0: Ленинградский, обозреватель, блогер. Михаил, приветствую вас.
1: Приветствую, спасибо, что пригласили.
0: Спасибо вам за участие. Я возвращаюсь к Владимиру. Владимир, поскольку вы затронули эту тему, мне самому интересно, если можно, очень кратко, а как выкинуть Россию из постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций?
2: Вы знаете, политически это выглядит сложно, а юридически очень просто. Попытаюсь объяснить. Нет политической воли. Есть другие постоянные члены Совета Безопасности ООН, США, Великобритания, Франция и Китай, которые очень боятся прецедента. Они боятся, что если начать изгонять Россию, то это может коснуться и их интересов в какой-то степени. Вторая причина заключается в том, что отцы-основатели ООН так написали устав ООН, они же под себя его писали, естественно. Там главные авторы это были те же самые постоянные или представители постоянных членов Совета Безопасности. Написали так, что невозможно страну исключить из ООН без согласия Совета Безопасности. А согласие Совета Безопасности означает согласие 5 постоянных членов. Ну, теперь представьте себе, вот если завтра начнут Россию исключать, а Россия постоянный член с правом вето, она тут же наложит вето и заблокирует это решение.
0: Да, но в свое время подписывал этот устав Советский Союз, СССР. Россия, она как бы преемница. Но с таким же успехом может быть и Украина преемницей.
2: Вот в этом и заключается вся суть нашей деятельности фундации Пилипа
0: Уоттера. То есть я попал? Я попал?
2: Да, вы попали точно, абсолютно. Мы предлагаем абсолютно юридический путь. То есть Россия в 1991 году, в декабре месяце, я тогда был молодым дипломатом, все это видел своими собственными глазами, поменяла таблички. То есть тогдашний постоянный представитель СССР Юрий Воронцов, он же был председателем Совета Безопасности, ну так совпало, как бы. В декабре 91 года прошлого столетия он просто убрал табличку СССР и поставил табличку Российская Федерация. Самое смешное заключается в том, что на тот момент еще не существовала Российская Федерация де юре, а еще существовал Советский Союз до 1 января 1992 года. И вообще нет такого понятия в международном праве, как продолжение членства. Есть четко записанная процедура. Вопрос рассматривается Советом Безопасности, после чего передается на Генеральную Ассамблею ООН, она голосует, и страна принимается в члены ООН. Так сделали Чехия и Словакия, все бывшие республики, республики бывшей Югославии, Индия, Пакистан, Бангладеш, африканские страны, массу можно назвать примеров. Но есть другие примеры противоположные, когда страну исключали из ООН на основании чисто юридических аргументов. Это ЮАР. Вернее, не исключали, а замораживали полномочия. Исключали Китай в 1971 год. Это была Китайская республика, Республика Китай, то, что мы знаем сегодня как Тайвань. Его место заняла Китайская Народная Республика, которую мы знаем сегодня как Китай. Так что есть масса примеров, есть масса возможностей. Мы предлагаем начать с того, чтобы не признать полномочия российской делегации в ООН. Это можно сделать на основании того, что Россия никогда в ООН не вступала. Она сама себе придумала вот это продолжение членства бывшего СССР. К сожалению, наши партнеры сегодняшние, западные, США, Великобритания, с этим молча согласились, потому что они верили в то, что с приходом Ельцина на пост президента Российской Федерации все изменится, и Россия станет нормальной, демократической страной. Вот. И в результате они не добили бывший Советский Союз и создали, как говорится, на свою голову сегодняшнего монстра Российской Федерации. Кто бы ее ни возглавлял. Сегодня это Путин, но я думаю, что от того, кто возглавляет этого монстра, мало что изменится. Это последняя империя в мире, и она должна исчезнуть. Так как исчезли все другие империи до этого.
0: Очень кратко, Владимир, поскольку мы уже хотим, надо уже перейти к программе. Ваш взгляд, какой шанс на позитивный результат вот того, что вы делаете? Исключение России из Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности.
2: Я думаю, что шанс есть, если подойти к этому чисто юридически, и мы именно это предлагаем. Что имеется в виду? Направить письмо на адрес председателя Генеральной Ассамблеи о том, что Украина не признает полномочия Российской Федерации и просит это просто рассмотреть. А вон, знаете, есть такой принцип. Как только вопрос появляется на повестке дня, его начинают обсуждать, мусолить. И само по себе это к чему-то приведет. То есть, если вопрос не поднимать, не ставить, то ничего и не будет меняться. Если его поставить, он начнет обсуждаться, и со временем, я думаю, что страны-члены ООН придут...
0: А письмо еще не направлено? Что вам мешает направить это письмо?
2: Мы планируем это сделать как раз вот в сентябре этого года.
0: На следующий геноцид. Спасибо. Дай Бог, удачи вам.
2: Спасибо.
0: Ну что, давайте начнем. Это такая преамбула была, поскольку удачное присутствие Владимира Ельченко раскрыло тему, которая очень и очень интересна. Я думаю, что многим любопытно узнать, действительно, как можно страну-агрессора исключить из постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Страна-агрессор, которая заседает в Совете Безопасности. И тема очень любопытная, наша американская. Избирательная кампания Абдулла Эль-Саида, демократа-мусульманина в Мичигане. Он выиграл, напомню, демократические праймерис на прошлой неделе. Собрала более 115 тысяч долларов от лиц, связанных с Советом по американо-исламским отношениям. Об этом сообщает Fox News. Совет этот в аббревиатуре звучит как CAIR, Каир, Каир. Так вот, эта организация признана террористической организацией в Объединенных Арабских Эмиратах и считается таковой во Флориде и Техасе. Ну вот, Эль-Саед принял пожертвования как минимум от 41 человека, которые работали или работают в этой КАИР. Среди них исполнительный директор Нихат Ават этой организации, который заявил, что он, ну, к примеру, одно из заявлений, что он рад, что Хамас, как он сказал, вырывается из Газы 7 октября. Это вот как раз массовое убийство евреев 7 октября 2023 года. Давайте подойдем к этой теме шире. Эль-Саед не говорит о том, что он принадлежит демократическим социалистам Америки, DSA, организация, о которой мы уже здесь в нашей программе немало говорили. Но, тем не менее, он представляет и, собственно, олицетворяет собой определенные настроения в Соединенных Штатах Америки, связанные вот с этим демократическо-социалистическим путем Соединенных Штатов Америки. Михаил, вам слово, ваш комментарий.
1: Ну, тут мне вспоминается анекдот о Чупчеле-Неводе, который несколько раз приходил к председателю колхоза с сообщением, что однако очередной Олежка сдох. И такой, это четвертый-пятый раз председатель задумался и произнес «однако тенденция». Вот у нас тоже тенденция. Где-то начинается избрание и Александра Касио-Кортес, и далее Илана Мар, и за антиизраильские погромы в кампусах, Мамдани. И нынешняя волна отмороженных левых, я их даже коммунистами не могу назвать. Такую публику даже большевики отвергали.
0: Трамп называет Эль-Саеда джихадистом. Он говорит, мне посоветовали называть всю эту публику, имеется в виду вот такие социалисты-мусульмане, он говорит, джихадисты. Ну, мы же видим, откуда ноги растут у Эль-Саеда. Я только что об этом говорил, приведя данные Fox News.
1: Вот. Я слушал сенатские слушания о влиянии братьев сети, влияние братьев мусульман на американскую политику, и Тед Круз упомянул, что корни влияния уходят в 60-е, и упомянул, что среди студентов-экстремистов были вполне себе белые американцы. И тут бы я хотел указать на более старые, может быть, более глубокие вопросы. Недавно в Нью-Йорк-Пост вышла статья под заголовком, что DSA, возможно, самая белая партия в Нью-Йорке. По их внутреннему опросу, DSA почти на 60% состоит из белых. При общей доле белых 31%, то есть доля белых превышает в два раза их долю в населении. Результат статистических исследований в нескольких штатах показал, что основа DSA – это белые люди с высшим образованием, но низким доходом. То есть это прямой результат перепроизводства людей с высшим образованием, но по специальностям, которые никому не нужны. То есть они не нужны работы, нет рабочих навыков, нет, но есть индоктринация, полученная в университете. Президент Квинса, он чернокожий демократ, обвинил действия в белом супрематизме и привел слова Малкольма Экс. Белые либералы более опасны, чем консерваторы. И тут мы сталкиваемся с проблемой более обширной, чем исламисты. С проблемой, которая уходит вглубь. С проблемой американского образования, которое охватывает всю страну. Начинается с студенческих волнений 60-х годов. В американском образовании шло систематическое выживание всех, кто был, так сказать, правее того, что считалось мейнстримом. Была травля, было физическое насилие, было бойкоты. Ни государство, ни университеты ничего не сделало. И прошло 4 поколения, тут 80 лет, и каждое поколение становилось все более и более радикализированным. Выдавливать тех, кто для этого поколения считался правым. Вчерашние радикалы становились профессорами и воспитывали еще более радикализированных студентов. Статистика говорит о гиперполитизации американского высшего образования. Если к 1969 году доля левых и либералов была где-то в районе 1%, то к 1998 году они достигли где-то в районе 44%. А с 2001 вот эти вот левые, политически левые, это практически доминируют преподавателей. Опрос от The Lancet показывает, что 84% эдюкейторов поддерживают демократов. И 93% профессоров их отправляют пожертвования демократам. И, наконец, в еще одном вопросе говорится, что средний профессор колледжа в Штатах только слегка менее левый, чем Берни Сандерс. Причем это не только в Америке. Недавно Объединенные Арабские Эмираты перестали отправлять своих студентов в Оксфорд, потому как там они проходят исламистскую индоктринацию. То есть в Оксфорде более фанатичные исламисты, чем в Арабских Эмиратах. К этому добавляется Голливуд с его вакантной политической повесткой. То есть вся духовная жизнь страны фактически представляет только одну идеологию и скатывается все левее и левее. Страна, которая постоянно кричит о diversity, не сделала ничего, чтобы обеспечить diversity в самом главном системе образования. Поэтому не надо удивляться тому, что выбирают полных отморозков. И не только исламистов, там была какая-то мадам Вон Геликон, которая требовала отменить Thanksgiving. То есть она с небольшим отрывом проиграла более вменяемому демократу. Мы имеем дело с четвертым поколением людей, которым промывали мозги, и которые не знают ничего, кроме этого.
0: У меня была программа получасовая на этой неделе, которая прошла. В этой получасовой программе 2 дня подряд я рассказывал о новых левых в Америке. Такая обширная была передача у меня. И, в общем-то, из этих получаса в 2 программах у меня примерно по 20 минут, по 15 минут занимала эта тема. Я почему сделал акцент на Эль-Саеде? Поскольку, с одной стороны, естественно, демократические социалисты Америки – это не все мусульмане. С другой стороны, там партийная дисциплина у них. Если ты не против Израиля, если ты, не дай бог, поддерживаешь Израиль, тебе нечего делать в этих рядах. То есть там прямо вот шельмование такое тех, кто хоть как-то может посмотреть в сторону Израиля. От Израиля нужно отворачиваться, Израиль нужно критиковать и требовать, собственно говоря, аннигиляции государства Израиль на земном шаре. Я полностью с вами согласен с тем, что это движение образованных белых молодых людей. вот я как раз приводил статистику, в том же Мичигане, где Эль Саед победил, в его поддержку в округах, которые не являются, где большинство, где превалируют рабочие и крестьяне, то есть там мало людей с высшим образованием. В 12 округах его не поддержал ни один округ в Мичигане. А в 15 округах, где превалируют люди с высшим образованием, из 15 округов его поддержали в 13. Так что вот такая ситуация. Да, молодые люди, которые недовольны, которые выступают с претензиями к капитализму, они не видят другого пути, как вот все разрушить. Известный лозунг, который мы с вами уже прекрасно помним, мы это проходили. Все разрушить до основания, чего потом построить, нигде это не получалось. Я неоднократно говорил о том, что я встречал молодых людей, которые мне рассказывали, что просто в Советском Союзе не так построили социализм. И не так его построили в Камбодже, не так его построили в Китае. А вот мы его здесь, в Соединенных Штатах Америки, построим так. Когда все будет бесплатно, когда все будут довольны, все счастливы, и у нас будет такой, не капитализм, а тоже на букву К, но называется это будет страна коммунистическая, коммунистические Штаты Америки. Кто за все за это будет платить, на этот вопрос демократические социалисты Америки не отвечают. У них нет ответа. Ну, как-то вот все это будет очень хорошо, но кто за это все будет расплачиваться? За бесплатное образование, за бесплатные магазины, за бесплатные социальные услуги, за бесплатную медицину. Кто за все за это будет платить? Ну, у нас все будет хорошо. Вот такой ответ. Владимир, я понимаю, что вы в 21-м году покинули Соединенные Штаты, но уже тогда демократические социалисты Америки себя показывали. Теперь просто все о них говорят, поскольку их представители, они побеждают на демократических праймерис. Вот последнее время начали об этом говорить. И они выдвигают такие пункты, такие позиции на своих, в своих избирательных кампаниях, от которых просто ну, вот, не укладывается в голове. Это все проходили. Другое дело, что вот я как раз, когда делал эти программы, там было сказано о том, что практически возраст для того, чтобы время для того, чтобы забыть какие-то страшные вещи, которые происходили в истории, 80 лет. То есть, ну, срок жизни человека, который достаточно пожил, до 80 лет дожил, вот несколько поколений укладывается в этот срок, и вот за 80 лет можно забыть и Холокост, можно забыть и ГУЛАГ, можно забыть и сталинщину и так далее. Вот за 80 лет забывается что-то, и уже оказывается оно вполне приемлемым, это можно у нас на нашей почве опять посадить, и будут вот такие замечательные цветы расти у нас в Соединенных Штатах Америки, которые, собственно, посадят демократические социалисты Америки. Но они многих готовы посадить, не только цветы. Итак, Владимир, вам слово, ваш комментарий. Вы много лет прожили в Соединенных Штатах Америки. Уверен, что, конечно же, и встречались с представителями вот такой идеологии.
2: Ну, вы знаете, честно говоря, с такими представителями я не особо встречался. Хотя, конечно, я их видел и встречал кое-где. Ну вот в развитии вашего тезиса скажу, что это то, что называется отсутствие исторической памяти, к сожалению. Да, 80 лет прошло, и многое изменилось. Трудно сказать, чья вина в том, что этой памяти нет. Родителей, школы, институтов, университетов или правительств. Сложно сказать. Но в любом случае, я думаю, что ну, я смотрю на эти все процессы с большим сожалением, потому что в моем понимании, в моем убеждении, Соединенные Штаты Америки – это ну, действительно та страна, которая является таким образцом или символом, ну, должна являться образцом или символом для всего остального мира. Так, это не так. Безусловно, что не весь мир согласится с таким тезисом, но, по крайней мере, то, что мы называем коллективным Западом, с этим до недавнего соглашался. Тут есть много причин, почему ситуация изменилась. Я думаю, что американцы в какой-то степени проспали тот момент, когда нужно было что-то радикально менять. Это еще раньше произошло в Западной Европе. И сегодня мы видим те же самые процессы и во Франции, и в Германии, и в Великобритании, и так далее. И это не есть хорошо. Это следствие открытия границ или открытых границ в какой-то степени. Вот последний случай, то, что случилось в Испании, на границе с Марокко, в Сеуте, когда просто десятки тысяч людей начали, так сказать, перемещаться в Испанию без всякого контроля. Это вызвало огромные проблемы. В то же время, посмотрите, знаете, вот мне один знакомый не так давно прислал несколько фотографий таких сомнительных. Фотографии сборных по футболу. Германия, Франция, Англия и другие. Сначала фотография 1970 года и потом сегодняшняя. Я не расист и ни в коем случае не хочу никого обидеть, но вы знаете, когда посмотришь на...
0: сборную Германии или Испании, да?
2: Да, можно Испанию туда же включить. Когда посмотришь на эти фотографии, то есть сегодняшняя сборная любой из этих стран, угадай с трех раз. Вот если человек не интересуется футболом и не знает, какую страну эти люди представляют, он вряд ли скажет, что это сборная Германии, Испании или Англии.
0: Какой-то африканской страны, да.
2: Да, то есть, еще раз говорю, в этом нет, наверное, ничего плохого, но это размывает то, что мы привыкли называть западная цивилизация. Не добавляет, скажем так, энтузиазма и та политика, которую проводит ваш нынешний президент Дональд Трамп. Его непоследовательность в этом вопросе тоже, скажем так, не решает тех проблем, которые есть и остаются. И вот то, о чем говорил Михаил, мне сложно это комментировать, я не настолько в материале, как говорится, но я чувствую где-то душой своей, что что-то не так в американском обществе, что-то не то происходит.
0: Ну а в чем непоследовательность Трампа? Он как раз DEI, вот опять-таки все эти течения, он разбирается с колледжами, потому что то, что происходило в колледжах в 24-м году, это просто нетерпимо, это незаконно. Он разбирается опять-таки с этими, с различными на местах проявлениями различных социалистических тенденций. И мне кажется, что он в этом достаточно последователен. Он может быть в чем-то другом непоследователен, но в этом это его идеология. Это идеология мага. Make America great again. Нужно вернуться к нашим традициям. Все это противоречит нашим традициям. Социалисты говорят о том, что капитализм, он не нужен Америке, Соединенным Штатам. Капитализм – это американская традиция, будем так условно говорить. Здесь масса демократов, демократической партии, они поддерживают в этом социалистов Америки. Я должен сказать, что проблема ведь в том, что как только выиграл Эль Саид, тут же Чак Шумер, он говорит, все, теперь я его поддерживаю. До этого он говорил, что нет, ни в коем случае нельзя в Мичигане поддерживать Эль Саида и так далее. Он был против, он за его конкурентку выступал. Как только он победил, он тут же говорит, все, я endorsed. Я готов теперь поддерживать Эль Саида, дай бог, чтобы он выиграл в Сенате. Мне кажется, что Трамп в этом плане вполне последователен, Владимир.
2: Ну, вы знаете, вы лучше понимаете ситуацию. Мне кажется просто, что эта последовательность не доводится до какого-то реального завершения.
0: Вот. Ну почему? Уходят руководители вузов, их выкидывают. А против организаций борются. Mm-hmm. Другое дело, что это сразу невозможно. У этих организаций есть свои юристы, они готовы защищаться. В судах есть судьи, которые готовы защищать демократических социалистов Америки, чего бы они ни говорили и ни делали. Это все, это процесс. Но в этом плане Трамп, он последовательный. Я думаю, что вряд ли какой-либо другой президент Соединенных Штатов Америки, я уже не говорю о том, что могла в 2024 году выиграть Камала Харрис. И Тим Уолтс мог бы быть вице-президентом. Вряд ли бы, кроме Трампа, кто-то действительно мог серьезно поставить этому течению заслон. Друзья, коллеги, мы должны прерваться на небольшую техническую паузу, после чего вернемся к нашему разговору.
3: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
4: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
3: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
5: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
6: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
7: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
8: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
9: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
10: Анатолий работает в компании, которая подпиливает деревья. Они работали в городе Баффало, штат Нью-Йорк. Кусок дерева упал на лестницу, и в результате Анатолий полетел вниз и сломал себе колено и порвал сухожилие. Он очень переживал, что его уволят с работы, и позвонил мне. Я связал Анатолия с лучшим адвокатом штата Нью-Йорк, который занимается только падениями на рабочем объекте. Он судил хозяина этой территории, используя особый закон – Labor Law, сумел получить для пострадавшего 1 200 000 долларов и оплату всего лечения еще на 120 тысяч. Также выплату по больничному около 4 тысяч в месяц. При любом падении звоните мне по телефону 718-256-5610. Наберите его прямо сейчас на интернете и загрузите мою визитку.
11: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Дамы и господа, мы возвращаемся в программу «Пресс-клуб». Напомню, что гости нашей передачи – Михаил Радовский, блогер и обозреватель, и Владимир Ельченко, бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки. Михаил, чтобы закончить тему, мы говорили о демократических социалистах Америки в первой части программы. На самом деле, в немалой степени установки нынешней демократической партии, они способствуют проявлению вот таких радикалов и их победе пока на местах. Сегодня мы говорим, Эль-Саед, это уже место в Сенате Соединенных Штатов Америки. Если он победит, он будет первым сенатором, во-первых, представителем определенной религии. Он не принадлежит демократическим социалистам Америки. Но мы видим, в какую сторону направлены его мозги, исходя из того, что публикуют у нас, исходя из того, что я цитировал, говорит Fox News. Ведь демократы, у них нет никакой практически платформы, кроме ненависти к Трампу. Это вот как раз то, на чем мы закончили первую часть программы. Главная их тема – это перенос акцента всех бед на Дональда Трампа. Все, чем они сейчас занимаются, они потирают руки и говорят, вот если мы выиграем, если мы в Нижней Палате получим большинство, что нам делать? Нам сразу нужно объявлять импичмент Трампу, или же мы, это я тоже говорил в нашей программе получасовой, или же мы направим всех наших псов-юристов на то, чтобы говорить о коррупции в его семье. И тогда попробуем вот в этом плане сместить его и так далее. То есть основная мысль, что сделать с Трампом, как его уничтожить, причем, как мы видим, в самых разных вариантах и физически тоже. И в данном случае, когда у вас нет никакой другой идеи, кроме ненависти к вашему конкуренту, возникают такие организации, как демократические социалисты Америки. Они говорят, а у нас есть идеи, у нас очень много идей, молодежь нас поддерживает, давайте мы займем тогда ваши места. Вот всех вот этих вот чиновников демократической партии, которые существовали, у вас раз нет идеи, мы вас заменим. Мы заменим вас без всяких проблем. И мне кажется, здесь очень важный момент, это то, что происходит смещение именно в сторону Трампа. И масса просто оболваненных тех, кто поддерживает демократов, они голосуют за демократов, потому что они считают, что главное зло сегодня в Соединенных Штатах Америки – это Дональд Трамп, это мага. А вот демократические социалисты Америки, ну как-то мы с ними уживемся. Главное это, чтобы не было республиканского движения МАГА, чтобы наконец-то и в 28-м году, чтобы Трамп, не дай бог, не передал там кому-то во время выборов президентских, там Венцу или Марко Рубио, президентский жезл, не дай бог. Трамп это диктатор, он ведет к диктатуре Соединенные Штаты Америки. Будем голосовать за демократов. Так считают демократические избиратели в немалой степени. Это, конечно, кошмар, насколько им, говоря по-простому, задурили голову. Михаил.
1: Ну, во-первых, я хотел бы сказать по поводу того, что строили неправильный коммунизм или социализм. У меня вопрос, почему никто не выдвигает предположение, что строили неправильный фашизм и нацизм? Может, действительно там Муссолини горячо напутали, и надо строить нацизм человеческим лицом. Почему так не попробовать? А теперь по поводу вот этих вот взглядов. Дело в том, что я лично встречал людей, у которых произошло смещение. То есть Трамп является мировым злом. Все остальное, то есть зло меньше, и потому приемлемо. Я лично знаю человека, который... К сожалению, это, между прочим, шло от поддержки Украины. То есть они поддерживали Украину, они слушали вот этих хороших русских, типа Илларионова или Пиантаковского, которые, в общем-то, изображали Трампа как главного единственного врага Украины. Что там творил Байден, что творили европейцы, об этом не говорится. Трамп единственный враг. Что далее? Раз он враг. А у бывших советских людей... ситуация же такая, там нет середины, черное и белое, ты завтра против Трампа, ты наш, ты зам Трампа, ты враг. Поэтому вот я видел этих людей, лично знаю, которые воспринимают так, если Мамдани против Трампа, значит он меньшее зло, можно за него голосовать. И это не надо уходить куда-то там каким-то абстрактным американцам, это наши люди, которые совершенно четко воспринимают мир бинарно. За или против. Трамп мировое зло, все, что против него, это более-менее приемлемо. Хамас, Хизбалла, Иран. Вот, собственно, тогда...
0: Я даже помню человека, правда, он ушел из этого мира, замечательный поэт, который написал: «Для меня нет большего врага в моей жизни, чем Дональд Трамп». Ну, человеку повезло, у него нет других врагов, кроме Дональда Трампа. Вот Дональд Трамп для него был самый главный враг. Это человек, который, видимо, голосовал в свое время за демократов, и который прошел Советский Союз. В 70-е годы он покинул Советский Союз. Здесь жил, в Соединенных Штатах, преподавал, вот, и писал очень много публицистики, выступал на «Голосе Америки». И вот он, тем не менее, для него главный враг – это Дональд Трамп, а, видимо, демократы – это те, за которых надо голосовать. Вот такие вот мозги у людей, которые прошли Советский Союз, которые прекрасно помнят историю Советского Союза. Голодомором, с ГУЛАГом, со сталинщиной, ну и так далее. Давайте к еще одной теме перейдем. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что всего 1/10 от американских запасов ракет «Патриот» хватило бы Киеву, чтобы остановить российские ракетные удары. Он сказал: каждую ночь происходят обстрелы, а 4-5 раз в месяц мы подвергаемся массивным ударам. Это ужасные ночи, люди действительно очень героические и выносливые, но они устали. Ну, Зеленский говорит о том, что в этом году у Киева в 2,5 раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году, а у России, напротив, в 2 раза больше баллистических ракет. Это тема, которая сегодня очень активно обсуждается – отсутствие антибаллистики в Украине. Соединенные Штаты говорят о том, Трамп не отказывает. Трамп говорит, что у нас тоже проблема с противоракетами. Ну вот сейчас вроде бы Польша говорит о том, что она может дать эти ракеты. Зеленский, правда, обращается к Соединенным Штатам Америки. Он говорит: если США продадут нам 5% своих запасов ракет «Патриот», мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все российские баллистические ракеты. У меня есть 1%, сказал президент Украины. Владимир, вам слово.
2: Начну с того, ну, это иллюстрирует вот тот тезис, который вы только что сказали, Геннадий. Если вы заметили, что картинка потемнела за мной, значит, что произошло? Выключили свет. Почему выключили свет? Потому что начинается очередной обстрел Киева и Киевской области. Вот в таких условиях мы живем. Не в последнюю очередь из-за того, что действительно не хватает перехватчиков. Это проблема. Возвращаясь к предыдущей теме, знаете, часто в моих эфирах, прежде всего украинских, мне задают тот же самый вопрос. Вот Трамп, почему такой вот Трамп нехороший человек, не помогает Украине? Я отвечаю на это так. Поймите, дорогие друзья, это президент, которого избрали американцы. И то, что он делает и как он это делает, это будут оценивать избиратели на следующих президентских выборах. Я продолжаю оставаться оптимистом, считая, что нет большего и лучшего друга Украины в сегодняшнем мире, чем Соединенные Штаты Америки. Кстати, это не мой тезис, это тезис Майкла Пенса, который я услышал на заседании Совета Безопасности, когда Пенс был вице-президентом во время предыдущей каденции Дональда Трампа. И я продолжаю верить в то, что в плане помощи Украине и отношения к России мы еще настоящего Трампа не увидели. Я очень искренне надеюсь на то, что мы еще увидим Дональда Трампа такого, как, скажем, был один из его кумиров, портрет которого висит, впрочем, в его кабинете, это Рональд Рейган, который своей решительностью уничтожил до основания бывший Советский Союз. Вот я бы хотел, чтобы Трамп до конца своего срока завершил это дело благородное, которое начал Рональд Рейган, и уничтожил до конца Российскую Федерацию как империю. Потому что это не было сделано в 1991 году, вернее, не было доведено до конца. Я надеюсь и верю в то, что это еще возможно. Что касается военной помощи Украине, да. Мы можем сколько угодно критиковать американскую администрацию. Свои есть причины. Это война с Ираном, это истощение запасов и так далее. Но я думаю, что все-таки тут есть и некая доля, ну, такой не до конца решительности, не до конца желания все-таки помочь Украине не просто отбиваться от России, а помочь ей более решительно перейти в наступление, которое должно своим концом иметь вот именно тот распад и уничтожение Российской империи, о котором я сказал несколько выше. То есть вопрос не только в том, чтобы Украина выиграла эту войну, вопрос в том, чтобы с помощью Украины доконать эту недоимперию и поставить точку в этой странице истории. И поверьте мне, весь мир в результате этого вздохнет с облегчением. Так что можно

0: Мем, который, мне кажется, ему оно не особенно нужно, он в это играет, собственно, троллит, мне кажется, человечество. Трамп постоянно говорит, он давно уже, кстати, не говорит об этом. Наверное, когда будет опять очередная сессия вручения Нобелевских премий, эта тема поднимется, уверен абсолютно. А, Михаил, вернемся к Патриот. Производители, кстати, ракетных комплексов Патриот направили своих представителей в Киев для обсуждения этого вопроса. Результаты этих переговоров пока остаются неясными, но идет работа в этом направлении. Вам слово, ваш комментарий по этой теме.
1: Мне кажется, что Зеленский там, ну, скажем, не проявляет необходимой гибкости. Ну, давайте зададим себе два вопроса. Когда Украина, даже если она получит лицензию, сможет реально производить Патриоты? Даже по оценке украинских СМИ это займет несколько лет. Вопрос второй. Сможет ли Украина организовать весь цикл производства на своей территории? Скорее всего, нет. Россияне найдут места, где это производят. Это не сарай, где можно собирать дроны. Это серьезное производство. И сделают все возможное, чтобы уничтожить и усложнить. На мой взгляд, вместо того, чтобы вот это вот упираться в очередные там терки с Трампом и задавливать лицензию для Украины, разумнее было бы упасть на хвост той же Германии. Германия получила лицензию еще в 22-м году. И в 27-м году они собираются начать выпуск. Они на 4 года впереди. На мой взгляд, разумнее было бы наладить нечто трехстороннее. То есть совместное производство Патриотов Германии и Украины, где часть украинская могла бы производиться на чужой территории. Кстати, Украина и многие другие виды оружия производят вне, собственно, своей территории, выведя из-под удара российской авиации и ракет. Мне кажется, что это был бы более гибкий подход. Потому что там они намного ближе уже к производству, это, может быть, можно было через год-два наладить совместные выпуски и получать через Германию Патриот и не добиваться с нуля лицензии и всего остального.
0: Мы показываем сейчас визит Путина на Камчатку, который возмутил Японию, но это такая тема, может быть, вы тоже прокомментируете, Владимир, это дипломатический такой момент. Но я хотел бы продолжить украинскую тему. Украина через посредников на этой неделе передала России предложение взаимно прекратить удары по гражданским целям на Черном море. Россия ответила отказом. Вообще там разговор идет о том, что любые в этом плане поблажки, любой договор с Киевом ведет к тому, что Киев будет переформатировать свое вооружение, мы ему даем просто передышку Киеву. Ну, вот такая риторика, она очень понятная. Я, говоря на этой неделе, встречался с людьми, и мне задали вопрос, а как вы видите вообще ситуацию, вот, которая сейчас происходит? Я подумал и так сравнил с осадой крепости. Похоже, что в Кремле так и видят эту ситуацию. Вот мы осаждаем крепость. В этой крепости люди когда-нибудь или мы всех перебьем, или они в конце концов сдадутся. А пока то, что говорит Путин, движуха. Мы будем баллистикой. Мы только что говорили, антибаллистических ракет нет. Вот, мы будем баллистикой уничтожать города. Мы будем уничтожать... Кстати, нефтеперерабатывающих заводов, по-моему, в Украине уже и не осталось. Там вся нефть поступает из-за границы. Вот. Но будем уничтожать различные логистические центры, типа новые пошты. Зима наступит, да, будем опять по ТЭЦ уничтожать, электроподстанции и так далее. Они находятся в крепости, и это осада. Она может продолжаться годами. Ну вот, по-моему, примерно так, вот по такой логике размышляют в Кремле. Когда-нибудь это закончится в нашу пользу. Крепость-то мы со всех сторон ее обступили и будем бомбить, будем уничтожать. Ну да, это блокада. Ну, 5-10 лет еще, может быть, у нас займет. А то, что наша экономика трещит, то, что люди погибают. Я напомню, что как раз вот сообщение в июле россиян погибло на поле боя около 43 тысяч. Ну, это погибших, это раненых и пропавших без вести. За один месяц 43 тысячи. Но это никого в Кремле не волнует. волнует, там главная движуха. Согласны ли вы вот с таким сравнением, что они считают, что Украина в осаде, при всем при этом никто почему-то там не особенно в Кремле переживает?

0: По поводу того, что существуют дип-страйки, существуют мидл-страйки, что горят Wildberries, что горят НПЗ российские. Нет, мы Украину дожмем. Чего это вам будет стоить, если тем более годами? Почему-то на эту тему никто не комментирует это. Владимир.
1: Ну, во-первых, Геннадий, да будет свет. Вот при ваших словах появился свет опять.
0: Верите? Не зря мы в эфире все-таки.
1: Да, это лучший ответ на ваш вопрос. Вот свет появился, точно так же он будет появляться и осенью, и зимой. Вы знаете, мы настолько привыкли уже к этой осаде, ну, то, что назвали осадой, что, ну, я не думаю, что можно что-то сделать больше или хуже. То есть на сегодняшний день Россия бьет по Киеву и другим крупным городам Украины, и не только городам. Безусловно, там есть какие-то и военные цели. Ну, практически каждый день. Раньше это было каждую ночь, сегодня это уже и день, и ночь. Я уже не говорю о беспилотниках, о всяких там шахедах и так далее. И, знаете, сложно себе представить какую-то большую интенсивность, чем она была и есть на сегодняшний день. Поскольку вот если помните этот случай, когда российская ракета на 100 километров залетела вглубь территории Польши, эту ракету там очень аккуратно разобрали и посмотрели, что она была произведена в марте этого года. То есть это еще раз подтверждает тот факт, что практически с конвейера те ракеты, которые Россия еще как-то умудряется собирать, они тут же летят на Украину. Я не думаю, что интенсивность может возрасти. Целенаправленность тоже вполне понятна. На сегодняшний день это наша украинская внутренняя статистика, которая всем известна. 80 и больше процентов украинской электрообразующей инфраструктуры, то есть электростанции, там, гидростанции и все такое прочее, или разрушены полностью, или частично. При этом жить можно, то есть свет есть. Зимой будет сложнее, безусловно, потому что еще проблемы с отоплением и так далее, но мы все это уже переживали. Я напомню, что уже идет 5-й год, 4,5, даже больше, скоро будет 5 в феврале следующего года. То есть, но единственное, чего еще Путин не применял против Украины, это ядерное оружие. Но я думаю, что если он до этого дойдет, то это будет конец, сказать, и Путина, а может быть, и всего человечества. Так что я все-таки рассчитываю на то, что это никогда не произойдет. Все остальное мы уже переживали, и очень сложно Украину испугать. И я вам честно скажу, вот, ну, я же нахожусь в Киеве или под Киевом. Все это абсолютно не меняет настроение украинцев. То есть, если кто-то в Кремле думает, что вот дополнительным каким-то давлением, обстрелами можно поменять настроение в украинском обществе, и украинцы пойдут и будут давить на Зеленского, давай останавливай эту войну, потому что мы уже больше так жить не можем, ничего этого не произойдет. То есть та решимость и решительность, которая есть, была, она и останется. Вот. Так что, а то, что ежедневно гибнет или получает очень тяжелые и серьезные ранения до 1500 россиян на фронте, это факт. Вот. И я не знаю, как с этим дальше собирается жить Россия. То есть, да, это мало беспокоит Путина и тех людей, кто его окружают в Москве. Но я думаю, что, знаете, давайте немножко подождем. Все-таки эти все процессы должны где-то сойтись в какой-то точке в следующем 2027 году. Я рассчитываю на то, что следующий год будет все-таки последним годом этой ужасной войны.
0: Владимир, буквально два слова по поводу Курил. Визит Путина на Курильские острова. Я должен напомнить, что когда Япония капитулировала, просто их присоединили к Советскому Союзу. Там 4 острова Курильских. договор о мире между Советским Союзом и Японией подписан не был. Было подписано соглашение именно потому, что вот эта спорная территория, она послужила фактором того, что не был подписан договор о мире. И Путин, ну, это такой вызывающий шаг. Он показывает, что куда бы ни ступила в Советском Союзе нога советского воина, это касается Калининграда, Кёнигсберг, Калининград, Калининградская область, тоже ее на время ведь взял Сталин. Теперь это уже Россия. Российская Федерация, был Советский Союз. Курилы, Киев, Херсонская область, Запорожская область, Донецкая область и Луганская область. Где бы вы ни оказались, россияне, это наше. Мы ничего не захватываем, просто мы там стоим, и это будет наше. Четыре эти области, это уже было вписано в 22-м году, собственно говоря, в Конституцию Российской Федерации, они принадлежат России. Ну, я уже не говорю об аннексии Крыма. То есть он хочет показать, что исторически мы так делали и делать будем. Владимир.
1: Ну, я вам скажу, знаете, это тема, которая серьезно обсуждается уже не первый год в контактах Украины и Японии на всех уровнях. Я верю в то, что вот последний визит Путина на Курилы, он все-таки изменит, радикально изменит на 180 градусов позицию Японии, которая очень осторожна. То есть японцы... Ну, во всех своих действиях, мы их, собственно, за это знаем и любим, они очень осторожны, постепенны и так далее. То есть они искренне верят в то, что можно вот мирным путем, каким-то образом, как-то вот договориться, перемолоть эти все проблемы и все-таки вернуть себе эти острова мирным путем. Вот я думаю, что этот визит Путина, он... возможно, изменит это настроение в японском обществе, хотя это философия, это не просто настроение. Но я верю в то, что это может, по крайней мере, сподвигнуть их над тем, чтобы ну, немножко больше подумать над тем, а правильно ли они себя ведут вот в этой осторожности в отношении к Российской Федерации. И, кстати, это может привести к тому, что Япония начнет серьезно помогать Украине в военном плане. Потому что на сегодняшний день японская конституция, она очень ограничивает возможности военной помощи иностранным государствам. Ну, это так, знаете, то, что называется wishful thinking. Но, тем не менее, я думаю, что вот визит Путина... Да, я понимаю мотивацию, собственно, вы об этом и сказали, то есть там, где ступила нога русского человека, а тем более аж какого человека президента России, это уже наша территория. Но это все ненадолго. Знаете, ну, Курилы находятся под оккупацией Российской Федерации, раньше Советского Союза, уже много десятилетий, но все равно это все закончится ничем. То есть не будет это никогда больше территории России, ну, начиная с какого-то момента. Так же, как и Приднестровье, и Абхазия, и Южная Осетия, и Крым, не говоря уже о Донецкой, Луганской, там, частей Херсонской, Запорожской областей. Что бы они там ни вписывали в свою конституцию, придет время, и придется отвечать по счетам. Вот. И логику истории не изменишь. И все вернется на круги своя. Вот. И я только хочу пожелать японскому обществу просто... вдуматься в то, что вот такая вот осторожность в их политике в отношении Российской Федерации, она не принесет никаких результатов. Нужно быть более решительным. Михаил... Так и сегодня делает Украина.
0: Да, спасибо вам, Владимир. Михаил, у нас буквально остается полторы минуты, две максимум. Ваш комментарий по поводу визита на Курилы. Это был визит, который начался еще, по-моему, с Улан-Удэ, потом он был в Новосибирске. Это, в общем-то, впервые Путин посетил этот регион, Сахалин, Курилы. За все это время он там, оказывается, не был ни разу. Ну, вот такой президент, который имел в виду какие-то районы, просто потому что, ну, что там беспокоиться, все и так в России хорошо. Президент Медведев был в свое время, потом он уже был не президентом, тоже посещал Курилы, а вот Путин нет. Ваш комментарий, Михаил.
2: На мой взгляд, это очередная глупость Путина. Последнее, что надо россиянам делать, это ссориться с Японией. Это, естественно, взбесило японцев.
0: Да.
2: Да, это взбесило японцев. И они уже до этого предпринимали меры по военному строительству, как бы выйти из тех ограничений, которые были после войны. Это просто приведет к тому, что они будут ускорять эти меры. И это так или иначе выплеснется против России, либо против Китая, возможно, даже пойдет в Украину.
0: Но это очень...
3: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Мелодии украинской души. Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу познакомить вас со своим другом, творческим братом Леонидом Сандуленко, которого знаю более 20 лет, с которым работал как на концертах, так и в студии, и за это время было записано много прекрасных песен. Леонид Сандуленко – народный артист Украины, многогранный певец и замечательный человек. Родился Леонид 19 августа 1956 года в городе Киеве в многодетной ромской или цыганской семье. А как все начиналось, я вам сейчас расскажу. 17 августа 1949 года появился на свет Борис Сандуленко, старший брат Леонида. Леонид был младше на 7 лет. Мальчишки были одаренными от природы и с детства схватывали музыку буквально на лету. В их доме стоял огромный рояль, на котором часто играл их отец Леонид Николаевич Сандуленко. Отец работал в ансамбле танца имени Павла Вирского и был прекрасным танцором. Он и привил детям любовь к музыке. Свои первые песни Борис Сандуленко начал пробовать исполнять в 5-летнем возрасте. А впервые на сцену наш герой попал, когда ему исполнилось всего 8 лет. Октябрьский дворец культуры города Киева гостеприимно распахнул для него двери в большое искусство. В тот день мальчик исполнил несколько песен на русском, украинском и итальянских языках. Во время застолья после концерта он набил полные карманы конфет и познакомился с космонавтом, с Павлом Поповичем. Позже, в 1964 году, талантливого 14-летнего Бориса министр культуры СССР Екатерина Фурцева приглашает в Москву для участия в новогоднем «Голубом огоньке», на котором Борис трогательно исполняет песню «О соле мио».

Там, на голубом огоньке, Борис знакомится с Муслимом Магомаевым, который позже стал его творческим наставником и другом семьи Сандуленко. После выступления на «Голубом огоньке» Бориса стали называть отечественным Робертино Лоретти. Уже в 12 лет он стал личным гостем популярнейшей звезды того времени и даже побывал в гостях у него в солнечной Италии. Параллельно с Борисом Сандуленко развивалась и творческая карьера его младшего брата Леонида. Он полностью повторил путь старшего брата Бориса, ведь старший брат был всегда примером для Леонида. Леонид начал петь с 5-летнего возраста, окончил дирижерско-хоровое отделение Киевской музыкальной школы имени Лысенко, а затем и Киевскую государственную консерваторию, а по вечерам подрабатывал певцом в ресторанах. Леонид достиг больших успехов, стал первым цыганом, который получил звание «Народный артист Украины». Долгое время работал в киевском мюзик-холле, после чего создал свой собственный семейный ансамбль «Гиля Ромен», с которым гастролировал в США, Канаде, Франции, Испании, Бельгии, Швейцарии, Голландии, Чехии, Словакии и Германии, исполняя украинские, русские и цыганские песни, романсы, а также отечественные и зарубежные шлягеры. Сегодня Леонид Сандуленко – солист киевского ансамбля «Песни и пляски» Национальной гвардии Украины.

0: української душі.
1: Мелодії української душі.
2: Несколько лет назад мы с Леонидом работали в студии над записью песни «Ты моя мелодия», всем известную в исполнении Муслима Магомаева. Тогда я и спросил, почему ты хочешь записать эту песню? Леонид ответил, что очень хорошо знал и любил творчество Муслима Магометовича, ведь частым гостем он был в их семье. И когда они встречались, рассказывали разные жизненные истории, шутили, веселились, пели песни. Песня «Ты моя мелодия» была самой любимой. Муслим Магометович рассказывал, когда Александра Пахмутова предложила ему спеть песню, то песня сразу пришлась по душе. Он даже не просил что-то изменить в произведении, хотя обычно у него возникали такие просьбы к композиторам. Когда была сделана запись, Магомаев позвонил по телефону в Италию, тогда еще будущей жене Тамаре Синявской, которая была на гастролях, и по телефону дал послушать песню. Многие считают, что композиция «Ты моя мелодия» была написана специально для Муслима Магомаева. Но на самом деле рассказ Николая Добронравова об истории написания песни опровергает эту версию. Она часто, Александра Пахмутова, пишет сначала мелодию, а уже потом я сочиняю к ней текст, рассказывает Николай Добронравов. Мы жили тогда в Рузе, и однажды вечером Аля говорит: «Коля, послушай одну новую мелодию. Я сама еще не могу понять, интересна она или нет. Послушай, стоит ли из нее что-то делать». Сыграла. Я говорю: «Аля, не знаю, но мне кажется, это потрясающе. Я не очень чисто пою, но плохую музыку от хорошей всегда отличу». Ну, в общем, взялся я за эту Алину тему. Первая строчка возникла сразу. «Ты моя мелодия». По законам стиха вторая должна была быть примерно такая. «Я твой дорогой». Третья – «Ты моя хорошая», и четвертая – «Снова мы с тобой». А исходя из ритма пахмутовской мелодии, получилось «Ты моя мелодия, я твой преданный орфей, дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей». Здесь ритм постоянно меняется, каждое слово ударное. В стихах так бывает крайне редко. Безумно сложная подтекстовка. Я над ней работал целых 2 года. За это время выпустил сборник стихов. Так рассказывал Николай Добронравов о истории написания песни «Ты моя мелодия». А я предлагаю послушать вам эту песню в исполнении Леонида Сандуева.

0: Песня «Сингарелла» или «Зингарелла». Я так понимаю, это женское имя или слово, обозначающее цыганку. Правда, не знаю, на каком языке. Странная история происходит вокруг всеми известной песни «Сингарелла». Невозможно отыскать ни автора слов, ни музыки. Пишут, музыка сербская. Но слова я нашел, правда, французские. И это не оригинал, который был написан на сербско-хорватском языке. Музыка Барбена Вкович, слова Желька Павичич. Но оригинальный текст так и не найден. Кстати, один из первых исполнителей, Энрико Масиас, происходит из алжирской еврейской семьи, и его настоящее имя Гастон Гренассиа. Пел на своем родном французском.
1: Зингарелла, зингарелла,
0: а вот слова на русском языке – натяжка. Пишут, что слова написал Рудольф Фукс, он же Соловьев, он же Рувим Рублев. В другом источнике, что слова написал Михаил Звездинский. Иногда еще приписывают, что в соавторы попал и Шуфутинский. Но как бы там ни было, песня хорошая.

0: сейчас с нами на связи Леонид Сандуленко, народный артист, певец, мой друг. Леня, привет!
1: Я хочу всех поприветствовать, кто слушает нас сегодня на Дэвидсон Радио. Я хочу всем пожелать здоровья американцам Нью-Йорка и всех штатов Америки. Пусть будут все здоровы, счастливы, и пусть в их домах и в их душах радость, солнце, благополучие и всего всем самого хорошего. Вот это все, что я могу пожелать от себя лично и от всех ромов города Киева. Я надеюсь на это, что мы обязательно встретимся и просто наживо покажу то, что я умею. Концертах, которые мы планируем с моим другом Александром Федоренко.
0: Спасибо, Леонид. Хочу попросить тебя, чтобы ты рассказал об одной из моих любимых песен, которую мы очень давно записали, наверное, лет 10 назад. И она стала очень популярная. И эта песня «Сыну мій сину», или правильно называется «Батьківська любов».
1: Песню «Батьківська любов» мне предложил Леонид Нечпорук спеть на его творческом вечере. Я ее послушал внимательно. Ну, естественно, у меня двое детей своих. И сын, посвящая через Леню Нечпорука ему свою вот эту песню. Я думаю, что вся Украина была в захвате от этой песни. И есть эта песня моя, теперь является моей визиткой на сцене. Я только выхожу, мне говорят уже, а буду «Батьківська любов»? Я кажу, буду, все буде. Я хочу сказать, что я очень благодарен этому композитору. Поэтесса была такая Наталка Коломієць. На жаль, ее уже нету с нами. И Наталці той Коломієць. Я теж щиро вдячний за

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Нужна помощь на пути к восстановлению, к новой здоровой жизни? На берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
4: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
3: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
5: «Осенняя роса» – песня широко известна в народе по строчке «И нисколько мы с тобой не постарели». Она неизменно звучит на разного рода свадебных юбилеях, семейных торжествах. Эту песню кто только не пел. А кто же ее написал? За ответом я полез в всемирную паутину. И на мое удивление найти удалось немного. Слова написал Юрий Гарин, а музыку – и граф Игоревич Иошко. Авторы, хотя и заслуженные люди, но, судя по всему, не очень хорошо известны широкой аудитории. Каких только написаний фамилий композитора не встретишь в интернете. От Ошка до Иошкина. Когда произведение любимо, оно становится народным. Так и с этим русским цыганским романсом. Никто не задумывается об авторстве, песню просто исполняет. Но все-таки справедливо, чтобы авторам воздали по заслугам. «Осенняя роса» – это гимн преданности, написанный от имени людей, много проживших и переживших, но сумевших сохранить чувства друг к другу. А песня «Осенняя роса» в интернете я нашел формулировку «Самая красивая песня о любви». Спорно, но у каждого свой взгляд. Песня красивая и, безусловно, заслуживает, чтобы ее знали и о ней помнили. А я предлагаю послушать песню «Осенняя роса» в исполнении народного артиста Украины Леонида Сандуленко.
6: Осенняя роса на листьях.

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк. Песня, впервые прозвучавшая в исполнении Лайзы Минелли в фильме Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Премьера состоялась 21 июня 1977 года. Композиция была написана композитором Джоном Кандером и автором стихов Фредом Эббом. Начальный вариант был представлен режиссеру и актерам Лайзе Минелли и Роберту Де Ниро. Последний высказал мнение, что песня должна быть сильнее. Возможно, попробовать еще раз. Композитор и поэт вышли с прослушивания в возмущении. Что молодые актеры учат их сочинять? Позже Эб признал, что Де Ниро был прав, но в полугнева песня была переписана очень быстро. Собственно говоря, фильм большого успеха не имел, но Лайза Минелли продолжала исполнять песню на своих концертах. На Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» пела жительница Нью-Йорка Минелли в сопровождении 24 концертных роялей Стэнвэй, сделанных в Нью-Йорке. Первое концертное исполнение песни Синатра сделал в сентябре 1978 года на радио City Music Hall в Нью-Йорке. В 1979 году песня была несколько раз по-новому аранжирована и исполнена в новой интерпретации. Фрэнк Синатра записал в студии, использовав свой оркестр и новую музыкальную аранжировку, а также переделав текст и интонационные акценты по-своему. Синатра обновил песню, придав ей новое смысловое значение, о смелости человека из маленького городка, решительно начинающего новую жизнь, чтобы реализовать мечту и стать лучшим в самом большом городе. Фрэнк Синатра записал несколько версий песни «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Самая последняя версия записана в 1993 году в дуэте с Тони Беннетом для последнего прижизненного альбома Синатры «Дуэтс», для которого использовались новые технологии записи и цифрового редактирования информации. Ну а у нас в гостях Леонид Сандуленко, который шикарно поет эту песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И, Лень, расскажи, пожалуйста, как ты начал эту песню петь?
1: Песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» я учил прямо в самолете. То есть я музыку знал всегда, на слуху она была. А слова я учил, летя из Парижа сначала в Торонто, а потом и в Вашингтон, и в Нью-Йорк, где я только не был с этой песней. И принимали очень-очень хорошо. Ну, это было лет 20, а то 25 назад, может быть. Там я не помню уже, сколько или 3 часа лету было, или больше, но пришлось действительно выучить текст под хороший виски. Пил виски и учил текст с наушниками, пел Фрэнк Синатра, и я смотрел клавир, в котором был, конечно же, текст.

0: Сандуленко многие знают как прекрасного исполнителя классической песни. Он поет арии, русский романс, а многие любят его цыганские песни. Леня, я знаю, что у тебя есть много ромских песен на украинском языке. Где ты их находишь?
1: Композиторы, которые пишут на стихи наших украинских, опять же, поэтов. Для меня лично песни с ромским таким наклоном, потому что, ну, есть песни чисто на ромском языке. Я хочу больше донести ромское искусство до слушателя, поэтому мы решили с ребятами, значит, здесь написать ромские песни на украинском языке. Это есть песня «Цыганская доля», песня Александра Бурмицкого, который мне написал эту песню. Может быть, тоже прозвучит там, у вас в Америке.
2: Цыганская.

0: есть для вас небольшой сюрприз. Я дозвонился дочери Леонида, Шуре Сандуленко. Шура, привет!
1: Привет, Сашенька. Как твои дела?
0: Мы в эфире.
1: А, мы уже в эфире?
0: Шура, расскажи нам немного о папе. Какой он? Может, помнишь смешные и интересные истории?
1: Ой, да столько было этих историй. Он меня забыл в садике, но это, наверное, не очень будет хорошая ему реклама. Мама ему сказала меня забрать, а он жарил рыбу. У нас папа, когда начинает готовить, он же отключается полностью. И меня воспитательница забрала к себе домой. И, знаешь, так смешно было, когда прибегает папа, расстегнутая рубашка, закатанные рукава, закатанные штаны, и он весь в муке. Руки в муке, пузо в муке, эти штаны в муке. Чтобы ты понимал, вот наш дом, у меня во дворе в моем, там, где я живу, красный садик, и чуть-чуть дальше дворами пройти, там 194-я школа. И там вот это вот воспитательница жила возле этой 194-й школы. И папа залетает, знаешь, такой весь в муке, типа, где мой ребенок? Ну что, мне всегда с папой нравилось очень. Он меня брал постоянно на репетиции. Там, когда записи делают, они там что-то записывают. Ну, интересно было. Я любила, когда он меня с собой брал в ансамбль. Он тогда еще, по-моему, работал в военном ансамбле. Потому что у нас папа ревнивый. У мамы была очень красивая фигура в молодости. И у нее были красивые джинсы, которые подчеркивали фигуру. Папа сильно ревновал ее. Он ее даже на пляж одну не отпускал. И он взял эти джинсы, взял и порезал. Захожу, мама плачет, а папа сидит над горкой на мелкие, такие тонкие лоскутки. Долго сидел, часа два резал эти джинсы. Что еще было? Папа у нас все время собак приносил. Папа у нас собачий папа. Его любят все собаки вообще, любые. У нас столько этих собак было. Ну, помню, как приходил разбираться с мальчиком, который меня за попу ущипнул. У нас был когда выпускной, то есть он весь выпускной был со мной. А потом же мы решили пойти встречать рассвет. Я, наверное, была единственным человеком из трех параллельных классов, у кого папа пошел с нами встречать рассвет. Поэтому на заливе я так и не покупалась со всеми вместе. Самое смешное, Саша, было это уже, когда Маша родилась. Вот то, конечно. У меня там фотографии есть, как он сидит на полу, а она ему с Феном делает укладку. Он с бантиками. То есть, знаешь, этот папа, который все время такой, типа, серьезный, тягав, вот это я как сказал, так и будет, никто не будет мною помыкать, вы все будете делать так, как я скажу, сидит на полу, Маша ему сушит Феном игрушечные волосы, а он с бантиком на голове сидит. Он ей песни пел, она ему танцевала, папа любит сильно петь и танцевать. Леня ей поет, а она ему танцует. Ты знаешь, самое интересное, что у меня мои клиентки ходили на концерты. Многим очень нравится Луна Ту, цыганская музыка очень нравится. Там фактически все, что вот цыганского диска. Насчет украинского репертуара, ну вот все канвали. Сынами и сыну вот нравится мужикам. У меня фактически у всех там диски папины есть. У меня многие мои друзья-мужики знают. Ну, что, ну, как бы папа, он такой же, что знаешь. Вот это вот хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха. Он очень добрый. Он, вот мне нравится, что он такой, знаешь, отзывчивый к людям. Он без понтов, без каких-то. Никогда не страдал

Едет, он делает свою работу, он выходит на сцену, отрабатывает. Плюс то, что он один не из многих людей, которые работают вживую. У нас очень мало кто работает вживую. Ты знаешь, он может выйти и как дать, что ого-го. Ну что мне в папе еще нравится? Да все нравится. Мне только не нравится, что меня он щемил, а Маша может у него на голове прыгать и делать то, что она хочет. Он мне говорит: Шура, тебе надо что-то с ней решать. Я говорю: серьезно? Вот я с ней поговорю. Я говорю: так поговори с ней. Ну, потом как-нибудь. Я ей сказал, что я буду с ней разговаривать. Души не чает в этих внучках своих, что в Еве, что в Маше. А еще знаешь, что это прикол? Типа не называйте меня дедушкой, я Леня. Не дай бог дедушкой называть. Я еще молодой. Какой ей дедушка? Я не дедушка, я Леня.

0: Вот и подошло время моей программы к концу. Я сегодня вас знакомил с народным артистом Украины, с настоящим ромом Леонидом Сандуленко. Пишите, пожалуйста, свои отзывы, предложения на адрес promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. Пишите, о ком вам рассказать в следующих программах. С какими артистами вас познакомить? Какие песни вы бы хотели услышать в моей программе «Мелодии украинской души»? Всегда ваш Александр Федоренко.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.

0: 9.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон.

На концерте «Шансон года» пел Миша Михаил Гулько. «Молодые годы». Михаил Танич, Сергей Коржуков сочинили эту песню. Миша Гулько довольно часто выступал в России, особенно до войны. Вы знаете, о какой войне я говорю. И сегодня день, когда мы провожаем Мишу Гулько. Сегодня идет прощание с ним, идет панихида в мемориальном доме Лисовецкий. И она еще продолжается. И мы решили начать сегодняшнюю встречу именно с его песни. И вспомнить его добрым словом, поблагодарить за его творчество, за его доброжелательность, за его обаяние, красоту, благородство. И, конечно же, вспомнить нашего коллегу Александра Гранта, прощание с которым тоже продолжается сегодня. Кто-то из моих коллег печально пошутил, как будто бы они договорились, чтобы сначала пришли проводить одного, потом другого. И мы все знаем, что мы смертны. Кто-то живет подольше, кто-то уходит раньше. И все равно всегда кажется несправедливым, когда человек от нас улетает. Но я уверена, что оба они, и Александр Грант, и Михаил Гулько, заслуживают самых добрых слов. Потому что прежде всего они были профессионалами высочайшего класса. Вот телезрители видят фотографию Александра Гранта, обаятельнейшего, образованнейшего человека, начитанного, грамотного. Что уж говорить про Михаила Гулько. Но кто не знал Михаила Гулько? Все знали. И все обожали его слушать. И мы помним кафе «Арбат», где он одно время работал. И я помню, что мы справляли чей-то день рождения как кого-то из хоккеистов. И там была большая-большая компания. И что как-то были все разрозненные, потому что там помимо хоккеистов были еще и люди других профессий, да. И вдруг вышел Миша и стал петь. И вот это была первая песня, которую я услышала. «Молодые годы». Вот по-русски скажу. «Царствие им небесное, пусть земля им будет пухом». И мы правда очень-очень долго, а может быть и никогда, их не забудем. Поэтому я открываю прямую линию сегодня 718-475-3200. То есть я ее всегда открываю в передаче «Мысли вслух». Но просто если у вас будет желание, может быть, что-то сказать, пожалуйста, 718-475-3200. И вообще-то тема программы сегодня «Отклик на ваши пожелания, на ваши заказы, да, которые прозвучали в разных наших программах». Вы называли самые разные произведения композиторов, поэтов, артистов. И вот мне кажется, как нельзя кстати подойдет сейчас песня под названием «Дождик осенний». Голос Лены Камбуровой вы, конечно, узнаете. Музыка Исаака Шварца. О нем нас просила одна из наших телезрительниц, а может быть, радиослушательниц, стихи Булата Акуджавы. И фрагменты, это я для радиослушателей говорю, из спектакля Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня». Там в кадре Ирина Купченко, молоденькая, и Сергей Бондарчук. И в конце
ушедшая тоже от нас, Ирина Мирошниченко. Итак, дождик осенний, поплачь обо мне.

0: 718-475-3200. Принимаем ваши телефонные звонки. Здравствуйте. Вы в эфире Дэвидсон Радио, телевидение RTN в программе «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой во главе с режиссером Юрием Могливаном. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
1: Алло, здравствуйте. Добрый день.
0: Аня, здравствуйте. Да. У вас изменился голос, но я вас узнала.
1: Не только у меня, и у вас, Мариночка, и у многих людей это невосполнимая утрата.
0: Аня, немножко от радио или телевизора, чуть-чуть подальше.
1: Да, я переводила. Невосполнимая утрата для семьи, для Танечки, такой просто... У супруги и друга замечательно. Мне приходилось с ними тоже сталкиваться. Особенно Михаил часто очень выступал для ветеранов. Уже не было никогда отказа, никогда. И мне оказана была честь на передачу Бориса Рабинера однажды петь под его аккомпанементы. Я сейчас вот не могу поэтому еще говорить. А последний раз он пел на ярмарке Брайтонской. Каждый год в августе ярмарку устраивают здесь Neighborhood Association. И вот мы были на одной сцене, он свое, я свое. Нет слов, конечно. И таких мы действительно, таких величин Михаил Гулько, Александр Грант. Ну, действительно, пусть земля будет пухом, и главное – это Царство Небесное.
0: Да. Но, Аня, вот раскроем наш с вами секрет, да, предварительный наш с вами разговор. Во-первых, как это не банально звучит, но жизнь продолжается. И на фоне трагических, тяжелых очень дней. Вот я эти дни с того момента, с прошлого воскресенья, получается, да, когда вот стало известно об уходе наших коллег, наших замечательных совершенно людей, нашей эмиграции, Миши Гулько, Александра Гранта, все равно хочется думать и мечтать о дальнейшей нашей жизни здесь. И вы, Анечка, вот вы как мостик такой для людей, которые должны прожить до 120. Вот я всегда просто умоляю всех, кто сообщает, что ему 100, 102 года, 95, 96. И когда вы мне сказали, что среди ваших подопечных людей, ветеранов Второй мировой войны, есть люди, которым за 100 лет, и мы с Аней договорились, что мы сегодня обязательно должны их поздравить с днем рождения. Кто эти люди, Аня?
1: Да, жизнь продолжается. 12 августа 1924 года родился Владимир Сац. Вам хорошо, очень известный папа.
0: Вот мы сейчас видим его фотографию. Он молодой моряк. В такой, в бескозырке. Курсант военно-морского училища. 42-й год. Это мы видим.
1: Владимир поступил специально в военно-медицинскую школу, а 24 июля был отправлен в Казахстан, куда же была эвакуирована Кронштадтское училище, по окончании которого он был направлен на практику в дивизион Северного флота, дивизион подлодных катеров. Ого. Северного флота. А затем у него такой путь был. Дальний Восток, Амурская флотилия, младшим лейтенантом медицинской службы. Он участник в войне с Японией. Дослужился до старшего лейтенанта медицинской службы фельдшером. А в 1948 году демобилизовался и впоследствии закончил Киевский медицинский институт, работал врачом до отъезда в Соединенные Штаты Америки. Здесь активно участвует в ветеранском движении и в клубе книг еврейском центре Бенси Хорста. У него отдельные свои передачи замечательные.
0: Вот мы его сейчас видим. Я так думаю, это фотографии, когда вы его сфотографировали дома, потому что Аня вместе с Ари Каганом его поздравляла дома с днем рождения. И мы видим Владимира Саца, доктора Владимира Саца, в медалях, орденах, и он так, ну, шутливо, что ли, руку приложил к голове, так отдает нам честь. Доктор Сац, мы вас поздравляем от всего сердца. Все наши телезрители, радиослушатели, руководство радио и телевидения, все здравомыслящие, русскоговорящие жители Америки, уж точно, желают вам доброго здравия. Мы вас дальше будем поздравлять каждый год, но с одним условием – до 120. Спасибо большое. Да, еще раз с днем рождения доктора Саца. У нас есть еще именинники, да, Аня?
1: Я хочу все-таки добавить, что да, с Ари Каганом также передал поздравление президент Ассоциации ветеранов Леонид Розенберг, которому 105 лет тоже 3 сентября будет. И он интересуется многими вопросами, как мы проведем День Победы, а как кого мы поздравляем. Просто нет слов.
0: В сентябре будем гудеть.
1: Были грамоты от сенатора Стива Чана и сенатора Джессики Скорсело Спандон.
0: Да, и мы помним.
1: В Эмпеле было очень-очень приятно с ним быть. Даже немножечко мы с ним попели там немножко.
0: Хорошо. Ой, какой он молодец, это наш герой.
1: Ранее мы не знали, что случится такое, и готовили поздравлять. Я сказала, что юбиляры, которому вот 102 года, а Горелику нашему Евгению вообще вчера 105 исполнилось.
0: Ой, это вообще потрясающе. Да. У нас тоже есть фотографии. Телезрители вот сейчас видят Евгения Горелика. Он молодой, красавец такой, с портупеей. У него медаль, по-моему, в гимнастерке, молоденький совсем. Это он где, Аня? Вы помните его биографию?
1: Да, в 1941 году, после окончания 3 курсов Ленинградского военно-механического института, он ушел на фронт, прошел путь от старшего сержанта до лейтенанта, воевал в артиллерийских войсках в должности командира взвода оптической разведки. Вау. Выявлял координаты боевых порядков противника для наших артиллерийских, пушечных и минометных батарей. После прорыва блокады Ленинграда участвовал в боях Эстония, Второй Белорусский фронт, Польша, Германия, Дания. Награды Орден Красной Звезды. Я посылала даже фотографию.
0: У нас есть. У нас есть, я так понимаю, Евгений Горелик, вот сейчас, которого мы видим, в белом костюме, синей роял-рубашке, с наградами. 105 лет человеку. И я всегда говорю, еврейская голова всегда была нужна, особенно на войне. Аня, я знаю, что у вас еще есть один человек, которого вы хотите поздравить. Мы тоже Евгению Горелику желаем до 120.
1: Чуть-чуть еще внимания.
0: Нет, Анечка, мы должны дальше идти. У нас скоро... Да, у нас скоро просто перерыв на рекламу. Я прошу меня простить. Мы должны успеть побыстрее. Но Евгения Горелика от всего сердца до 120 мы засекли. Кто еще заслуживает вашего поздравления? Аня, если у вас будет возможность, перезвоните. Но я знаю, что недавно Рита Каган справила свой день рождения, буквально, по-моему, вчера тоже ее поздравляли. Рита у нас молодая, можно сказать, девочка совсем. Мы к фотографии не подготовились с Анечкой Малкиной. Аня, я вас благодарю и объединяю этих людей. Одному 102, другому 105. И Рите Каган 18. Мы для них предлагаем вот эту песню. Она грустная, но очень красивая. Еврейское танго или история повторяется. и сочинил ее Аркадий Трофман. Смотрим и слушаем.

0: 718-475-3200. Принимаем ваши телефонные звонки. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Здравствуйте.
1: Добрый день. Ну, вообще-то не очень добрый день, потому что провожают двух хороших людей. Светлая память обоим им, конечно. Знаете, когда я услышала, что умер Михаил Гулько, первое, что я сделала, я пошла на YouTube и послушала «Молодые годы». И вот вы сейчас тоже проиграли. Александр Грант – это особая история. Это человек, патриот Америки. Этот человек, которого передачи все ждали с нетерпением. Утром, он каждое утро нам выдавал сводку о всяких криминальных действиях. И, ну, конечно, слушайте, эти люди, которые уже вот сегодня провожают их, это люди, которые, ну, штучный товар. Они производятся только в одном экземпляре. Поэтому очень больно, очень независимо, сколько им лет было. Все равно больно, что уходят хорошие люди. Светлая память обоим.
0: Спасибо, Руфа. Спасибо вам большое.
1: Да, Марина, меня зовут Руфа,
0: да.
1: Не Рафа.
0: Да, Руфа, конечно, да, я исправилась, если да, вы сейчас слышали. Да.
1: Руфа, Руфина, как хотите. Угу. Марина, скажите мне, пожалуйста, я знаю, какое-то время вы жили в Израиле, правильно?
0: Было дело.
1: Да, и вот что я хотела сказать вам. Вот на wishing list вы можете записать Сарит Ходат? Вы знали про нее?
0: Конечно.
1: Так вот, эта девочка, она из наших, она, ее семья приехала в Израиль из Дагестана, из Дербента. И она, маленькая девочка приехала, Сара ее звали, в честь бабушки назвали. Вот любую из ее песен, которая будет на ваш вкус, пожалуйста.
0: Хорошо.
1: Пишите на wishing list, Сарит Ходат.
0: Да, спасибо, Руфа, дорогая. Я прошу прощения, в прошлый раз вас Рафой назвала, но я помню, что Руфина, и вы так нам помогаете и подбрасываете новые интереснейшие имена и исполнители. Еще раз вам огромное спасибо. Скорее всего, вы очень хорошо знаете историю культуры своего народа. И мы, дорогие друзья, сейчас прервемся на рекламу, без которой, как я всегда повторяю, мы не можем жить. И если у вас есть кто-то, кто хочет прорекламироваться на нашем RTN-телевидении или Davidson-радио на волне 620 AM, поверьте мне, что результат не заставит себя ждать. Пожалуйста, милости просим. Ну, а сейчас она самая. Реклама.

0: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
1: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
0: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
2: Исаак ехал на дачу. Перед ним ехал грузовик с бревнами. Одно из бревен слетело и пробило лобовое стекло. Пострадал не только сам Исаак, но и вся его семья, которая находилась в машине. Они позвонили мне немедленно. Я вызвал полицию и скорую помощь. Мой адвокат приехал к ним прямо в госпиталь. Этот адвокат – специалист по коммерческим страховкам. Он постоянно последние 20 лет судит крупные компании вплоть до жюри присяжных. Он получил для Исаака и его семьи 3 миллиона долларов. Если вы попали в аварию с грузовой машиной, звоните мне в любое время дня и ночи по телефону 718-256-56-10. Запишите этот номер прямо сейчас с именем Майкл Брук.
3: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
4: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
5: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива. Ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и
4: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Sure.

0: Алексей Фатьянов написал стихи к этой песне, музыку Никита Богословский. О песне, которого нас кто-то просил в предыдущей передаче, как сказала Руфа, wishing list, да, из пожеланий. И вот мы сегодня поставили передачу в программу, в передачу песню Никиты Богословского в исполнении Джорджа Марьяновича «Три года ты мне снилась». И в кадре была Нона Мордюкова и Леонид Марков. Вы все помните, наверное, кто смотрел фильм «Русское поле». И там, кстати, играет сын Ноны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Красавец вот этот главный молодой герой. И я просто была потрясена историей. Честно говоря, в одной из передач под названием «Фестиваль солдатской песни» или «Когда поют солдаты», там я вам как-то рассказывала, между солдатской художественной самодеятельностью, когда пели моряки, пехотинцы, разведчики, летчики и так далее, промежали их выступления профессиональными исполнителями. И в том числе Джордж Марьянович приезжал уже в таком золотом возрасте. И я помню прекрасно эту песню. Она у нас звучала. У нас была арфа, такой проигрыватель, радио вместе с проигрывателем. Вот была пластинка, и сестра ее все время заводила. Я с наслаждением всегда ее слушала. И до сих пор, вот когда слышу, у меня всегда мурашки по рукам бегут. И вообразите себе, вот я подумала, ну что такое был за эффект? Вот почему вдруг он приехал в таком позднем достаточно возрасте, да, в Советский Союз? Или, нет, уже мы, наверное, были Российской Федерацией, уже не помню. Но, короче говоря, Джордж Марьянович с 1963 года выступал в Советском Союзе, в 67-м принимал участие в концертах для того, чтобы, может быть, собирали какие-то пожертвования или деньги с концертов, наверное, шли для жертв ташкентского землетрясения. И в 1972 году он давал концерт в Ростове-на-Дону. И после концерта к нему подошла, как пишут на интернете, простая седая женщина с букетом цветов. Вручила ему этот букет Джорджу Марьяновичу и сказала: «А вы не можете мне помочь?» Он говорит: «Чем?» «Мой сын в 18 лет погиб, защищая ваш Белград. И он где-то похоронен, и я не знаю, где его могила. Вы не можете мне помочь?» И Джордж Марьянович дал ей клятву, что он найдет могилу ее сына. Обошел все кладбища, какие можно и нельзя. Нашел могилу ее сына. Его звали Петр Перебейнов. Может быть, помогло, что фамилия достаточно редкая. Он нашел эту могилу, зажег там свечи, принес туда цветы, сделал фотографию и написал ей письмо с этой фотографией. И написал: «Я знаю, что вы потеряли сына, который защищал мою родину, мой город. Считайте меня своим сыном». И они потом долго-долго переписывались, если была возможность, встречались. И вот такая, мне кажется, очень характеризующая человека, да, вот такая история из его биографии. Другой бы забыл. Потому что все заняты, у всех эмоциональные бывают взлеты и падения. А Джордж Марьянович об этом не забыл. И на протяжении нескольких лет искал могилу ее сына и нашел. Мне кажется, можно только снять шляпу перед вот такой, я не знаю, какой-то очень человеческой позицией. Я знаю, дорогие друзья, я, вернее, не знаю, а надеюсь, что нам позвонил Александр Рапопорт. Мы с ним договорились. Мы подготовили и песню в его исполнении. Но я знаю, что Саша Рапопорт как раз вот из тех людей, которые очень хорошо знали Мишу Гулько. Саша, я слышу дыхание. Это ты?
1: Дыхание. Это мое дыхание, да, Мариш. Здравствуй, дорогая. Мариш, ты понимаешь, вот действительно, надо же мне было оказаться в это время в Нью-Йорке, ты понимаешь?
0: Да.
1: В этот грустный день. И, ну, и действительно, ты сказала, что как-то смешанные чувства. Саша Грант и Миша Гулько как-то договорились вроде как вместе объединиться в один день, причем даже распределились по времени.
0: Чтобы не причинять неудобств, да, чтобы успели и сюда.
1: Чтобы учесть близких, ты понимаешь?
0: Да.
1: Вот. И ты знаешь, я вспомнил, что когда хоронили Игоря Золотовицкого, ты же знал, наверное, да? Игорь Золотовицкий, директор школы-студии МХАТ. Короче говоря, и вышел Ваня Лунгинов и сказал: ребята, дурацкая ситуация, глупая ситуация, странная. Игорь Золотовицкий был такой хохмач, что он, наверное, лежит сейчас, смотрит наверх и улыбается, и говорит: ребята, а чего вы все приуныли? Значит, и Саша Грант, и Миша Гулько были такими хохмачами, понимаешь, да. Что сейчас, наверное, они тоже, в общем-то, где-то находятся в состоянии, что, ребята, все хорошо, мы с вами. Миша Гулько был человеком, с которым я познакомился на второй день приезда в Нью-Йорк. На второй. Я оказался в Арбате, и, знаешь, он подошел ко мне, ну, мы разговорились, выпили. Он посмотрел мне в глаза и сказал, на вы еще тогда, он сказал: вы знаете, а у вас здесь будет все очень хорошо. И у меня такие было и есть очень и очень хорошо. Сложности всякие есть. И на последнем концерте

0: выживет через какое-то время.
1: Да. Хорошо. Спасибо большое, Саша. Это наш Александр Рапопорт, который вот внес в русскоязычное искусство свой след, я бы так тоже сказала. Потому что ну и Саша пусть живет 120, я думаю, что так оно и будет, потому что Саша доктор прежде всего, психотерапевт, и вот как выясняется, человек, который с самого раннего детства мечтал быть артистом, певцом, исполнителем, человеком, который что-то имеет внутри и хочет это донести до других людей. И мне кажется, у него с успехом это получается. Давайте послушаем его песню. Спасибо, Саша. «Модильяне». Александр Рапопорт поет. Это «Шансон года», тоже этот же концерт. Михаил Танич, Илья Словесник.
2: Воплощение греха на земле, с шеей длинной, как ветка в стакане, сотворенная по Божеле. Видно, холодно этой милашке, сам-то мастер, небось он в плаще, и у нас пробегают мурашки.

Спасибо большое, Александр Рапопорт. Мы надеемся на следующие наши встречи в эфире, неважно в каком формате, в каком

0: Образе это будет. Большое спасибо, Саша, за память о Мише Гулько, о Саше Гранте, которых вот мы сегодня провожаем. И мы работаем для того, чтобы быть вот таким связующим звеном между зрителями, радиослушателями и этими дорогими нашими коллегами. И продолжается наша сегодняшняя программа, которую, повторю, мысли вслух, а мы сегодня откликаемся на ваши заявки. И поэтому передача такая лоскутная, как я говорю, да. И вот режиссер в ушко говорит «Аншлаг». Вот в очередной раз хочу вас поблагодарить за ваш аншлаг, за то, что вы откликаетесь. Я каждый раз так нервничаю, думаю, боже мой, надо 254 песни подготовить, а вдруг не будет звонков, а вдруг не будут работать телефоны, а вдруг что-то еще сможет отключиться, а вы звоните. Поэтому давайте примем.
1: Это я.
0: Да, алло. Здравствуйте. Пожалуйста, слушаем вас.
1: Это Эстер говорит.
0: Эстер, Мариночка, здравствуйте.
1: Во-первых, вам огромное спасибо за все ваши передачи. Ушли в иной мир люди с большой буквы. Это Гулько Михаил. Это наш любимый Грант. Понимаете, это огромная потеря для нашего радиотелевидения. Я хочу сказать, что Миша Гулько действительно душа компании был. Прекрасный певец. А вот в отношении Гранта я его слушала буквально, знаете, с тех пор, когда начался RTN. Это действительно такой талантливый, одаренный журналист. Прекрасно подготавливается к каждой программе. Вы понимаете, он вел прекрасно программу «Контакт», криминальные истории сегодняшнего дня в Нью-Йорке. Вообще, и в 12 часов он делал криминальные эти самые истории всего мира. Вообще, и еще где-то в среду он тоже 2 часа вел. Такие у него были, знаете, подготовленные материалы. Я не знаю, такой красноречивый, очень обаятельный, с юмором всегда. И тогда с музыкальным сопровождением было. Приятно его было слушать, Мариночка. Я хочу сказать, конечно, это огромная потеря. Светлая память о них будет в наших сердцах. И будем мы всегда как топалеры, как там Мумбли очень хорошие. В общем, всегда Борис Талис. Всех будем вспоминать и никогда
0: Ярослав
1: не забывать.
0: Беклемишев. Да.
1: Беклемишев. Угу. Мариночка, вы знаете, сегодня вот в 3 часа дня в Квинсе, в прекрасном ресторане, «Кинг Дэвид» проводит поминальный день нашего дорогого Гранта. У меня муж там работает, он работает, контролирует кашрут там. Это прекрасный ресторан. Со всеми, знаете, очень они торжественно готовятся к этому. И, во-первых, он построен вообще везде санитарные правила, полностью, очень чисто там они используют. Я что хочу сказать, что светлая память о нем, конечно, будет в наших сердцах. Сегодня я своему мужу сказала, там будет, наверное, и Марина Левинсон, там будет, я говорю, наверное, Вишневецкая, и там, дай какую-то, там лепту в виде, найди Вишневецкую и обязательно дай за это радио. И последнее хочу сказать в отношении Джорджа Марьяныча. Вы сегодня его вспомнили. Это же прекрасный певец. Он в 60 каком-то там, уже не помню, 67-м, 66-м приезжал в Ташкент.
0: И, 67-й, знаете, такой, да.
1: Да. Он так прекрасно вел концерт в театре Свердлова. Вы первый раз, он, знаете, с микрофоном прошел по залу. Мы даже тогда не знали, что можно зайти с одной двери, потом прошел в другой двери, по рядам прошел, каждому здоровался. Ну, вообще, а какие песни были у него красивые. Да. После этого приехала Радмила Караклаич туда, Иванова. Ну, в общем, знаете, очень помним, были молодые годы, как сейчас Гулько пел, незабываемые. Да. Всех вам, спасибо вам за все.
0: Спасибо вам, Эстер, спасибо за память, за участие, за то, что вы оценили труд этих людей. И как вот я уже повторюсь, и не одна я уже об этом говорили в передаче, что сколько бы ни было человеку лет, там Мише 95, Александру меньше, всегда переживаешь, когда человек улетает. Мы знаем и надеемся, что они заслужили лучшей жизни. Они будут, конечно, в раю, но мы будем очень скучать до тех пор, пока с ними не встретимся. Да? А всем желаем жить все равно здесь до 120 или до тех пор, как каждый сам себе выбирает. И поэтому давайте вот продолжать тему нашей сегодняшней передачи. Мы сегодня отвечаем на, так скажем, заявки телезрителей и радиослушателей. Вот одна наша женщина заказала песню Тины Тернер. Мы ее послушаем, наверное, после перерыва на рекламу, без которой нам не жить.

0: К новой здоровой жизни в Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.
1: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
2: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
2: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
3: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
5: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
6: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
7: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
8: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно 1-888-996-9839.
10: Внимание! Музыканты, вокалисты!
11: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
12: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
13: Дефери Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Тина Тернер прозвучала в эфире программы «Мысли вслух», которую веду я, Марина Левинсон, со своей творческой бригадой во главе с режиссером Юрой Маглевановым. И мы сегодня сделали нашу встречу по вашим заявкам, как говорили раньше, да, по вашим пожеланиям. И вот нам когда-то позвонила Мила из Нью-Джерси и сказала, как бы было хорошо услышать Тину Тернер. Мы признательны вам, Мила из Нью-Джерси, за эту идею. Мы ее обожаем. Конечно, мы уже употребляли ее талант, но лишний раз не мешает напомнить. И вы знаете, я вот даже... Ну, я вообще являюсь ее самой горячей поклонницей, ее таланта. Мне кажется, она даже сама не понимала, насколько она талантлива и грандиозна в своем проявлении, в своем исполнении, в манере пения, со своей фигурой, со своими ногами этими безумной красоты. И я вот выписала... для себя одна из фраз вот в этой песне, она говорит, в который раз я восхищаюсь и не хочу верить, что не хочу верить о том, что без ее любимого человека жизнь будет иметь какой-то смысл. Не имеет смысл жизнь без этого человека. И если их попытаются разлучить, то она предпочитает умереть. И вот люди пишут: «Тина, ты всегда будешь живой» в комментариях. И я, когда это читала, думаю, боже, вот под каждой строчкой я могу подписаться. Кто-то пишет: я не хочу верить, что Тины больше нет. Тина, ты всегда будешь в сердцах людей. Мы всегда будем наслаждаться твоим творчеством. Мы благодарим тебя за твои песни. Ты всегда будешь живой. Ну, разве это не так? И счастливой ее сделал... человек, который увез ее из Америки в Швейцарию, звали его Эрвин Бах. Я думаю, что и сейчас зовут. Он ее безумно любил и сделал все, чтобы ее вторая половина жизни была счастливой и здоровой, насколько это было возможно. Но, видимо, предыдущая трагедия наложила такой отпечаток, что Тина Тернер рано ушла из жизни. В 2023 мы ее похоронили. А родилась она 26 июня 1936. Принимаем звонки. Пожалуйста.
1: Мариночка, здравствуйте, дорогая.
0: Здравствуйте.
1: Мариночка, хотелось бы отдать дань должное вашему чудесному режиссеру Юрию Маглеванову и услышать, и увидеть, если возможно, документальный фильм о его творчестве прямо с первых дней и до сегодняшнего дня. И назвать этот фильм «Юрий Маглеванов. Человек за кадром». Это радость наша, которая нас всегда радует и приносит все хорошее в нашу жизнь, если это можно.
0: Обязательно буду над этим работать. Я, вы знаете, настолько с вами солидарна, вы даже не представляете, но он такой скромный человек, я ему всегда это говорю. Я говорю: вообще, сядь со мной рядом, давай отсюда будем, или я к тебе приду в режиссерскую. Он все время остается за кадром и не хочет к этому возвращаться, и говорит даже каждый раз, мне говорит: да перестань ты произносить мое имя, не один я это делаю. Нет, поверьте мне, он практически один ездит на стульчике с колесиками и выполняет работу за пятерых.
1: Он... очень хочется увидеть его в кадре. Да. Мы его так просто боготворим и так благодарны ему за все. И прямо назовите этот документальный фильм «Юрий Маглеванов. Человек за кадром».
0: Ладно. Мы будем над этим работать. Я его озадачу, поскольку технически я человек беспомощный, но за кадром голос могу наложить. Я буду с ним вести переговоры.
1: Вся ваша бригада пусть поучаствует.
0: Хорошо, отлично. И вообще, может быть, мы к Новому году это сделаем. Вообще, обо всех людях, которые принимают участие в подготовке и в работе, те, которые остаются за кадром, наши звукооператоры, редакторы, продюсеры, шоферы, мужья, дети, друзья. Мы, может быть, сделаем хотя бы не длинный, но какой-то вот такой фильмик, и вы их увидите, потому что эти люди...
1: Это была самая большая награда на Новый год, самый лучший подарок для нас, увидеть всех вас. А Юрию Могливанову, ну, особое спасибо за такую вот творческую жилку, которая у него есть. Он, вы говорите, он профессионалист, он всегда, для него все должно быть перфект. Это же делает эту передачу такой, какой она есть. Вы все там прекрасные, но он это голова, понимаете? И очень хочется его увидеть прямо в кадре.
0: Все, работаем. Может быть, даже постараюсь уговорить до Нового года, если он разрешит. Отлично. Ой, вот все, он теперь не отвертится. Спасибо огромное. Мы продолжаем передачу по вашим просьбам, по вашим заявкам. Если вы помните, дорогие друзья, когда-то нам звонил человек, если я правильно себе записала, его зовут Эдуард, который читал стихи свои, и в том числе была такая фраза «Стихи в граненом стакане». И я тогда подумала, боже, ну это какой-то очень высокий пилотаж. И он сказал, да это не мои стихи, а чьи-то стихи. Вот теперь пойди разберись, то ли он скромничает и не хочет как бы себя выставлять, то ли это действительно какой-то профессиональный, высокий уровень поэзии. Но, тем не менее, Эдуард когда-то попросил, чтобы мы в свою концертную программу в очередной раз вставили имя Эмиля Горовца. Эмиль Горовец, как говорили у нас в Советском Союзе. Я просто напомню, что он... Ну, вернее так, у нас будет попурри, которое записано уже в Нью-Йорке в 1994 году. И вы все про него прекрасно знаете, что это человек, для которого родным языком был идыш. Он другого и не знал. Ну, может быть, немножко на немецком понимал, потому что похожи языки, да? Потом уехал, оказался в Москве, играл в театре Михоэлса. Он учил русский язык, вообразите себе. Просто со слуха учил русский язык. Конечно, говорил на украинском, я думаю, блистательно. И вот какое произведение его не возьми, ну, во-первых, он все перекладывал, брал, вернее, специально иностранные в основном песни, чтобы не связываться с песнями о родине-то. И вот Катарина, и Макароны, и какие только песни он не пел, очень многие, Том Болянежа, да, «Падает снег», это все были переводы с других языков. Почему? Вот это я называю эффект Михаила Казакова. Когда я как-то его спросила, мы с ним работали в Израиле, я у него репетировала, у меня была такая честь, и почему вы все время брали иностранные пьесы для своих постановок? Ну, единственное, что, наверное, «Покровские ворота», и то такое сборная солянка. И он говорил, я всегда уходил от ответственности. Вроде это иностранцы, вроде они тебя не тронут, да, вот там цензура и так далее. И вот Эмиль Горовец выбирал себе поэтому, наверное, иностранные песни. И вот сейчас... Кусочек, который мы с вами увидим, повторяю, это уже Нью-Йорк. Запись не такая, может быть, сверхъестественно качественная, но она оригинальная. Это документальное исполнение, без фонограммы, живые музыканты, какие бы они ни были рядом. Огромное им спасибо, что они были рядом. Итак, поет Эмиль Горовец.

Спасибо, Назар! Ну, пойдем.

Замуж сообщили мне. Выходишь ты, видимо, меня.

0: Эмиль Горовец украсил наш эфир. Эфир RTN телевидения и Дэвидсон радио на волне 620 AM. И мы, дорогие друзья, продолжаем нашу программу в вашей связи, в связи с вашими именами. Вот я сейчас, мы будем продолжать принимать ваши телефонные звонки, вы чуть-чуть потерпите. Я просто сейчас, вот следующий художественный номер хочу посвятить семье, благодаря которой мы с вами долгое время наслаждались вкусной эстетической едой из магазина International Food, приходили в ресторан «Националь», слушали артистов, гастролеров своих. И в этой семье была Софа, Фира, Марик, Осик и жена Осика Рита, которая позвонила в одну из наших предыдущих программ. И вот я подумала, чтобы сделать вот такую связь между Америкой и Россией, мы выбрали номер, где поет Фрэнк Синатра и танцует Михаил Барышников. Голос Синатры и тело Барышникова. Посвящаем это вашей семье, дорогая Рита. Спасибо.
1: Михаил Барышников.

0: Как говорили в театральном училище имени Щукина, которое я закончила, вот так надо работать. Фрэнк Синатра и Михаил Барышников. Принимаем телефонные звонки. Я узурпировала власть, меня эмоционально занесло, а звонков очень много. Слушаем вас, пожалуйста, говорите.
1: Да, я бы хотела бы предложить, не забывая, чтобы мы послушали незабываемый голос Михаила Гулько. Пожалуйста, если у вас что-то есть в такой скорбный день, хочется его голос услышать.
0: Мы Мишину песню уже ставили, мы с нее начали. Ну, может быть, в конце, если останется время, мы учтем ваше пожелание. Следующий, пожалуйста, звонок.
2: Алло, алло.
0: Да, пожалуйста.
2: Добрый день, Мариночка.
0: Здравствуйте.
2: Да. Это Борис Зельдин.
0: Здравствуйте, Борис. Как поживаете? Я напомню, Борис Зельдин у нас танцевал не так давно со своей партнершей танго латиноамериканская. Как дела, Боря?
2: Я два слова. Во-первых, соболезную по поводу ухода двух звезд наших. И Михаила Гудко я лично знал хорошо. Я был у него в гостях дважды.
0: Что вы говорите?
2: Да, и помог ему. У него была проблема с мини-дисплеером. Я помог переписать его у себя дома пару несколько песен, да, с одного мини-диска на другой. Я у него был дважды в гостях. И он мне подарил свой рекламу, на которой написал пожелание в мой адрес, и я вам ее отправил на WhatsApp.
0: Хорошо, я посмотрю. Посмотрю,
2: да.
0: Боря,
2: и
0: спасибо.
2: Я вам отправил вчера одну новенькую песенку, посмотрите, не совсем она удачно мне первый раз получилась. Называется «Не ругай меня, Одесса». Послушайте, пожалуйста. «Не ругай меня, Одесса» называется.
0: Хорошо, хорошо, посмотрим. Спасибо большое. Спасибо, Боря, спасибо за соболезнования. Это наше, ну, такое общее горе нашей эмиграции. Но вот опять повторю, что мы все смертны и все когда-нибудь улетим на небеса. Но вот всегда так тяжело это переживать. Очень всегда кажется, что человек мог еще что-то подарить вот своим творчеством, песни, танцами, своим журналистским расследованием, наблюдением, размышлением. Очень жалко. Говорите, пожалуйста, вы, 718-475-3200. Слушаем вас, пожалуйста.
3: Мариночка.
0: Да, здравствуйте.
3: Добрый день. Я вам очень благодарна, что вы вспомнили семью International. Но я Рита, я сестра Восика.
0: Вот, вы... Рита, я это вам сделала посвящение в первую очередь вам и вашей семье.
3: Но я не жена Осика, жена Осика Фира.
0: Ах, вот
3: а
0: как.
3: Я сестра Осика, родная сестра.
0: Я Осика. Поняла. Все, я себе исправляю. Видите, когда в прямом эфире всегда бывают неточности.
3: Конечно, конечно.
0: Да, но...
3: Большое вам спасибо.
0: Рита,
3: я
0: сестра.
3: Я вам очень признательна, что вы их помнили всех.
0: Да, потому что я повторю свои слова, Рита. Вы это, вот знаете как, Кока-Кола в Америке, да? Или там, я не знаю, как там, я не знаю, Мэрил Стрип, Америка, Фрэнк Синатра, Америка. Вот ваша семья, International, Националь, ваша семья – это русскоязычная Америка. Крупнейшее
3: спасибо,
0: явление. Крупнейшее. Просто это история Америки. Поэтому всей вашей семье перед вами, Рита, вот кланяемся вам. Честь вам и хвала. Вы на своих плечах все это подняли, сделали, нас кормили, развлекали, доставляли радость людям на протяжении многих десятилетий. И телевидение, вот сколько я помню, Марк Голуб, Майкл Правин, который был его правой рукой, он был вице-президент, он всегда делал все встречи, все коммуникейшн, как теперь говорят, все было у вас в «Национале». Поэтому это забыть невозможно. Я там несколько концертов провела, несколько встреч. Мы все там, что называется, выросли. Потому что всегда, когда тяжело, а это неизбежно, когда человек уехал из другой страны сюда, у кого-то получается, у кого-то не получается, кто-то тяжело работал, и к вам можно было прийти. Я уж не говорю про еду вкуснейшую, высочайшего качества, а в ресторане... Когда ты чуть-чуть выпивал, закусывал вкусной едой, на сцену выходили сестры Роуз, Виктор Рябина. Я просто, ну, Миша очень часто там выступал, тоже Гулько. Кто только там не выступал. И все прошли через ваш ресторан. Самые высокие артисты русскоязычные, гастролеры. Поэтому вы, вот уж кто заслуживает отдельного документального фильма, то это ваша семья. Огромное, огромное вам спасибо. У нас есть маленький кусочек, мы посмотрим, называется «А вот режиссер мой, о котором вы попросили снять художественный фильм, говорит: не-не-не-не-не-не-не, реклама».

0: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
1: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
0: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
2: Исаак ехал на дачу. Перед ним ехал грузовик с бревнами. Одно из бревен слетело и пробило лобовое стекло. Пострадал не только сам Исаак, но и вся его семья, которая находилась в машине. Они позвонили мне немедленно. Я вызвал полицию и скорую помощь. Мой адвокат приехал к ним прямо в госпиталь. Этот адвокат – специалист по коммерческим страховкам. Он постоянно последние 20 лет судит крупные компании вплоть до жюри присяжных. Он получил для Исаака и его семьи 3 миллиона долларов. Если вы попали в аварию с грузовой машиной, звоните мне в любое время дня и ночи по телефону 718-256-56-10. Запишите этот номер прямо сейчас с именем Майкл Брук.
3: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
4: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
5: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива. Ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
4: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Yeah.

0: Вот это видео, которое я уже начала была объявлять и рекламировать перед перерывом на рекламу, называется Surreal Fashion Dance или Tailored by Time. Сшито временем, вот так скажем, да? Телезрители... А в этот момент я всегда призываю подписаться на наше телевидение RTN, любимое. А если вы нас слушаете по радио Дэвидсон на волне 620 AM, то, знаете, сейчас мы помимо замечательного вокального и музыкального исполнения видели седовласых, взрослых мужчин и женщин, прямо ну совсем взрослых, которые в экстравагантных нарядах танцевали так, как они могут. И это мой призыв, дорогие друзья. Уж во всяком случае, до 120 мы с вами должны двигаться и что-то воспроизводить. Потому что на одном из индийских храмов написаны три слова, которые можно в вольном переводе воспроизвести как «любить», «служить», «отдавать». Вот мы с вами тоже должны следовать этим слоганом. Принимаем телефонные звонки. Пожалуйста, слушаем вас.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Меня зовут Ирина. Я звоню первый раз. У меня такая большая просьба. Какой-то из следующих передач. Пожалуйста, расскажите о чудесном певце ленинградском Сергее Захарове.
0: Хорошо.
1: О его трагической судьбе. Если у вас есть какие-то записи, то включите, пожалуйста, тоже вашу передачу.
0: Поработаем.
1: Очень, очень благодарна.
0: Спасибо вам большое, Ирина. Спасибо. Обязательно это сделаем. Мы вставляли, конечно, в программу его выступления, но он заслуживает отдельной передачи. И, может быть, среди наших телезрителей и радиослушателей найдутся люди, которые нам расскажут какие-то подробности. Может быть, кто-то был свидетелем вот каких-то скандальных историй. Я уверена, что он не заслужил того наказания, которое понес. И он, конечно, был красавец и очень талантливый человек. Даже если у него был такой вот, своеобразный резкий нрав, да, вот так скажем, все равно он заслуживает нашего с вами воспоминания. Абсолютно с вами солидарно. Будем над этим работать. Спасибо за идею. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте.
2: Марина, вы сейчас напомнили мне, это был где-то 93-й год, я забежала в этот, в International, и там я увидела громаднейший букет, который стоял на прилавке прямо-прямо вот, и все стали вокруг него, и оказывается, в этот день Фире было 50 лет.
0: Ой.
2: Я первый раз в жизни увидела этот букет. Он не просто букет, а он в кашпо стоял.
0: Вау.
2: Прямо до потолка.
0: Дерево.
2: Это было 90, по-моему, 30 год, угу. 4-й. И вот и все, кто увидел, и говорит, кто мог такой букет подарить?
0: Угу.
2: И все говорят, ну, конечно, это брат Марик.
0: Угу.
2: И в это время Марик выходит в своем рабочем фартуке и с тушей и кладет в шкаф вот это для
0: морозилку, да.
2: Обработки, да, да. Ага. И вот так он стоял, улыбался, и там эти продавщицы, которые работали, все такие были, они вышли и там и читали стихи.
0: Вау.
2: Посвященные Фиде. Но первой самой не было. Но вот это был как кусок праздника.
0: Потрясающе.
2: Но я не могла забыть это не букет был, это вообще было что-то грандиозное. И они все выходили и читали стихи в честь Фиры и поздравляли это все работницы, которые там. А там был такой отбор.
0: Да, да.
2: Таких Ну, все приехали же взрослые, все самостоятельные. Да. Они смеялись, и кто-то им сказал, откуда у вас такие, а что вы думаете, я всю жизнь продавщица, что ли, была? Там вы не представляете, какой там был праздник.
0: Да.
2: И я вдруг в этот сразу попала в самую-самую гущу. А Валик стоял и вот в этом переднике своем и улыбался.
0: Потрясающе.
2: Это было бесподобно.
0: Да, вот это семья.
2: Это и Марик, и вот эти все продавщицы, все это поздравляли и читали стихи, главное, все.
0: Потрясающе. Вы знаете,
2: это
0: что...
2: Это было потрясающе.
0: Вот вы просто...
2: Это вообще я первая в жизни такое видела. Вот когда только вот мы, собственно, 2-3 года были только.
0: Мне кажется, ваше выступление является вот просто каким-то началом сценария про эту семью. Вот честное слово. Потому что у меня была история, я вообще не едок. И жила как-то вот, когда приехал на телевидении, сюда. Меня Дмитрий Полетаев когда-то сюда пригласил работать на русском телевидении. У них девочки не было читать новости. И я приехала. И поскольку, хоть мы и базировались в Нью-Джерси, там, в Форт-Ли, около моста Джордж-Вашингтон-Бридж, я время от времени приезжала в Нью-Йорк, естественно, то мы снимали какой-то репортаж, то был чей-то юбилей, то еще что-то. И была очередная августовская вот эта ярмарка в конце августа. Не знаю, сейчас она будет проводиться или нет, но каждое последнее воскресенье августа проводилась ярмарка, и мы там должны были быть. И я помню, что я выступаю, говорю что-то, объявила номер, спускаюсь по лесенке вниз, и ко мне подходит женщина небольшого роста и говорит: «Марин, а можно я с вами сфотографируюсь?» Да я говорю: «Конечно, какие проблемы?» Ну, и я сфотографировалась, потому что я это делаю довольно часто. И окей, прошло какое-то время. Через какое-то, опять же, время я оказываюсь в магазине International Food и вижу эту женщину. И вижу ее, у нее здесь за ухом какой-то карандашик или ручка, она что-то подписывает, отпускает, к ней подходят люди, она дает распоряжение, она проверяет, она подходит, подбадривает девочек-продавщиц. Все чисто, вкусно, эксклюзивно, как теперь говорят. И я потом потихонечку спрашиваю оператора Сашу Беликова. Я говорю: «Саш, кто это?» «Как кто?» «Это одна из владелец вот магазина International и ресторан Националь». Боже мой, я обомлела. Но я-то не знала. И потом еще через какое-то время на стенах этого магазина появляется наша с ней фотография. И мы с ней на фоне каких-то ромашек, очень хорошая фотография, вдвоем, я считаю, с короткой-короткой темной стрижкой была. А потом еще...

фотографа это повторять. И в результате повесила на втором этаже в кафе, где-то наверху. Вот такая была у меня история с вашим International и Националь. Так что, возвращаясь к вашей семье, будем мечтать, что когда-нибудь кто-нибудь сделает о вас фильм. И, дорогие друзья, мы сейчас, опять же, выполняя просьбу человека, который очень любит творчество Валерия Ободзинского. Про него все время просят. И все время хотят слышать его исполнение, его песни. Потому что под его песни люди влюблялись, женились, грустили. У кого-то похожая с ним биография и судьба. Давайте просто с вами сейчас абстрагируемся и послушаем. Что-то случилось. Давид Иванов сочинил русский текст и...

Виктория Федорова была в кадре, Олег Янковский вместе с ней играл. И мы просто подложили, употребили, так скажем, видеоролик. И благодарны вообще всем людям, которые делают вот эти видео. Они очень нам помогают, потому что мы знаем, что Валерий Ободзинский был персоной нон-грата. Я не знаю, за что и почему. Его тоже не показывали, сняли с эфира. Поэтому очень у многих артистов того периода от них не осталось видео. И мы поэтому вот выходим из положения. Что ж, дорогие друзья, мы уже подходим к концу и, наверное, уже не сможем принимать телефон.

звонки. Дело в том, что мне бы очень и очень хотелось сегодня поздравить артистку, у которой сегодня день рождения. Это Мадонна. К ней можно относиться как угодно. Ругать ее, кто-то ее обожает, кто-то забыл, кто-то надсмехается на ее теперешней внешностью. Но согласитесь, что это человек, который все равно заслуживает нашего с вами внимания и уж во всяком случае поздравления и во всяком уже случае ее песня «La Isla Bonita». Ранняя Мадонна. С днем рождения!

Я напомню, дорогие друзья, в самом финале нашей сегодняшней программы, что сегодня, 16 августа 2026 года, мы прощаемся с Александром Грантом и Михаилом Гулько. И несмотря на то, что передача была составлена по вашим заявкам и пожеланиям, мы не хотели 2 часа вас грузить и держать в совсем уж печальном состоянии. С одной стороны, выполнили ваши пожелания, а с другой стороны, на самый финал я приготовила, как мне кажется, очень символичный такой короткий рассказ про молодого человека, который позвонил нам в предыдущую программу. Его зовут Ярослав. Американцы называют его Яро, сокращенно, да? Для них, наверное, это слишком сложно. И вы помните, что у него... Он сам об этом сказал в открытом эфире, что было очень тяжелое состояние душевное. Чуть ли не хотел покончить жизнь самоубийством. Я, честно говоря, очень испугалась и попросила творческую бригаду записать его номер телефона. Ему позвонила, мы с ним поговорили. Это оказался очень интересный человек, который ухаживает за своим 95-летним отцом, который в разуме, который любит нашу передачу. И благодаря отцу он стал слушать и смотреть нашу программу. И как он сказал, ему это помогло. Вот, это Ярослав со своей мамой, которая недавно ушла из жизни. И для Ярослава это стало одним из страшных испытаний жизни. И не все могут с этим справиться. И я надеюсь, что самое страшное позади. Ярослав, мы будем надеяться на то, что вы будете продолжать смотреть и слушать наши передачи. Вот это Ярослав. И, пожалуйста, звоните в любое время. И он так: «Марина, можно я вам пришлю цветы?» Я сказала: «Умоляю вас, не надо. У меня кот, он ест цветы, поэтому нам негде их держать. Не нужно». Но вот этот порыв я очень ценю. Я немножко сумбурно сейчас говорю, просто я на эмоциональном взводе. И еще раз, Ярослав, спасибо вам. Светлая память вашей маме. Дай Бог здоровья вашему отцу, за которым вы ухаживаете и даже взяли отпуск, чтобы его не отпускать одного, чтобы он не упал, как вы говорите. И я спросила Ярослава, какое музыкальное произведение вам нравится? Мы исполним это в нашей программе. И он сказал: у меня тяжелый заказ. Это «Реквием» Моцарта. Конечно, все произведение мы не можем услышать, но кусочек, конечно. Ярослав, спасибо. И опять вспоминаем Мишу Гулько и Александра Гранта. До свидания.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
8: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
12: Физкульт. Привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый вечер. С вами действительно Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Ну, месяц назад мы расстались с большим футболом. Ну, а теперь большой футбол стучится в наши двери. В этот уикенд начался чемпионат Испании. Правда, в первом туре в этом в этот уикенд три команды освобождены. Это мадридский Реал, Барселона, Атлетико Мадрид. Они вступят в турнир только в следующий уикенд. Ну, их освободили. Объяснение было такое. В этих командах многие игроки этих команд играли в чемпионате мира. Они должны отдыхать. Чемпионат мира закончился месяц назад. Надо было бы отдохнуть. Окей. А вот в пятницу, первый матч чемпионата Англии. Англия играет, чемпионы Англии, Арсенал играет дома с Coventry City. Это команда, которая вошла из второй лиги, из лиги, которая называется Чемпионшип, вошла в премьер-лигу. Это будет в пятницу, а сегодня состоялся традиционный матч, который открывает футбольный сезон в Англии. Матч между чемпионом страны, а Арсеналом и обладателем Кубка Английской футбольной ассоциации. Ну, мы с вами знаем, в Англии есть два футбольных кубка. Есть Кубок Английской лиги, есть Кубок Английской футбольной ассоциации. Более важный и более старый. Не просто старый. Кубок Английской футбольной ассоциации – это первый турнир, официальный турнир в Англии. И вот сегодня в Кардиффе я почему-то думал, что эти матчи всегда проходят на Уэмбли. Они обычно проходят на Уэмбли. Видимо, этот лондонский стадион, наверное, не готов. Матч был сегодня в Кардифф, Сити в Кардифф. Это Уэльс. Ну, Уэльс тоже входит в состав Объединенного Королевства. И мы эту игру видели. Арсенал выиграл со счетом 3-0. Я сразу же хочу сказать, что, ну, приятно, что моя команда победила. Но одно дело чемпионат Англии, другое дело одна игра. Ну и чемпионат Англии — серьезный турнир. У нас есть несколько несерьезных турниров. Например, в Испании, мы с вами знаем, чемпионат еще не стартовал, и мы знаем, что это чемпионом будет либо мадридский Реал, либо Барселона. Но вероятность Атлетико Мадрид маловероятна. Но там есть хоть две команды, которые оспаривают звание чемпиона. Обратимся к Франции. Франция, Пари Сен-Жермен, эта команда будет чемпионом. Заранее можно предвидеть, ничего захватывающего в чемпионате Франции не будет. Ничего захватывающего не будет в чемпионате Германии. Мюнхенская Бавария, ну, уже сегодня можно сказать, что она будет чемпионом. Ну, доля ошибки есть. Конечно, мы помним пару лет назад Байер Леверкузен стал чемпионом. Но все бывает. Поэтому 100% мы не можем сказать, Бавария будет чемпионом. Но, скажем, с вероятностью 95% мы можем это сказать. И вот есть Англия, есть, кстати, Италия. Я прошу внимания, любители футбола, обратить внимание на команду под названием Комо. Комо, C-O-M-O. Это местечко недалеко от Милана. Курортное местечко на берегу озера. Я зашел в Google, я поглядел, как это место находится. Прекрасное курортное место. И там вот команда там была десятилетия. Ничего из себя эта команда не представляла. Но вот в последние годы эта команда поднимается все выше и выше. Сейчас она вошла, добилась права играть в Лиге чемпионов. То есть она сегодня играет не хуже, чем играет Милан и Интер, а даже играет лучше. Я как-нибудь расскажу об этой команде, потому что ее тренер, бывший полузащитник Арсенала, испанец Феберглас, мы знаем, он, по-моему, даже играл в Арсенале вместе с нынешним тренером Арсенала. И, кстати, уже тогда было видно, что и он, и Артета, что они могут стать хорошими тренерами. Мы с вами будем подробно, естественно, говорить об этом, о чемпионате Италии. Там у них был закудышный стадион вообще, как свалка. Команду приобрел богатый человек. Ну и богатый человек перестроил стадион, назначил хорошего тренера. И окей, мы будем говорить с вами о чемпионате Испании. Итак, опять-таки, на этой неделе, на начинающейся неделе, мы с вами знаем, у нас воскресенье в Америке, это уже первый день недели, но по привычке, привычка вторая натура. Для меня как бы начинается неделя с понедельника. Окей, на предстоящей неделе мы узнаем последние 7 команд, которые будут играть уже в Лиге чемпионов, уже в основном турнире, не в классификации. Сейчас есть 14 команд. Они ведут борьбу за 7 оставшихся мест. На этой неделе все будет ясно. Я думаю, это будет ясно во вторник, в среду, в четверг. Наверное, в среду, а в пятницу. А в пятницу, может быть, мы уже знаем, в пятницу узнаем. А в пятницу мы уже узнаем расписание, видимо, групповых турниров Лиги чемпионов. Итак, что интересно, среди вот этих 14 команд, которые претендуют на 7 оставшихся мест, есть одна команда из постсоветского пространства, это азербайджанская команда, называется она «Сабах». Я признаюсь честно, я абсолютно ничего не знаю об этой команде. Если эта команда войдет в основную сетку, ну, мы будем с ней знакомиться. Из команд, которые нас интересуют, кстати, команда «Сабах» борется за место в Лиге чемпионов с израильской командой «Хапоэль» из Бершева. Вот это будет интересная пара. У них та из них, кто победит, будет играть в основной сетке. Другие команды я не буду называть, но там много этих среди 14 команд, известных команд: Celtic, Rangers, Динамо Загреб, Славан Братислава, Лион, французская команда. Так что скоро мы узнаем полный состав Лиги чемпионов. И интересное сообщение, связанное с «Шахтером». Значит, донецкий «Шахтер» давным-давно завоевал право играть в основной сетке Лиги чемпионов. Но вот вопрос, где будет играть донецкий «Шахтер»? Мы с вами знаем, из-за агрессии России. «Шахтер» с 2014 года, то есть, когда Донбасс был захвачен путинской армией, якобы, так сказать, там восстание было каких-то сепаратистов, путинская армия. С 2014 года донецкий «Шахтер» не играет домашние матчи дома, где только «Шахтер» не играл. Это была Варшава, Краков, Люблин, это польские города. В прошлом сезоне, если мне не изменяет память, в минувшем сезоне это был Гамбург и еще какой-то германский город. Сейчас стало известно, это официально, «Шахтер» хочет проводить домашние матчи в Англии. Причем не просто в Англии, а в Лондоне. Причем на примете «Шахтера» в стадионы команды Фулхэм, это лондонская команда, стадион команды Брентфорд, это лондонская команда, и стадион команды Челси. «Шахтер» предпочитает, они уже сделали заявку, играть на стадионе, в котором играет Челси. Потому что это более крупный стадион. А по данным, опять-таки, данные, которые я получил на интернете, в столице Британии, в Лондоне, примерно 32 тысячи беженцев с Украины. То есть, в принципе, если «Шахтер» будет играть в Лондоне, то ему обеспечена очень хорошая поддержка. Теперь, почему «Шахтер» предпочитает «Челси»? Во-первых, «Челси» в этом году не будет играть в европейских турнирах, во всяком случае не будет играть в Лиге чемпионов. Значит, тот день, когда проводит матч Лиги чемпионов, стадион «Челси» может быть и для другой команды. Также, поскольку в «Челси» играет Михаила Мудрик, мы с вами знаем, он 2 года не играл, потому что была дисквалификация, он вернулся в эту команду. «Шахтер» хочет выступать на площадке «Челси». Я думаю, что уже в ближайшее время, я думаю, уже на этой неделе, ну, я думаю, уже на начинающейся неделе мы с вами узнаем стадион в Лондоне, на котором будет играть донецкий «Шахтер». Это то, что касается Лиги чемпионов. Теперь несколько слов о главной лиге «Софера». Я уже не хочу уходить от европейского футбола. Главная лига сокера. Близок финиш. Финиш регулярного чемпионата. Кстати, мы с вами прекрасно знаем, что нынешний чемпионат главной лиги сокера это последний чемпионат, который проводится по регламенту весна-осень. Весна-осень. В следующем году будет как бы один чемпионат в один круг. Это будет весенний чемпионат. Потом будет перерыв. А уже начиная с осени следующего года, чемпионат главной лиги сокер будет проводиться Чемпионат главной лиги сокера будет проводиться по обычной, ну, по принятой в Европе расписанию. Первый круг – это осень, а второй круг – это весна. Значит, что происходит сейчас в главной лиге сокера? Вчера был очередной тур, сегодня, кстати, тоже несколько команд играют. Кстати, сегодня Нью-Йорк-Сити играет дома с Филадельфия Юнион. Вчера был центральный матч, безусловно, центральный матч. Это матч был в Нэшвилле, где Нэшвилл – это лидер Восточной конференции. Принимал команду Интер Майами, ну, это команда, в которой играет Месси. И, кстати, вчера Месси впервые вышел в стартовом составе этой команды. Он не играл первое время после возобновления чемпионата. Он отдыхал, он вернулся в Майами, у него умер отец. Он поехал на похороны отца, вот он снова вернулся в Соединенные Штаты. И вчера впервые он вышел в стартовом составе в Нэшвилле против команды Нэшвилла. И вчера команда мистера Месси была бита со счетом 4-1. Окей, также вчера Атланта. Атланта идет на последнем месте Восточной конференции. Атланта играла с нью-йоркской командой Red Bulls. И последняя команда выиграла на своей поляне со счетом 2-1. Что происходит в турнирной таблице? Я имею в виду только Восточную конференцию. Нэшвилл после 19 матчей 43 очка, Майами 38, 5 очков, уже достаточно большой отрыв. И на третьем месте команда из Бостона, New England Revolution, у нее 30 очков. Сити, Нью-Йорк-Сити на 8-м месте, но у Нью-Йорк-Сити в запасе один матч. Повторю еще раз, Нью-Йорк-Сити сегодня играет дома с Филадельфией. Команда Нью-Йорк Red Bull занимает 9-е место, у нее 20-25 очков. Окей, на этом я ставлю точку в монологе, в футбольном монологе. Несколько слов о баскетболе. Сначала Национальная баскетбольная ассоциация. Вчера состоялось введение в пантеон баскетбольной славы. Ну, мы с вами знаем, что в городе Спрингфилд, это штат Массачусетс, там, где родилась эта прекрасная игра баскетбол, родилась она в 1893 году, там находится пантеон баскетбольной славы. Ну, его называют Hall of Fame, я перевожу как пантеон, а не просто зал славы, потому что в этом зале славы, в пантеоне, увековечивают прекрасных игроков, тренеров, судей. А раз увековечивают, то это все-таки пантеон. Итак, вчера, в субботу, в Спрингфилде была официальная церемония, увековечили новых героев. Многие из них нам с вами известны. Болельщики Нью-Йорк Кникс знают некоторых из них, по крайней мере, трех. Значит, Амаре Стадмайер. Ну, мы с вами прекрасно знаем, он много лет играл в составе Нью-Йорк Кникс. Я не полагаюсь, я поглядел, естественно, в компьютер. С 2010 по 2015 год он играл 5 лет в составе Нью-Йорк Кникс. Он шестикратный участник матча всех звезд НБА. И он был ключевым игроком в команде Phoenix Suns. Он прекрасно играл в Нью-Йорк Никс, но были и другие игроки. Кстати, заканчивал он профессиональную баскетбольную карьеру, заканчивал он в Израиле. С 2016 года он играл, по 2020, он играл в команде Хапоэль, и потом он играл в команде Макаби. Это Амаре Стадмайер. Тренер Док Риверс. Ну, он сегодня остается тренером, он сегодня тренирует Милоки Бакс. Он был игроком, разыгрывающим в команде Нью-Йорк Никс с 1992 по 1994 год. Два сезона он был разыгрывающим игроком в составе Нью-Йорк Никс. Ну, болельщики со стажем помнят его, но мы его помним, конечно, и как он тренировал другие команды, в частности, Бостон Селтикс тренировал, привел Селтикс в 2008 году к званию чемпионов. Сейчас он тренирует Милуоки Бакс. И еще один очень, я так скажу, памятный нам человек, Майк Д'Энтони. Помните Майк Д'Энтони? Он был тренером Никс сравнительно недавно, с 2008 по 2012 год. Тренером команды был Нью-Йорк Никс. То есть, даже больше, дамы и господа, он, по-моему, если мне не изменяет память, он даже тренировал Никс более поздние годы. Нет, 2008-2012 год. И другие, в частности, другие игроки также введены в пантеон бейсбольной славы, они нам не так хорошо известны. Я бы обратил внимание только на судью-рефери Джо Крауфорд. Это самый, на мой взгляд, известный судья в Национальной баскетбольной ассоциации. Он работал 39 сезонов, ну, очень много. Он стал судить матчи НБА в 1977 году, это когда я приехал как раз в Соединенные Штаты, и судил до 2016 года. Вот эти люди стали увековечены в пантеоне бейсбольной славы. Окей. Несколько слов о женском баскетболе. В эти дни о женском баскетболе, в дни и недели, говорят достаточно много, потому что, ну, там есть Кэтлин Кларк. Кстати, в данный момент, тот у вас, у кого есть телевизор, может смотреть. Играет, сейчас играет команда Индианы. Индианы, она играет с командой Атланты. Индиана, в которой играет Кэтлин Кларк, команда на четвертом месте, Атланта на пятом месте. Сейчас это идет матч. Так вот, в этой команде, в Индиане Фивер, две баскетболистки, которые находятся на виду у всех. Это Кэтлин Кларк, ну и, конечно, Софи Каннингем, потому что госпожа Каннингем, она выступает с призывом, ну, никаких биологических мужчин в женском спорте. Ну и она попала, конечно, сейчас в центр внимания. В связи с этим, дамы и господа, я хочу обратить внимание на вчерашнее заявление. Вчерашнее заявление Кэтлин Дженнер. Кэтлин Дженнер. Значит, любители легкой атлетики, я думаю, хорошо помнят, что в 1976 году это Олимпийские игры в Монреале. Брюс Дженнер стал чемпионом Олимпийских игр в десятиборье, но несколько лет назад, я думаю, не несколько лет назад, а в начале нулевых годов, Брюс Дженнер сменил пол, из мужчины стал женщиной, и он теперь Кэтлин Дженнер. Ну, естественно, поскольку вот идут все эти разговоры, могут ли биологические мужчины участвовать в соревнованиях женщин, было интересно услышать мнение Кэтлин Дженнер. Ну, я говорю уже, это она. Значит, пару дней назад, по-моему, это было вчера или позавчера, несколько дней назад, Кэтлин давала интервью в телеканалу Fox News. И она категорически заявила, никаких биологических мужчин не должно быть в женском спорте. Никаких. Это интересно, это заявление, потому что эта женщина, Кэтлин Дженнер, она известна, ну, всему миру, как масса спортсменов, скажем, сменили пол и стали женщинами. Ну, самый известный, конечно, это Брюс Дженнер. Я помню, как он по стадиону в Монреале после забега на 10 тысяч метров, это последний вид в десятиборье, он бежал с таким, с американским флажком, я помню это хорошо по телевизору, когда в Советском Союзе показывали. И так Брюс Дженнер прямо сказал, никаких мужиков в женском спорте. Что происходит с женской НБА? Вчера лидеры встречались, Миннесота играла, лидер на сегодняшний день играла с действующими чемпионами. Это чемпионки Aces, Вегас, Тузы из Лас-Вегаса. И Миннесота выиграла у Тузов, выиграла в Лас-Вегасе со счетом 92-87. Также вчера нью-йоркская команда Liberty играла в гостях с Connecticut Suns и выиграла 82-75. Что происходит сейчас в турнирной таблице? Регулярный чемпионат близок к завершению. Кстати, я напомню, в начале сентября, в первой половине сентября, в Германии будет Кубок мира, ну, чемпионат мира среди женщин, и поэтому женская НБА, так сказать, в чемпионате женской НБА будет небольшой антракт. Значит, сейчас у Миннесоты 29 побед, 7 поражений. На втором месте Golden State, команда Сан-Франциско. Команду называют «Валькирии», «Валькирии». Я бы пытался выяснить у искусственного интеллекта, были ли среди валькирий лесбиянки. Искусственный интеллект сказал, что точных сведений нет, возможно, были. Почему я спросил? Потому что в женской НБА масса, ну, мы с вами знаем, лесбиянок. Ну вот, и поскольку название команды такое очень хорошее, так сказать, валькирии, это почти что по Вагнеру, да? Это «Валькирии» на втором месте, у них 24 победы, 9 поражений. На третьем месте «Тузы», тоже женская команда «Тузы», «Тузихи». «Тузихи» из Лас-Вегаса, 24 победы, 12 поражений. А вот потом идет «Индиана» и «Атланта», и они сейчас, так сказать, сражаются в «Атланте». «Либерти» на шестом месте. Несколько слов о теннисе. Турнир в Цинциннати. Ну, мы с вами знаем, турнир закончился, мужчины и женщины в Торонто, они все переехали сейчас в Цинциннати. Цинциннати – это последний крупный турнир перед открытым чемпионатом Соединенных Штатов, а чемпионат Соединенных Штатов начинается всегда последняя неделя августа. Так вот, что происходит в Цинциннати? Вчера был первый круг у мужчин, а сегодня уже начался второй круг. Значит, что вчера произошло? Значит, Александр Зверев, он первый номер, он шагнул дальше. Новак Джокович, третий номер турнира, он проиграл в трех сетах. Он проиграл аргентинскому теннисисту, у которого 50-е место в мировом рейтинге. Его зовут Тьяго Топальти. Значит, Джокер – это человек, за которого я болею, ну, скажем, уже последние, там, не знаю, последние 20 лет. Мне кажется, что нынешний сезон, видимо, будет для Джокера последним последним в профессиональном теннисе. Потом останется, конечно, турниры ветеранов, много чего останется, потому что, ну, грустно признаться, но уже возраст и бывшие травмы дают о себе знать. Вот он вчера выбыл в первом же раунде. Сегодня второй раунд и распрощался с турниром Даниил Медведев. Сегодня у девочек сегодня второй раунд. Никаких неожиданностей вообще пока что не произошло. Сегодня шагнули в третий раунд второй номер Елена Рыбакина, пятый номер Мира Андреева, седьмой номер Инга Штеток, это польская красавица, мы с вами знаем, в Торонто Штаток играла в финале с Рыбакиной и выиграла у нее финальный матч. Что будет в этом турнире в Цинциннати, сказать трудно. Ну и несколько слов о бейсболе, у меня есть время до перерыва. Ну, регулярный чемпионат набрал скорость, конечно, сейчас заканчивается вторая половина августа, будет потом сентябрь, ну и на границе сентября и октября начинается кубок, когда я по-настоящему и начинаю болеть за бейсбол, смотреть матчи, потому что до сих пор, я должен честно признаться, до сих пор я ни одной игры с первого ининга до конца не видел. Я видел многие матчи, в конце я подключаюсь, а с первого нет. Но когда начнется кубок, то это уже совершенно другая история. Что было сегодня? Янки сыграли в Торонто, выиграли 4-3. Вчера Янки там проиграли. Балтимор выиграл сегодня в Тампа. В Тампа Бэй 10-2. Бостон, Ред Сакс. Перед тем, как началась моя передача, игра в Питтсбурге не закончилась. Но Питтсбург лидировал с Бостоном, довольно уверенно лидировал. Атланта играла с Аризоной, выиграла 5-3. Метрополитанс играли сегодня с Вашингтоном, выиграли 4-3. И Филадельфия выиграла сегодня у Миннесоты. Что происходит в турнирных таблицах? На востоке американской лиги уверенно лидирует Тампа, 74 победы. У Янки 69, у Бостона 66. На востоке национальной лиги Атланта далеко впереди. У Атланты 74 победы, у Филадельфии 67. Моя команда Мэтс плетется на последнем месте. 55 побед, но вот что интересно. В последних 10 матчах Метрополитанс одержали 7 побед. Если в оставшемся турнире они в каждых 10 матчах будут выигрывать 7, то who knows, что произойдет. Но это лишь загадка. Дамы и господа, я делаю небольшой перерыв, будет реклама, не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут.
13: В агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Гудкер». 718-635-3535.
14: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
15: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
16: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
11: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
12: Еще раз. Добрый вечер, дамы и господа. С вами по-прежнему Алексей Орлов. И через пару минут, да, через одну минуту я готов вступить в разговор с вами. Телефон для связи обычный. Я, естественно, напоминаю, 718-303-90-90, 718-303-90-90. Я напоминаю, конечно, свой интернетский адрес. Цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORV, sobachensa@gmail.com. One, Маша Орлов, @gmail.com. У нас есть звонки, и это... Дядя Миша. Добрый вечер, Миша.
17: Добрый вечер, Алексей Григорьевич. Во-первых, я был на прощании в Советском эфире Гулько. Там общался с Леной Вишневецкой и Сева Каплан. Они сказали передать вам привет. Пламенный.
12: Спасибо.
17: Значит, я сказал, что буду слушать вас. Я успел приехать. Во-вторых, когда я сейчас выпивал рюмочку водки без цоканья в память Михаила Гулько, я чуть не поперхнулся. А Дженнер и его сестра Кэти, Джен, они вообще бы начали заикаться. Какие 10 тысяч метров? Они бы съели вас, если бы вы предложили такую дистанцию 10
12: тысяч. 1500 метров, Миша, 1500 метров.
17: Так я ж понимаю, ну это же... совсем другие цифры. А они начали заикаться. Один на том свете, а тот еще стал женщиной. Он опять писать захочет. Нельзя так пугать их. 10 и 1500, Алексей Григорьевич, я все равно вам передаю пламенный привет от Леночки и от Севы. Так что держите фасон. И это самое, как говорится, фраер толстый фраер на рояле нам играет. А девочки танцуют, а пижоны поправляют свои пески. Сможем дальше не буду, в следующий раз. До свидания. Спасибо за передачу.
12: Окей, окей. Конечно, естественно, десятиборцы бегут не 10 тысяч метров, а 1500 метров. Ну, бывает оговорка, дамы и господа. Но что случается, так сказать, на память все 10 видов не всегда запоминаешь. К счастью, у меня пока нет желающих со мной связаться. Ну, окей, ничего страшного, я, дамы и господа. Когда нет желающих связаться, у меня есть всегда, естественно, о чем поговорить. Значит, на этой неделе, конечно, ну, мы потеряли не только, так сказать, еще, ну, Мишу Гулько и Сашу Гранта, вы прекрасно знаете. Значит, были потери и в спорте, большом спорте. В частности, умер тренер Дон Нелсон. Ну, я сейчас приму звонки, а потом, если у меня будет возможность, я несколько слов о нем скажу. Добрый вечер, я вас слушаю.
18: Алло, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
18: К сожалению, наш заслуженный мастер спорта по 75-борью дядя Миша всегда обычно недоволен чем-то.
12: Я сразу же скажу, он совершенно прав, что он меня поправил. Я вас слушаю.
18: Окей. Скажите, пожалуйста, вот во всем мире очень популярен футбол, имею в виду европейский футбол, но за последние 30 с чем-то лет прошли 2 чемпионата мира по футболу у нас в стране. Скажите, пожалуйста, вот как Сакр заменит, возьмет ли лидирующее положение у нас в стране, имею в виду Соединенных Штатов, когда по-прежнему лидируют американский футбол, бейсбол, баскетбол. Возьмет ли Сакр, перейдет же на лидирующее положение в Соединенных Штатах? Спасибо.
12: Окей, вопрос очень хороший. Я сразу же начну с того, что never say never, то есть никогда не говори никогда. Но я очень и очень сомневаюсь, что европейский футбол, давайте футбол называть, займет первое место. Все дело в том, что в абсолютном большинстве стран, где футбол король, все остальные виды спорта – это вторые места, какие на втором, на третьем месте. Ну, не знаю, так сказать, ну, в Бразилии футбол номер один, там прекрасный волейбол, конечно, играет. Ну, в общем, все это вторыми, теннис играет. Или возьмем, ну, не знаю, так, Германия, футбол номер один, масса других видов спорта. Но никакой конкуренции футболу нет. Франция, окей, футбол. Что против после футбола? Ну, конечно, опять-таки, велоспорт. Значит, в Соединенных Штатах ситуация совершенно другая. Значит, в тех странах, если растет, скажем, в спорте талантливый пацан или талантливая девочка, скажем, в Германии или во Франции, я не знаю, в Бразилии, то раз ты талантливый спортсмен, талантливый, то, в общем-то, у тебя большого выбора нету. Все хотят играть в футбол. Значит, когда у нас в школах растут талантливые мальчики и девочки, то у каждого из них есть колоссальный выбор. Колоссальный. Это, во-первых, конечно, бейсбол, естественно. Американский футбол в той или другой степени, потому что американский футбол все-таки дорогостоящий вид спорта. Тем не менее, если человек играет уже в сборной школы, уже, то есть в varsity team сборной школы, то уже в спортивный департмент high school он берет на себя вот всю эту экипировку. Теперь бейсбол, футбол, баскетбол, пожалуйста, вероятность пойти в баскетбол. Есть другие виды спорта, поэтому у талантливых американских мальчиков и девочек есть выбор. Есть выбор. В других странах, ну окей, формально и в других странах есть выбор, но поскольку футбол это король, то нет смысла, так сказать, и тебя берут в футбольную секцию, то нет смысла даже сомневаться. Именно поэтому, по этой причине, я очень премного сомневаюсь, что европейский футбол, сакер, выйдет когда-нибудь в Соединенные Штаты на первое место. Я очень сомневаюсь. Из того, что я сказал, это вовсе абсолютно не значит, что сборная Соединенных Штатов по футболу никогда не сможет завоевать звание чемпиона мира. Ни в коем случае, это совершенно разные вещи. Опять-таки, чемпионат Соединенных Штатов по футболу, по сакеру, он никогда не будет таким популярным, как американский футбол. Мы с вами знаем, все матчи недавнего Кубка мира, все матчи в Соединенных Штатах проходили на стадионах по американскому футболу, потому что стадионы американского футбола вмещают 60, 70, 80, 90 тысяч людей. Когда строятся сейчас, в эти дни, строятся стадионы для сакера, окей, построили стадион для команды Интер Майами, стадион, на котором играет Месси. Стадион рассчитан на 25-26 тысяч зрителей. И все стадионы для сакера, которые строятся, они рассчитаны на 25, на 26, на 30 тысяч зрителей. Уже одно это свидетельствует, что популярность сакера, европейского футбола в нашей стране уступает. Опять-таки, повторю, это вовсе не значит, что никогда не родятся 11 парней, которые начнут играть в футбол в Соединенных Штатах, потом будут продолжать свое образование в европейских турнирах, что из этих ребят никогда невозможно будет составить сборную, которая может стать чемпионом мира. Конечно, сможет стать, но это совершенно разные вещи. Популярность спорта и команда-чемпион – это различные совершенно ситуации. Большое спасибо за вопрос, вопрос очень хороший. Добрый вечер, я вас сейчас слушаю. Добрый вечер.
19: Добрый вечер, спасибо за интересную передачу. У меня к вам два таких вопроса. Вот вчера начался пресезон американского футбола. И, по сути дела, они играют 17 игр в основном в сезоне и 3 игры, как говорится, в пресезоне. Но этот пресезон, это, по сути дела, эти 3 игры, они не имеют никакого значения. Когда-то они говорили о том, что раньше было 4 игры, сейчас сделали 3. Говорят о том, что они вообще сделают пресезон только 2 игры. Потому что, по-моему, это, знаете, как говорится, потери времени и ненужная затрата, как говорится, на все эти пресезонные игры. Как вы думаете, сделают ли они, чтобы 17 игр было официальных, а 2 игры пресезона? Это первый вопрос. А второй вопрос у меня к вам такой. Вот основные игры, которые проходят, это футбол, баскетбол в Америке, но смотришь, в основном игроки, которые играют в этих командах, они в основном черные. Вы не могли бы объяснить, почему, например, в баскетболе доминируют черные игроки, в футболе доминируют черные игроки? Неужели в Америке нет белых игроков, которые могут играть в баскетбол? Как вы думаете?
12: Окей. Два совершенно прекрасных вопроса. Значит, я должен сказать, что с одной стороны, если говорить об арифметике, 17 игр в регулярном чемпионате и 3 тренировочные, или 18 игр в регулярном чемпионате, 2 тренировочные, там 20 и там 20. Казалось бы, одно и то же, но это не одно и то же. Все-таки команды, которые готовятся к чемпионату, у тренера есть возможность. Во-первых, квотербек должен наиграться, так сказать. Он должен проверить составы. Какие-то люди на каком-то месте лучше, какие-то хуже. То есть без тренировок, без нормальных тренировочных матчей, ну, просто-напросто не обойтись. Таким образом, 3 тренировочных матча, ну, это, на мой взгляд, это вообще минимум, который должен быть. Если же говорить 18-2 или 17-3, это нужно уже по большому счету обращаться к профсоюзу игроков американский футбол. Ну, у нас в каждой профессиональной лиге есть профсоюз, как вы прекрасно понимаете. Я не знаю, как дело обстоит, я просто не буду придумывать, как дело обстоит с зарплатами. Как зарплаты? Тренировочные игры оцениваются так же, как матчи регулярного чемпионата в зарплате игрокам или нет? Я понятия не имею. Но повторю еще раз, с моей точки зрения, если говорить с точки зрения тренера, например, любого тренера. Тренеру нужно, нужно три, ну, как правило, месяц на подготовку. Ну, команды приступили к тренировкам уже давно. Ну, три матча тренировочных – это безусловный минимум, с моей точки зрения. Но если профсоюз и лига договорятся до 18-2, а не 17-3, ну, может быть, так и будет. Я не знаю, за то время, что мы с вами живем в Соединенных Штатах, повысилось число матчей в регулярном чемпионате. Было совсем недавно 16, сейчас играют 17. Может быть, скоро дело дойдет до 18. Что касается вашего второго вопроса, вопрос, интересный вопрос имеет под собой, ну, совершенно, скажем, физиологическую, антропологическую сущность. Значит, ну, я начну с... Это не анекдот, а это правда. Значит, моим очень хорошим другом в Советском Союзе был тренер баскетбола ленинградского «Спартака», он тренировал сборную Советского Союза, Владимир Петрович Кондрашин. Ну, я его называл всегда Петрович или Володя, но сейчас уже Владимир Петрович Кондрашин. И когда он был тренером Советского Союза, у всех тренеров, перед любым турниром, что бы ни было, они должны подать, ну, скажем, в спортивный комитет, ну, в Министерство спорта спортивный комитет, на какое место рассчитывает команда, если игроки одни... индивидуальные виды спорта, индивидуальных видах спорта, командный. И Петрович всегда писал, мы рассчитываем на второе место. Ну и однажды, когда он виделся с председателем спорткомитета Павловым, я это знаю от людей, которые присутствовали при этом разговоре просто. И Павлов у него спросил, Владимир Петрович, почему вы всегда ставите сборную СССР на второе место? И вот его слова. Сергей Павлович, когда вы в городе Сочи организуете питомник по выращиванию черных баскетболистов, я прошу прощения, это не расистка, это тоже...

0: и бегать. И в этом поэтому нет абсолютно ничего удивительного. Я в этом не вижу ничего удивительного, что большинство, особенно это у мужчин, потому что женщины все-таки, вот почему биологический мужчина не должен играть, участвовать в женском спорте, потому что у женщин все-таки нет такой отталкивающей скорости и прыжка, как у мужиков, просто-напросто нет. Поэтому в женском баскетболе, ну, черных девочек больше, чем белых, ну, в общем, там процент не слишком велик, я не думаю, там 60%, 40%, у мужчин гораздо больше. И в этом нет ничего удивительного, просто они сложены лучше, чем белые. Теперь, опять-таки, мы знаем прекрасных белых, которые играли прекрасно в баскетбол. Ну, например, кстати, помните прекрасный фильм, который назывался так? «White man cannot jump». «Белый человек не умеет прыгать». Это, кстати, был, это был о баскетболе, кстати. И если мы вспомним, скажем, баскетболистов Ларри Бёрда, Ларри Бёрд, конечно, не мог прыгать так, как прыгают, ну, черные ребята. Тем не менее, Ларри Бёрд был суперзвездой в Национальной баскетбольной ассоциации. У нас и сегодня есть сколько угодно, посмотрим, особенно вот эти югославские ребята, там Дончич, еще какие-то. Но они громадные белые совершенно, так сказать. Они, может быть, не могут прыгать так, как прыгают белые, но они не уступают в скорости и во всем. Но объективно черных больше. Их будет все время больше. Кстати, я должен сказать, что когда мой сын учился в хай-скул, он играл за хай-скул в баскетбол. Он не был в стартовой пятерке, но он был шестым или седьмым, всегда выходил на площадку. И я помню очень хорошо матчи. Он, кстати, учился в частной школе, поэтому в чемпионате Нью-Йорка у частных школ у них свой чемпионат, а у паблик-школ это свой чемпионат. Но время от времени частные школы встречаются, ну, в каких-то матчах с паблик-школ. И в паблик-школах, я честно сказать, были команды, в которых в стартовом составе только черные мальчишки. Только черные мальчишки. И я в этом, кстати, ничего такого, ну, не плохого я, так сказать, не вижу. Как есть, так есть. Кстати, если мы возьмем легкую атлетику, посмотрим спринтеры. Практически все спринтеры, причем не только мальчики, но и девочки, это 100 метров, 200 метров, 400 метров, это все черные ребята и черные девчата. Не потому что белые лентяи, просто у черных их структура тела, ну, позволяет им быть лучше, быть быстрее. Я не вижу ничего в этом страшного, так сказать. Меня это совершенно не удивляет, не угнетает. Я давным-давно к цвету кожи спортсменов отношусь совершенно нейтрально. Для меня не имеет никакого значения. Если в моей команде будут играть только черные, да ради бога, так сказать, это все равно будет моя команда. Даже. Поэтому, окей, вопрос очень хороший, но что есть, то есть. Спасибо большое за вопрос. У нас снова появился Мишаня. Добрый вечер.
1: Молодые годы, будучи в Киеве, я общался с Анатолием Мышкиным, который приехал из ЦСКА, игра со строителями СКА Киева, на чемпионате Союза. Ну, мы там жили в одной гостинице, я с ним познакомился, и он мне рассказал одну вещь, что когда они играли за сборную Союза с университетской командами, Мэджик Джонсон тогда еще учился, я забыл, в каком университете. И эта команда разнесла сборную Союза в пух и прах. Мэджик ему сказал, у него было 2.09, у Мэджика было 2 метра. Почему вы так слабо прыгаете? Наверное, говорит, русская лень, Мышки. Он выше него на 10 сантиметров почти, а тот его перепрыгивал на 2 головы. И дело в том, что Мэджик не самый лучший прыгун в баскетболе. А это он сказал Мышкину с детского садика. Надо заниматься ногами, тяжести. Тренировать ноги. Мышцы ног, чтобы прыгать. Вот это в этом и все дело. Лень матушка. А черные работают, ну что это их призвание. Спорт, музыка. Может, я не прав? Пожалуйста, прокомментируйте слова Анатолия Мышкина и Мэджика Джонсона.

0: обсуждать.
1: Окей. Миша, вы правы и вы не правы. Я сейчас вам приведу конкретный пример. Мэджик Джонсон учился в Мичиганском университете, Мичиган Стейт. Не в Мичиган Университи, а в Мичиган Стейт Университи. Он закончил университет в 1979 году. Теперь я вам приведу совершенно другой пример. Был баскетболист Александр Белов, Саша Белов. Его рост был ровно 2 метра. Саша Белов в соревнованиях с американцами он перепрыгивал на универсиаде. Универсиада была, Олимпийские игры были в 72-м, универсиада, я не помню, была в 70-м или 69-м. Он в сборной играл на универсиаде. Универсиада была в Турине, если мне не память. И в финале была встреча с сборной Соединенных Штатов. Центровым сборной Соединенных Штатов, студенческая, это студенческая команда, был Артур Гилмор, рост которого 213. Саша Белов, белый человек, его перепрыгивал. Потому что он от рождения, у него было совершенно феноменально. С другой стороны, вы совершенно правы, речь идет не только о физических, данных Богом физических качествах, но речь идет еще и о том, и о трудолюбии, безусловно. Потому что эти черные ребята, для того, чтобы становиться профессионалами, они тренируются с утра до вечера. С утра до вечера. Поэтому в известной степени Мэджик Джонсон прав. Он был, конечно, ниже Мышкина. Мэджик Джонсон был, он был 6,9, то есть это 205 сантиметров. 205 сантиметров. Ну вот, но тем не менее, так сказать, он перепрыгивал Мышкина, который был, по-моему, 215 или 216. Да, вот так оно и есть. White man cannot jump. Саша Белов, кстати, когда сборная Советского Союза, с Америки, студенческой, которую тренировал Ларри Браун. Ларри Браун потом тренировал многие команды, в том числе он тренировал Нью-Джерси Нетс, который стал Бруклин Нетс. Он, я брал у него интервью, и у меня я два раза брал у него интервью, и когда сборная Соединенных Штатов играла в Киеве, и когда играла в Таллине. Он мне сказал, что если бы Александр Белов выставил себя на драфт, то он бы его бы взял под первым номером. Таким образом, белые люди тоже умеют прыгать, но, как говорится, черные мальчики, может быть, и более трудолюбивые, и более готовы от рождения, то есть от рождения им дано больше. Спасибо, дамы и господа, всем, кто участвовал в передаче. Я не успел вам рассказать о смерти Дона Нельсона. Это совершенно был потрясающий игрок. Он был игроком Boston Celtics, и в составе Boston Celtics, это знаменитые Celtics 60-х годов, конца 50-х, начало 60-х, он, по-моему, 5 или 6 раз был чемпионом в составе Boston Celtics, а потом он стал совершенно потрясающим тренером, потрясающим тренером. И вот он умер, ему было 86 лет. Он, кстати, по числу побед, он рекордсмен в НБА по числу побед. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами аж до понедельника. Мне сегодня помогал, как всегда, Дима Банников. Дима, большое спасибо. Вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.

Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 1:10 пульс дня. В 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт». В 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов. В 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: не пытался.
1: В Нью-Йорке час ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Oceanfront views, great amenities.
17: Planning our next vacation?
16: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
17: Find anything good?
16: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
17: It has great rehab, right?
16: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
17: Perfect.
18: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Let it go!

0: если он у меня есть?
1: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бенцион Ласкин. В эфире программа «Бытие». Всем вам шавуа тов умбарах, всем хорошей недели и хорошего месяца. Мы с вами зашли в месяц Элюль, месяц, в котором раскрыты 13 сфер милосердия. Месяц, в котором каждому дается уникальная сила трансформироваться, измениться в своей жизни. В первый день месяца Элюль – это историческая дата, в которой после греха Золотого Тельца, когда Всевышний хотел уничтожить еврейский народ, Моисей потребовал прощения. В первый день месяца Элюль Всевышний говорит Моисею: «Поднимись на гору Синай, чтобы получить вторые скрижали, получить второй шанс в твоей жизни». И с этого дня, через 40 дней, Моисей находится на горе Синай. Это и есть 40 дней трансформации от первого дня месяца Элюль и до Йом-Кипура. А Йом-Кипур – это день, когда мы получили вторые скрижали у Творца. И это 40 дней, то говорил Алтер-Ребе, царь выходит в поле. Всевышний выходит к нам. Та же энергия, что доступна только в Йом-Кипур, доступна только в праздники, когда надо из-за этого ничего не делать, не включать электричество, столько ограничений, поститься, другие вещи делать, чтобы подойти, подключиться к этой энергии, она сейчас доступна каждый день месяца Элюля, хотя эти дни будни, обычные, но они необычные. В них есть уникальная сила для трансформации, для изменения, а слово «чува» на иврите – раскаяние – это возвратиться. Возвратиться к самому себе. И это очень важное время для каждого из нас. Это время, когда очень важно давать больше цдаки, чем обычно. Это время, когда важно проверять мезузы на своих дверях, тфилин проверить. Каждые 2 года, 2-3 года надо сделать эту проверку обязательно. Особенно в это время. Это время, когда мы можем исправить все, что не было сделано до сих пор. Потому что, если мы с вами считаем, что все, что было, то было, начинаем новую страницу, Новый год. Нет, так не пойдет. Надо сначала завершить, как говорил Раби Лейбл из Коцка, что начало творения – это Всевышний. Всевышний создал начало. Но концовку должен сделать сам человек. Мы должны завершить. И завтра, в понедельник, у нас будет особенная лекция с Божьей помощью по Зуму. Я вас всех приглашаю. 20:00 вечера по нью-йоркскому времени, именно на тему «Как отпустить боль?», «Как поблагодарить за каждый момент моей жизни?». Это будет особенный коммерческий инструмент именно на эту тему, как это сделать. Не пропустите, завтра особенная лекция, месяц Элюль, знак Дева, уроки этого месяца. И как отпустить боль? Что делать с тем, что уже разбилось в жизни? Потому что без этого я не смогу начать Новый год успешный. Без этого я буду повторять опять и опять то, что было сейчас. А я не хочу этого. Так что об этом будет наша завтра лекция. Записаться на эту лекцию, как всегда, по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. Также я хочу сказать, что у нас с вами готовится очень большой марафон. Марафон называется «Перезагрузка» 5787. В этом марафоне мы с вами, это будет воскресенье 6 сентября, по Зуму, там будут Дина Рубина, известные раввины из Израиля, из Америки, известные лекторы на русском языке, на английском, известные общественные деятели. Это марафон, создан для перезагрузки перед Новым годом. Будет у нас задача раввина, будет разговоры с известными свахами. Это будет возможность для нас объединиться все вместе с разных штатов, с разных стран. Единство перед Новым годом и духовная трансформация. Не пропустите. Телефон для получения линка на этот марафон 5787. Вход бесплатный совершенно. По Зуму, по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. А сейчас давайте начнем сегодняшнюю нашу тему по недельной главе Торы. И сегодня у нас тема, она очень, я бы сказал, эмоциональная, очень важная. Можем ли мы простить своим детям? И сегодня мы поговорим об очень необычном И казалось бы, жестоким законом о той возможности, когда ребенка было в теории только, это никогда не произошло в практике, но в теории было можно убить. За что? Как? Почему? И как это понять? И где милосердие Торы? И как это все относится к нам, к нашей жизни, в наших отношениях с нашими детьми? Об этом во всем сегодня поговорим с Божьей помощью. По поводу недельной главы Торы. Глава Китыце. Но я сегодня хочу с вами действительно обсудить один из самых непонятных и, казалось бы, жестоких очень законов, кто пишется в Торе. И тут это идет о той состоянии, если ваш ребенок настолько он мурет, то, что называется, восстает против родителей, что его, так пишется, надо было забросать камнями. Я, во-первых, успокою всех. Этого в реалии действительно никогда не происходило. Что для того, чтобы мальчика можно было бы забросить или девочку, забросить камнями за его поведение, это происходило только в очень невозможных вообще условиях. Начнем с того, чтобы для того, чтобы то, что называется, забросить это, оба родителя должны были пожаловаться и сказать, что он достоин смертной казни. Оба родителя должны были быть с того же роста. Мы с этим уже с вами уже закроем эту тему. И более того, этот мальчик, он должен был быть именно ровно 3 месяца с момента его бар-мицвы. То есть 3 месяца с момента 13-летия, ни на день позже, ни на день раньше. Потому что если меньше этого, он считается еще ребенком. Позже он считает, уже не считается ребенком, он считается уже взрослым. Только эти первые 3 месяца после 13-летия, это было то время, он должен был своровать деньги от его родителей, использовать их, чтобы там, огромные вещи там, купить, мясо, огромное количество мяса и вина, съесть это, стать пьяницей, напиться, чтобы это было не в доме его родителей, а в другом доме. Еще для того, чтобы это произошло, этот закон, надо, чтобы у родителей был одинаковый голос. Похоже, выглядели друг на друга. Как говорят мудрецы, ну, это только могло быть, только если это братья-близняшки, но тогда нельзя жениться им. Так что это невозможно, вы понимаете? Другими словами, действительно, этот закон никогда в жизни не использовался, никогда не может использоваться, но вообще чисто теоретически. Но тогда, если действительно этот закон, кто говорит, что если ребенок так себя повел, его могли бы в теории убить, для чего Тора это пишет. Ведь ни одно слово в Торе, оно не лишнее. Ни одно слово в Торе, оно не просто так. Да почему так писать? И в чем тут смысл в этом законе? То, что они практичным уже поняли, никогда не мог быть практичным и никогда не будет. Окей, то зачем писать? И тут есть на эту тему пару интересных очень объяснений. Начнем с такого объяснения, как пишет его Раши. Раши вообще говорит, что сама идея наказать ребенка, это было не за его грехи. Не за то, что он сейчас потратил деньги там, на мясо или напился. Не из-за этого. Но говорит Раши, что от того, как он себя сейчас ведет, мы понимаем, что он обязательно станет убийцей или вором. Из-за этого как бы лучше его убить сейчас, перед тем, как он сделает зло человечеству. Но ведь иудаизм, одна из главных идей иудаизма, это милосердие. Что человек, любой человек, в любом состоянии может иметь раскаяние в этой жизни. Особенно 30-летний ребенок, то есть вся его жизнь впереди, он может еще 30 раз раскаяться. И еще мы знаем сейчас аксиома в иудаизме, ничего не стоит перед раскаянием. Даже самый злой царь Менаше был принят как Бааль Тшува, сделал раскаяние. А тут, видишь, 13-летний ребенок, он может же столько раз сделать раскаяние. И тут действительно есть очень интересное объяснение. Приводит это объяснение Раби Шмуэль Борнштейн, Шем Шмуэля. Он жил в 1856 год, родился и умер в 1926 году. Он говорит так. Ребенок, который пошел бунтовщик, пошел против своих родителей, но в любой момент, что его родители его прощают, ему все будет прощено. И он остается безнаказанным. Но минуточку, если до этого мы сказали, Раши объясняет, что вся причина, что изначально думали его наказать, его думали наказать, потому что он может принести человечеству вред. Он может принести вред всему человечеству. Так какое имеет отношение, простили его родители или не простили? Это же не родителям он принесет вред, а всему человечеству. Как это понять? И вот тут есть основополагающая идея, кто нам раскрывает вообще, как там относиться к своим детям и насколько наше отношение к нашим детям влияет на всю их жизнь. И вот что объясняет Шеми Шмуль. Он объясняет в своей книге такую вещь. Каждый ребенок, он святой, и он хороший. Он частица самого Бога. Вопросов тут нет. И каждый из них несет гены Авраама, Ицхака и Якова. И он вечно подключен к святости, к вечному. Он сын самого царя. Но чтобы раскрыть эту связь, отец и мать, тем, что они держат эту связь со своим ребенком, он держит связь через них не только с ними, но со всеми поколениями, праотцами, предками. Но когда отношение между родителями и ребенком разрывается, даже если была хорошая причина разорвать эти отношения, мы отнимаем у этого ребенка, у этой души чувство принадлежности. Мы разбиваем эту цепь, кто шла еще до Авраама. Он забывает, что он частица самого Бога, он сын царя. В момент, что его родители от него отказываются, он может все потерять. Когда родители не имеют желания его простить, то в этот момент он теряет надежду себя восстановить, себя трансформировать. Пока родители не простили своего ребенка, они не позволяют ему себя простить и начать новую жизнь. Тем, что они его не прощают, они позволяют ему продолжать его разрушительный путь. Но только в момент, когда они его прощают, это момент, когда они могут принять своего ребенка и его любить с таким, как он есть, несмотря на его ошибки, несмотря на его грехи. Он вспоминает свою великую душевную силу, кто в нем скрывается. Он вспоминает, что он частица самого Бога. Он сын царя. Это глубже, чем все его падения. Глубже, чем все его ошибки, его неправильные выборы. Он вспоминает, что он маленькая цепь. Из многовековой цепи, то он только несет и продолжает. Понимает, что за ним стоит. Когда его родители прощают, ему все открыто. Когда родители его не принимают, он сам себя не принимает. И он не дает себе никогда возможности раскаяться, возвратиться. И тогда, говорит Тора, именно такой ребенок, кто родители его не прощают, именно такой ребенок, он потом станет злодеем. Он потом может стать, не дай-то Бог, бандитом, потому что его родители никогда не простили. Он себя из этого никогда не может простить. И он застрял в этой цепочке. Он застрял в этом состоянии. И вот тут объясняют мудрецы, что это то, что нас Тора учит. Никогда не отрывайте себя от своих детей. Даже если это нелегко. Иногда нам хочется разорвать это отношение. Мы устали. Слишком больно. Но Тора нам говорит, что главная причина, почему он не возвратится обратно к хорошему пути, что вы должны научиться прощать своих детей, увидеть в них бесконечный свет, который в них скрывается. Тот свет, который вы видели в вашем ребенке, когда он вышел из чрева матери, ту безвинность, ту святость. Да, были разочарования, были обиды, ошибки. Ваш ребенок сломан. Но откуда он возьмет силу себя восстановить? Откуда он возьмет силу сделать раскаяние? Ему надо, чтобы он верил в свою душу, в свое будущее, в свою доброту. А как мы можем ему помочь в этом? Только можем помочь, если мы будем его любить, если мы можем его простить, если мы можем ему показать, не стоит того застревать, что он частица самого Бога. Он частица бесконечности, которая каждую секунду возобновляется, каждую секунду восстанавливается. Одну секунду ты был плохой, а сейчас ты можешь все изменить. И вы знаете, вот эту идею я услышал от моего коллеги раввина Симон Джекобсон. Он рассказывал очень эмоциональную историю. Он сказал, что пару лет назад на его лекции, он говорил на этой лекции о теме о том, что каждый из нас пришел исполнить свою уникальную миссию, что никто другой не может исполнить эти ноты, сыграть в симфонии Творца, что каждая уникальная душа пришла сыграть. И даже если кто-то очень слабый или ему имеет недостатки свои, он может быть как бы хромающий, но этот же человек с этими недостатками имеет другие сильные стороны, которые он получил, чтобы нести свою миссию в этой жизни. И наша миссия, как людей со стороны, это помочь ему раскрыть эти сильные стороны, чтобы он смог исполнить свою миссию в этой жизни. И после этих слов рав Джекобсона, рав Симона Джекобсона, подходит к нему молодой человек. Этот человек имел проблему в своей моторике. Он попросил поговорить с раввином. Раввин согласился. Когда все ушли, он начал рассказывать раввину свою историю. Тяжело говорил, медленно. И он начал рассказывать, что он родился с редкой болезнью, которая повлияла на всю его нервную систему, которая тоже повлияла на его рост. И он раскрыл, что его родители его отдали, когда он только родился, они его отдали в институт, когда они слышали о его редкой болезни, они отдали его в специальное заведение, точнее. И несмотря на то, что потом сказали врачи, что у него не такой страшный диагноз, как казалось вначале, они его оставили в этом заведении, они все оплачивали. Но этот ребенок, в общем, был, можно сказать, сиротой. Родители были очень богаты. Его называли привилегированный сирота. Все, что нужно было, все было оплачено, но он никогда не видел своих родителей, никогда с ними не общался. У него было все, кроме одного. Не было любви от любящих родителей. И когда этот ребенок рассказывает раввину свою боль, свое несчастье, и он только говорит: я услышал вашу речь, Рэбе, вашу лекцию сегодня, и я понял, что вы сказали, что у каждого из нас есть уникальная миссия, несмотря на наши недостатки. Но я тоже, как вы рассказывали, имею недостатки, но я не знаю, в чем моя сила. Можете ли вы мне помочь раскрыть мою силу? Поэтому раввин, я был потрясен, был сильнейшая душа, с безумным желанием давать и добротой, и он даже не осознавал, сколько в нем силы, сколько в нем любви скрыто. И этот раввин, начал с ним общаться, они подружились, начал ему рассказывать о его доброте, о его силе. И каждый раз они говорили о чувствах, о эмоциях, и раввин старался его как бы сподвигнуть, чтобы он связался с его родителями, кто никогда не видел, кто никогда не разговаривал. Но ребенок отказывался, ему было это очень тяжело. И раввин подумал, может быть, я сам позвоню родителям. Сказал, зачем мне это делать? Что я им скажу? Как я могу их судить? Имею ли я право их судить? Но что-то надо сделать. И через пару месяцев он достал телефон этой семьи, и он позвонил. «Здравствуйте, — говорит раввин такой-то, — я друг вашего сына, и я хотел бы поговорить с вами о нем, — он говорит отцу». Тишина. «Что я могу вам, чем могу вам помочь?» — только отвечает холодный голос. «Я знаю вашего сына, — говорит рав Джекобсон, — он уникальный человек. Я думал, что это сделает вас очень гордым». Отец бросает трубку. Что делать сейчас? Позвонить опять? И через пару дней я попробовал опять. Раввин попробовал опять. И на этот раз его секретарь даже не пропустил звонок. Он оставил ему сообщение. Это очень важный разговор о личном проблеме, который может иметь влияние в хорошем или в плохом на всю семью. Долгое время. Через пару дней раввин опять позвонил. На этот раз отец отвечает. Я сказал, пожалуйста, поймите меня. Я не хочу быть критичным, не хочу никого судить. Я просто чувствую с глубины моего сердца, что это может изменить жизнь для вас и для вашей жены встретиться с вашим сыном. «Мы не хотим об этом говорить», — отвечает папа. «Мы сделали все, что было самое лучшее для всех нас». «Я уверен, что вы так сделали», — отвечает раввин. «Но сегодня ваш сын имеет уникальную душу. Ему надо вас увидеть, а вам нужно его увидеть. Пожалуйста, обдумайте это». «Я к вам возвращусь», — отвечает ему отец. Но он не возвратился. Через пару дней раввин опять позвонил отцу. Он извинился, что он ему не позвонил. И опять говорит ему отец, что его жена не может встретить ребенка, ей слишком неудобно. Она что-то сказала, что она уже давно его как бы похоронила, но раввин оставил. То есть давайте я организую только вам, отцу, встречу с ребенком без жены, если ей так тяжело. Нет, еще не время. Через пару месяцев, наконец, удалось организовать встречу родителей и мужа, и жены с мальчиком, с этим сыном. И раввин, попросили раввина тоже присутствовать на этой встрече. И когда эта встреча происходит, в красивом доме родителей, все сидят, но все чужие. Стараются о чем-то заговорить, о погоде, о жизни, о спорте. Но вдруг раввин решает как бы прервать эту тишину и говорит так. «Ваш сын сказал мне свою историю. У него, наверное, очень много гнева внутри себя. Но он это не показал мне и, возможно, не показал это даже себе. У вас тоже, наверное, очень много чувств. И я сюда вообще не принадлежу», — говорит раввин. «Но так как я тут, позвольте мне сказать, что ваш сын один из самых красивейших людей, душ, которых я знаю. Я раскрыл через него новые горизонты человеческой чести и возможности человеческой души сиять даже в самых темных местах. Я думаю, это может быть трансформативно меняющая жизнь для вас узнать, познать вашего сына». Вдруг, как раввин хотел уйти, этот мальчик сказал, что он хочет сказать пару слов. Он начал заикаться. И он сказал: «Мама, папа». Видно было, что ребенку очень тяжело, много очень душевных сил сказать были эти слова. Но он продолжает: «Мама, папа, я несовершенный. Но вы тоже несовершенны. Я вас простил. Можете ли вы простить меня?» Все зарыдали, все заплакали. Раввин вышел и оставил родителей и сына вместе. «Мама, папа, я несовершенны. Вы тоже несовершенны. Я вас простил. Можете ли вы простить меня? Можете ли вы простить меня, что я несовершенный, что я родился таким? Простить меня, что вы вложили в меня кого-то, в ребенка, который несовершенный? Можете ли вы простить вашего ребенка, что он несовершенный? Можете ли вы простить вашего любимого человека, что он несовершенный? Можете ли вы простить себя, за что мы несовершенны? Мы находимся, мои дорогие, в месяце Элюля. Это месяц, его буква – это буква Юд. Юд – это цифра 10. Это цифра совершенства. Но эта буква называется буква грядущего мира. Только там совершенство бывает. Тут все максимум на девятку, но не на десятку. Понимаете, это очень важный момент. Урок этого месяца, энергии месяца Элюля – это принимать людей такими, как они есть. Это принимать себя такой, как ты есть. Что если твои родители тебя не приняли такой, как ты есть, это, конечно, влияет на тебя, на твою жизнь. Твое неумение принимать себя, каким ты есть, и других. Это месяц, Элюль. Мы просим у Бога, прими нас, твоих детей, такими, как мы есть. Дай нам все благословения на новый хороший год. Но по какому праву мы просим у Бога, чтобы Он нас принял такими, как мы есть? Если мы не готовы сами себя принять, такими, как мы есть. А пишет, что Гашем Цельха, Бог наша тень. Бог с нами относится точно так, как мы сами с собой относимся. Если человек себя видит маленьким, и Бог нас видит таким же. Если человек себя ограничивает, и Бог дает ему только по ограничениям. Бог — это Оренсов, бесконечный свет. У него ограничений нет. Но мы сами себя ограничиваем. Мы сами себя ограничиваем. Мы ограничиваем сами своих детей. Пришло время снять эти ограничения. Именно эта работа месяца Элюля — научиться принимать себя как есть, принимать других людей такими, как есть. Как говорится, что Всевышний изначально хотел сотворить этот мир совершенным. Он хотел вести этот мир суровостью, очень четкими законами. Ты сделал что-то, ты получаешь моментальное наказание. Но Всевышний даже понял, что если так он создаст мир, мы с вами ни минуты тут не выдержим. И он добавил милосердие. Говорится, точно так же, как Всевышний. Хотел создать этот мир совершенным, но добавил милосердие. Мы должны стремиться изначально к совершенству, должны принимать людей, добавлять милосердие, принимать ситуации, принимать людей такими, как мы есть. А с чего начинать? Самих себя. С чего начинать? Своих детей. Что вот это прощение, вот это умение принимать ребенка как частица Бога, частица бесконечного, как он есть, это то, что дает силы человеку раскрыть эти силы в себе, изменить все. Есть такой фильм «Пигмалион в классе». Это о двух детях, которые были самые неудачные в школе. Самые беззащитные, самые отстающие. Но сказали учителям, что это Альберт Эйнштейн нашего поколения. Это самые гениальные дети. И учителя в это искренне поверили. И эти дети, в конце концов, стали самыми удачными, успешными учениками, отличниками в этой школе. Вера, объясняет Каббала, вынимает из скрытых сил раскрытость, раскрывает скрытые силы человека. Вера в другого. Вера, что Бог в тебя верит. Она трансформирует и раскрывает то, что мы даже никогда не подозревали, что в нас есть и в наших детях есть. И когда у нас есть эта вера, мы тогда можем требовать Бога, чтобы он нас верил точно так же. Я видел, дети в школе, они были гениальны, у них были уникальные таланты. Но родители в них не верили, и ты видел, у них блокировка сидела, блокировка стояла. Вот эта вера, это самое важное.
2: Дорогие друзья, сейчас я хочу перейти на следующую нашу тему сегодня. Одна из аббревиатур слова «Элюль», месяца «Элюль», это «Ани ле дуди ве дуди ле я» своему возлюбленному, и мой возлюбленный мне. Во-первых, тут идет речь о романтике между еврейским народом и Всевышним. Это месяц, в котором мы возобновляем наши отношения, нашу девственность с Богом, нашу чистоту. Когда мы возвращаемся к самому себе, мы ничего не меняем, мы напоминаем себе, кто мы поистине. Мы вспоминаем из этого Псалом 27, который читается каждый день месяца, в месяце именно Элюль, рассказывает о царе Давиде. Кто убегал от своих врагов. Он был в бедноте, в нищете, без еды, без хлеба. И он пишет Псалом 27. И что он просит у Бога? Ни еду, ни спасения, ни безопасность. Он просит только, дай мне сидеть в доме царства. Аркахат бикашти, только одного я у тебя прошу. Как пишет царь Давид, 4 предложение в 8 псалме. Одного просил я у Господа. Того лишь ищу, пребывать мне в доме Господнем все дни жизни моей. Одного, ни спасения, ни безопасности, ни крыши над головой. Он просит быть в доме царя. И Мидраш говорит очень важную вещь. Этой просьбой Давид просил царство. Где там про царство? Ни слова о троне, ни слова о власти. Но объясняю так, во дворе храма никому не было позволено сидеть, стояли все. Сидеть могли только цари из дома Давида. И когда Давид просит пребывать в доме Господнем, он просит именно то место, которое дается только царю. Почему он так просит? Потому что он помнит, кто он. Он говорит себе, я сын царя. Просить о выживании – это не для меня. Не для этого я пришел в этот мир. Я хочу быть в доме Бога. Я хочу быть на максимуме в моих отношениях с Ним. И даже в самый темный момент я не удовлетворюсь малым. Вот почему этот псалом читают весь месяц Элюль. Потому что месяц исправления начинается не с исправления. Он начинается с того, что человек вспоминает, кто он такой. Если я считаю себя неудачником, а ничего не буду делать, потому что зачем? А если я считаю, что мое тело никогда не выздоровеет и лечиться толком не стану? И вот закон, на котором это держится. Человек получает ровно столько, сколько верит, что достоин получить. Не столько, сколько ему положено, а столько, насколько он открыт. Поэтому пока я не вспомнил, что я сын царя, никакая трансформация невозможна. Я просто не поверю, что достоин большего. А как только вспомнил, меняется все. И тогда работа месяца становится не насилием над собой, а возвращением к себе настоящему. Как говорится в псалмах царя Давида, «Бог моя тень, Бог мое отражение». И пока я не верю подсознательно, что я достоин, и как говорил Рэбе Слоним, один из самых страшных грехов человека – не верить, что ты достоин любви Творца. И тогда, в этот момент, ты отрицаешь всю Тору. Для этого, конечно, нужна очень большая работа. И у меня есть особенная медитация «Сын царя», «До царя», которую можно приобрести для изменения подсознания человека, кто работает с этой низкой самооценкой. И также в групповых коучингах мы с этим работаем и меняем из глубины, с детства эту работу. От нее все зависит в жизни. И хочу вам сказать, что Моше Рабейну, Моисей, вырос где? В доме фараона. Казалось бы, лидер еврейского народа должен был вырасти в еврейской семье. Мы с вами знаем, насколько важно воспитание. Люди сегодня могут 50 лет не ходить в синагогу. И вдруг пришли в синагогу. Почему? Потому что когда-то видели, как бабушка скрывала, зажигала какую-то свечу, не понимали почему. Потом осознали, что это было Йом-Кипур, что это была молитва. Слышали песни Нахама Лифшица в Советском Союзе. Что-то затронуло, что-то слышали о своем еврействе, что повлияло на десятки лет вперед. А тут лидер всего еврейского народа, самый великий лидер. Не только что он не вырос в еврейской семье, не только что он не имел ни песни, ни образования, ни знания, и не только что он вырос в нееврейской семье, он вырос у самого фараона, у Гитлера, своего поколения. Как это понять и почему Бог такое делает? Но ответ заключается в том, что Моисей родился, как мы знаем, в еврейской семье. Но если он бы и вырос в еврейской семье, он бы вырос бы среди рабов. С рабским мышлением. А с рабским мышлением ты никого не освободишь. Ни других, ни самого себя. Да, ты не веришь, что чего-то ты достоин, что Бог тебя верит, ты не требуешь, ты не борешься, ты заранее согласен на меньшее, и Бог не может тебе дать больше, чем то, что ты веришь. Из-за этого Всевышний так сделал, чтобы Моисей родился в еврейской семье, но вырос именно как сын царя. Только сын царя может все изменить и все освободить. Это месяц, в котором мы должны именно сделать эту работу. И это осознать. И это месяц не просто любви ко Всевышнему, но это месяц вспомнить, кто ты. Это наша главная задача. Все, кто заинтересованы в наших групповых коучингах, или все всех один на один, где мы работаем очень глубоко, с ключевыми инструментами для поднятия самооценки и особой медитации для поднятия самооценки, можете быть всегда на связи по телефону 347-228-1532, 347-228-1532. И завтра у нас будет особенная лекция «Как отпустить боль». Месяц Элюль, знак Дева, как поблагодарить за боль и как отпустить боль в нашей жизни с особенным каббалистическим инструментом. А сейчас, дорогие друзья, я хочу вам всем напомнить, что мы сейчас готовимся к нашей свадьбе с Творцом. Мы сейчас готовимся, Йом-Кипур, это считается свадьбой еврейского народа и Бога. И все сейчас это время подготовки к свадьбе. Но у каждого из нас есть возможность, кто находится в гражданском браке и никогда не имел еврейскую хупу, он может сделать уникальное мицву, особенно сейчас взять ее на себя перед Новым годом, сделать хупу еврейскую, причем так, что вас позаботится, все за вас сделают полностью, это будет в Нью-Джерси, в отеле «Шератон» 15 ноября. Вот именно об этом, об этой уникальной возможности Сейчас будет моя беседа с раввином Мордехаем Канельским, глава организации Бриса в Нью-Джерси.
3: Рав Канельский, я очень рад, что вы сегодня с нами. Спасибо вам и с наступающим праздником.
4: Во-первых, Рав Ласкин, добрый день.
3: Уже много лет с вашей супругой по указанию прямому Любавичского Рэбе это хупа, это свадьба. Если я не ошибаюсь, около 1000 пар вы уже женили. Но это не просто свадьба, это свадьба, хупа. Это когда муж, жена и Всевышний. Когда мы освящаем союз. Расскажите немножко об этом уникальной митцве, которую Рэбе Любавичский дал приказ делать свадьбы, хупы для русскоязычных евреев. Пару слов.
4: Спасибо, Рав Ласкин. 40 лет тому назад, в 1986 году, главный секретарь Рыбавичского Рэбе, Рабби Хадаков, позвонил мне и сказал, что он хочет меня видеть. Когда я приехал в его офис, он сказал, что Рэбе передал ему the following, что есть очень много евреев, приехали из России, что они не имеют ни катуба и ни хупа. И поэтому это наш obligation помочь и сделать. Я не буду рассказывать всю историю, как это все сделано было, но хочу только сказать, что моя жена и я работали очень тяжело. Со дня, что нам велели от Рыбавичского Рэба офиса, что это было в месяце Мархешван, значит, сразу же после праздников, и в течение 6 месяцев, 6 июня, в 1986 году мы сделали первую свадьбу для 20 пар. Эта свадьба была уникальная. 20 пар в возрасте с 25 лет до 86 лет были женихи, невесты, что уже многие из них имели внуки и внучки. И они сделали хупу, потому что в России они имели только легальные бумаги, что они муж и жена. Но хупу по закону Торы они не имели. Рэбе был так рад, что это сделано было. Рэбе послал 21 письмо. Каждый жених и невеста получили письмо с Рэбе подписью. Мазал тов в этот день, и в конверте было $4. 2 для жениха и 2 для невесты. И потом Рэбе написал еще одно длинное письмо на английский и объяснил, как радость это, что эта свадьба находится, будет делаться ближе к празднику Шавуот, что в Шавуот была первая свадьба между еврейским народом и Богом. И Тора, что мы сейчас пишем, это было ктуба, marriage contract между Богом и еврейским народом. И Рэбе благословил всех женихам и невестам все-все благословения. В течение всех лет до сегодняшнего дня мы, слава Богу, хочу сказать только слава Богу и спасибо адвайс от Любавичского Рэбе и силость всего еврейского народа. Мы поженили 993 пары.
3: Wow.
4: И сейчас мы готовимся на свадьбу 1000, что мы думаем, что с Богом помощью будет больше, чем 10 пар, что в этом году эта свадьба будет 15 ноября, через 6 месяцев, в отеле Sheraton Parsippany, где еще раз группа от евреев, что приехали из России, что не могли иметь хупу там, или даже эти евреи, что поженились тут в Америке, но у них не было кошерная хупа по закону Торы, смогут иметь хупу по закону Торы. Рэбе в течение всех годов, когда мы подходили к Рэбе, в воскресенье до этой свадьбы, каждый год, мы имели очень большую группу. Шли женихи и невесты, их дети, их родители, братья и сестры. Это была очень-очень длинная линия. И Рэбе каждому давал не $1, но $2. И каждому человеку, он говорил, мазал тов, в честь этой свадьбы. Первый в этой группе шел я, последняя была моя жена. И с этим я сказал Рабби Гронеру, это значит длинная цепочка от еврейского народа, все связывает. И когда к концу подошла моя жена, И Рабби Гронер сказал Ребе, это Ребе Цинканелский, что подготовила всех невест к хупе. Улыбка Ребе была worth everything. И тогда моя жена держала на руках нашу дочку один раз. И Ребе посмотрел на эту дочку и говорит, это я хочу участвовать в свадьбе от вашей дочки. А два года позже Ребе сказал, что это я даю другая дочка. Тоже та дочка стала немножко старше, уже она шла сама. А эта дочка была на руках от моей жены. И Ребе говорит, я даю этот доллар участвовать в Надан. Как это Надан по-русски, я не знаю.
2: Недуния?
4: Да, Недуния. Ребе дал этот доллар. Что вам скажу? Слава Богу, обе дочки поженились хорошо, слава Богу. И мы очень имеем нахас от наших внуков. Я вам хочу так одну вещь сказать. Радость от этой свадьбы – it's priceless. Потому что очень много, что приходили на свадьбу, говорили, Ребе, мы делаем эту свадьбу, чтобы наши дети и внуки поженились с евреями.

0: и пришло к нам. И мы прошли все тяжелые времена в России. Чтобы это продолжалось, эта золотая цепочка в наших детей, в этой золотой Америке. Чтобы они тоже помнили. В России нам напоминали, что мы евреи. А тут, что мы помнили с радостью, что мы евреи. Когда мы имеем букву в Торе, когда мы женимся по закону Торы, Бог говорит, я нахожусь с вами вместе. И я закончу, как знаете, Рабби Ласкин очень дает очень хорошие уроки по Каббале. И я вам скажу, Рабби Ласкин, очень много моих людей говорят, что этот час, что вы даете этот урок, у них это как Йом-Кипур. И они не готовы ничего делать в этот час, что они имеют возможность слышать ваш квас по Каббале. И по Каббале объясняется, что муж и жена, буквы слышатся то же самое. Иш – это мужчина, Иша – это женщина. Значит, слышно то же самое, но есть одна буква по-другому у муж и у жены. У мужчины Иш – это Юд, а у женщины Иша – это Гей. Эти две буквы, Юд и Гей, это имя Бога. Бог говорит, что если вы делаете хупу, я с вами. Это Иш и Иша. Бог находится у мужчины и у женщины. А если мы не делаем хупу, мы вынимаем имя Бога, тогда это Эш. Эш и Эш – это огонь. И чтобы у нас было в семье не огонь между муж и жена, но радости, счастье, любовь. По правде, по закону Торы, это когда мы приглашаем Бога к нам домой. А когда мы его приглашаем? В хупе. Когда мы стоим под хупой, и мы говорим по закону Торы, с этим ты моя жена по закону Торы, Бог говорит, я тоже тут, и я им даю благословение, чтобы у них были дети, внуки и правнуки, и продолжали золотую цепочку, связанную с Торой, с одной Торой, с одним Богом, с одним еврейским народом.
1: Амен, амен. Спасибо, Рав Канельский. Я хочу от себя добавить, что я был на потрясающем этом мероприятии, на этой свадьбе у Рав Канельского. Это было в этом потрясающем отеле «Шератон» в Парсипане. Это действительно, это праздник для души. Когда ты видишь эти семьи, эти пары, кто, может быть, некоторые из них десятки лет уже имели гражданский брак, но когда они освящают свою жизнь, когда их дети сидят в зале, или наоборот, когда дети имеют эту хупу, и родители сидят в зале, нет слов той трансформации их жизни. Рав Канельский может со мной сидеть часами и рассказывать, сколько он видел своими глазами, как меняются их жизни. Я даже тех семей, которые я посылал Рав Канельскому, видел, как им рассказали, вы понимаете, как Рав Канельский, как это хупа нам изменила нашу жизнь, трансформировала. Так что, дорогие друзья, слово грех на иврите «хет», от слова «лехавти» – пропустить. Сейчас, перед дарованием Торы, давайте не пропустим свой шанс. У кого еще нет буквы в свитке Торы, вот ваш момент. У вас, у ваших близких и родных. И кто еще не имел хупу, это момент сейчас, когда Всевышний возобновляет союз и брак между нами и еврейским народом, и принять решение – и эта хупа, Рав Канельский, полностью все вместе с его супругой. Вы выходите на готовую свадьбу, вы ничего не должны думать. Все готово на самом высоком уровне. Говорю это гарантированно. И люди в шоке и в радости, когда они даже видят это. Это праздник для всей семьи. И надо только стать частью этого. Так что, Рав Канельский, дайте, пожалуйста, опять информацию, номер телефона и по поводу хупы, и по поводу буквы свитки Торы. И огромное вам спасибо.
0: Телефон 908-289-0770. Когда вы звоните по этому телефону насчет хупы, попросите говорить персонально со мной. Для свитки Торы, кто подберет телефон, может вам послать application. И с Богом помощью, после, когда мы кончим праздновать Торы, мы также поставим пару фотографий и видео от предыдущей свадьбы. Вы будете видеть, как женихи и невесты танцуют с их детьми, с их родителями в кружке. И говорят спасибо Богу, что мы дожили иметь еврейскую хупу. И Бог с нами находится вместе.
1: Амин. Рав Канельский, спасибо огромное. С нами был сегодня Равин Мордехай Канельский, посланник Любавческого Ребе, глава организации Брис Авром Нью-Джерси, равин русскоязычной еврейской общины Нью-Джерси. Спасибо вам огромное за эту беседу.

0: и за все, что вы делаете для нашей общины. И с праздником дарования Торы, Бесимха, Бепнемиют.
1: Большое спасибо, Рабе Васкин, и все наши слушатели, что получили все благословения от Бога. И что мы говорили всегда спасибо Богу за все. Thank you.
0: Спасибо огромное.
2: Дорогие друзья, спасибо огромное опять Рабину Канельскому. Все, кто хотят записаться на свадьбы, получить информацию, я напоминаю опять, что все готово, все уже там сделано, вы только должны прийти. И это потрясающий момент, когда мы освящаем свой брак, я, мужчина, жена и Всевышний, момент святости, момент еврейской гордости, момент великого праздника. И когда еще более правильно это принять, чем сейчас перед Новым годом, сделать это решение. Вся информация по поводу хупы по телефону 347-228-1532, 347-228-1532. Также напоминаю, что у нас с вами идет запись на завтрашнюю лекцию в понедельник. Каббала и астрология, месяц Элюль, секреты трансформации и как отпустить боль, любую боль в вашей жизни, эмоциональную. Мы будем работать с ней завтра в прямом эфире. Так что не пропустите. Завтра в 8 часов вечера по Зуму. И 6 сентября у нас будет марафон «Перезагрузка» 5787, где будут самые известные в русскоязычном мире известные лекторы, писатели, как Дина Рубин, Рабин Довбербайтман и многие-многие другие со всего мира. Марафон «Перезагрузка», вдохновение, трансформация перед Новым годом. И вся информация, и все линки по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. У микрофона был Равин Бензоласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Всем вам хорошей недели, хорошего месяца и хорошего года.
3: В Израиле жить, над судьбой ворожить.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги...
4: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: ароматного кофе и Дэвидсон Радио то, что нужно. Начни свой день красиво.
1: Добрый день, доброе утро для тех, кто встает поздно. Всем нашим замечательным радиослушателям приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Программа, как вы знаете, музыкальная. В этой программе я рассказываю о юбилярах, о каких-то известных музыкальных деятелях и по эту сторону океана, и по ту сторону океана, о людях, которые своим творчеством, своей жизнью сделали большой подарок нам всем, потому что мы поем и слушаем в их исполнении песни, которые действительно и запоминаются. Многие из них звучат уже десятилетиями, и их поет не одно поколение. Об этом сегодня я буду рассказывать. Имя героя я пока представлять не буду, но хочу заметить, что и сегодня, как всегда, у меня есть те, кому бы я хотел сказать спасибо за то, что поддерживают мои эфиры и делают это добровольно, с огромной радостью, чего я и пожелаю в дальнейшем. Итак, агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Во всех районах, это значит в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде и в округах Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси, а также Фараковой. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Платит страховки, отправляет в отпуски. В общем, друзья, позвоните в агентство Welcome Care, и вам будет радость. 718-232-4850. Агентство предлагает целый ряд программ, которые могут подойти нашим, вашим, их клиентам. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы можете оформить до 24 часов помощи на дому, и вам в агентстве помогут оформить все документы. Если в семье есть человек, который по состоянию здоровья не может самостоятельно себя обслуживать, и ему нужна помощь 24 часа в сутки, такая программа 12 плюс 12, добро пожаловать, звоните в агентство и получите данную помощь. Если в семье есть человек, который перенес операцию, возможно, травму, аварию, инфаркт, инсульт, и нужна краткосрочная помощь на определенное или ограниченное количество времени, то такая программа тоже есть в агентстве. И есть программа для детей. Это очень важно. Для деток. Если у ребенка наблюдается аутизм, нужна помощь, есть такая программа, и какие-то новые правила появились в этом году, позвоните, вам подскажут. Ну и если ребенок наблюдается у него отставание в развитии, то есть он плохо выговаривает какие-то буквы, уже сверстники его болтают во все, а он еще не болтает, чьи-то детки уже ползают, а ваш ребеночек не ползает, позвоните. Эти легкие, на первый взгляд, отставания можно исправить в раннем возрасте. В том возрасте, когда это вообще никто даже и не заметит. Не думайте, что ребенок может перерасти самостоятельно, а даже если и так, все равно нужно обратиться к специалисту и выслушать советы. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Что ж, еще, да, одно короткое объявление. Вы знаете, у нас в эфире появился, у меня появился еще один, на мой взгляд, весьма интересный человек. Это доктор, доктор, который занимается лечением боли. Зовут его Гальперин Марк Яковлевич. Он руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке. И в Москве врач-анестезиолог. Его стаж работы более 36 лет. И он выходит со мной в программе «Здравствуйте, доктор». И я, и вы тоже задаете интереснейшие вопросы. Интереснейшие. Ответы на эти вопросы помогают не только тем, кто их задает, а еще и тем, кто просто слушает наши эфиры, потому что многие проблемы оказываются похожими. Ну, сколько таких вопросов? Ну, 10, ну, 15, ну, 20, я имею в виду разновидности. А ноги у нас у всех есть, позвоночник у нас у всех есть. Мы прибавляем в возрасте, а не убавляем, хотя об этом тоже мы еще поговорим, как убавлять возраст, во всяком случае, по своим физиологическим возможностям. Но доктор говорит говорит о боли и о том, как с этим бороться. Мне кажется, тема эта невероятно интересная. Следите за рекламой, когда выйдет следующая программа. Программа выходит по четвергам с 4 до 5 в рубрике «Здравствуйте, доктор». Что ж, мы, дорогие друзья, начинаем сегодняшнюю программу, которую я решил посвятить одному очень известному в мире музыки человеку, человеку, который, возможно, является одним из выдающихся музыкантов. Ну, он не просто музыкант, он композитор, аранжировщик, он продюсер. Много-много-много титулов и званий есть у этого человека, об этом чуть позже. Вот, и у него 29 июля был день рождения. Возможно, вы как раз сейчас и догадались, о ком идет речь. Это Игорь Крутой. Начну я с одной из наиболее известных песен, добрых, теплых песен, называется «Мой друг».

Итак, дорогие друзья, на прошлой неделе свой день рождения отметил человек, без которого трудно представить современную русскоязычную эстраду. Я говорю русскоязычную, потому что и в России, и в Прибалтике поют его песни, и даже один болгарин, вы знаете, о ком я говорю, пел его песни, да и многие. И можно сказать, что не просто российский, он вроде как и советского времени еще. А еще он родился в 1954 году в местечке Гайворон, это Кировоградская область, советский, украинский, российский эстрадный композитор. Он же продюсер, пианист, певец, народный артист Российской Федерации в 96-м, народный артист Украины в 2011-м получил. Лауреат премии Ленинского комсомола, ну и так далее, и так далее. Игорь Яковлевич крутой. Он написал сотни песен, многие из которых стали настоящей классикой. Его музыку исполняли Александр Серов, Ирина Аллегрова, Лайма Вайкули, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Николай Басков, Алла Пугачева и многие другие. А вот А-студио тоже исполняет его песни.

0: студию и Игорь Крутой, песня Игоря Крутого. Немножко истории, потому что иногда становится весьма интересно, откуда появился такой человек, каким образом воспитывался его характер, где его корни. Ну и вот об этом я и расскажу несколько слов. Итак, он родился в районном центре Гайворон в еврейской семье. Родители Яков и Светлана Крутые. Яков Авраамович Крутой, родившийся в 27-м году, дожил до 80-го, родом из деревни Дубиново, ныне Савранский район, Одесская область. Подростком в 1941 году вместе с младшим братом и младшей сестрой оказался на оккупированной территории, попал в концлагерь. После освобождения в 1944 году был призван в армию, служил до 1952 года в ГДР, затем вернулся на Украину. Работал на радиозаводе. Умер он в 1980 году от рака слюнной железы. Дед по отцу, Авраам Яковлевич Крутой, погиб на оккупированной территории во время Второй мировой войны. Светлана Семеновна Крутая, урожденная Першигуба, она родилась в 1934-м, окончила техникум в Харькове, работала лаборантом СЭС, а затем инженером на заводе. Дед по матери, Семен Константинович Першигуба, 1905 года рождения, он также уроженец Гайворона, до войны работал агрономом в селе Хащеватое Гайворонского района. Интендант, ныне это старшина, попал в плен 27 сентября 1941 года в Яготине и 19 июля 1942 года был передан гестапо и помещен в лагерь для военнопленных, где и погиб. Бабушка Мария Ильинична Першигуба, урожденная Ройтман, дожила до 1998 года. Есть также сестра Алла Барата, с которой мы хорошо знакомы. Она родилась в 1959 году. Она телеведущая. Ну что ж, давайте, дорогие друзья, мы будем также слушать творчество Крутого, и вот, в частности, песня, которая в свое время совершенно потрясающе прозвучала. Это песня в исполнении Серова. Помните? Замечательная песня. И я вам скажу, что многие, возможно, из вас и напевают ее каждый день. Я люблю тебя до слез. Я люблю тебя до слез.
1: Для вас, дорогие женщины, персонально.

Ну, наверное, как вы понимаете, это одна из самых известных песен Серова. Ну и, собственно, сам-то Серов тоже сыграл немаленькую роль в жизни самого Игоря Крутого. Но об этом чуть позже. В раннем детстве научился играть на баяне и продолжил обучение в детской музыкальной школе. А в 1974 году окончил с отличием Кировоградское музыкальное училище по специальности теория музыки. А после окончания училища получил направление на работу в Гайворон, откуда был направлен на работу в деревню Бандурово Гайворовского района. В 1974 году он пробовал поступить в Киевскую консерваторию, но провалил один из вступительных экзаменов. А в 1975 году, уже на следующий год, поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт, дирижерско-хоровое отделение, которое окончил в 1979. В Николаеве работал пианистом в ресторане «Каравелла», где познакомился с певцом Александром Серовым и 3 года учился на композиторском отделении в Саратовской консерватории, но оставил учебу из-за занятости в качестве аккомпаниатора и музыканта.

ресторан, пусть накроют столик на двоих, пригублю вина и буду ждать.

0: прокрутишь назад кино. Где тонул я давным-давно в ласковых глазах твоих.
1: Да, не заметили мы тогда, что давно замела

0: все прошло, и наивно плакать на показ.
1: Но почему же сердце так стучит? Столик на двоих и две свечи. Точно так же все, как в первый раз.

0: помады след я оставлю на пустом столе.
1: Ты поверь, мой друг, я не сержусь, этот столик на двоих, клянусь, самый мой любимый на земле. Самый мой любимый на земле.
2: 1979 году на гастролях в Ленинграде Игорь познакомился с будущей женой Еленой Бутома. Она внучка советского государственного деятеля Бориса Бутомы. Он переехал в Ленинград, пробовал устроиться на работу на радио и телевидение, но в 1981 году получил приглашение на работу пианистом в Москву в концертный оркестр. Выступал с Валентиной Толкуновой и Евгением Леоновым. Позже, благодаря Леонову и Толкуновой, получил первую свою квартиру в Москве. А в 81 году развелся с женой Еленой. 29 октября 81 года у них родился сын Николай. В 1994 году он познакомился с Ольгой, и в 1995, то есть на следующий год, они поженились. 18 июля 2003 года родилась дочь Александра. Также удочерил дочь Ольги от другого брака, Викторию. Она 85 года рождения. Напомню, Ольга Крутая занимается бизнесом, живет в Нью-Джерси, здесь у нас недалеко. У Игоря Крутого три внучки. Надо заметить, дорогие друзья, что певческая деятельность, как вот вы только что успели услышать, она не столь активна. Хотя Крутой часто выступает в качестве певца и аккомпаниатора. И впервые на сцену он вышел на концерте Ирины Аллегровой. Известность приобрела песня «Незаконченный роман», спетая в дуэте Игоря Крутого и Ирины Аллегровой. А после этого в рамках различных концертов он исполнял свои различные песни. Надо заметить, что и для Ирины Аллегровой Игорь Крутой, и Ирина Аллегрова для Игоря Крутого были знаковые встречи, поскольку в дальнейшем неоднократно сотрудничали и весьма-весьма успешно. «Незаконченный роман» Ирина Аллегрова, Игорь Крутой.

Опять же, возможно, это одна из самых известных песен Ирины Аллегровой. Хотя есть и другие. «Тучи разведу руками», которая тоже принадлежит авторству Игоря Крутого. Но двинем дальше. В 1985 году вышла первая пластинка «Мир для влюбленных» с двумя песнями на музыку Игоря Крутого. «Мир для влюбленных» — это стихи Усманова и «Признание» на стихи Алиханов-Жигарев. А в 1987 году была выпущена пластинка Александра Серова «Мадонна» на музыку Игоря Крутого с общим тиражом, представьте себе на секундочку, 2 500 000 экземпляров. То есть вы понимаете, что в данном случае, конечно же, это, в общем-то, платиновый диск. Да? 1 000 000, в принципе, было бы достаточно, но 2 500 000 экземпляров. Это только у Серова. И одна пластинка «Мадонна», представляете? Песни Крутого в разное время исполняли и исполняют десятки эстрадных и поп-певцов, и певиц, и музыкальных групп. В 1999 году он был членом Совета Президента СССР по культуре и искусству. В дальнейшем занимался продюсерской деятельностью, то есть продвигал вперед различных известных более или менее артистов. С Крутым сотрудничали такие артисты, как Валерий Сюткин, Жанна Фриске, Ирина Тонева, Найк Борзов, Александр Малинин, Дмитрий Хворостовский, Татьяна Буланова, Сергей Шнуров, Бурито, Юрий Шатунов и многие-многие другие. Со слов Крутого, он никогда не подписывал коммерческие контракты с артистами, сотрудничество не предполагало получения прибыли от деятельности исполнителей и коллективов. Но мне очень сильно нравится сотрудничество с Аллой Борисовной Пугачевой, от которого появилась любовь, похожая на сон.

Итак, дорогие друзья, песня-то очень и очень известная. Автором слов песни «Любовь похожа на сон» является поэтесса Валерия Горбачева. Музыку написал композитор Игорь Крутой. Знаменитый хит прозвучал в исполнении Аллы Пугачевой. Кажется, вот видите, все вроде бы соединилось в этой песне. И голос, и мастерство Аллы Борисовны, это энергия абсолютно безумная. Конечно же, потрясающая музыка и замечательные слова. Для нас это сигнал, что нужно прерваться на рекламу. Оставайтесь на нашей волне, возьмите ручки, да запишите пару номеров. Возможно, они вам пригодятся.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Новости,
14: аналитические передачи,
13: репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
15: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу сегодняшнюю, свой музыкальный эфир, хочу посвятить Игорю Крутому, рассказать, откуда он, почему он появился на сцене, каким образом развивалась его творческая деятельность и какие совершенно потрясающие артисты конца 20-го и начала 21 века исполняли и продолжают исполнять его песни. Для многих, конечно же, многие из хитов, которые написал Игорь Крутой, стали знаковыми, потому что подняли их на совершенно новые уровни. Я не могу сказать о том, что песни Крутого подняли Аллу Борисовну Пугачеву, но песня, которая только что прозвучала, реклама «Любовь, похожая на сон», она была написана, была создана в 1994 году. Игорь Крутой написал ее для первого большого авторского концерта в честь своего 40-летия. То есть в данном случае, может быть, здесь сработало все обратно, для своего 40-летия. Алла Пугачева исполнила этот хит, который стал лауреатом фестиваля «Песня года» 1990

новая волна, производство кассет, дисков, рекламная деятельность, а в 2004 году был продюсером проекта «Последний герой 4». В качестве продюсера он же организовывал церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и церемонию открытия и закрытия Всемирной летней универсиады в Казани в 2013 году. Он же является создателем частного образовательного центра подготовки музыкантов, исполнителей, композиторов, Академия популярной музыки Игоря Крутого. Среди проектов Академии популярной музыки организация отборочного этапа ежегодного песенного конкурса «Детская новая волна» с 2014 года и «Детское Евровидение», и «Рождественские встречи» и другое. То есть вся его деятельность, она крутится в музыке и вокруг музыки. И, наверное, это хорошо. И, наверное, это и не случайно. Каждый должен делать то, что он умеет делать, и то, что он любит. Давайте послушаем еще одно известное исполнение. Это песня, которую переводили на разные языки. На нее написано огромное количество пародий. Вот. Ну и, конечно, если брать пародистов, то, наверное, это одна из самых частых песен, которую пародируют, когда ее исполняет Николай Басков. То есть на эту песню. Песня «Шарман».

Итак, дорогие друзья, что ж, шарманка, мне бы хотелось закончить песней, которая мне очень нравится, и уверен, что и вам тоже. Да и если говорить о происхождении Игоря Крутого, то, наверное, произведение «Скрипач на крыше» было бы логическим завершением моего сегодняшнего эфира. Мне нравится эта тема. Спасибо всем вам за то, что были со мной в это время. Спасибо Дмитрию Банникову за поддержку эфира. Не все было так просто. Желаю вам хорошего воскресенья.

0: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM.
1: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
2: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы прошедшей, проходящей недели с гостями нашей передачи. Я их сразу же хочу представить. Это Владимир Ильченко, бывший посол Украины в Российской Федерации. Он покинул Москву в 2014 году в силу известных обстоятельств 2014 года. Бывший посол Украины в Организации Объединенных Наций и бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки. Он уже отбыл отсюда из Вашингтона в 2019 году. Да, Владимир? Приветствую вас.
1: Добрый день. В 2021.
0: В 2021 вы отбыли, да. Слава Богу, мы с вами удалось сейчас встретиться в программе, поскольку вы очень занятый человек. Что у вас сейчас за работа? Буквально в нескольких словах очень интересно узнать.
1: Сейчас я работаю, то есть уйдя с дипломатической службы, в силу того, что у нас есть закон, который в 65 лет отправляет дипломатов на пенсию. Ну и вообще госслужащих. Как только мне исполнилось 65, я нашел себе неплохое занятие, вернее, меня нашли. Есть такая фундация Пилипа Орлика. Кто не знает, это один из гетьманов Украины. В начале 18 века он руководил украинским государством. И он является автором первой конституции Украины, и некоторые считают, что первой конституции вообще в Европе. Но не в этом дело. Это общественная организация, неправительственная организация, NGO, то, что называется на английском языке. У них масса проектов. Основной из них, собственно, почему я туда пошел, это как Россию выгнать из Организации Объединенных Наций. И вообще, что сделать с Россией, чтобы она не могла использовать эту трибуну, такую многоформатную, многонациональную, для того, чтобы продвигать свои вот такие фальшивые нарративы. Вот мы этим и активно занимаемся. В том числе, вот через месяц будет Генеральная Ассамблея ООН, очередная, 81-я. Ну, я вообще очень скептически отношусь к ООН, хотя я там провел половину своей дипломатической карьеры. Может быть, это дает мне право сказать, что эта организация абсолютно никчемная, еще более никчемная, чем Лига Наций, которая была распущена перед Второй мировой войной. Я думаю, что такая же судьба ожидает и ООН. Но если там не будет России, этот процесс просто пойдет еще быстрее. Так что вот этим фундация Пилипа Орлика занимается, а я в этом им всячески помогаю.
0: Спасибо, спасибо. Еще один наш гость, Михаил Радовский, обозреватель, блогер. Михаил, приветствую вас.
2: Приветствую, спасибо, что пригласили.
0: Спасибо вам за участие. Я возвращаюсь к Владимиру. Владимир, поскольку вы затронули эту тему, мне самому интересно, если можно, очень кратко, а как выкинуть Россию из постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций?
1: Вы знаете, политически это выглядит сложно, а юридически очень просто. Попытаюсь объяснить. Нет политической воли. Есть другие постоянные члены Совета Безопасности ООН, США, Великобритания, Франция и Китай, которые очень боятся прецедента. Они боятся, что если начать изгонять Россию, то это может коснуться и их интересов в какой-то степени. Вторая причина заключается в том, что отцы-основатели ООН так написали устав ООН, они же под себя его писали, естественно. Там главные авторы это были те же самые постоянные или представители постоянных членов Совета Безопасности. Написали так, что невозможно страну исключить из ООН без согласия Совета Безопасности. А согласие Совета Безопасности означает согласие 5 постоянных членов. Ну, теперь представьте себе, вот если завтра начнут Россию исключать, а Россия постоянный член с правом вето, она тут же наложит вето и заблокирует это решение.
0: Да, но в свое время подписывал этот устав Советский Союз, СССР. Россия, она как бы преемница. Но с таким же успехом может быть и Украина преемницей.
1: Вот в этом и заключается вся суть нашей деятельности фундации Пилипа Орлика.
0: То есть я попал?
1: Да, вы попали точно, абсолютно. Мы предлагаем абсолютно юридический путь. То есть Россия в 1991 году, в декабре месяце, я тогда был молодым дипломатом, все это видел своими собственными глазами, поменяла таблички, то есть тогдашний постоянный представитель СССР Юрий Воронцов, он же был председателем Совета Безопасности, ну так совпало, как бы. В декабре 91 года прошлого столетия он просто убрал табличку СССР и поставил табличку Российская Федерация. Самое смешное заключается в том, что на тот момент еще не существовало Российской Федерации де юре, а еще существовал Советский Союз до 1 января 1992 года. И вообще нет такого понятия в международном праве, как продолжение членства. Есть четко записанная процедура. Вопрос рассматривается Советом Безопасности, после чего передается на Генеральную Ассамблею ООН, она голосует, и страна принимается в члены ООН. Так сделали Чехия и Словакия, все бывшие республики, не республики, бывшей Югославии, Индия, Пакистан, Бангладеш, африканские страны, массу можно назвать примеров. Но есть другие примеры противоположные, когда страну исключали из ООН на основании чисто юридических аргументов. Это ЮАР. Вернее, не исключали, а замораживали полномочия. Исключали Китай в 1971 год. Это была Китайская республика, Республика Китай, то, что мы знаем сегодня как Тайвань. Его место заняла Китайская Народная Республика, которую мы знаем сегодня как Китай. Так что есть масса примеров, есть масса возможностей. Мы предлагаем начать с того, чтобы не признать полномочия российской делегации в ООН. Это можно сделать на основании того, что Россия никогда в ООН не вступала. Она сама себе придумала вот это продолжение членства бывшего СССР. К сожалению, наши партнеры сегодняшние, западные, США, Великобритания, с этим молча согласились, потому что они верили в то, что с приходом Ельцина на пост президента Российской Федерации все изменится, и Россия станет нормальной, демократической страной. Вот. И в результате они не добили бывший Советский Союз и создали, как говорится, на свою голову сегодняшнего монстра Российской Федерации. Кто бы ее ни возглавлял. Сегодня это Путин, но я думаю, что от того, кто возглавляет этого монстра, мало что изменится. Это последняя империя в мире, и она должна исчезнуть. Так как исчезли все другие империи до этого.
0: Очень кратко, Владимир, поскольку мы уже хотим, надо уже перейти к программе. Ваш взгляд, какой шанс на позитивный результат того, что вы делаете? Исключение России из Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности.
1: Я думаю, что шанс есть, если подойти к этому чисто юридически, и мы именно это предлагаем. Что имеется в виду? Направить письмо на адрес председателя Генеральной Ассамблеи о том, что Украина не признает полномочия Российской Федерации и просит этот вопрос рассмотреть. А в ООН, знаете, есть такой принцип. Как только вопрос появляется на повестке дня, его начинают обсуждать, мусолить. И само по себе это к чему-то приведет. То есть, если вопрос не поднимать, не ставить, то ничего и не будет меняться. Если его поставить, он начнет обсуждаться, и со временем... Я думаю, что страны-члены ООН придут...
0: А письмо еще не направлено? Что вам мешает направить это письмо?
1: Мы планируем это сделать как раз вот в сентябре этого года. На
0: Спасибо.
1: Следующий
0: геноцид. Спасибо. Дай Бог. Удачи вам.
1: Спасибо.
0: Ну что, давайте начнем. Это такая преамбула была, поскольку... Удачное присутствие Владимира Ельченко раскрыло тему, которая очень и очень интересна. Я думаю, что многим любопытно узнать, действительно, как можно страну-агрессора исключить из постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Страна-агрессор, которая заседает в Совете Безопасности. И тема очень любопытная, наша американская. Избирательная кампания Абдулла Эль-Саида, демократа-мусульманина в Мичигане. Он выиграл, напомню, демократические праймерис на прошлой неделе. Собрала более 115 тысяч долларов от лиц, связанных с Советом по американо-исламским отношениям. Об этом сообщает Fox News. Совет этот в аббревиатуре звучит как CAIR. Каир. Так вот, эта организация признана террористической организацией в Объединенных Арабских Эмиратах и считается таковой во Флориде и Техасе. Ну вот, Эль-Саед принял пожертвования как минимум от 41 человека, которые работали или работают в этой КАИР. Среди них исполнительный директор Нихат Ават этой организации, который заявил, что он, ну, к примеру, одно из заявлений, что он рад, что Хамас, как он сказал, вырывается из Газы 7 октября. Это вот как раз массовое убийство евреев 7 октября 2023 года. Опять-таки, давайте подойдем к этой теме шире. Эль-Саед не говорит о том, что он принадлежит демократическим социалистам Америки, DSA, организация, о которой мы уже здесь в нашей программе немало говорим. Но, тем не менее, он представляет и, собственно, олицетворяет собой определенные настроения в Соединенных Штатах Америки, связанные вот с этим демократическо-социалистическим путем Соединенных Штатов Америки. Михаил, вам слово, ваш комментарий.
2: Ну, тут мне вспоминаются анекдоты Чукча Леневодя, который несколько раз приходил к председателю колхоза с сообщением, что однако очередной Олежка сдох. И такой, это четвертый-пятый раз председатель задумался и произнес «однако тенденция». Вот у нас тоже тенденция. Где-то начинается избрание и Александра Кассио-Кортес, и далее Илан Омар, и антиизраильские погромы в кампусах, Мамдани. И нынешняя волна отмороженных левых, я их даже коммунистами не могу назвать. Такую публику даже большевики отвергали.
0: Трамп, вот, называет, слушаю... Трамп называет Эль-Саеда джихадистом. Он говорит, мне посоветовали называть всю эту публику, ну, имеется в виду вот такие социалисты-мусульмане, он говорит, джихадисты. Ну, мы же видим, откуда ноги растут у Эль-Саеда. Я только что об этом говорил, приведя данные Fox News.
2: Вот. Я слушал сенатские слушания о влиянии братьев сети, влияние братьев мусульман на американскую политику, и Тед Круз упомянул, что корни влияния уходят в 60-е, и упомянул, что среди студентов-экстремистов было вполне себе белые американцы. И тут бы я хотел указать на более старый, может быть, более глубокий вопрос. Недавно в Нью-Йорк-Пост вышла статья под заголовком, что DSA, возможно, самая белая партия в Нью-Йорке. По их внутреннему опросу, DSA почти на 60% состоит из белых. При общей доле белых 31%, то есть доля белых превышает в два раза их долю в населении. Результат статистических исследований в нескольких штатах показал, что основа DSA – это белые люди с высшим образованием, но низким доходом. То есть это прямой результат перепроизводства людей с высшим образованием, но по специальностям, которые никому не нужны. То есть они не нужны работы, нет, рабочих навыков нет, но есть индоктринация, полученная в университете. Президент Квинса, он чернокожий демократ, обвинил DSA в белом супрематизме и привел слова Малкома Экс. Белые либералы более опасны, чем консерваторы. И тут мы сталкиваемся с проблемой более обширной, чем исламисты. С проблемой, которая уходит вглубь. С проблемой американского образования, которое охватывает всю страну. Начинается студенческих волнений 60-х годов. В американском образовании шло систематическое выживание всех, кто был, так сказать, правее того, что считалось мейнстримом. Была травля, было физическое насилие, было бойкоты. Ни государство, ни университеты ничего не сделало. И прошло 4 поколения, тут 80 лет, и каждое поколение становилось все более и более радикализированным. Выдавливая тех, кто для этого поколения считался правым. Вчерашние радикалы становились профессорами и воспитывали еще более радикализированных студентов. Статистика говорит о гиперполитизации американского высшего образования. Если к 1969 году доля левых и либералов была где-то в районе 1%, то к 98 году они достигли где-то в районе 44%. А с 2001 вот эти вот левые, политически левые, это практически доминируют преподаватели. Опрос от The Lancet показывает, что 84% эдюкейторов поддерживают демократов. И 93% профессоров их отправляют пожертвования демократам. И, наконец, в еще одном вопросе говорится, что средний профессор колледжа в Штатах только слегка менее левый, чем Берни Сандерс. Почему не только в Америке? Недавно Объединенные Арабские Эмираты перестали отправлять своих студентов в Оксфорд, потому как там они проходят исламистскую индоктринацию. То есть в Оксфорде более фанатичные исламисты, чем в Арабских Эмиратах. К этому добавляется Голливуд с его вакантной политической повесткой. То есть вся духовная жизнь страны фактически представляет только одну идеологию и скатывается все левее и левее. Страна, которая постоянно кричит о diversity, не сделала ничего, чтобы обеспечить diversity в самом главном системе образования. Поэтому не надо удивляться тому, что выбирают полных отморозков. И не только исламистов, там была какая-то мадам Вон Геликон, которая требовала отменить Thanksgiving. То есть я с небольшим отрывом проиграл более вменяемому демократу. Мы имеем дело с четвертым поколением людей, которым промывали мозги, и которые не знают ничего, кроме этого.
0: У меня была программа получасовая на этой неделе, которая прошла. В этой получасовой программе 2 дня подряд я рассказывал о новых левых в Америке. Такая обширная была передача у меня. И, в общем-то, из этих получаса в 2 программах у меня примерно по 20 минут, по 15 минут занимала эта тема. Я почему сделал акцент на Эль-Саеде? Поскольку, с одной стороны, естественно, демократические социалисты Америки – это не все мусульмане. С другой стороны, там партийная дисциплина у них. Если ты не против Израиля, если ты, не дай бог, поддерживаешь Израиль, тебе нечего делать в этих рядах. То есть там прямо вот шельмование такое тех, кто хоть как-то может посмотреть в сторону Израиля. От Израиля нужно отворачиваться, Израиль нужно критиковать и требовать, собственно говоря, аннигиляции государства Израиль на земном шаре. Я полностью с вами согласен с тем, что это движение образованных белых молодых людей. Вот я как раз приводил статистику в том же Мичигане, где Эль-Саед победил. В его поддержку в округах, которые не являются, где большинство, где превалируют рабочие и крестьяне, то есть там мало людей с высшим образованием. В 12 округах его не поддержал ни один округ в Мичигане. А в 15 округах, где превалируют люди с высшим образованием, из 15 округов его поддержали в 13. Так что вот такая ситуация. Да, молодые люди, которые недовольны, которые выступают с претензиями к капитализму, они не видят другого пути, как вот все разрушить. Известный лозунг, который мы с вами уже прекрасно помним, мы это проходили. Все разрушить до основания, чего потом построить, нигде это не получалось. Я неоднократно говорил о том, что я встречал молодых людей, которые мне рассказывали, что просто в Советском Союзе не так построили социализм. И не так его построили в Камбодже, не так его построили в Китае. А вот мы его здесь, в Соединенных Штатах Америки, построим так. Когда все будет бесплатно, когда все будут довольны, все счастливы, и у нас будет такой, не капитализм, а тоже на букву К, но называется это будет страна коммунистическая, коммунистические Штаты Америки. Кто за все за это будет платить? На этот вопрос демократические социалисты Америки не отвечают. У них нет ответа. Ну, как-то вот все это будет очень хорошо, но кто за это все будет расплачиваться? За бесплатное образование, за бесплатные магазины, за бесплатные социальные услуги, за бесплатную медицину. Кто за все за это будет платить? Ну, у нас все будет хорошо. Вот такой ответ. Владимир, я понимаю, что вы в 21-м году покинули Соединенные Штаты, но уже тогда демократические социалисты Америки себя показывали. Теперь просто все о них говорят. поскольку их представители, они побеждают на демократических праймерис. Вот последнее время начали об этом говорить. И они выдвигают такие пункты, такие позиции на своих, в своих избирательных кампаниях, от которых просто ну, вот, не укладывается в голове. Это все проходили. Другое дело, что вот я как раз, когда делал эти программы, там было сказано о том, что практически возраст для того, чтобы время для того, чтобы забыть какие-то страшные вещи, которые происходили в истории, 80 лет. То есть, ну, срок жизни человека, который достаточно пожил, до 80 лет дожил, вот несколько поколений укладывается в этот срок, и вот за 80 лет можно забыть и Холокост, можно забыть и ГУЛАГ, можно забыть и Сталинщину и так далее. Вот за 80 лет забывается что-то, и уже оказывается оно вполне приемлемым. Это можно у нас на нашей почве опять посадить, и будут вот такие замечательные цветы расти у нас в Соединенных Штатах Америки, которые, собственно, посадят демократические социалисты Америки. Но они многих готовы посадить, не только цветы. Итак, Владимир, вам слово, ваш комментарий. Вы много лет прожили в Соединенных Штатах Америки, уверен, что, конечно же, и встречались с представителями вот такой идеологии.
1: Ну, вы знаете, честно говоря, с такими представителями я не особо встречался, хотя, конечно, я их видел и встречал кое-где. Ну вот в развитии вашего тезиса скажу, что это то, что называется отсутствие исторической памяти, к сожалению. Да, 80 лет прошло, и многое изменилось. Трудно сказать, чья вина в том, что этой памяти нет. Родителей, школы, институтов, университетов или правительств. Сложно сказать. Но в любом случае, я думаю, что ну, я смотрю на эти все процессы с большим сожалением, потому что в моем понимании и в моем убеждении Соединенные Штаты Америки – это ну, действительно та страна, которая является таким образцом или символом, ну, должна являться образцом или символом для всего остального мира. Так, это не так. Безусловно, что не весь мир согласится с таким тезисом, но, по крайней мере, то, что мы называем коллективным Западом, с этим до недавнего соглашался. Тут есть много причин, почему ситуация изменилась. Я думаю, что американцы в какой-то степени проспали тот момент, когда нужно было что-то радикально менять. Это еще раньше произошло в Западной Европе, и сегодня мы видим те же самые процессы и во Франции, и в Германии, и в Великобритании, и так далее. И это не есть хорошо. Это следствие открытия границ, или открытых границ в какой-то степени. Вот последний случай, то, что случилось в Испании, на границе с Марокко, в Сеуте, когда просто десятки тысяч людей начали, так сказать, перемещаться в Испанию без всякого контроля. Это вызвало огромные проблемы. В то же время, посмотрите, знаете, вот мне один знакомый не так давно прислал несколько фотографий таких сомнительных. Фотографии сборных по футболу. Германия, Франция, Англия и другие. Сначала фотография 1970 года, и потом сегодняшняя. Я не расист и ни в коем случае не хочу никого обидеть, но вы знаете, когда посмотришь на
0: сборную эти Германии или Испании, да?
1: Да, да, можно Испанию туда же включить. Когда посмотришь на эти фотографии, то есть сегодняшняя сборная любой из этих стран, угадай с трех раз. Вот если человек не интересуется футболом и не знает, какую страну эти люди представляют, он вряд ли скажет, что это сборная Германии, Испании или Англии.
0: Какой-то африканской страны, да.
1: Да, то есть, еще раз говорю, в этом нет, наверное, ничего плохого, но это размывает ну, то, что мы привыкли называть западная цивилизация. Не добавляет, скажем так, энтузиазма и та политика, которую проводит ваш нынешний президент Дональд Трамп. Его непоследовательность в этом вопросе тоже, скажем так, ну, не решает тех проблем, которые есть и остаются. И вот то, о чем говорил Михаил, мне сложно это комментировать, я не настолько в материале, как говорится, но я чувствую, ну, где-то душой своей, что что-то не так в американском обществе, что-то не то происходит.
0: Ну а в чем непоследовательность Трампа? Он как раз DEI, вот опять-таки все эти течения, он разбирается с колледжами, потому что то, что происходило в колледжах в 24-м году, это просто нетерпимо, это незаконно. Он разбирается опять-таки с этими, с различными на местах проявлениями различных социалистических тенденций, и мне кажется, что он в этом достаточно последователен. Он может быть в чем-то другом непоследователен, но в этом это его идеология, это идеология мага. Make America Great Again. Вот. Нужно вернуться к нашим традициям. Все это противоречит нашим традициям. Социалисты говорят о том, что капитализм, он не нужен Америке, Соединенным Штатам. Капитализм – это американская традиция, будем так условно говорить. Здесь масса демократов, демократической партии, они поддерживают в этом социалистов Америки. Я должен сказать, что проблема ведь в том, что как только выиграл Эль Саид, тут же Чак Шумер, он говорит, все, теперь я его поддерживаю. До этого он говорил, что нет, ни в коем случае нельзя в Мичигане поддерживать Эль Саида и так далее. Он был против, он за его конкурентку выступал. Как только он победил, он тут же говорит, все, я endorsed. Я готов теперь поддерживать Эль Саида, дай бог, чтобы он выиграл в Сенате. Мне кажется, что Трамп в этом плане вполне последователен, Владимир.
1: Ну, вы знаете, вы лучше понимаете ситуацию. Мне кажется просто, что эта последовательность не доводится до какого-то реального завершения.
0: Вот. Ну почему? Уходят руководители вузов, их выкидывают. Против организаций борются. Другое дело, что это сразу невозможно. У этих организаций есть свои юристы, они готовы защищаться. В судах есть судьи, которые готовы защищать демократических социалистов Америки, чего бы они ни говорили и ни делали. Это все, это процесс. Но в этом плане Трамп, он последовательный. Я думаю, что вряд ли какой-либо другой президент Соединенных Штатов Америки, я уже не говорю о том, что могла в 2024 году выиграть Камала Харрис, и Тим Уолтс мог бы быть вице-президентом. Вряд ли бы, кроме Трампа, кто-то действительно мог серьезно поставить этому течению заслон. Друзья, мы должны прерваться на небольшую техническую паузу, после чего вернемся к нашему разговору.
3: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
4: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
3: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
5: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
6: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
7: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
8: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
9: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
10: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
11: Анатолий работает в компании, которая подпиливает деревья. Они работали в городе Баффало, штат Нью-Йорк. Кусок дерева упал на лестницу, и в результате Анатолий полетел вниз и сломал себе колено и порвал сухожилие. Он очень переживал, что его уволят с работы, и позвонил мне. Я связал Анатолия с лучшим адвокатом штата Нью-Йорк, который занимается только падениями на рабочем объекте. Он судил хозяина этой территории, используя особый закон Labor Law, сумел получить для пострадавшего 1 200 000 долларов и оплату всего лечения еще на 120 тысяч. Также выплату по больничным около 4 тысяч в месяц. При любом падении звоните мне по телефону 718-256-5610. Наберите его прямо сейчас на интернете и загрузите мою визитку.
12: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Дамы и господа, мы возвращаемся в программу «Пресс-клуб». Напомню, что гости нашей передачи – Михаил Радовский, блогер и обозреватель, и Владимир Ельченко, бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки. Михаил, чтобы закончить тему, мы говорили о демократических социалистах Америки в первой части программы. На самом деле, в немалой степени установки нынешней демократической партии, они способствуют проявлению вот таких радикалов и их победе пока на местах. Сегодня мы говорим Эль-Саед, это уже место в Сенате Соединенных Штатов Америки. Если он победит, он будет первым сенатором, во-первых, представителем определенной религии. Он не принадлежит демократическим социалистам Америки, но мы видим, в какую сторону направлены его мозги, исходя из того, что публикуют у нас, и исходя из того, что я цитировал, говорит Fox News. Ведь демократы, у них нет никакой практически платформы, кроме ненависти к Трампу. Это вот как раз то, на чем мы закончили первую часть программы. Главная их тема – это перенос акцента всех бед на Дональда Трампа. Все, чем они сейчас занимаются, они потирают руки и говорят, вот если мы выиграем, если мы в Нижней Палате получим большинство, что нам делать? Нам сразу нужно объявлять импичмент Трампу, или же мы, это я тоже говорил в нашей программе получасовой, или же мы направим всех наших псов-юристов на то, чтобы говорить о коррупции в его семье. И тогда попробуем вот в этом плане сместить его и так далее. То есть основная мысль, что сделать с Трампом, как его уничтожить, причем, как мы видим, в самых разных вариантах и физически тоже. И в данном случае, когда у вас нет никакой другой идеи, кроме ненависти к вашему конкуренту, возникают такие организации, как демократические социалисты Америки. Они говорят, а у нас есть идеи, у нас очень много идей, молодежь нас поддерживает, давайте мы займем тогда ваши места. Вот всех вот этих вот чиновников демократической партии, которые существовали, у вас раз нет идеи, мы вас заменим. Мы заменим вас без всяких проблем. И мне кажется, здесь очень важный момент, это то, что происходит смещение именно в сторону Трампа. И масса просто оболваненных тех, кто поддерживает демократов, они голосуют за демократов, потому что они считают, что главное зло сегодня в Соединенных Штатах Америки – это Дональд Трамп, это мага. А вот демократические социалисты Америки, ну как-то мы с ними уживемся. Главное это, чтобы не было республиканского движения МАГА, чтобы наконец-то в 28-м году, чтобы Трамп, не дай бог, не передал там кому-то во время выборов президентских, там Венцу или Марко Рубио, президентский жезл, не дай бог. Трамп это диктатор, он ведет к диктатуре Соединенные Штаты Америки. Будем голосовать за демократов. Так считают демократические избиратели в немалой степени. Это, конечно, кошмар, насколько им, говоря по-простому, задурили голову. Михаил.
1: Ну, во-первых, я хотел бы сказать по поводу того, что строили неправильный коммунизм или социализм. У меня вопрос, почему никто не выдвигает предположение, что строили неправильный фашизм и нацизм? Может, действительно там Муссолини горячо напутали, и надо строить нацизм человеческим методом. Почему так не попробовать? Теперь по поводу вот этих вот взглядов. Дело в том, что я лично встречал людей, у которых произошло смещение. То есть Трамп является мировым злом. Все остальное, то есть зло меньшее, и потому приемлемое. Я лично знаю человека, который... К сожалению, это, между прочим, шло от поддержки Украины. То есть они поддерживали Украину, они слушали вот этих хороших русских, типа Илларионова или Пиантаковского, которые, в общем-то, изображали Трампа как главного единственного врага Украины. Что там творил Байден, что творили европейцы, об этом не говорится. Трамп единственный враг. Что далее? Раз он враг. А у бывших советских людей... ситуация же такая, там нет середины, черное и белое, ты завтра против Трампа, ты наш, ты зам Трампа, ты враг. Поэтому вот я видел этих людей, лично знаю, которые воспринимают так, если Мамдани против Трампа, значит он меньшее зло, можно за него голосовать. И это не надо уходить куда-то там каким-то абстрактным американцам, это наши люди, которые совершенно четко воспринимают мир бинарно. За или против. Трамп мировое зло, все, что против него, это более-менее приемлемо. Хамас, Хизбалла, Иран. Вот, собственно, тогда...
0: Я даже помню человека, правда, он ушел из этого мира, замечательный поэт, который написал: «Для меня нет большего врага в моей жизни, чем Дональд Трамп». Ну, человеку повезло, у него нет других врагов, кроме Дональда Трампа. Вот Дональд Трамп для него был самый главный враг. Это человек, который, видимо, голосовал в свое время за демократов, и который прошел Советский Союз. В 70-е годы он покинул Советский Союз, здесь жил, в Соединенных Штатах, преподавал, вот, и писал очень много публицистики, выступал на «Голосе Америки». И вот он, тем не менее, для него главный враг – это Дональд Трамп, а, видимо, демократы – это те, за которых надо голосовать. Вот такие вот мозги у людей, которые прошли Советский Союз, которые прекрасно помнят историю Советского Союза – Голодомором, с ГУЛАГом, со Сталинщиной, ну и так далее. Давайте к еще одной теме перейдем. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что всего 1/10 от американских запасов ракет «Патриот» хватило бы Киеву, чтобы остановить российские ракетные удары. Он сказал: каждую ночь происходят обстрелы, а 4-5 раз в месяц мы подвергаемся массивным ударам. Это ужасные ночи. Люди действительно очень героические и выносливые, но они устали. Но Зеленский говорит о том, что в этом году у Киева в 2.5 раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году, а у России, напротив, в 2 раза больше баллистических ракет. Это тема, которая сегодня очень активно обсуждается – отсутствие антибаллистики в Украине. Соединенные Штаты говорят о том, Трамп не отказывает, Трамп говорит, что у нас тоже проблема с противоракетами. Ну вот сейчас вроде бы Польша говорит о том, что она может дать эти ракеты. Зеленский, правда, обращается к Соединенным Штатам Америки. Он говорит: если США продадут нам 5% своих запасов ракет «Патриот», мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все российские баллистические ракеты. У меня есть 1%, сказал президент Украины. Владимир, вам слово.
2: Начну с того, ну, это иллюстрирует вот тот тезис, который вы только что сказали, Геннадий. Если вы заметили, что картинка потемнела за мной, что произошло? Выключили свет. Почему выключили свет? Потому что начинается очередной обстрел Киева и Киевской области. Вот в таких условиях мы живем. Не в последнюю очередь из-за того, что действительно не хватает перехватчиков. Это проблема. Возвращаясь к предыдущей теме, знаете, часто в моих эфирах, прежде всего украинских, мне задают тот же самый вопрос. Вот Трамп, почему такой вот Трамп нехороший человек, не помогает Украине? Я отвечаю на это так. Поймите, дорогие друзья, это президент, которого избрали американцы. И то, что он делает и как он это делает, это будут оценивать избиратели на следующих президентских выборах. Я продолжаю оставаться оптимистом, считая, что нет большего и лучшего друга Украины в сегодняшнем мире, чем Соединенные Штаты Америки. Кстати, это не мой тезис, это тезис Майкла Пенса, который я услышал на заседании Совета Безопасности, когда Пенс был вице-президентом во время предыдущей каденции Дональда Трампа. И я продолжаю верить в то, что в плане помощи Украине и отношения к России мы еще настоящего Трампа не увидели. Я очень искренне надеюсь на то, что мы еще увидим Дональда Трампа такого, как, скажем, был один из его кумиров, портрет которого висит, впрочем, в его кабинете, это Рональд Рейган, который своей решительностью уничтожил до основания бывший Советский Союз. Вот я бы хотел, чтобы Трамп до конца своего срока завершил это дело благородное, которое начал Рональд Рейган, и уничтожил до конца Российскую Федерацию как империю. Потому что это не было сделано в 1991 году, вернее, не было доведено до конца. Я надеюсь и верю в то, что это еще возможно. Что касается военной помощи Украине, да, мы можем сколько угодно критиковать американскую администрацию. Свои есть причины. Это война с Ираном, это истощение запасов и так далее. Но я думаю, что все-таки тут есть и некая доля, ну, такой не до конца решительности, не до конца желания все-таки помочь Украине не просто отбиваться от России, а помочь ей более решительно перейти в наступление, которое должно своим концом иметь вот именно тот распад и уничтожение Российской империи, о котором я сказал несколько выше. То есть вопрос не только в том, чтобы Украина выиграла эту войну, вопрос в том, чтобы с помощью Украины доконать эту недоимперию и поставить точку в этой странице истории. И поверьте мне, весь мир в результате этого вздохнет с облегчением. Так что можно Трампа любить, можно его не любить, можно его критиковать. В Украине есть тоже разные мнения на этот счет. Но я продолжаю верить в то, что мы еще настоящего президента США в лице Дональда Трампа не увидели. И за тот срок, который ему остается до конца его каденции, я действительно искренне надеюсь, что мы увидим того человека, который сделает то, что позволит ему реально пойти в историю, а не просто получить Нобелевскую премию.
0: Ну, Нобелевская премия – это такой мем, который, мне кажется, ему оно не особенно нужно. Он в это играет, собственно, троллит, мне кажется, человечество. Трамп постоянно говорит. Он давно уже, кстати, не говорит об этом. Наверное, когда будет опять очередная сессия вручения Нобелевских премий, эта тема поднимется. Уверен абсолютно. Михаил, вернемся к Патриот. Производители, кстати, ракетных комплексов Патриот направили своих представителей в Киев для обсуждения этого вопроса. Результаты этих переговоров пока остаются неясными, но идет работа в этом направлении. Вам слово, ваш комментарий по этой теме.
1: Мне кажется, что Зеленский там, ну, скажем, не проявляет необходимой гибкости. Но давайте зададим себе два вопроса. Когда Украина, даже если она получит лицензию, сможет реально производить Патриоты? Даже по оценке украинских СМИ это займет несколько лет. Вопрос второй. Сможет ли Украина организовать весь цикл производства на своей территории? Скорее всего, нет. Россияне найдут места, где это производят. Это не сарай, где можно собирать дроны. Это серьезное производство. И сделают все возможное, чтобы уничтожить и усложнить. На мой взгляд, вместо того, чтобы вот это вот упираться в очередные там терки с Трампом и задавливать лицензию для Украины, разумнее было бы упасть на хвост той же Германии. Германия получила лицензию еще в 22-м году. И в 27-м году они собираются начать выпуск. Они на 4 года впереди. На мой взгляд, разумнее было бы наладить нечто трехстороннее. То есть совместное производство патриотов Германии и Украины, где часть украинская могла бы производиться на чужой территории. Кстати, Украина и многие другие виды оружия производят вне, собственно, своей территории, выведя из-под удара российской авиации и ракет. Мне кажется, что это был бы более гибкий подход. Потому что там они намного ближе уже к производству. Это, может быть, можно было через год-два наладить совместные выпуски и получать через Германию Патриот и не добиваться с нуля лицензии и всего остального.
0: Мы показываем сейчас визит Путина на Камчатку, который возмутил Японию, но это такая тема, может быть, вы тоже прокомментируете, Владимир, это дипломатический такой момент. Но я хотел бы продолжить украинскую тему. Украина через посредников на этой неделе передала России предложение взаимно прекратить удары по гражданским целям на Черном море. Россия ответила отказом. Вообще там разговор идет о том, что любые в этом плане поблажки, любой договор с Киевом ведет к тому, что Киев будет переформатировать модернизировать свое вооружение, мы ему даем просто передышку Киеву. Ну, вот такая риторика, она очень понятная. Я, говоря на этой неделе, встречался с людьми, и мне задали вопрос, а как вы видите вообще ситуацию, вот, которая сейчас происходит? Я подумал и так сравнил с осадой крепости. Похоже, что в Кремле так и видят эту ситуацию. Вот мы осаждаем крепость. В этой крепости люди когда-нибудь или мы всех перебьем, или они в конце концов сдадутся. А пока то, что говорит Путин, движуха. Мы будем баллистикой. Мы только что говорили, антибаллистических ракет нет. Вот, мы будем баллистикой уничтожать города. Мы будем уничтожать

0: чем-нибудь это закончится в нашу пользу. Крепость-то мы со всех сторон ее обступили и будем бомбить, будем уничтожать. Ну да, это блокада, ну 5-10 лет еще, может быть, у нас займет. А то, что наша экономика трещит, то, что люди погибают. Я напомню, что как раз вот сообщение в июле россиян погибло на поле боя около 43 тысяч. Ну это погибших, это раненых и пропавших без вести. За один месяц 43 тысячи. Но это никого в Кремле не волнует. Там главная движуха. Согласны ли вы вот с таким сравнением, что они считают, что Украина в осаде? При всем при этом никто почему-то там не особенно в Кремле переживает по поводу того, что существуют дип-страйки, существуют мидл-страйки, что горят Wildberries, что горят НПЗ российские. Нет, мы Украину дожмем. Чего это вам будет стоить, если тем более годами? Почему-то на эту тему никто... Не комментирует это. Владимир.
1: Ну, во-первых, Геннадий, да будет свет. Вот при ваших словах появился свет опять.
0: Верите? Не зря мы в эфире все-таки.
1: Да, это лучший ответ на ваш вопрос. Вот свет появился, точно так же он будет появляться и осенью, и зимой. Вы знаете, мы настолько привыкли уже к этой осаде, ну, то, что назвали осадой, что, ну, я не думаю, что можно что-то сделать больше или хуже. То есть, на сегодняшний день Россия бьет по Киеву и другим крупным городам Украины, и не только городам. Безусловно, там есть какие-то и военные цели. Ну, практически каждый день, раньше это было каждую ночь, сегодня это уже и день, и ночь. Я уже не говорю о беспилотниках, о всяких там шахедах и так далее. И, знаете, сложно себе представить какую-то большую интенсивность, чем она была и есть на сегодняшний день. Поскольку, вот если помните этот случай, когда российская ракета на 100 километров залетела вглубь территории Польши, эту ракету там очень аккуратно разобрали и посмотрели, что она была произведена в марте этого года. То есть это еще раз подтверждает тот факт, что практически с конвейера те ракеты, которые Россия еще как-то умудряется собирать, они тут же летят на Украину. Я не думаю, что интенсивность может возрасти. Целенаправленность тоже вполне понятна. На сегодняшний день это наша украинская внутренняя статистика, которая всем известна. 80 и больше процентов украинской электрообразующей инфраструктуры, то есть электростанции, там, гидростанции и все такое прочее, или разрушены полностью, или частично. При этом жить можно, то есть свет есть. Зимой будет сложнее, безусловно, потому что есть еще проблемы с отоплением и так далее, но мы все это уже переживали. Я напомню, что уже идет 5-й год, 4,5, даже больше, скоро будет 5 в феврале следующего года. То есть, но единственное, чего еще Путин не применял против Украины, это ядерное оружие. Но я думаю, что если он до этого дойдет, то это будет конец, сказать, и Путина, а может быть, и всего человечества. Так что я все-таки рассчитываю на то, что это никогда не произойдет. Все остальное мы уже переживали, и очень сложно Украину испугать. И я вам честно скажу, вот, ну, я же нахожусь в Киеве или под Киевом, все это абсолютно не меняет настроение украинцев. То есть, если кто-то в Кремле думает, что вот дополнительным каким-то давлением, обстрелами можно поменять настроение в украинском обществе, и украинцы пойдут и будут давить на Зеленского, давай останавливай эту войну, потому что мы уже больше так жить не можем, ничего этого не произойдет. То есть та решимость и решительность, которая есть, была, она и останется. Вот. Так что, а то, что ежедневно гибнет или получает очень тяжелые и серьезные ранения до 1500 россиян на фронте, это факт. Вот. И я не знаю, как с этим дальше собирается жить Россия. То есть, да, это мало беспокоит Путина и тех людей, кто его окружают в Москве. Но я думаю, что, знаете, давайте немножко подождем. Все-таки эти все процессы должны где-то

0: сойтись в какой-то точке в следующем 2027 году, я рассчитываю на то, что следующий год будет все-таки последним годом этой ужасной войны.
1: А, Владимир, буквально два слова по поводу Курил. Визит Путина на Курильские острова. Я должен напомнить, что когда Япония капитулировала, просто их присоединили к Советскому Союзу. Там четыре острова Курильских. Договор о мире между Советским Союзом и Японией подписан не был. Было подписано соглашение именно потому, что вот эта спорная территория, она послужила фактором того, что не был подписан договор о мире. И Путин, ну, это такой вызывающий шаг. Он показывает, что куда бы ни ступила в Советском Союзе нога советского воина. Это касается Калининграда, Кёнигсберг, Калининград, Калининградская область. Тоже ее на время ведь взял Сталин. Теперь это уже Россия. Российская Федерация, был Советский Союз. Курилы, Киев, Херсонская область, Запорожская область, Донецкая область и Луганская область. Где бы вы ни оказались, россияне, это наше. Мы ничего не захватываем, просто мы там стоим, и это будет наше. Четыре эти области, это уже было вписано в 22-м году, собственно говоря, в Конституцию Российской Федерации, они принадлежат России. Ну, я уже не говорю об аннексии Крыма. То есть он хочет показать, что исторически мы так делали и делать будем. Владимир.
0: Ну, я вам скажу, знаете, это тема, которая серьезно обсуждается уже не первый год в контактах Украины и Японии на всех уровнях. Я верю в то, что вот последний визит Путина на Курилы, он все-таки изменит, радикально изменит на 180 градусов позицию Японии, которая очень осторожна. То есть японцы... Ну, во всех своих действиях мы их, собственно, за это знаем и любим. Они очень осторожны, постепенны и так далее. То есть они искренне верят в то, что можно вот мирным путем, каким-то образом, как-то вот договориться, перемолоть эти все проблемы и все-таки вернуть себе эти острова мирным путем. Вот я думаю, что этот визит Путина, он, возможно, изменит это настроение в японском обществе, хотя это философия, это не просто настроение. Но я верю в то, что это может, по крайней мере, сподвигнуть их над тем, чтобы ну, немножко больше подумать над тем, а правильно ли они себя ведут вот в этой осторожности в отношении к Российской Федерации. И, кстати, это может привести к тому, что Япония начнет серьезно помогать Украине в военном плане. Потому что на сегодняшний день японская конституция, она очень ограничивает возможности военной помощи иностранным государствам. Ну, это так, знаете, то, что называется wishful thinking. Но, тем не менее, я думаю, что вот визит Путина... Да, я понимаю мотивацию, собственно, вы об этом и сказали, то есть там, где ступила нога русского человека, а тем более аж какого человека президента России, это уже наша территория. Но это все ненадолго. Знаете, ну, Курилы находятся под оккупацией Российской Федерации, раньше Советского Союза, уже много десятилетий, но все это все закончится ничем. То есть не будет это никогда больше территории России, ну, начиная с какого-то момента. Так же, как и Приднестровье, и Абхазия, и Южная Осетия, и Крым, не говоря уже о Донецкой, Луганской, там, частей Херсонской, Запорожской областей. Что бы они там ни вписывали в свою конституцию, придет время, и придется отвечать по счетам. Вот. И логику истории не изменишь. И все вернется на круги своя. Вот. И я только хочу пожелать японскому обществу просто вдуматься в то, что вот такая вот осторожность в их политике в отношении Российской Федерации, она не принесет никаких результатов. Нужно быть более решительным. Так и сегодня делает Украина.
1: Да, спасибо вам, Владимир. Михаил, у нас буквально остается полторы минуты, две максимум. Ваш комментарий по поводу визита на Курилы. Это был визит, который начался еще, по-моему, с Улан-Удэ, потом он был в Новосибирске. Это, в общем-то, впервые Путин посетил этот регион, Сахалин, Курилы. За все это время он там, оказывается, не был ни разу. Ну, вот такой президент, который имел в виду какие-то районы, просто потому что, ну, что там беспокоиться, все и так в России хорошо. Президент Медведев был в свое время, потом он уже был не президентом, тоже посещал Курилы, а вот Путин нет. Ваш комментарий, Михаил.
2: На мой взгляд, это очередная глупость Путина. Последнее, что надо россиянам делать, это ссориться с Японией. Это, естественно, взбесило японцев.
1: Да-да.
2: Да, это взбесило японцев. И они уже до этого предпринимали меры по военному строительству, как бы выйти из тех ограничений, которые были после войны, это просто приведет к тому, что они будут ускорять эти меры, и это так или иначе выплеснется против России, либо против Китая, и, возможно, даже пойдет в Украину.
1: Но это очень это в духе такого, очень... это в духе имперства.
3: В Нью-Йорке 4 часа утра.
4: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый день, приветствую всех зрителей канала Форума Свободной России. В виртуальной студии сегодня я, Дмитрий Семенов, ну а мой собеседник, журналист Евгений Киселев. Евгений Алексеевич, здравствуйте.
1: Добрый день, приветствую всех.
0: 4 августа, Евгений Алексеевич, закончились 40 дней, которые объявлял Владимир Зеленский в конце июня в качестве такой кампании по принуждению Владимира Путина к миру, к окончанию войны. Давайте мы, может быть, подведем с вами какой-то итог. Как бы вы оценили эту кампанию? Какие, на ваш взгляд, задачи Украине удалось выполнить? И правильно ли понимать, что раз Владимир Путин по-прежнему на сегодня не готов заканчивать войну, то все-таки основная цель кампании не выполнена, и в этом ее такой пробел?
1: Ну, вы знаете, я сошлюсь просто на Кирилла Буданова, на руководителя офиса президента Украины, которого давеча спросили как раз про эти самые 40 дней. Он сказал, что кампания по принуждению Путина к миру продолжается. И продолжаться и 60 дней, и 90, и 150, и сколько угодно. Пока он окончательно к миру не принудится. Так что подводить итоги рано. Итоги, вы знаете, я лично подвожу каждое утро. Просыпаюсь рано утром, заглядываю в ленту новостей, смотрю, есть удары по НПЗ, есть удары по складам маркетплейсов, есть, значит, можно еще спокойно часок доспать. Если вдруг не нахожу сообщения про удары по НПЗ и другим объектам, там, двойного, не двойного, тройного, какого угодно назначения, непорядок. Начинаю тут же, значит, искать. Потом успокаиваюсь. Нет, просто плохо искал. Все нормально, значит. Все идет по плану. Вот примерно такое у меня к этому отношение. Нет, ну, если говорить серьезно, мы же видим, что существенно сократилось производство нефтепродуктов в России. На днях Bloomberg, по-моему, это был, констатировал, что производство нефтепродуктов в Российской Федерации упало до рекордно низкого с 2002 года уровня. Если меня память не изменяет, еще недавно производство это составляло 5,6 миллиона баррелей в сутки, а сейчас на 2 миллиона баррелей меньше. Сейчас уже 3,6. И это еще только начало. Помните, во времена вашего детства была замечательная компания реклам. И это только начало. Вот, думаю, что украинские дроны дальнего действия еще не раз навестят НПЗ в России, и не только НПЗ, и принудят их к внеплановому ремонту. Если, разумеется, их владельцы собираются их ремонтировать, потому что есть информация, что некоторые владельцы некоторых нефтеперерабатывающих заводов не торопятся проводить внеплановый ремонт, поскольку, ну, мы же знаем, вот сегодня прилетело по Ярославскому НПЗ, по нему, по-моему, как раз не первый раз прилетает, и он, этот НПЗ, является собой, если угодно, классический пример печальной судьбы нефтеперерабатывающего предприятия, по которому прилетает, его ремонтируют, и если там после ремонта виртуально перерезают ленточку, то на следующий день опять заявляется к ним украинский гость в виде дальнего БПЛА, дальнего действия, и опять на ремонт приходится становиться. Вот такая вот беда. Ну нет, а если шутки в сторону, господа, товарищи, ну а что вы хотели? Идет война, и давайте даже не пытаться меня втравливать в дискуссию о том, а уместно ли бить по складам Wildberries. Уместно. Уместно. Значит, вообще через 4,5 года жестокой, кровавой, агрессивной войны против Украины, я считаю, неуместно задавать какие-либо вопросы украинцам. А вправе ли они бить по складам, по мостам, по железным дорогам, по прочим объектам, располагающимся в глубоком тылу или там не в глубоком тылу, или вблизи от линии боевого соприкосновения. Сами дорогие «ракетяне» в кавычках обеспечили украинцам полное моральное право давать сдачи, причем серьезно давать сдачи, болезненно.
0: Ну, здесь мы с вами, безусловно, единомышленники. Там если бы я и хотел как бы эту дискуссию начать, то я бы был не самим собой, а включил бы какого-то актера и начал бы тут не свою позицию высказывать. Ну, в том плане, что украинцы имеют полное моральное право. Ну, вот все-таки вот вы сказали, что там принудить, да, владельцев НПЗ к внеплановым ремонтам. Часто делает это Украина, на примере Ярославского НПЗ. Ну, а все-таки главная цель, а принудить Владимира Путина к миру вообще возможно? Эта цель выполнима?
1: Ох, боюсь, что нет. К сожалению, я в этом смысле большой пессимист. Мне кажется, несмотря на не раз уже звучавшие предположения относительно того, что Путин умен, Путин не дурак, Путин хитер, Путин расчетлив. От господина Пескова мы узнали, что Путин у нас вообще просто гений всех наук. От А до Я владеет всеми материями и на каждую из них готов вести долгий содержательный разговор с любым специалистом, который данной конкретной материей занимается всю жизнь. В общем, корифей всех наук – достойный наследник Иосифа Виссарионовича Сталина. Но, понимаете, мне кажется, что человек сошел с ума. Я не в психиатрическом смысле говорю. Это пусть врачи этим занимаются. Я понимаю, что на самом деле многие медики считают, что это некорректно ставить диагноз пациенту, не видя его воочию, не поинтересовавшись его состоянием, не ознакомившись с его анамнезом. Вот. Ну, а мне вот так вот просто по-бытовому кажется, что крыша съехала так основательно у Владимира Владимировича, что на место уже она едва ли когда-нибудь встанет.
0: Ну да, видно, что у него как будто бы какая-то такая сильная маниакальность есть, особенно на примере последних выступлений. Вот это вот выражение лица и рассуждение о войне, как будто бы какая-то компьютерная игрушка.
1: Но, да, компьютерная игрушка, точно, что-то есть.
0: Но вот эта вот война, которая приходит на территорию России все больше и больше, да, и я думаю, что россияне уже, если они раньше смотрели ее там либо в шоу Соловьева, либо через экраны своих телефонов и ноутбуков, то теперь, ну, как минимум, они видят эту войну из своего окна, из своего балкона, когда тот же НПЗ какой-нибудь в Башкортостане или в Ярославле горит. И, собственно, насколько я понимаю, на это и был, и есть, наверное, до сих пор еще один из расчетов Украины, чтобы война пришла, россияне почувствовали, и россияне сказали свое «нет». Но оправдается ли этот расчет? Вот сравнивают многие, что происходящее сейчас с войной городов, на примере Ирано-Иракской войны 80-х годов прошлого века. Но тогда история нам показала, что не сработало это ни в одну сторону.
1: Ну, смотрите. Конечно же, причинно-следственные связи в головах у дорогих россиян явно нарушено. И мы это можем наблюдать в разных формах. Ну, например, раньше частенько появлялись в соцсетях такие видео, снятые, ну, можно сказать, зеваками с балкона, где слышно Ой, смотри, летит, летит, и видно, действительно, летит украинский беспилотник. Летит, летит, летит, летит. Сейчас попадет. Сейчас как? Ну, и вы понимаете дальше, какие слова. И дальше мат-перемат. Знаете, русский мат, он замечательный, но в том смысле, что он может использоваться и для позитивных, и негативных, и для каких угодно чувств и эмоций. И там вот дальше восторженный мат. Как же это самое красиво горит? Во дает. И такое ощущение, что люди присутствуют на каком-то фаер-шоу, да, вот, они видят, как война к ним заглянула в соседний двор, что называется, да. Сейчас очереди на бензоколонках, опять-таки мат-перемат, и люди уже, используя соответствующую обсценную лексику для выражения абсолютно негативных эмоций, опять-таки, ни слова не говорят о войне. То есть такое ощущение, что тяжело, тяжело нарушены вот эти вот самые причинно-следственные связи. Людям в голову не приходит, что это нехватка топлива не связана с нерадивостью чиновников или с какими-то просчетами руководителей соответствующей топливной компании, которая владеет этой бензоколонкой, или конкретно администраторов этой заправки, да, вот. Им все что угодно в голову приходит, но только не то, что все из-за того, что твоя страна во главе с твоим любимым президентом, за которого ты глядишь, голосуешь периодически, которым ты, может быть, даже восхищаешься, ах, какой он крутой-то, да, какой у него юморок солдатский, да, он виноват в том, что ты стоишь в многочасовой очереди и глядишь, бензина тебе достанется только 20 литров в одни руки. Но если люди едут в Крым по-прежнему, прутся в Крым, где в основной массе территории нет ни света, ни воды, где постоянно прилетают и ракеты, не только беспилотники, и ракеты разных типов до Крыма частенько долетают. И то тут горит, то там горит. Вон, да что мы про Крым говорим, в Геленджик прилетел беспилотник и упал на пляж. И что, народ перестал в Геленджик ехать? Нет, я уверен, поедут. И опять-таки большинство из поехавших не зададут вопроса, почему это, с какого переляда мы 4,5 года с Украиной воюем? И что вообще такое СВО, да, и почему мы жить без него не можем? Посмотрите на то, как по-прежнему идут и нанимаются на верную смерть эти самые контрактники. Я не понимаю, как человек может чего ради подписываться на верную смерть. Не понимаю решительно.
0: Инфантилизм высшего левела, как называется, да? Или можно еще вспомнить видео, это, по-моему, было после атаки первой самой на Wildberries, как раз в Электростале, там одна из бабушек, которая живет где-то в этом районе, она говорила, что ой, какой был грохот, ой, прям как будто бы война пришла, вы что там, совсем с ума сошли, что ли? Ну, вот пятый год идет война, у них как будто бы война пришла. Да, война пришла еще давно, давным-давно, в Украине-то в 2014 году. И ситуация в таком случае, ну, знаете, какая-то безвыходная, как будто получается. Путина принудить невозможно, причинно-следственные связи у населения не работают. Ну, опять же, мы не говорим за всех, да, но вот из того, что мы видим, у большой части, можно так сказать, не скажу у большей, но у большой точно, у значительной части. Может быть, приближенные Путина здесь могут что-то сделать, поспособствовать завершению войны. Опять же, Украина говорила, Зеленский говорил какое-то время назад, да, что им идут сигналы из ближайшего окружения, в том числе Путина, что единственный человек, который не хочет останавливать войну, это Владимир Путин. То есть они как будто бы и хотят уже.
1: Ну, смотрите. Вчера я бы сказал, на повышенных тонах дал интервью не кому-нибудь, ТАССу, мэр Москвы Сергей Собянин. Он распространялся возмущенно на тему о том, что звучащие то тут, то там предложения о переводе экономики на военные рельсы, полностью на военные рельсы, это безумие, это предложение просто-напросто окончательно убить экономику страны. При этом, насколько я понимаю, речь идет не о том, что какие-нибудь отдельные сильно пьющие депутаты, вроде этого генерала Опохмела, предлагают перевести страну на военные рельсы. Такими теориями, насколько я понимаю, бредят некоторые весьма и весьма высокопоставленные чиновники. Вот, в частности, говорят, что большим сторонником идеи перевода экономики на военные рельсы является действующий министр обороны Российской Федерации. И больше того, поползли слухи о том, что якобы готовится, что Путин им страшно доволен, и что якобы готовится его назначение новым премьер-министром, что Мишустину жить осталось на посту главы правительства совсем недолго. Не знаю, насколько это соответствует действительности. Может быть, это все безответственные слухи, но мне, повторяю, от людей, которые вращались вот в этом мире экономических дискуссий еще до войны, приходилось слышать, что на самом деле есть такая категория людей, которые находятся при власти, во власти, которые искренне верят в то, что в нынешней России может быть воспроизведена прежняя командно-административная система с плановой экономикой, с централизованным ценообразованием и прочими прелестями, которые были свойственны советской экономике до 1991 года. Вот то, что Собянин вдруг запротестовал так громко, я думаю, что он полемику ведет не с генералом Грулевым, да, а с какими-то значительно более серьезными оппонентами. Может быть, полемику ведет, а может быть, понимая, что полемика бесполезна, что называется, прокладывается, отмечается публично, чтобы потом, в случае чего, сказать: вы помните, в начале августа 2026 года я не побоялся выйти в паблик, что называется, и в интервью корреспонденту ТАСС заявить о том, что это безумие, попытка перевода страны, ее экономики полностью на военные рельсы. Я был прав. Посмотрите, чем это обернулось. Я не экономист, и мне трудно судить о том, какие дальше будут сценарии, если действительно будет сделана попытка введения командно-административных методов руководства экономикой, если попытаются на современном уровне воссоздать Госплан, централизованное государственное планирование экономических показателей. Я понимаю, что все это может подаваться совершенно под иным соусом сегодня. Я понимаю, что найдутся люди, которые скажут, что нет, это не прежний Госплан, это у нас искусственный интеллект работает, у нас работают какие-нибудь там сверхмощные компьютеры, которые все это просчитывают абсолютно безошибочно. Ну, как говорится, дай бог нашему теляте волка поймать.
0: В этом плане там, вот возможный потенциальный на командно-административные рельсы экономики, мобилизация, о которой много говорят. В этих вещах рубеж – это сентябрь, после так называемых выборов в Госдуму. Поймем, пойдет ли по такому пути Путин или нет.
1: Вы знаете, Где-то я подсмотрел, мысль принадлежит не мне, а за точную цитату не ручаюсь, но кто-то из авторов Фейсбука, чьи посты я регулярно читаю, заметил, что вот есть разница между авторитарным и тоталитарным образом правления, что, скажем, при авторитаризме очень часто требуется некое хотя бы формальное действие в виде легитимации прозвучавших лозунгов. То есть сначала проводится, ну, то, что вы назвали выборами. Ну и или какая-нибудь еще процедура, которая подтверждает легитимность действующего автократа у власти. Может быть, не выборы, но, я не знаю, какой-нибудь там опрос общественного мнения, который широко публикуется, или, быть может, выступление этого самого авторитарного лидера где-нибудь на большой аудитории, которое прерывается многократно длительными бурными аплодисментами, переходящими в непрерывную нарастающую овацию. Это вот одна модель, да? И потом, после этого, получившие формальное подтверждение своей легитимности в виде итогов подтасованного голосования или вот этого вот постановочного восторга какого-нибудь огромного зрительного зала, автократ выходит и объявляет о непопулярных решениях. А при тоталитаризме наоборот. При тоталитаризме очень часто бывает, что сначала объявляется о решении, да, а потом как бы это решение, уже объявленное граду и миру, получает свое подкрепление в виде результатов голосования. Вот сейчас мы, кажется, не нуждаемся в том, чтобы обязательно откладывать те или иные непопулярные решения на потом. Я полагаю, что непопулярные решения могут быть объявлены вот прямо сейчас, в августе месяце. А результаты, в кавычках, волеизъявления граждан Российской Федерации, если они, разумеется, по-прежнему заслуживают высокого звания граждан, подтвердят то, что лидер национальный прав, всегда прав, и его решения, видите, получили всеобщую поддержку. Поэтому, ну, не знаю, там говорят, будет мобилизация, не будет мобилизация.
0: Опять же, объявят, не объявят, она может быть по
1: факту. Нет, нет, значит, давайте формально вспомним, что не было указа о том, что та мобилизация, объявленная в 2022 году, закончилась, приостановлена, прекращена. Формально она продолжается, указ действует. Ну, в конце концов, там может быть новый указ в развитие, в расширение, а может, и без указа обойдется. Тут только одно. Путин боится, а вдруг сорвется, а вдруг кампания окажется провальной. Вот что тогда? Вы знаете, что ведь на самом деле, как бы безумен он ни был, как бы у него не поехала крыша, он все-таки, как мне кажется, не расстался с одной из самых доминантных черт его характера, а именно с нерешительностью. Он все решения принимает медленно и мучительно. Очевидно, там десятки раз просчитывая, каковы будут последствия, а Не обернется ли это чем-нибудь нехорошим? Не получится ли выстрел в ногу? Не прилетит ли обратно бумерангом? Посмотрим. Посмотрим. В любом случае, мне кажется, что, что бы там ни говорили крайние пессимисты, а я сам, в общем, едва ли отношу себя к числу оптимистов, но уже не раз мы слышали от военных экспертов для того, чтобы хоть попытаться как-то переломить ситуацию, которая сложилась на российско-украинском фронте вот на сегодняшний день, чтобы переломить эту ситуацию в пользу России, нужно, грубо говоря, вдвое больше призывать людей, обеспечить вдвое больше пополнения личным составом, нежели сейчас. Сейчас Россия теряет в месяц от 30 до 40 тысяч человек личного состава, убитыми, ранеными, тяжело больными. Ну, в основном убитыми и ранеными, конечно.
0: Пропавшими без вести еще.
1: Да, еще пропавшими без вести, разумеется. Тяжело больные – это скорее зимой, когда минусовые температуры, когда есть риски обморожения, тяжелых простудных заболеваний и так далее. Впрочем, и летом в жару тоже есть свои риски. Солнечный удар, тепловой удар, плюс фронт не самое гигиеничное место. Можно и тяжелое отравление или желудочно-кишечные заболевания заработать. Но основные потери, конечно же, в результате действий украинских беспилотников разного типа в так называемой серой зоне. Вы же знаете, наверное, что драматическим образом изменилось традиционное соотношение потерь. Раньше считалось, что на 1/200 3/300, а сейчас бывает, что из 10/200 и 300 200 составляют там 6, 7, иногда даже 9 человек. До 90% полностью безвозвратных потерь. Особенности действия вот этих вот FPV-дронов. Человека разносит на мелкие куски. Уж извините за физиологические подробности.
0: Ну да, этих видео тоже очень много, не для слабонервных, правда, но я периодически тоже смотрю, чтобы просто понимать вот эту вот атмосферу, да, что это за война.
1: Не надо было эту войну начинать. Что, собственно говоря, там, оскорбить по нашим мальчикам, так называемым, да? Не надо было идти воевать, не надо было контракт подписывать, надо было идти там и прятаться у бабушки в деревне, образно говоря, или дуть там куда-нибудь через верхний Ларс в ближнее или дальнее зарубежье.
0: Все так. Я, кстати, насколько я вспомнил, вот эту вот мысль, о которой вы говорили, логика принятия решений при авторитаризме и тоталитаризме. По-моему, Аббас Галямов это читал, по крайней мере, у него, я, по-моему, писал.
1: Да, кстати, да, наверное, это его мысль. Угу. Полагаю, что на него это похоже на его фирменный стиль мышления, такого политологического мышления.
0: Да, читал я, потому что это тоже пост. Евгений Алексеевич, у нас в последнее время активизировалось, ну, у нас, я имею в виду, у нас в нашей информационной ленте, скажем так, да, в России, конечно же, это все происходит, активизировалась череда покушений на руководителей заводов дроновых, да, заводов по производству дронов. В Тульской области было покушение неудавшееся, правда, в Свердловской области тоже неудавшееся. Ну и самое громкое, конечно, покушение – это в минувшую субботу взрыв в ресторане в центре Москвы. Объектом, целью этой атаки был генерал и главком ВКС России Чайко, который в момент начала полномасштабного вторжения был причастен к преступлениям в Буче, ну, поскольку он там руководил группировкой войск, которая на Киев наступала. Тоже генерал этот жив, правда, зять его, Даниил Передрий, такой молодой человек, он погиб в ходе этого ходе этой атаки. Украина официально говорит, что это какие-то местные разборки там среди силовиков, это совершенно не мы. Но все-таки, как вам кажется, это в рамках кампании 40 дней тоже все было?
1: Я не знаю, правда. Я понимаю, что спецслужбы никогда не комментируют результаты своих успешных операций. Вообще, история спецслужб состоит в основном из истории провальных операций. Да? Вот, засветился какой-нибудь суперагент, вроде там, Гюнтера Юилма, и сразу возникает легенда о том, что восточно-германская разведка в свое время имела в качестве своего агента, не просто агента, кадровый офицер службы нелегальной разведки Восточной Германии сумел проникнуть в самое сердце правительства ФРГ, был личным секретарем канцлера Вилли Бранта. Да? А потом, когда он провалился, когда он засветился, вот об этом стало известно граду и миру. А вполне вероятно, были и другие успешные разведчики-нелегалы у разных спецслужб. Вполне вероятно, что до недавнего времени, может быть, какой-нибудь завербованный ЦРУ или Secret Intelligence Service, или Моссадом, или какой-нибудь еще успешный западный разведслужбы агент действовал где-то там в Кремле. Больше того, мне не раз приходилось слышать от уважаемых военных экспертов, что, судя по всему, западные правительства, в частности, американская администрация, явно имела очень серьезные источники информации и получала сведения о том, что происходит в Москве, не только в результате действий спутниковой или электронной разведки, не только от своих дипломатов, там аккредитованных и собиравших по крупицам информацию из легальных источников, но вполне вероятно, что и какие-то серьезные нелегалы были, а может быть и сейчас есть. Что же касается вот данного конкретного случая, ну, во-первых, я по-прежнему не уверен, что именно генерал Чайка был целью организаторов этой диверсии. Я сознательно ухожу от слова «теракт», потому что если это действовала какая-то украинская спецслужба, то в условиях войны это неправильно называть терактом. Это специальная диверсионно-разведывательная операция, направленная на ликвидацию либо военного преступника, либо человека, который представляет повышенную угрозу безопасности, национальному суверенитету, независимости Украины. Но при этом я от очень многих наблюдателей слышу и другую версию, что слишком уж коммерциализировалась военная верхушка России. Кому война, кому мать родна, как известно, воруют, приторговывают, вполне вероятно, ведут какие-то нелегальные поставки оружия, боевой техники. Бог знает, куда это оружие, боевая техника отправляется. Очевидно, возникают ситуации, когда кто-то не выполняет своих обязательств коммерческого свойства, и тогда начинаются разборки с криминалитетом. Или, может быть, разборки между конкурирующими вот этими вот военно-криминальными группировками. Люди, которые профессионально занимаются изучением Z-блогосферы, говорят, что одна из самых популярных, самых любимых тем, на которые пишут и Z-блогеры, и так называемые военкоры, это все возрастающее присутствие организованной преступности в районах, которые непосредственно прилегают к зоне боевых действий. Там торгуют, говорят, и оружием, и наркотиками, и живым товаром, и там чем только не торгуют. И организованные преступные группировки проявляют, скажем так, повышенный интерес к тому, чтобы находиться поближе к зоне боевых действий. А там все что угодно возможно. Поэтому поживем, увидим. Рано или поздно узнаем, кто пытался взорвать генерала Чайку или, может быть, какого-нибудь другого генерала. Я так понимаю,
0: что... Вот сравнили вчера, говорят, в Москве на Троекуровском кладбище, так мелькала информация, промелькнула у меня где-то в ленте новостей, который предполагают, что был как раз на этом праздновании тоже. Ну, какой-то другой
1: Петроград. Какого-то генерала действительно вроде бы похоронили чуть ли не тайно. Посмотрим. Шило в мешке не утаишь, как говорится. Рано или поздно и про это узнаем.
0: Ну, кстати, по поводу того, что там все продается и коррумпировано, да, я вот, кстати, очень сильно сомневаюсь, что генеральская зарплата даже главнокомандующего ВКС позволит вот провести такое празднование, которое было в этом дорогущем ресторане, там, по-моему, порядка 10 миллионов рублей бюджет этого одного вечера составлял. Я сомневаюсь, что генералы официально получают.
1: Я давно не был в Москве, уже второй десяток лет, можно сказать, пошел, как я в Мордоре не ногой. Поэтому мне сейчас трудно судить о расценках в самых модных и престижных московских ресторанах, но читал, что, как говорится, не по-генеральски это гулять. Кто-то даже, по-моему, из таких вот записных ура-патриотов военкорского сословия писал о том, что неприлично, мол, настоящему генералу-патриоту гулять в таком шикарном, дорогом, элитном заведении, как вот это вот Бальце-Росси, или Росси-Бальце, как оно называется.
0: Вот, кажется, да.
1: Ну.
0: Где чашка супа стоит 6 тысяч рублей, кто-то из блогеров писал. Неприлично гулять в заведении, где порция супа стоит 6 тысяч рублей. Ну, вот смотрите, власть, собственно, российская, режим Владимира Путина, пропагандисты, там, каналы, телевидение, вообще же об этой истории молчат. Ну, единственное, что они там вначале пытались сообщить, что это был взрыв газа там. Но, тем не менее, кто, что, все это мы знаем только из каких-то утечек, из анонимных телеграм-каналов и от тех же самых Z-блогеров. Вот обычно говорят, знаете, когда делает кто-то заявление, нужно смотреть, на какую аудиторию это сделано заявление, на кого это рассчитано. А вот это молчание Кремля, оно на какую аудиторию?
1: Да вы знаете, молчание Кремля, по-моему, рассчитано на людей слабоумных и неспособных вообще к какому-либо маломальски критическому мышлению. Рассчитано на людей абсолютно нетребовательных в интеллектуальном смысле. Да? Ну, послушайте, в былые времена все-таки кремлевские политтехнологи садились, засучив рукава, сбросив пиджаки, и пытались придумать какую-то более или менее убедительную версию происходящего. Но отмалчиваются, потому что, наверное, просто потеряли способность к креативному контрпропагандистскому мышлению.
0: Генерации идей потеряли способность.
1: Да, уже вот как-то с идеями у них, наверное, совсем плохо стало. Хотя, ну, положение у них хуже губернаторского, как говорится. Ну, когда, слушайте, в день прилета, простите, в день открытия Питерского международного экономического форума над Финским заливом кружат украинские беспилотники, горят склады с нефтепродуктами, и, как мне помнится, там был чудесный такой ракурс, вот этот вот самый знаменитый газпромовский небоскреб, прозванный в Питере кукурузиной, да, вот обрамлен двумя столбами поднимающегося в небеса над Петербургом черного дыма вот этих вот пожарищ, да, или незабываемое это видео, как под смешки собравшихся зевак бегает одинокий нацгвардеец где-то там на набережной того же самого Финского залива и пытается из автомата Калашникова сбить где-то высоко-высоко летающий украинский дрон. Ну, там, во-первых, невооруженным глазом видно, любой человек, который хоть раз в жизни бывал на стрельбище и стрелял по летающим тарелочкам, знаете, вот есть такое развлечение стрелять по глиняным тарелочкам, знает, что такое вообще взять упреждение. Вот. Этот боец Нацгвардии был точно не обучен стрельбе по летающим целям, да? А кроме того, наверное, никогда не слышал о дальности стрельбы из автомата Калашникова, что туда, на такую высоту, Калаш никогда не застанет. Ну и после этого, ну, послушайте, или возьмите вот эту вот историю с праздником военно-морского флота. Днем ВМФ.
0: Подворотня.
1: Да, вот эта вот история с корпоративчиком, где Путин в окружении там 20 или 30 человек, видимо, из его личной охраны, переодетых в парадные военно-мужские мундиры на фоне вот этого вот нарисованного атомохода подводной лодки, нарисованный, как остроумно заметил один из популярных блогеров, которых я всегда читаю, вот Сергей Медведев здорово написал, что это прямо вот как в сказке про Буратино. Очаг Папы Карла, да, нарисованный на холсте. По крайней мере, сзади холста, на котором был нарисован очаг Папы Карла, была потайная дверка, которая вела куда-то вот в страну дураков, где золотые росли на деревьях. Да? А тут, боюсь, если было бы дырочку прорезать в том самом холсте, на котором намалевали атомную подводную лодку, вела бы эта дверца в лучшем случае никуда, а может быть на какую-нибудь питерскую помойку. Но после, да. после этого, ну, послушайте, опять-таки кто-то из проправительственных блогеров, пропутинских блогеров там долго негодовал, плевался и говорил, что всех бы надо уволить, расстрелять тех, кто отвечает за организацию такого рода съемок. Ну, действительно, у меня порой такое ощущение, что дисквалифицировались и люди, которые отвечают за, скажем так, техническую часть телевизионной пропаганды. Снимают кое-как, свет плохо, кадр плохо выстраивают, свет плохо ставят, не следят за тем, чтобы национальный лидер выглядел максимально хорошо. Раньше вылизывали каждый кадр, прямо любо-дорого смотреть было. А сейчас, не знаю, опять-таки, может быть, какие-нибудь там высокие телевизионные начальники, вот точно так же, как Собянин прокладывается и говорит, мол, я еще в августе 26 года предупреждал, что нельзя экономику пытаться направить на чисто военные рельсы. Так и какой-нибудь там телевизионный начальник тоже, может быть, рассчитывает, что настанет время, и он скажет, что я еще там в июле 26 года специально организовал съемку Путина так, чтобы провалиться можно было от стыда за то, что люди на своих экранах увидели. Это я не просто так, это я как партизан подрывной работой занимался. Простите меня, ради бога.
0: Да, последняя тема, которую я хочу с вами затронуть, такой, может быть, небольшой прогноз, ощущение, я не знаю, что ожидает осенью и зимой. Ну, вот несколько просто таких фактов последних дней, да, для того, чтобы чтобы от этого оттолкнуться. Наверняка мы можем предположить, что удары по России будут нарастать, наверное, и цели будут шириться. С другой стороны, и Россия все больше интенсифицирует свои удары баллистикой по Украине, а здесь проблема, поскольку нет противоракет к Патриот, которыми можно эту баллистику сбивать. Плюс, если так вот посмотреть на то, что в мире происходит, как будто бы смыкается кольцо диктатур. Северная Корея, говорит украинская разведка, пишет об этом Reuters со ссылкой на украинскую разведку. Ракетное подразделение собирается передислоцировать Воронежскую область вместе с пусковой установкой, там, с ракетами и так далее. Иран на официальном уровне признает, что они действительно планировали ударить по Украине за то, что Украина атаковала суда в Каспийском море, которые перевозили оружие между Россией и Ираном. Ну а на противоположном фланге, на фланге демократии, кажется, не все так хорошо, нету согласия и между Трампом и Нетаньяху. Вроде бы Трамп потеплел к Зеленскому, даже говорили, что Зеленский стал его любимчиком, но с лицензиями, опять же, на противоракеты Патриот тоже пока не все понятно. Что ждет вот нас осенью, как можно дать, отталкиваясь от этого какой-то прогноз?
1: Ну, послушайте, во-первых, что касается угрожающих заявлений иранской стороны, мне не раз уже приходилось слышать, что с ракетами у них не все хорошо, что иранские ракеты себя проявили с самой худшей стороны, и наиболее успешные удары, которые иранским вооруженным силам или там корпусу стражи исламской революции удавалось наносить вот за весь период боевых действий, начиная с февраля нынешнего года, когда все это только началось, это были удары с помощью беспилотников разного типа. Ракеты летают плохо, иранские, судя по всему. Может быть, поэтому ни одной ракеты, несмотря на то, что формально на бумаге есть вроде бы у Ирана ракеты с радиусом действия, которые позволяли бы достичь территории Украины, но пока ничего не прилетало. Фу-фу-фу. И думаю, что не прилетит. Что же касается, ну, Северной Кореи, опять-таки, я не знаю, не будучи военным экспертом, не могу сказать, каковы у них возможности отправить какое-то количество пусковых установок или какое-то количество ракет того или иного типа, того или иного радиуса действия на театр военных действий в Россию, чтобы поучаствовать в агрессии против Украины. Уже, собственно говоря, поучаствовали.

разведывательной информации с Украины. Я вот только что читал подборку высказываний американских политиков, сенаторов от той и от другой партии. Там были заявления сенаторов-республиканцев и сенаторов-демократов, которые уверенно заявляли о том, что все больше и больше американские военные делятся с Украиной именно вот необходимой для более точного нанесения ударов разведывательной информации, причем, возможно, в режиме реального времени. Мне приходилось такое слышать, что как минимум часть вот этой вот аэрокосмической разведывательной информации украинские дроноводы, дроноводы, отвечающие за работу беспилотников дальнего действия, получают вот прямо в режиме реального времени, здесь и сейчас. Точно так же, значит, получат они информацию о нахождении этих северокорейских расчетов или о том, где складируют ракеты, которые подвезут из Пхеньяна. В наше время все это при тех возможностях, которые имеются у аэрокосмической разведки, скрыть чрезвычайно сложно. Нет, я не строю иллюзий. Поверьте мне, я понимаю, что, скорее всего, нынешней осенью будет война идти по лестнице эскалации вверх. Как говорится, нет никаких иллюзий насчет того, что Россия вновь попытается начать выносить ударами баллистических ракет, прежде всего, объекты украинской энергетики, нарушить работу водоснабжения и канализации. Украина, я думаю, будет отвечать тем же самым. И я думаю, что нынешней осенью и зимой жители больших и малых городов России впервые столкнутся с тем, что такое отсутствие света, тепла, воды и нормальной работы канализации. Посмотрим, чья возьмет. Вы понимаете, здесь нужно учитывать одно обстоятельство. Украинский народ ведет войну не просто за выживание, не просто войну на выживание. Для него эта война имеет экзистенциальный характер. То есть украинцы воюют за свою свободу, за свою государственную независимость, за национальный суверенитет, за попранную национальную гордость, за погибших родных, близких, друзей, товарищей. Россияне, дорогие, воюют за вот эти самые контрактные деньги, которые им выплачивают сначала при подписании контракта и гробовые в конце, которые достаются их вдовам, детям, родителям, которые их благословляют на командировку в Украину в один конец. И здесь, мне кажется, лежит, собственно, ответ на вопрос о том, чья возьмет. Я думаю, что не победить Россию и Украину, несмотря на преимущества, которые, да, безусловно, больше людей, больше ресурсов, больше доходов от нефти. Хотя давайте не будем забывать о том, что в последнее время существенно порядково возросли объемы финансовой помощи, которые Украина сейчас получает от европейских стран, от Соединенных Штатов, ну, прежде всего от европейцев, от стран НАТО. Как минимум один большой многомиллиардный транш Украина должна получить только вот в этом месяце. И я думаю, очень много еще.

0: ждет нас, когда украинские оружейники, в частности, компания Firepoint, которая сейчас работает над двумя моделями баллистических ракет. Одна модель называется FP-9. Она летает, по-моему, должна летать на 800 километров. У другой чуть меньше радиус действия, FP-8. Буквально сегодня я видел сообщение со ссылкой на руководство компании, на главного конструктора и владельца компании Дениса Штиллермана, что FP-7 вот-вот уже в начале осени поступит в войска. Чуть позже ждут начала серийного производства и поставок в войска более мощные ракеты большего радиуса действия FP-9. Кроме того, ведутся работы над созданием альтернативных ракет-перехватчиков, которые могут быть совместимы с системой Patriot. Не будем с этим торопиться. Я уверен в том, что Украина в течение ближайших месяцев найдет решение, как бороться с российской баллистикой. Ну и кроме того, украинцы, они демонстрируют чудеса стойкости. Просто чудеса стойкости. Такое им пришлось за 4,5 года пережить, что, кажется, ни один народ бы не выдержал. А они выдерживают. Я каждый день общаюсь с моими украинскими друзьями, товарищами, знакомыми. Общаюсь публично и не публично. И вижу вот этот вот абсолютно философский, стоический, спокойный подход к тем тяготам, которые выпадают на их долю. Держались, держимся и будем держаться.
1: И мы
0: не рассчитывайте на то, что мы... А что, говорит, нам лапки кверху? А что ж нам, капитулировать, что ли? Не дождетесь.
1: Да, и мы желаем украинцам держаться, поскольку, правильно вы сказали, эта война носит для них экзистенциальный характер, и пятый год они просто невероятную выдержку демонстрируют. А россияне, которые воюют за контракты, ну это часть, а другая часть вообще на пятый год задается еще вопросом, а что мы воюем, а что разве война идет? И вот мне кажется, что вот этой осенью и зимой, да, вы почувствуете, что идет война, и посмотрим, что с вашей выдержкой. Спасибо большое, Евгений Алексеевич, за этот разговор.
0: Спасибо за возможность поделиться своей точкой зрения на происходящее. Спасибо.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Часто ходить к дантистам – это дорого. Редко ходить к дантистам – это больно. Ходить к правильным дантистам – это и недорого, и не больно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познанский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
6: В Нью-Йорке 5 часов утра.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: слышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Вновь и давно забытые мне напомнил старый Патефон.
2: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу – это как круги на воде. Ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра. Всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитаты, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: Уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня только что рожденного уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», – отвечает отец, – «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам – деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армазд заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армазд, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: Ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди.
2: всегда иди дорогу добра.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций, но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается, вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: раз проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом. Ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
2: Каждую пятницу на волне Дэвидсон Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей кожи.

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: Ты прочь, гони, соблазны, пустой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь.

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер, единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока, единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Всегда быть в маске.
1: Каждую пятницу на волне Дэвидзон Радио слушайте «Старый патефон».
0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, и еще. Боже мой. Содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства. Ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабской индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я. Во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек, давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя, на завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои. Вот он. Вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает мистер

0: может быть, воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Батифан».
2: И мы за этот час проживаем через...

0: проснетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И как всегда интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Включайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок-бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось. Вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос. А жил ли я вообще? И, как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я. Уже стою перед своим богом. И он говорит мне: войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути. Очень устал. Сядь, отдохни. И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информацией человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. Если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места. Уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах и развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет, а?

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан.
5: Сева Каплан.
0: Толковище.
6: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася возлежит на столе, а Сева, это обслуживающий персонал, наша фамилия Каплан, и он живой. Это, если совсем, так сказать, загробный юмор, то я бы добавил, в отличие от некоторых. Но о проводах Александра Гранта и Михаила Гулько, потому что в этом порядке хронометражно они проходили, позже, после основных новостей. И начнем из заголовков. Украина впервые использовала британские беспилотные летательные аппараты для ударов вглубь территории России. Украина впервые, сделав это, навлекла на себя соответствующую реакцию со стороны Госдумы. Интересно, как это отрагнется в Великой Британии. Министерство обороны России заявило об ударах по терминалу в порту Измаила и о поражении резервуаров с топливом в порту Одессы. В Белгородской области сообщили о 152 атаках ВСУ по территории региона за минувшие сутки. 125 беспилотников были сбиты, есть погибшие и раненые. А вообще в районе что-то 700 с чем-то беспилотников залетело на территорию России и сбили большинство, естественно. Но это ведь, как понятно всем, я думаю, экономический удар, потому что сбить беспилотник гораздо дороже, чем его построить. Командующий, адмирал с самым большим количеством звезд, CENTCOM, это у нас называется центрального командования, вот он там главный, Брэд Купер, посетил USS Abraham Lincoln, авианосец, в субботу в связи с предположениями о плохих условиях на борту. Купер похвалил американских военнослужащих за их роль в войне и утверждает, что у этого корабля одна из самых низких статистик психических заболеваний среди американских авианосцев, то есть их персонала. А корабль начинает путь домой после рекордных, надо сказать, 250 дней без схода на берег. В последние дни появились сообщения о гниющей еде, засорах в сантехнике и плесени в душах. Также поступали сообщения о кризисах психического здоровья. Демократы в Сенате начали расследование физического и психического состояния членов экипажа после того, как американский чиновник подтвердил, что один из военнослужащих то ли упал, то ли прыгнул за борт несколько недель назад, но был спасен. А вообще 5000 человек, это моряки и морские пехотинцы, на борту Линкольна ожидали, что их развертывание на Ближнем Востоке закончится в мае, но сроки были продлены из-за войны в Иране. Авианосец ответственен за более чем 10 тысяч атак, и он будет заменен на USS George Washington. Ой, почему-то вспомнилась песня из детства. «Чайный домик, словно баваньерка, с палисадником цветущих роз, с палубы английской канонерки. Вечером зашел туда матрос». А, ну понятно. Во-первых, авианосец, а во-вторых, у матроса было знакомство с японкой, а я вчера купил билеты на поездку в Японию. Это иллюстрация, как работают ассоциативные связи, если ваша башка натренирована на это. Это должно быть нормой. Военные самолеты НАТО сбили беспилотник, который вошел в румынское воздушное пространство и, по-видимому, был российского происхождения, причем это второй сбитый дрон в воздушном пространстве Альянса за 3 дня. Трамп заявил, что значительно сократит совместные военные учения с Южной Кореей, подчеркнув почему-то при этом, что у него очень хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. То есть, возможно, что это дипломатия с кулаком в кармане. Иран обвинил Катар в том, что тот держит в плену 3 иранских пилотов военно-воздушных сил. Команда строителей обнаружила золото на сумму в 10 миллионов долларов во время строительных работ на месте старой бельгийской пивоварни, предназначенной для использования в качестве приюта для бездомных. Кому интересно, большая статья сегодня в Wall Street Journal на этот счет. Теперь о бизнесе тоже заголовками, если. А есть вещи, которые на русский, если приведешь, то будет полный туман. Вот, скажем, stock picking funds. Вот как это перевести? Если переводить, не понимая ничего в финансах, то это получится что-то типа фонды по отбору акций. Но это полная фигня. Потому что существует два типа фондов. В основном одни, это которые привязаны к основным индексам, там, в частности, привязка к S&P 500. А есть такие, которые не привязаны ни к чему, а создаются из группы отдельных акций, отдельных компаний. То есть спецы выбирают эти стаки, их акции, и создают из них фонды. Так вот, результаты, чрезвычайно важно, результаты работы вот таких фондов очень слабые. Причем это, в общем, это странно, потому что в эпоху искусственного интеллекта в такие фонды сбивают стаки, связанные с этим AI, но пока что эталонные, причем пассивные фонды показывают лучшие результаты. Приведу очень иллюстративный пример. Скажем, Fidelity – это финансовый гигант, который, в частности, занимается моим пенсионным портфелем и всякими фондами. У них есть два интересных очень момента. Один – это прямая привязка к S&P 500, там, это как раз тот самый пассивный эталонный. И второе, это группа специалистов, трейдеров ежедневно торгует примерно тем же набором акций, но которые входят в состав S&P 500, но там идет манипуляция. Купил-продал, купил-продал. Так вот, результат у пассивного фонда пока что за 9 уже месяцев существования обоих этих фондов у меня, там лучше. Незначительно, но лучше. Федеральные прокуроры, изучающие бизнесы Марка Уолтера, сосредоточены на 4 организациях, которые выступали посредниками между страховыми компаниями, которыми он контролировал, которые и выдавал кредиты компаниям, которые он тоже контролировал. Финра. Я поясню, что это такое. Финра обнаружил, что люди, использующие социальные сети для инвестиционных консультаций, оценивают свои знания выше, чем те, кто этого не делает. Но эти люди показывают худшие результаты на объективном тесте. Главное – самочувствие или результат? Финра – это Financial Industry Regulatory Authority. Это нон-профитная организация, которая сама с собой управляет, и она занимается анализом сделок, которые совершаются с брокерами и зарегистрированными представителями разных брокерств. То есть Финра – это термин. Привыкайте, кто не знает. Гендиректор Booking.com Глен Фогел добавил свой голос к общественному недовольству условиями современных поездок. Многие компании, некоторые все еще страдающие от опоздания, так сказать, к буму искусственного интеллекта, то есть большая часть человечества только потом говорит, что вот я мог, при нас это было, но задним числом не только русский мужик крепок. Так вот, те, которые опоздали, когда надо было вкладываться в искусственный интеллект, еще, кстати, не поздно, сегодня вкладывают крупные средства в потенциал квантовых вычислений. Не потому что это альтернатива, а потому что они поняли, что они опоздали, и они не хотят опоздать к кванту. Я, кстати, время от времени осторожненько рассказываю о том, что происходит на этом рынке. Обычные автомобили, которые можно считать классическими, это такие, как Honda Civic и Toyota Corolla, определенного поколения стали настоящим преимуществом, так сказать, для страховщиков, которые оформляют на них больше всего полисов. Теперь более подробно о том, что составляет нашу сегодняшнюю жизнь и сферу интересов. Сильные штормы и наводнения в штате Индиана в субботу вызвали как минимум 7 смертей. Президент Трамп объявил чрезвычайное положение для предоставления ресурсов и оказания помощи. Части юго-восточной Индианы находятся под водой из-за того, что река Уайт поднимается до рекордных уровней, и в субботу она достигла высоты в 25 футов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в 1913 году, более чем на фут. Осадки свыше 11 дюймов за два дня на прошлой неделе залили районы Индианы к востоку от Индианаполиса, вызвав поток буквально воды в реку Уайт и ее притоки. Около 300 тысяч человек по всему штату столкнулись с отключением электроэнергии. Предупреждение остается в силе, но ожидается, что паводковые воды в некоторых районах отступят. Кстати, интересное наблюдение, которое не было подвергнуто никакой аналитике. В наших краях, в Большом Нью-Йорке, грибы сейчас везде, хоть жопой ешь, просто буквально иначе не скажешь. И в частности, я вот пошел просто погулять, без сумок, без всяких, была сумочка там с завтраком, мы с женой любим иногда в красивом месте позавтракать, то есть сначала пройдем там 4 мили и на берегу озера, на пляже ни одного человека не видя, для этого надо рано туда приехать. Сидим и наслаждаемся природой. Ну и завтраком, естественно. Грибов просто до черта. Но есть одно место в Хармон Стейт Парк, где мои любимые озера, они соединены, просто такая цепь из озер. Но в озере вода спокойная и тихая. В этих озерах никто не купается, потому что там замечены змеи, и люди, ну вообще большинство американцев не собирают грибов. Я имею в виду урожденных, естественно. А змеи боятся так априори. Хотя у каждого есть телефон, и у каждого есть Google. Если включить камеру на Google и навести на гриб, на цветок, на змею, то можно понять, ядовитая она или нет. Ну и я несколько дней назад переплыл это озеро, оно очень большое. То есть у меня занимает непрерывное плавание, ну, наверное, минут около 30 до другого берега. Причем там довольно круто уходит берег в воду, там не встать. И там есть камень, да, скала такая, за которой можно зацепиться, если найти там щербиночку, потому что она тоже влажная такая. И это связано с грибами, между прочим. То есть доплываю я до другого берега, и вдруг начинаю понимать, что меня сносит со страшной силой. Ну, как будто я попал в горную реку. Там нечему сносить. И вывод только такой, что воды такое количество, это у нас почти в апстейте Нью-Йорка, что вода поднялась выше уровня озер, и реки, которые такие достаточно бурные притоки, которые входят в озера, они идут поверх берега, и озеро перестает быть в определенных местах, перестает быть озером. Оно становится частью реки. Это очень опасно. То есть я шуганулся, потому что поплыл сильно так, гребя там, кролем, и чувствую, что на одном месте, и еще вбок меня уносит. Ну, там просто далеко могло бы унести, там утонуть я, наверное, не утонул бы. Но, короче, это поясняет, почему такое количество грибов. Следующая новость, она из Великой Британии, но она ужасно показательная. Бывший профессор социологии Кембриджского университета Джейсон Ардей был найден мертвым в минувшую пятницу, что ознаменовало трагический конец одного из самых резонансных, не люблю это слово, академических скандалов в Великобритании за последние годы. Его смерть последовала за растущими вопросами об обвинениях в том, что он копировал чужие работы и преувеличивал свои личные достижения. В 23-м году, в возрасте 37 лет, Ардей был назван самым молодым чернокожим профессором в истории Кембриджа. И, естественно, в лучах славы он рассказывал о себе, и в том числе, что до 11 лет он был невербальным, если пословно переводить. То есть он не разговаривал до 11 лет, а до 18 не мог полностью читать и писать. И будучи восходящей звездой, он привлекал все больше внимания к себе, что приводило к вопросам о его академической работе, включая обвинения в плагиате частей его докторской диссертации и последующих исследований. Он также столкнулся с вопросами о заявлениях, охватывающих его, так сказать, жизненную практику, начиная от прохождения 30 марафонов за 35 дней, до того, что он заявил, что он страдал от синдрома, я не уверен, что я по-русски это правильно говорю, от синдрома запертости. То есть у него была многомесячная кома, и он из нее не мог выйти, это вот синдром запертости. Он ушел в отставку со своей профессорской должности в Кембридже 5 августа, не полностью отрицая и не полностью признавая свою вину, ссылаясь на интенсивное внимание средств массовой информации. Что с ним стало, почему он умер, пока ничего не сообщается. Еще одна смерть, сегодня их много в этом шоу. Хейдер Панеттиер, это актриса, которая прославилась в роли неуязвимой cheerleader Клэр Беннет в сериале NBC Heroes, а затем сыграла кантри-певицу Джульет Барнс в фильме, который назывался Нэшвилл, скончалась, ей было 36, причина смерти или подробности об обстоятельствах не сообщаются. Смерть Панеттиер шокирующая, потому что она суперзвезда, и произошла она всего через 3 месяца после публикации ее глубоко откровенных мемуаров, которые по-русски, если называется «Это я», «Расплата», «Reckoning». В мемуарах этих бывшая детская звезда, она начала совсем рано звездить, откровенно рассказала о своих тяжких битвах с алкогольной и опиоидной зависимостью, после родовой депрессии, домашним насилием и давлением взросления в Голливуде. Родом она из Палисейдс, это штат Нью-Йорк, работала с младенчества, буквально снимаясь в рекламе, когда ей было всего 11 месяцев от роду. Потом получила роли в мыльных операх «One Life to Live», «Guiding Light», и после средней школы ее обучали уже вместо high school, ее обучали дома, чтобы совмещать образование с изнурительным актерским графиком. Я почему так подробно все это привел, потому что будьте очень осторожны, если у вас симпатичное дитя, потому что это может кончиться так, как вот кончилось у этой несчастной актрисы. Это еще, можно сказать, что ее мучения на этом закончились, но есть люди, которые живут с этим синдромом всю свою жизнь. И у меня близкий, просто очень друг, он светило в психиатрии, у него много супермоделей. То есть он не преувеличивает, это, в этом нет необходимости, но ни одна супермодель не может обойтись без помощи психиатра. Это касается постоянной работы над совершенством своего тела. Здесь в кино то же самое. Вот кто не читал Джорджа Карлина «The Last Words», там просто страшно. Он долго работал над тем, чтобы стать популярным. Он дошел до того, что порой заменял Джонни Карсона на самом популярном шоу порядка 2 недель. То есть вообще он мог, в принципе, когда-нибудь стать на место Карсона. Но он предпочитал свою сольную работу на сцене, а не в телевизоре. Он не любил это делать сильно. Но и жена его стала алкоголичкой, убойной совершенно, она опустилась до 90 фунтов весом, а он торчал на кокаине и на марихуане, причем порой, когда нужно было сниматься, и у него это все было запланировано, и он понимал, что он не может подвести людей, то он предлагал монтаж, там короткий, короче, звездность – штука весьма опасная. И последняя новость из числа срочных. 19-летний подозреваемый в массовой стрельбе, которая имела место в субботу в университете штата Вирджиния, был найден в шкафу кампуса более чем через 14 часов после того, как полиция заявила, что он ранил 5. Кэмерон Харрис, который не является студентом университета, прятался в общежитии Сьюарт Холл, где и был арестован. Обвиняемый, проживающий в Хенрикс, это примерно в 30 милях от университета, якобы, еще суда не было, открыл огонь на территории университета незадолго до полвторого ночи, ранив 20-летнего студента и еще 4 человек в возрасте от 17 до 23, которые не были зачислены в этот университет. Это все с новостями. Если у вас по поводу услышанного есть ассоциации соображения, то вы можете сейчас набрать номер телефона студии 718-303-9090. Вчера, кстати, видел Карла на проводах Миша Гулько. Сейчас проверю быстро, работают ли у нас телефоны. Если работают, то я прихожу к этому вчерашнему страшному опыту. Да, все работает, звонков просто нет. Ой, значит, надо сказать, что у меня такого в жизни никогда не было. А еле успел. Ну, там Пураша звонит. Пураша, я тебя отключаю, смотри. То есть приходилось чаще, чем хотелось бы, бывать на похоронах, на панихидах, но так, чтобы одна панихида за другой, в общем, еле успел к гранту. Это маленькое такое Sinai Chapels на Квинс-бульваре. Я-то не был в тех краях вообще больше 30 лет. Интересно, что архитектурно все осталось, как было. И там, не знаю, кто там был, потому что, когда я приехал, уже практически люди собирались уходить, кто-то уходил, но там была наша Лена Вишневецкая и много всякого другого знакомого мне люду, но что поразило Лену и меня тоже, это то, что не было ни одного человека с нашего телевидения. То есть с нашего Дэвидсон радио там были только двое, Лена и я. А с телевидения, на котором Саша Грант прослужил, ну, наверное, лет 30 с чем-то, никто не пришел. Второй момент. Гроб был открытый. И, ну, с Грантом у меня были такие неоднозначные, но скорее теплые отношения, которые были слегка, конечно, охлаждены тем, что он, в принципе, несмотря на свою сложнейшую жизнь, 12 лет в лагерях, причем на Колыме еще отсидел, занимался криминальной хроникой, он при этом был сочетанием, с одной стороны, изысканного интеллигента с мечтой фарцовщика, я бы так сказал, потому что одевался он так, что если он вернулся бы в Москву, в которой его когда-то за фарцовку, ну и связанным с валютой делами, приговорили к первому сроку, то его бы там, безусловно, приняли за иностранца. Даже сегодня, хотя Россия уже совершенно другая. Он одевался как денди и вел себя, соответственно, всегда уравновешенность его предопределялась, естественно, вот этим сумасшедшим жизненным опытом. То есть, с одной стороны, интеллигентный мальчик, а потом тюрьма, кстати, наверное, кого-то из евреев, а в нашей аудитории они есть, может волновать факт, а как там с фамилией Рабинович на советской зоне? А там, на советской зоне, антисемитизма нету. То есть он может быть опосредован, то есть, скажем, если еврей трухлявый, но если он духовитый, то там антисемитизма нет. И я разговаривал с очень многими на эту тему. И получается, что для того, чтобы человека начали ценить по его внутренним качествам в условиях экстремальных сложностей в плане выживания, то весь этот национальная эта рознь, которая за пределами зоны, и опознание, какой национальности тот или иной человек, в лагерях отсутствует. Более того, если, например, вы хотите привить уважение к евреям, то самый лучший способ — это доказать, что ты настоящий мужик, сев в тюрьму. Кстати, я знаю таких людей, кто это доказывал, не сидя в тюрьме, хотя у них был печальный опыт в этом плане. Как вот, скажем, Борис Найфельд, наш Биба, который одел Магендовит 20 лет от роду в Гомеле, где очень хорошо было с антисемитизмом. А что еще? Саша, у него были изумительно интимные отношения с компьютером. Вот есть немного таких людей, которые очень любят свое дело. Вот, скажем, программист, которому пришла в голову какая-то мысль, и он флиртует практически с монитором. Я замечал за Сашей Грантом то же самое. Во времена, когда газета «Новое русское слово», в которой он сотрудничал с 1987 года, когда газета стала партнером радио «Народная волна», с 97 по 2002, и я любил зайти в огромную залу, где сидело человек 12 журналистов, то есть это единственный случай, когда была настоящая в этом плане газета, только в этом плане, да, естественно, потому что «Эмигрантская газета», она не занимается, собственно, журналистскими расследованиями, ее читателям это ни к чему. В этом отличие. И Саша смотрел на экран с таким интересом, что если бы он смотрел с этим интересом на, скажем, востребованную тёлку, то она бы обратила на него внимание, потому что одно дело, так сказать, примитивный стандартный флирт, а другое – это искреннее восхищение. Он одевался так, можно подумать, что у него был стилист. Ну, исключительно совершенно. Какие-то невероятно изысканные сочетания цветов там в пиджаке, рубашке и галстуке. Когда последние годы мы с ним виделись только, как вот скажем, в солдатском борделе, если вспомнить яму Куприна, когда, значит, одна проститутка лежит в постели, постель еще теплая от клиента, и заходит другой клиент в это время. И они сталкиваются в двери друг с другом, эти клиенты. А я про телевидение. Я приезжал несколько раз, там у меня были какие-то дела на телевидении, и Саша в это время заканчивал свою запись. И я должен был войти в студию, когда он заканчивал. И я его спрашивал, а что ты едешь сюда? Ну, ты все-таки в Квинсе живешь, это не очень удобно, в Бруклин доезжать, сейчас такой трафик в Нью-Йорке. А да еще так надо приодеться. А он говорил, что, ну, в принципе, это нужно мне. Это, ну, он, не помню какими словами, но вроде того, что это нужно для удержания чувства собственного достоинства. Потому что если ты сидишь, так сказать, в трусах перед камерой и ниже пупка тебя не видно, и ты, значит, сверху в рубашке с галстуком, то это неуважение к себе. И вот гроб открытый. Я подхожу. И, в общем, я думал, что я уже закаленный. Но лучше бы я его не видел. Потому что это был корпус от того человека, который остался у меня в памяти. Вот все, что я описал, как он выглядел, всегда на улыбке. Он, например, из таких ярких моментов, когда проверяется на вшивость, что ты стоишь вообще, когда в 2002 году один украинский медийный магнат разинул пасть на газету «Новое русское слово» и радио «Народная волна», то есть приехал с тем, чтобы их покупать, и прислал своих корпоративных овчарок, которые вообще не понимали, что такое СМИ такого масштаба, старейшая газета и молодое, очень уже большое радио в тот момент. А они с Украины У них свои представления. Он стал медийным магнатом, потому что он скупал средства массовой информации. Конечно, это был лакомый кусок. Ну и что за этим должно было последовать, это было понятно. Я-то, например, поспособствовал тому, чтобы это произошло, чтобы разорвать таким образом контракт, который был неразрываем. И меня интересовала кончина радио. Но Сашу вызвали первым, и я стоял за дверью, потому что меня тоже вызвали на беседу. И дверь была приоткрыта, и Саша вошел и сказал: «Вы знаете, сразу, чтобы не отрывать вас время, я скажу, что на снижение зарплаты за мой скорбный труд я не согласен. Если у вас есть что-то другое для меня, то давайте распрощаемся». Примерно так. И вышел. Ну, красиво, правда? Только в кино. Вот. Ну, остальное детали. Да, на Facebook, когда я постик разместил, что прощание с Грантом там-то, с Гулько там-то, 47 тысяч примерно человек отреагировали на это. Там было много перепостов. Обычно меня никогда вообще не перепостируют. Engagement тоже довольно интенсивный. Я просто посмотрел сегодня, перед началом шоу, потому что не знаю, сколько человек было на прощании у Гранта, но у Гулько в Лисовецком доме, кстати, название, столько ассоциаций. Тут и лиса, тут и сова, тут и советский. Изумительная фамилия у Аллы. И люди, которые пришли, их там было, наверное, человек 100, не знаю, это... Они тоже бывшие советские, все как один. Гроб был закрытый. И я туда приехал достаточно вовремя, но, к сожалению, ко мне слишком много внимания было от людей, которые пришли, в принципе, проститься с Гулько. И я многих не видел давно, и... особенно в этой обстановке вообще не видел никогда, и поэтому они одеты как-то по-другому. Знаете, так вот бывает, скажем, с человеком встречаешься только в парилке, когда вы голый, а потом однажды выясняется, что у него белый халат, и он доктор. Ну, и ты к нему пришел на прием, можешь не узнать. Вот, потому что мы обращаем внимание на антураж, а не на суть, как правило. И, в общем, ко мне подходило поочередно, то есть почти чуть не очередь было разных людей, кто хотел пообщаться. И я понял, что это преступно. То есть внимание забираю практически на себя. Просто одним своим присутствием. А вот. Ну и, собственно, про Мишу, что из замечательного. Там был один медийщик, который сказал, что ему только что прислали видео с Арбата, где люди, знающие о том, что ушел Миша Гулько, поют его песни на Арбате. Прямо сейчас, в тот момент, когда мы сидели в похоронном доме, и то, что осталось от Миши, лежало в закрытом гробу, и звучали его песни. На похороны Миши пришли наши лучшие местные певцы. Из всех не буду упоминать, но, скажем, Миша Боцман пришел. Я понимаю, что он не мог бы не прийти, но Миша ангажирован безумно. Он колесит по всей планете. Миша, который когда-то пел в Распутине. Кстати, Распутин сейчас уже реставрирован, и там какой-то другой ресторан будет. Ну вот, пожалуй, что и все. Многое узнал обоих, кстати, и о Гранте, и о Гулько, от людей, с которыми там разговаривал. Но это... знания, которые вам ни к чему. И на этой теме у меня все. Если кто-то по поводу услышанного о чем-то подумал, появились ассоциации, вы можете набрать номер телефона студии, это не запрещается, 718-303-90-90. А мы пока послушаем наших местных рекламодателей. Чуть раньше, чем положено, потому что неохота переходить к жизни после репортажа о смерти.

0: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
7: Толковище. Прямо сейчас.
8: У нас есть пара звонков. Прошу вас. Пожалуйста.
9: Доброе утро.
8: Здрасте.
9: Меня зовут Анна. Я вчера с вами познакомилась ближе. И очень-очень...
8: я вас узнаю по голосу.
9: Да, вы знаете. Узнаю. Вы знаете, вы совершенно другой какой-то даже человек. Не такой, какой по радио. Какой-то намного моложе и такой милый-милый. Даже никогда не могла себе представить, что вот такой вы. Понимаете, я... При всей этой обстановке совсем, может быть, неуместной, но мне было очень приятно, конечно, с вами познакомиться, поближе видеть вас.
8: Ну, это взаимно.
9: К сожалению, я не видела Карл, я была там до конца и даже немножечко рассказала про себя, потому что я по приезду в Америку была знакома, познакомил меня мой племянник, он был его... очень другом близким. И некоторые моменты меня связывают, но об одном, если можно, я расскажу быстренько.
8: Да.
9: Когда Борис Рабинер вел передачу на радио «Надежда» о паленой войной и на всю оставшуюся жизнь, он меня пригласил озвучивать музыкально эту передачу. Я работала с ветеранами уже тогда. И я приглашала интересных людей, ветеранов, которые рассказывали свои истории. И Мишу пригласила, говорю: «Миш, споешь что-то такое для ветеранов на радио?» Тогда был мой супруг жив и возил на квартиру к Рабинеру. Он в своей квартире вел эту передачу. Миша... говорит, для ветеранов вопросов нет. И вот и мне посчастливилось. Я даже там выступила и сказала об этом, что он аккомпанировал мне, я пела под его аккомпанемент. Это значимое такое для меня явление. А потом в конце передачи мы все вместе пели Рабинер, еще там приглашенные люди под аккомпанемент Миши. И потом еще мы встречались в других местах. Вот ярмарка Брайтонская, когда на Брайтоне в конце августа происходит. Вы, наверное, знаете. Ярмарка. Съезжаются все штаты там. И последний раз мы с ним встречались на сцене. На сцене года 4 назад. На ярмарке. Вот. И такие у меня воспоминания. А Миша были... конечно, я пожелала вот так встретиться с общиной очень приятно. Желательно в других, только в другом месте и при других
8: обстоятельствах. Да, вы совершенно правы. Анна, спасибо, дорогая. У меня времени не хватает. Вы совершенно правы. Но мы, как община, давно по другую сторону холма. Мы не можем встречаться в других обстоятельствах. Мы теперь всегда будем встречаться, пока мы не кончимся, только в таких. Потому что произошла ассимиляция, нового притока иммигрантов нет. И все это абсолютно естественно. Может быть, это грустно, но во всем можно находить позитивное. Скажем, в преклонный возраст сопряжен с такими страданиями, которые ни одно признание толпы, так сказать, не сведет на нет. И поэтому смерть – это избавление от болячек. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
10: Пошел ты нахуй, Бердута, блядь.
8: Да. Окей, я пошел. А теперь что скажете вы? Прошу вас.
11: Да, привет, Сеф, это Карл.
8: Карл, привет, дорогой.
11: Рад да, тебя видеть. Слушай, да. Ой, слушай, я тоже.
8: При всех обстоятельствах.
11: Да, это действительно, это очень грустно. Многие люди об этом говорили, что вот так вот нас, что называется, лично нос к носу судьба сводит тогда, когда хотелось бы, собственно говоря, какими-то другими эмоциями делиться. Но что касается Миши, видишь, с другой стороны, легко было сидеть. Ты, наверное, обратил внимание, что я был там в самом дальнем углу, чтобы никому ни глаза не мозолить. Я ведь, в общем, как, я пришел в мае 98-го, ушел в феврале 2002-го, то есть работал-то я там недолго. Но я тебе скажу, это единственное, чем я был огорчен, что я, конечно, тоже очень надеялся там гораздо больше народу увидеть. А так получается, что, собственно говоря, из тех, с кем я так нормально, плотно общался, собственно говоря, это ты был и Олежка Фриш, и, собственно говоря, и все, понимаешь? Конечно, еще, по крайней мере, человек 15-18 должны были туда прийти, по моему мнению, понимаешь? Для которых, в общем, Миша даже больше значил, чем для меня. Просто я такой, я не знаю, может, я очень восприимчивый, может, я очень эмоциональный такой человек, но я тебе скажу, что по должности, а я ведь там был не так, как вы, люди творческие. И я там был, собственно, не с русской стороны, а я-то там, в общем, был с американской стороны. Я был часть администрации, часть менеджмента. То есть я командовал этим customer service. И там люди ко мне приходили только по действительно какой-то там административной нужде, когда им нужно было какие-то проблемы прокачать. Ну, в общем, и Миша в том числе. Но для меня это было счастье. Я тебе скажу, что вот из тех людей таких, ну, которых знают все, меня, скажем так, по должности знакомили там с Крутым, с Дунаевским, с Журбиным и там два человека, которые на самом деле мне запомнились еще рукопожатие, я до сих пор ценю и я помню, это Александр Межеров, поэт, и Миша вообще был просто солнышко. Вот он был солнышко, куда бы он ни заходил, все время становилось лучше, светлее, ярче, веселее. Вот он такой был человек, он как целое такое облако кайфа, которое ходило и всем улыбалось. Понимаешь? Всем улыбалось. Я уверен, что у него жизнь была не намного лучше твоей или моей, но я не могу так улыбаться, как он улыбался. Вот это был действительно талант, понимаешь?
8: Да, Карл, спасибо, дорогой. Ты совершенно прав. Кстати, и Грант, и Гулько владели Феней изысканно. И хотя Гулько не имел неприятностей, как выражаются интеллигентные люди, когда спрашивают, а вы не сидели, а вместо этого говорят, у вас были неприятности. Но один на один – да, а так нет. На публике нет, к сожалению. Потому что это было на самом деле... Очень интересно. Не у всех почему-то на публике это получается. У Гранта могло получиться все, что угодно. Он любил самопрезентацию. У него это получалось блестяще. Причем, естественно, а не потому, что у него были профессиональные навыки или какая-то школа. Наоборот, даже человек, который пишет, он обычно ведет себя скованно-казенно, когда появляется на камере или звучит по радио, страх есть определенный для того, чтобы остаться, стать самим собой на публике, потому что это разрушает создающийся практикой имидж. Но насчет того, что вот это сочетание, с одной стороны, 46 тысяч человек отреагировали на сообщение о том, что будет панихида, а народу пришло немного, это, во-первых, существует гигантский, так сказать, притягательный магнит соцсетей, потому что это очень удобно. Тебе не надо никуда идти, ты можешь иметь свой круг людей, единомышленников, у вас могут быть любимые темы, не выходя из дома. Если ты скрываешься за кличкой или там за образом каким-то тоже, то никто не знает, что ты старый пердун. Ну, к примеру, например. Вот, можешь даже пофлиртовать со старушкой, которая тоже скрывается за чем-то. И вообще, скорее всего, то, что, может быть, даже это и не старушка. То, что, в общем-то, если говорить о наших стариках, то не все умеют, так сказать, завести аккаунты, поэтому иногда они пишут от имени представителя другого пола, используя, видимо, аккаунт своих детей, которые уже не пользуются Facebook. То есть русский Facebook в Америке, он по демографии, наверное, самый старый. Но у этих людей утрачиваются социальные навыки и социальные потребности. Это, кстати, касается всего, не только способности оторвать свою задницу и пойти куда-то с людьми. Это у молодых людей из-за того, что нет навыков знакомства экспромтом, а все запрограммировано, или ты идешь на дейтинг-сайт, или ты идешь, я не знаю, в места, где собираются одиночки, и всем понятно, что если ты туда попал, то, значит, ты ищешь себе партнера. Но они утрачивают, потому что не хватает практики, утрачивают способность к общению. И это же самое происходит здесь. Утрата способности к общению. Это, так сказать, утрате все возрасты доступны. В общем, с этой темой все на сегодня. Как всегда, желательно, чтобы нас чему-то это научило. А ночью мне снились такие кошмары. То есть в это трудно поверить. Но там с перерезанием горла, какие-то вовлеченность, какие-то страшные кровавые дела, причем там было довольно много уже давно мертвых людей из моего близкого окружения. Я проснулся в час ночи, то есть я вообще сплю всегда как убитый, а тут из-за того, что мертвые снились. Вот, наверное, это я был под влиянием, конечно, образа останков Александра Гранта. Наверное. Поэтому евреи что-то умное делают, когда не допускают посмотреть на покойника. За исключением родных, которые должны его опознать. А теперь история, которая касается живых, но у которых есть проблемы. И у меня была картинка под это. Сейчас я посмотрю, есть или нет. В «Нью-Йорк Таймс» очень интересная статья по поводу женщины из России. Вот сейчас вот она. Вот эта женщина в очках со своим мужем. Значит, почему я вам эту историю сейчас предлагаю, вы поймете.

0: Ее арестовали, она попала в холодную комнату с горсткой женщин. Это еще было до летней жары. Причем недосып, как она рассказывает, я это все узнал из газеты, естественно, был ее постоянным явлением. Почему? Потому что свет горел всегда, в камерах всегда горит свет. Ручные радиостанции, которые носили охранники, трещали днем и ночью в коридоре. Причем она вспомнила, что в интервью, которое она дала New York Times, что когда у нее был день рождения, она как раз была за решеткой в это время, она поделилась шоколадом, который заказала из комиссариата, там есть лавка типа, поделилась с другими русскоязычными заключенными. И благодаря этому параграфу статьи я узнал, что там в одном помещении держали женщин из России, Украины, Белоруссии и Армении. 120 женщин в заключении, на 120 женщин 7 душевых. Из них работали только 4. Питьевой воды было мало. Больным отказывали в лечении до тех пор, пока им не понадобилась госпитализация. Были такие случаи. Одна мигрантка с диабетом, в ее 70 лет, умоляла об инсулине, но безуспешно. И после ареста ее заковали в кандалы на лодыжках, на талии, на запястьях. Связка такая. Погрузили в фургон, на котором не было написано «хлеб», но там не было также и кондиционера, который отвез их всех задержанных к центру содержания в Аделанта. И дело ее представляет собой новый фронт вообще, в принципе, в кампании президента Трампа по массовой депортации. И один из компонентов этой программы – это аресты в аэропортах людей, чьи визы истекли, но у которых есть активные миграционные дела – и нет никакого криминального прошлого. И хотя заявителей на грин-карту с просроченными визами могут задерживать, потому что это разрешает федеральное законодательство, предыдущие администрации не считали их пребывание в стране незаконным. Но поскольку администрация Трампа стремится удвоить, то есть у них квота, хотят понравиться президенту, они стремятся удвоить количество ежедневных арестов до 2000 человек, то есть любой ценой их надо найти, то в результате происходят задержки и попытки депортировать тысячи людей, которые считали до задержания, что они соблюдают все правила. И вот эта иммиграционная программа Трампа, которая помогла, в принципе, попасть ему в Белый дом на второй срок, она была поддержана его избирателями. И интересно, что она теперь становится как бумеранг, она прилетает обратно к тому, кто запустил ее. Она становится ахиллесовой пятой республиканской партии перед промежуточными выборами, поскольку даже некоторые члены базы, так сказать, основной, то есть поклонников, начали осуждать жесткую тактику ICE. И вот это вот деликатный момент в таком грубом деле, как политика, где, казалось, вообще там три сосны, и каждый из нас считает себя за политтехнолога, но то, что работало только что на тебя, завтра может перестать и даже будет работать против тебя. И вот эта гибкость в понимании того, что происходит, она, конечно, манипулируема, потому что нами манипулируют сейчас, чем нас больше, тем легче нас обработают. Поодиночке, если всех разбить, то это почти невозможно. Но все вместе толпу обработать очень легко. Я, в принципе, могу сейчас начать принимать звонки. Остались 5 минут до окончания сегодняшнего шоу. Туман, как в Лондоне. Манхэттен не виден из окна. А если есть желающие что-то сказать, телефон студии 718-303-90-90. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
1: Еблан хуиста.
0: Да, опять. Это наш красавец. Он всегда так этого отключил. Пока он набирает. Все телефонные линии свободны. Все телефонные линии свободны. Но звонков нема. А чат, наверное, там тоже, как всегда, глухариный ток. Да, там все совсем про то, что не иметь.

0: никакого отношения к нашей жизни и к нашей смерти, между прочим. Теперь слово вам, пожалуйста. Прошу вас.
1: Да, доброе утро, Сева. И
0: Саша, Сева, здравствуйте.
1: Большой привет. Да, я считаю, что да, умершим наша память, живущим то, что мы можем сказать. Я вот по последней вашей теме хочу сказать, что я очень горд тем, что я живу в штате Нью-Джерси, где есть такое положение, что наши мотовиклы не делятся информацией с полицией, например, как в некоторых других штатах, которые может прочитать по машине, по вашему лицензу на машину, кто хозяин и в каком статусе этот хозяин. Вот некоторые штаты передают это. Наш штат не передает, я так думаю, что и Нью-Йорк не передает, и Коннектикут, и еще несколько других. И то есть и они по закону запрещено передавать эту информацию, поэтому ISIS не может вычислить по машине, по этому номеру, номерному знаку, владелец он законно в этой стране. И незаконно, хотя по логике, если ты получаешь driver license, то мы не можем. У нас не может получить нелегальный человек driver license, там столько поинтов. Если я, который 100 лет уже давно гражданин, я все равно, когда я передаю driver license, я прихожу и с меня требуют все эти поинты, хотя если у них есть уже это картотеки, что я себя гражданин, какого черта они у меня опять это спрашивают. Я горд за то, что в Нью-Джерси такие законы. Спасибо вам, хорошего дня, всех благ.
0: Да, и вам спасибо, Саш, хорошего дня вам тоже. А теперь слово вам, прошу вас, пожалуйста.
2: Вот вы говорите, что нас всех можно легко обработать. И вот я когда приехал, когда я получал гражданство американское, мне никто никогда не говорил, что я должен поливать грязью Советский Союз или Россию, там, или какую-то еще страну. То есть этого не было. Вот, а правду говорить на вашем радио вы просто не даете иногда. Вот не даете, просто не отключаете меня демократично, говорите, что вот так-то и так-то. Вот это опять зонит.
0: Но, друг мой, у вас опасная болезнь. У вас наваждение. Вы четверть века стремитесь в эфир и ни разу не отреагировали ни на одну из тем, как и сегодня, впрочем. То есть судорожно человек пытается за что-то уцепиться и уже без этого жить не может. У меня осталась буквально одна минута. Есть интересная очень тема про программы лояльности. Вот, скажем, я покупал себе сейчас hiking shoes, и мне там... Ну, они довольно дорогие стали, но если они хорошие, то значит, они всю жизнь будут служить. Непонятно, сколько еще жить осталось. И программа лояльности. Значит, купил, тебе говорят, скажите свой email и 20% скидки. Ну, я дал и получил 20% скидки. Так вот, это очень, так сказать, двойное течение у этого. Скажем, если... Вчера днем прочитал статью журналиста из такого портала, он называется Wired, то есть те, которые в курсе Wired. Он запросил копию своих данных у сети McDonald's и получил файл объемом в 515 страниц о его привычках. И он оказался гораздо более подробным, чем узнал сам о себе. И об этом будет отдельный материал завтра, а на сегодня... Всем хорошего дня, и я прихожу к обслуживанию Васи Каплана. Пойду готовить ему завтрак. Будьте все здоровы. Живите тут.
3: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь. Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. По традиции мы с вами сначала на бейсбольных полянах. Набрал уже давно скорость. Регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг пройдет не более месяца, чуть больше месяца, и будут кубковые матчи. Вчера Янки сыграли в Торонто и выиграли со счетом 4-3. Балтимор выиграл у Тампы. Тампа борется с Янки за первое место на востоке американской лиги. И в Питтсбурге Бостон Ред Сакс потерпели поражение на востоке национальной лиги. Метрополитенс, моя команда, выиграла в Вашингтоне. Атланта выиграла дома у Аризоны. Что происходит в турнирных таблицах? На востоке американской лиги у Тампы 74 победы, у Янки 69. У Бостон Ред Сакс 66 побед, на востоке национальной лиги уверенно лидирует Атланта Брейвс, у смельчаков 74 победы, у Филадельфии 67, моя команда Метрополитенс на пятом месте 55 побед, но уже 69 поражений. В субботу в бейсболе произошло нечто, чего не было ни разу за более чем 100-летнюю историю главных бейсбольных лиг. В субботу команда Сент-Луис Кардиналс вызвала из фарм-клуба 23-летнего нападающего Джошуа Баэса. Баэс 5 лет провел в фарм-клубах, никогда не играл в основной команде. И вот в субботу утром его вызвали в основную команду. Он выходит с битой и хоумран. Далее по ходу матча он еще 2 раза выходил с битой атаковать. И оба раза мяч летел за пределы стадиона. Таким образом, новичок в первом же матче в своей карьере, профессиональной карьере в основном клубе сделал 3 хоумрана. Ничего подобного в истории главных бейсбольных лиг ранее не было. Мы с вами на площадках женской НБ. Вчера состоялся принципиальный матч в Атланте. Встречались Атланта Дримс принимала команду Индиана. Они шагают почти что нога в ногу в турнирной таблице. И гости из Индианаполиса выиграли со счетом в дополнительное время со счетом 95-91. Наша подруга-красавица Кэтлин Кларк набрала 26 очков и выдала 9 голевых пасов. Днем ранее Миннесота, которая лидирует в турнире, играла в Лас-Вегасе с действующими чемпионками и победила со счетом 92-87 в турнирной таблице. Миннесота 29 побед, Голден Стейт 24, Вегас 24, Индиана 23, команда Нью-Йорк Либерти идет на 6-м месте. 22 победы, 14 поражений. Теннис набрал скорость в турнир. В Цинциннати сегодня будут матчи 2-го и 3-го раунда. Вчера сошел с дистанции Даниил Медведев. Второй номер турнира днем ранее, в субботу сошел с дистанции 3-й номер турнира Новак Джокович. У девочек все посеянные шагают дальше. В частности, вчера вышла в 3-й раунд Елена Рыбакина, у нее 2-й номер. И несколько слов о футболе, европейском. Вчера команда Нью-Йорк Сити Футбол Клаб играла с командой из Финляндии, потерпела поражение со счетом 3-2. Днем ранее, в субботу, Нэшвилл, лидер на Востоке, принимал команду Интер Милан, команда, в которой играет Месси. Нэшвилл выиграл со счетом 4-1, и команда Нэшвилла уверенно лидирует в Восточной конференции. 43 очка, у Майами 38, у Нью-Ингланд Революшн 30 очков. Команда Нью-Йорк Сити Футбол Клаб занимает 8-е место, Нью-Йорк Ред Буллс занимает 9-е место. Ну и в Англии был сыгран традиционный матч открытия сезона в Кардиффе. Обычно они играют в Лондоне такие матчи, на этот раз был в Кардифф-Сити. Команда чемпион Англии Арсенал играла с обладателем Кубка Английской футбольной ассоциации Манчестер Сити. Традиционный матч открытия сезона. И Арсенал, моя команда, победила со счетом 3-0 в пятницу начинается чемпионат премьер-лиги, о чем мы с вами будем говорить много-много-много. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное понедельничное пожелание. Продолжайте укреплять капиталистическую систему в Соединенных Штатах. Слушайте передачи «Голоса». Передачи Дэвидсон Радио, и будьте здоровы! Ну, ёб твою мать.

0: Great amenities.
1: Planning our next vacation?
0: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
1: Find anything good?
0: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
1: It has great rehab, right?
0: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
1: Perfect.
2: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.

0: Миша. Братславский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Дэвид Зон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Александр Флинт. Сегодня у нас начало новой недели. Вчера состоялись похороны Александра Гранта, нашего сотрудника, Царство ему небесное. И также состоялись похороны известного певца и деятеля русской эмиграции Михаила Гулько. В общем, конечно, к сожалению, жаль, что мы встречаемся именно на таких ивентах, вот в основном, но тем не менее, понимаете, вот когда туда приходят все эти люди, которые вспоминают все, что произошло, все вот эти, как говорится, хорошие дела, которые эти люди делали, что они из себя представляли, это все-таки говорит о том, что, ну, в какой-то степени вот эта наша община, она продолжает существовать, она в какой-то степени развивается, то есть не все стоит на месте, к счастью. Ну, вот это самое главное, я думаю, потому что, к сожалению, надо сказать, что вот, ну, та эмиграция, которая вот была у нас, она, вот, к сожалению, она закончена. К сожалению. И вот мы сейчас, когда говорим о том, что вот мы находимся в новой какой-то Америке, то есть вот, знаете, многие люди не понимают, о чем мы говорим. Понимаете, вроде бы вся та же самая Америка, мы типа там живем дальше и так далее. Нет, на самом деле мы в другой Америке. Мы в другой Америке, эта Америка изменилась с нами, и вообще как таковая, ну вот это вот изменение, это же, вы понимаете, оно никогда не стоит на месте. Оно всегда меняется, но просто мы, вот, к сожалению, что-то упустили по дороге, каким-то образом вот это проморгали эту ситуацию, вот так далее. И вот надвигаются какие-то постоянные вопросы, которые вот нас постоянно мучают и что-то далее. Вот я вчера разговаривал с целым рядом людей, я сейчас не буду говорить подробности, но, в общем, и я задаю вопрос, вот почему, потому что мне очень множество пришло имейлов по поводу того, что я рассказывал в четверг, в пятницу, о моих по каких-то предложениях и так далее. Ну вот смотрите, давайте вот пройдемся просто по тому, что у нас происходит. Ну вот прежде всего, то есть вот есть такой консервативный, я считаю просто его нормальным человеком, Виктор Дэвид Хэнсон, он интересную фразу сказал вот в своем обращении вот буквально 2 дня назад, что вот мы не штурмовали пляжи Нормандии, не проливали кровь, не гибли в окопах Первой мировой войны, не жертвовали всем во время Второй мировой войны, лишь для того, чтобы выслушивать новичков, ну, то есть новоприбывших в Америку, поучающих нас, почему Америка – это страна расизма и пороков. Думаете, Гамильтон и Джефферсон сражались, умирали ради вас? 250 лет американской крови от Геттисберга до Белла-Вуд, до Ива-Джимы, лишь для того, чтобы приезжие в первом или втором поколении заявляли, ваша конституция – мусор, отцы-основатели были расистами, когда мы придем к власти, мы все это разрушим. Хватит. Это наша страна, мы ее построили, мы защитили ее ценой собственных жизней. Если приехали сюда, ассимилируйтесь или убирайтесь домой. Вот я вот тот же самый месседж скажу. Это не есть расизм. Знаете, когда нам говорят, вот это расизм. Нет, это не расизм. Нормальный человек, вы понимаете, имеет право, и даже не право, наверное, скорее всего, даже обязанность защищать свой собственный дом. Защищать то, что его. В Америку никто никого не тащит силком. Если вы приехали сюда, значит, вы согласились заранее, с условием, что есть вот такая Америка, так как она есть. Так как ее уже построили, поэтому из-за того, что ее так построили, она такая процветающая. Поэтому вы не можете сюда, например, принести вот тот ислам, в котором есть на сегодняшний день в этом нашем сумасшедшем мире, и сказать, что это та же самая Америка. Нет. Почему-то ни одна исламская страна вот так себя построить не смогла. Значит, об этом это что-то говорит. Потому что ислам является основополагающим фактором этих стран. От Марокко до Пакистана. И вот сейчас даже, понимаете, к сожалению, величайшему моему, я должен сказать, что это становится и основой, или вернулось обратно в Центральную Азию. Советская власть это долго выбивала, оттуда вычищала. К сожалению, это возвращается обратно. Причем возвращается в какой-то жуткой форме, потому что это возвращается в виде антисемитизма, которого там никогда не было. Или был в минимальной форме какой-то. Вы понимаете, вот в чем дело. И ты начинаешь задавать себе вопросы, что происходит. Так это в чем Америка виновата? Нет, это именно какие-то местные условия. Местные вот эти верования, традиции и так далее, которые привели вот к такому краху, что все эти страны являются, понимаете, в разной степени помойкой. И я не вижу, понимаете, большой очереди
в коммунистический Китай. Не вижу большой очереди в Россию попасть. Я не вижу большой очереди попасть в какие-то, понимаете, замечательные страны Африки. Со всеми их революциями и режимами и так далее. Вот пожалуйста. Население в Соединенных Штатах, население геев, периодически произносят фразу, что они за Палестину. Ну вот, пожалуйста, вчера буквально. Парламент Сенегала, такой замечательной страны, принял решение, что за сожительство двух мужчин, даже не за брак, за сожительство, их будут сажать минимум на 10 лет в тюрьму, из которой вы, скорее всего, не выйдете никогда. Вот за это дают 10 лет. Скажите, хоть одно где-то выступление есть, хоть в одной нормальной вот этой всех этих организациях о правах человека, Amnesty International, об одном, о другом, о третьем, о десятом. Где вот хоть одно что-то выступили по этому поводу? Если это фактически акт человека независимой какой-то теории. Понимаете, что людей будут сажать за то, что у них такая сексуальность. В Америке этого не делают. В Европе, в нормальных странах этого давным-давно не делают, от этого ушли, потому что эти страны развиваются, а эти стоят на месте, где-то в каких-то древних, каких-то веках. Вот это вот Сенегал, вот это вчера, понимаете, всесборная овация была принята в парламенте. Дальше, по вопросам того, что вот ко мне пришли. Мне начали учить, меня поучать начали, что типа цивилизация началась не в Европе и так далее. Я не сказал, что человеческая цивилизация началась в Европе. Господа, не надо мне вкладывать ваши мысли в мою голову. Это немножечко смешно, понимаете? Потому что цивилизация человеческая, то есть самое древнее какие-то происхождения, это Шумер, то есть Месопотамия. Это сегодняшний Ирак, вот что-то между Ираком, Сирией и вот так далее, в разливах двух рек Тигра и Ефрата. Это самая древняя цивилизация, где-то порядка, ну, давайте так говорить, где-то 4,5 тысячи лет до новой эры. Это вот примерный вот срок основания этой цивилизации. Есть отдельные города, которые старее. Например, Иерихон. Иерихону порядка вот, на сегодняшний день 10 тысяч лет. Но это один город, а не цивилизация. Европейская цивилизация началась прежде всего в Греции. Потом перешла в Рим. И Европа на сегодняшний день, ну и Америка, и все проекции вот этой европейской цивилизации наследовали оттуда законы, философию, метафизику, критическое мышление, логику, построенную на законах и определениях, на доказательствах математику, политическую теорию, политологию, построение государства, науку, как вести историографию, риторику, каким образом вести споры. Кстати, очень многие у нас-то не умеют делать. Литературу, этику, эстетику, образование, гражданскую культуру вне религиозной культуры. Что такое гражданство, что такое гражданин, публичные дебаты, это все пришло из Греции. Театр, планирование городов. Архитектурные законы какие-то, архитектурные украшения. Четкое, понимаете, разделение на, понимаете, вот это вот здесь подходит одно, один стиль, здесь другой. Образование общественное. Появление четкого алфавита. Это все пришло из Греции. Не из Египта, не из Шумера, не из Вавилона. Знаете, вот это основание тогда пришло из Греции. Частично, Греция это впитала себя из древнееврейской культуры. В частности, понимаете, какие-то есть зависимости алфавита, есть очень множество перекличканий греческой философии и еврейской философии. Понимаете, то есть, потому что Греция развивалась примерно, то есть, вот главный... то, что называется Axial Age, когда в Греции произошел какой-то внезапный взрыв
мысли и вообще развитие, это где-то 5 век до новой эры, это тот же самый 5 век до новой эры, когда это эра пророков в Иудее. Поэтому, возможно, были какие-то переклички, понимаете, между ними. Мы четко установить это не можем. Но факт остается фактом, что европейская цивилизация в сегодняшнем виде вот именно основана на вот этой греческой культуре. Дальше, когда уже появилась вот эта проекция иудаизма в виде христианства, то есть надо сказать, что европейская культура адаптировала себя иудейско-христианские ценности. Законы, вот так далее, вот понимаете, 10 заповедей, фактически, которые лежат в основе любого европейского, американского, австралийского закона. Что бы мы тут ни говорили, как бы мы ни спорили на эту тему. Как они применяются, это, скорее всего, вот идет из Греции. А то, что закон сам по себе, это написал тот, вернее, принес с горы Синай тот самый Моисей, ну, извините. Вот как-то так. И вот это неотложная истина. Понимаете? Поэтому, когда я вот говорил вот то, что я говорил в четверг и в пятницу, вы посмотрите, вот на сегодняшний день то, что происходит с нами, или вернее, что нам предлагают делать вот эта вся эта толпа товарищей слева, они проводят так называемое, то, что называется на английском conditioning. На русском я вот нашел все-таки какое-то вот слово, которое подходит, которое объясняет, это называется обработка. То есть нас обрабатывают на сегодняшний день в политическом и идеологическом смысле слова для принятия того, чтобы мы приняли, что черное это белое, а белое это черное. Они пытаются нам сейчас доказать, например, что вот в том виде, которым есть на сегодняшний день, ислам это религия любви и мира. Это, извините, вранье. Вранье, потому что в исламе, в Коране, есть полно каких-то проповедей и заповедей, которые являются, и это, кстати говоря, пишут специалисты по исламу, что более поздний ислам, то есть они вот я цитировал Аян Хирши Али, она говорит, что есть часть ислама, который базируется на более ранних высказываниях Мухаммеда духовных, которые были в Мекке, потом его выгнали из Мекки, он, видимо, осерчал на все это и начал писать более военизированные проповеди, которые являются мединским, вот в Медине написано, они более именно такие радикальные. Но давайте смотреть дальше. Давайте смотреть даже не на столько идеологию, сколько на практику. Вот эти все страны, которые где на сегодняшний день есть ислам, эти страны не были изначально вот с нулем каким-то в виде религии. Они были христианские. Египет был христианский. Ирак, Сирия были христианские. В Персии, в Иране была совершенно своя религия, которая была уже к тому, сколько лет уже? Ну где-то 1500 лет. У них были свои боги, свои, как говорится, свой пантеон и так далее и тому подобное. Это было в Иране. Были свои верования какие-то в Турции, вот так далее. Если это не были греки, допустим, то там были какие-то свои верования. Бывшая хетская цивилизация. В Египте были до христиан, там были совершенно другие боги, и так далее, древний Египет и так далее. То есть, грубо говоря, каким образом вдруг все эти христианские и просто самобытные какие-то религии, вдруг все стали исламом. Это что, все произошло, они все дружно, разом вступили в ислам? От полного офигения, от счастья этой религии, что ли? Боже упаси, их завоевали, их подчинили. Возможно, многие вступили из-за страха. То есть, как я уже рассказывал, что вот соседнюю деревню сожгли, а эта деревня решила, слушайте, мы не хотим быть сожженными, давайте мы войдем в этот чертов ислам, чтобы нас никто не трогал. И уже будем так, как они требуют. И вот посмотрите, если вы хотите выйти из ислама, вот когда у вас, допустим, вся эта, вам ничего не угрожает, вам говорят, что вам после этого отрежут голову. То есть выйти вы из него не можете. Что это за мирная религия? Что это за религия мира вообще как таковая? Я вот все пытаюсь понять. Дальше. Те мусульмане, которые заявляют, что они moderate, то есть они как бы умеренные. Окей. Значит, они должны тогда признать, что они фактически не признают все аяты, ну то есть все главы Корана и шариата. То есть они признают только то, что они хотят признать.
Но это вот то, если они этого не делают, значит, они тогда вам голову морочат, их морочат голову самим себе. Значит, они просто обычные мусульмане, именно старого такого толка, а не новые мусульмане, которые понимают, что все нужно каким-то образом принять критическое мышление даже по отношению к религии. Вот есть евреи, например, что не религиозные, они не принимают целый ряд каких-то устоев, которые есть в иудаизме как таковые. Ну хорошо, они все равно себя считают евреями. Правильно, почему? Потому что они не соблюдают какие-то для них, допустим, дикие там трактаты. Окей. Но это есть среди мусульман, это не признается. Значит, либо вы, значит, вы тогда признаете, что окей, да, я вот хочу выпить там коньяка, допустим. Это считается большой табу в исламе. Ну, значит, я какой-то новый мусульманин, или я не мусульманин, неважно, как вы называете это, но я уже не могу тогда говорить, что я мусульманин. Потому что на сегодняшний день в практике, или даже так в юрисдикции, такого понятия, как умеренный ислам, нет. И когда мы про это говорим, то есть такие вот, допустим, как Эрдоган, говорят, нет такого понятия умеренный, есть только ислам вообще. А умеренного нет. То есть даже когда мы хотим его найти, мы проецируем то, что давайте вот действительно найдем какую-то нормальную, приемлемую форму, понимаете, сосуществования, где они друг друга должны убивать по этой религии. Или по религиозным каким-то там, я не знаю, наработкам с обеих сторон. А именно, понимаете, давайте сосуществовать. Они нам говорят, нет, такого быть не может, есть только единый ислам. Во! Вот в этом вся беда. Вот в этом вся беда. Потому что мы именно должны говорить о том, что в том виде, каком он есть на сегодняшний день, ислам это, вот ислам без умеренных мусульман или тех, которые не соблюдают, является военизированным культом захвата. Это не религия. Это именно военизированный культ. Человеконенавистнический культ, который, понимаете, готов подставить детей и женщин ради соблюдения, ради выяснения каких-то целей. Вот, например, вот вышла сейчас статья, я не сегодня про нее говорить не буду. Ну, а, значит, вышла статья одного австралийского автора, который говорит, что Хамас считает колоссальным успехом то, что произошло сейчас в Газе. Что то, что убили, вот Израиль, то, что, как говорится, убил в ответ на, там, на вот этот вот акт 7 октября больше 70 тысяч палестинцев, это для них колоссальный успех. Ты начинаешь думать, боже мой, о каком успехе речь ведется? О каком успехе ведется речь вообще как таковая? Что мы обсуждаем? Однако это считается так, вы понимаете? Люди в этом уверены. Дальше, ну, тут у нас остается буквально несколько секунд, я скажу, то есть меня обвиняют еще в расизме. Сказали, что вот типа ты там против одних меньшинств, так далее. Я не против меньшинств, нет. Я против сумасшедших меньшинств или тех, кто себя проецирует. Вот, например, сейчас идет от республиканской партии, черная женщина Даниэль Картер Уолтерс, она идет на, пытается попасть на место мэра Чикаго. Абсолютно здравый, нормальный человек. Все, для меня она уже белая, белая не по цвету кожи, а по своей голове. Потому что цвет кожи меня в принципе-то не волнует. Так, сделаем перерыв и продолжим.

0: Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
2: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
3: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Дэвидсон Радио. Радио.
7: Американское радио на русском языке.
6: Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
9: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я тоже вот приведу интересный пример. Вот Билл Марр, которого многие ура-патриоты справа терпеть не могли и сейчас даже не могут и так далее. Но вот... Понимаете, реальная, на самом деле, любовь к Соединенным Штатам, она не определяется любовью конкретно к Трампу. Для меня это совершенно четко понятно. И поэтому даже вот вне Трампа, но Билл Марр интересную вещь сказал такую, которую и он понимает, и я понимаю, и всем остальные понимают. Вот он пишет, you have to answer one question, do you like Western civilization? Because that's what we are, and that's not negotiable. То есть, еще раз, повторю на русском. Вы должны ответить себе на один вопрос. Нравится ли вам западная цивилизация? Потому что это то, что мы есть. И это не подлежит обсуждению. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Мы не собираемся взять, изменить свои истины, свое поведение, свои какие-то наработки. Понимаете, взять, снять все памятники Вашингтону или Джефферсону, или Гамильтону, или еще кому-то. Почему? Потому что они кому-то сейчас не подходят по их сегодняшним установкам. Потому что когда-то они владели рабами, или были белые, или потому что совершали не то, что было абсолютно прогрессивно и правильно, как говорят сегодняшним днем. Мы не собираемся это делать. И не должны собирать, мы должны защищать это. Вы понимаете, каждый вот этот памятник Вашингтону, как это не глупо, может быть, звучит для многих, это олицетворение вашей жизни, господа. Это олицетворение ваших прав. Потому что, понимаете, если вы не реагируете на то, что сняли какой-то памятник какому-то Джефферсону, ну и черт с этим Джефферсоном, вы скажете, кто он такой, блин? Жил там когда-то, непонятно, какой-то там, я не знаю, третий президент Соединенных Штатов. Ну и черт с ним. Он на мою жизнь не влияет. Нет, он влияет на вашу жизнь, господа. Он влияет на вашу жизнь в прямом виде. Почему? Потому что он написал «Биль о правах». Потому что он был один из самых продвинутых президентов. Потому что он продвигал ту самую свободу, которой вы сейчас пользуетесь. Если его отменят, отменят и вас. Отменят его свободы тоже вместе с ним. Неужели не ясно? Понимаете, как только начинаются нападки на какую-то личность, начинается просто тут же начинается отказ от того, что эта личность предлагала сделать. То есть отказ от идеологии. И на что это они меняют? На вот этот вот ислам или на что они предлагают это поменять? На пролетарский интернационализм? Мы уже жили с ним. Мы уже слышали про это, про эти прекрасные идеи. Все от них поубегали, кто куда может. Вот певица, например, христианская певица из Ливана, Элиса. Красивая молодая женщина. На Востоке очень много красивых, именно красивых женщин. Вот она, понимаете, взяла, понимаете, куфею, понимаете, и говорит, я ее не буду носить. И бросила в толпу. Ну вот интересно, понимаете, вот что с ней будут делать после этого. Понимаете, ей кидают ее обратно, она ее кидает им. Понимаете, еще раз повторяю, вот эти все страны, которые сегодня исповедуют ислам, от Индии, там самая большая minority это мусульмане, до Марокко, до стран Африки и так далее, они когда-то не были исламом, понимаете, страной ислама. Туда пришли завоеватели, покорители, которые убили мужчин, изнасиловали женщин, отправили детей в рабство. И вот таким образом эти страны стали исламскими. И это то же самое, что они сейчас делают с Европой и с Америкой. Они просто это делают более тонкими методами, более современными методами, при поддержке наших полезных идиотов слева. Потому что наши полезные идиоты слева нашли хорошую благодатную почву, понимаете, на объединении, в том, что они объединяют свои марксистские идеи с исламизмом, который приходит из этих стран. Вот о чем ведется речь. И все это сдобрено. Если кто-то еще, понимаете, пытается, как говорится, мыслить в эту пользу, сдобрено жутким антисемитизмом, который идет, ну, как вот лакмусовая бумажка любого подобного процесса. То есть, если вы думаете, что это пройдет рядом с вами, потому что вы, типа, поддерживаете там Карла Маркса какого-то. Карла Маркса поддерживали все русские революционеры. Еврейского происхождения. Зиновьев, Сокольников. У них же еврейские фамилии были, на самом деле. Зиновьев — это псевдоним. Троцкий — это псевдоним. Он был Бронштейн, на самом деле. Сокольников был Бриллиант. Понимаете? Роза Люксембург, понимаете, и так далее, и тому подобное. Все вот эти еврейские деятели. Урицкий. Чем они все закончили? Ну, возьмите, откройте самый простейший учебник истории. Вы увидите длинный список закончивших. И чем они закончили? Всех, понимаете, прикончили. С 36-го по 41-й год. Всех. С их идеями Маркса. Почему? Потому что вот эти все эти мечтатели о светлом будущем идут в начале. Потом их место занимают намного более прагматичные личности, которые начинают пользоваться их трудами, их достижениями, в свою собственную пользу. И тут вот этот весь этот утопический коммунизм или утопический марксизм, тут же заканчивается, начинается сталинизм, намного более практичный. Или Мао Цзэдунщина, или еще что-то. Ну вот интересный момент тоже случился, что... Краун-принц, ну, то есть фактически наследнику иранского престола Резе Пехлеви на конференции задали вопрос. Он говорит на 6 языках, дядька. Свободно на французском, свободно на английском, свободно на немецком. Ну, конечно, на персидском и так далее. И его спрашивают, скажите, вы агент Израиля? Он говорит, нет. Но мой дедушка прятал евреев. Это ему задал немецкий гривен, говорит, в то время, когда вы их сжигали в печах. Браво. Действительно так и было. Понимаете, это же самая большая ирония нашей жизни сейчас. Потому что иранцы когда-то, иранцы, иранские дипломаты, иранская королевская семья, вообще как таковые, несмотря на там на целый ряд каких-то, то есть Реза Шахова звали его деда, как и его зовут фактически. Да вот, Реза Шах был, в принципе, он симпатизировал Гитлеру в чем? Ему нравился немецкий порядок, ему нравилось то, что немцы, как и персы, себя называют арийцы, то есть это считалось одна как бы такая родственная нация, что они ищут там какие-то там истины для философии, немцы искали в Гималаях и там в Персии и так далее и тому подобное. Но при этом Реза Шах никогда не следовал вот этим вот российским установкам, которые были в Германии. И это действительно факт, что иранцы спасли очень большое количество евреев. И как иранские дипломаты, иранские торговцы в Европе, в Германии в частности, и вообще как таковые. Поэтому это ирония жизни, что когда, знаете, Ахмадинежад, президент Ирана, когда-то заявлял, что он не знает, что такое Холокост, понимаете, ну, то есть, знаете, это была насмешка над всеми теми иранцами, которые рисковали своей жизнью ради евреев. Поэтому этот ответ, это просто браво. Правильно, ваши деды сжигали евреев, а мой дед их прятал. Вот в чем разница. Понимаете? Ну, дальше вот смотрите. Захран Мамдани, понимаете, он начинает тоже, вот это называется, я еще раз повторяю, вот это слово запомните, conditioning, обработка. Вот он вас обрабатывает сейчас. Он заявляет с высокой трибуны в Нью-Йорке, что американцы должны взглянуть по-другому на ислам и на пророка Мухаммеда в смысле своей миграции. Что он представляет из себя свободную миграцию. Ну вот интересный факт такой, чтобы вы знали, что когда Мухаммед вернулся обратно в Мекку, завоевав ее, он тут же оттуда выселил всех христиан и евреев и запретил им входить в этот город в любое другое время. На сегодняшний день зайти не мусульманам в Мекку не запрещено. Ну, то есть, если вы никому не скажете, что вы не мусульмане, ну, наверное, вы можете туда попасть. Но, в принципе, лучше не надо. До сегодняшнего дня не мусульмане запрещены входить в Мекку, потому что они считаются грязными и нечистыми. Понимаете, то есть мы что, превращаем Нью-Йорк в новое подобие какого-то исламского государства, как типа Мекки? Что давайте изгоним оттуда всех нечистых? Понимаете, вы поймите, это все имеет свою какую-то, потому что если это он упоминает пророка Мухаммеда, он упоминает вот эту вот миграцию, не я. Я не пытаюсь провести невидимые линии. Нет, это он их проводит. Я просто вам рассказываю, что стоит за этим. Еще раз повторяю, когда его вначале выгнали из Мекки, и он бежал в Медину. Ну, вот мы уже знаем про это. Там он написал более воинственный вариант ислама. Он потом пришел, завоевал Мекку обратно. Один такой есть факт. Они считают, что его оттуда выгнали евреи. Еврейские торговцы. Почему? Потому что, ну так, между нами говоря, потому что Мухаммед был абсолютно неграмотный купец, понимаете, неграмотный, по-моему, даже писать, читать не умел толком. Он начал заимствовать какие-то еврейские тексты для того, чтобы организовать новую религию. Ну так, новую религию, организовывай новую религию. Нет, он взял просто, вы же помните, что такое ислам. В исламе практически все пророки, это Моисея, его зовут Муса. Царь Соломон, Сулейман. Иосиф, это Джозеф. Или Юсуф. Что вы думаете, они что-то придумали новое, что ли, свое? Будда тоже пророк. То есть они взяли и объединили всех, все известные верования, которые существуют в этом мире. Иисус Христос, это пророк. Наравне, то есть считается, что Мухаммед выше их, потому что он последний пророк. Сам последний заключающий. Но то, что всех их уважают, там Соломона и Моисея, да. Ну так это же получается, то есть одногромождение разной религии в одну и подчинение одному какому-то одному человеку, понимаете, ну извините, это действительно неграмотность. То есть это ничего нового не придумали, это просто взяли, соединили все, что было до них. Ну, дальше опять-таки, тут мне задают вопрос, почему, значит, я, например, там вот люблю одних, не люблю других в странах, например. То есть вот почему, например, я при всей моей критике существующей системы в Украине, поддерживая Украину, то есть против России. Ну, слушайте, в России всю жизнь ненавидит Америку. Всю жизнь. Восторгаются ею, как говорится, в тряпочку, но при этом ее ненавидят. Почему я предпочитаю Тайвань Китаю? Потому что Китай хочет разрушить Америку, Тайвань хочет с ней сотрудничать. Почему, например, понимаете, почему я поддерживаю Израиль, понимаете, а не арабские страны или палестинцы? Потому что Израиль вполне себе любит Америку, понимает ее, пытается с ней сотрудничать, понимать ее и так далее. Арабские страны, понимаете, пытаются нас шантажировать или предать даже. Почему я поддерживаю такого, как Шах Иран в Иране? Почему? Потому что, он противостоит исламистам и в Иране, и в Америке, и вообще как таковой в мире. То есть он один из символов антиисламизма. Понимаете, поэтому вот эта вот вся вот эта философия, что поддерживаю я или так далее, понимаете, это не есть расизм, это есть здравый смысл. Я поддерживаю тех, кто поддерживает мою страну. У нас тут также был разговор по поводу искусственного интеллекта. Некоторые говорят, что надо прекратить это делать и так далее. Но вот выступил, это был такой разговор с Тедом Крузом. Это был разговор, подкаст Теда Круза. Там пришел Илон Маск и так далее. И он интересную вещь сказал такую, что он говорит, что на сегодняшний день Америка выигрывает вот эту войну или вот эту гонку за искусственный интеллект. Но все сведется в течение там каких-то лет, сведется к производству вот этих вот новых чипов, новых микросхем. Значит, если эти чипы, на сегодняшний день они выпускаются на 100% в Тайване, поэтому если Китай, допустим, захватывает сейчас Тайвань, то мир фактически становится полностью на колени перед Китаем. Значит, поэтому они срочно ведут вот создание новой огромной фабрики. Если вы не видели, как вот это на, то есть, когда я говорю огромный, то я говорю огромный, 10 квадратных километров. Представляете, это фабрика будет одна. Причем я думаю, что это только первая очередь, которую они сейчас строят в Техасе специально для производства этих чипов. Потому что они поняли, что, к сожалению, Тайвань ненадежен и так далее. Вот сейчас вот опять-таки Илон Маск ведет переговоры с израильским одним гением, который создал компанию, который вот, создал технологии, вернее, тоже связанные с AI, который сейчас что-то в течение каких-то там что-то нескольких месяцев достигла 7 миллиардов долларов в цене. Вот он хочет ее сейчас купить и, как говорится, притворить в жизнь. Это какой-то гений, молодой парень в Израиле. Кто-то придумал, я даже не знаю что, клянусь, если я начну сейчас объяснять, я уверен, я напутаю. Я не хочу вдаваться в это, я не специалист по чипам, не по искусственному интеллекту, ничего, но что-то придумал, что стоит этих денег. И вот, то есть идет битва не на жизнь, а на смерть. С такими, как Китай. Почему? Потому что Китай, не потому что я не люблю китайцев, боже упаси. Когда мне говорят, что китайцы захватили весь Бруклин, я говорю, ребятки, а что же вы хотите? Они работают. Их дети учатся. Они вкалывают. Они работают в каком-то там вонючем ресторане, понимаете, на вынос. Годами. Накапливает доллар к доллару. Каких к ним претензий? Они осуществляют в полном виде этого слова американскую мечту. Это вы ее не осуществляете, а они, да. У меня никаких претензий к китайцам нет. У меня к ним есть только претензии, если они являются скрытыми кротами китайской коммунистической системы, которая пытается фактически, прежде всего, неправдой, прежде всего, попытками похитить технологии, выйти вперед для контроля за всем остальным миром. Америка не пытается контролировать мир. Америка пытается предложить миру наилучшее, что предложено в мире, в виде своей системы, в виде своего опыта жизни. Если вы хотите, следуйте американской системе, вот если вы будете ее следовать с более или менее там точностью, то у вас получится нечто подобное. Потому что это уже доказанная модель. Я не говорю, что это идеальная модель, нет, вообще, то есть Америка далеко не идеальна. В Америке полно пороков, и если мы с вами начнем говорить о каких-то вещах, что мы должны исправить, поверьте, споров будет намного больше, чем на этом хватит времени на этом радио, поверьте мне. Но это нормальный человеческий спор, где мы пытаемся сказать, а как решить наши проблемы, понимаете? Это как две хозяйки или там больше хозяек на кухне спорят, как лучше сварить борщ. Есть миллионы разных видов или подходов, как сварить борщ. Но одних он получается вкусно, у кого-то нет. Поэтому это легитимный момент. А вот когда мы говорим о том, что Америка фактически единственная, кто вот смог достигнуть таких колоссальных величин, это действительно правда, это действительно аксиом. Уже доказанное. Понимаете?

0: эффекта, потому что вы боитесь, что а вдруг они что-то сделают такое, что у вас типа заберут там деятельность какую-то. Это самое плохое, что вы можете сделать. Потому что работу у вас все равно заберут. Разработку все равно продолжат. Но теперь будут, понимаете, вы теперь станете, как говорится, озлобленным врагом этого искусственного интеллекта. Видите, не надо превращаться в лудитов. Знаете, которые лудиты были? Я вот много раз рассказывал, повторю еще раз. Когда в конце 18-го, начале 19 века началась первая индустриальная революция, началась в Англии прежде всего. Появились вот эти паровые машины, паровые молоты. И да еще и до паровых машин появился первый ткацкий станок, который подменял собой работу 100 женщин. Женщины до этого сидели массово, пряли пряжу, знаете, вот с этим вот, тем самым веретеном с колесом. Та самая вот эта знаменитая сказка о Золушке, или спящая красавица, которая укололась веретеном, понимаете, и обратилась в вечный сон. Пока ее, значит, не поцеловал принц, и так далее, она проснулась. Вот сидели эти женщины, кололи, конечно, все веретеном свои все пальцы, и ткали пряжу, ничего, из которой делалась одежда. Вот так вот люди жили изо дня в день. Причем пряжа была очень добротная, это называлось полотно тогда. Сукно. Делалось в основном она из шерсти, что делало ее, конечно, очень жаркой, но тем не менее. И вот появляется этот станок. Всех этих женщин увольняют. И вот когда началась вот эта массовая установка этих станков, станки работали не от тяги бензином там, или мазутом, или электричества не было тогда еще. Не было мазута, даже парового молота не было, вернее, ну, то есть парового вот этого двигателя не было. Они двигались, знаете, на чем? На энергии воды. В реках ставились мельницы, которые за счет движения воды в реке крутились. И вот это создавало необходимую тягу для этих станков. Поэтому в Америке все фабрики практически называются mills, мельницы. Вот обратите на это внимание. И почему-то все вот эти вот фабрики находились вдоль рек, потому что там была дешевая бесконечная энергия для этих самых станков. И вот когда появились эти станки, начали массовые увольнения людей, то в Англии возник религиозный такой полумифический культ генерала Луда, или Лада, который как бы говорил, что возьмите молоты, дети мои, и разбейте эти станки на куски, потому что это изделие дьявола. Они пожирают детей, они пожирают вас, это изделие из ада. И вот рабочие бывшие и вот, брали эти молоты, топоры, разбивали эти станки, поджигали фабрики, поджигали мануфактуры, поджигали верфи, где это все производилось и так далее. Для чего? Для того, чтобы остановить вот эту индустриальную революцию, первую, которая оставила их без работы. Ну, чем это кончилось? Был принят закон, что лудитов вешали прямо на воротах фабрики без суда и следствия. Как только вот было, тебя поймали вот с поличным, поджигая там фабрику или ломая станки, все, прямо на воротах фабрики тебя вешают. То есть, ну, поверьте мне, эти лудиты же ничего не добились. Не потому, что их повесили, их было очень много. Потому что они не могут остановить прогресс. Как мы сегодня не можем остановить вот этот искусственный интеллект. Что мы можем сделать, это мы можем максимально приблизить то, чтобы этот искусственный интеллект забирал какие-то простейшие работы, а не наиболее сложные, где все-таки будет еще долго господствовать человек. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.

0: Кобзон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, СК Learning Center.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на Дэвидсон Радио.
10: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Санитарные власти присвоили вспышке сальмонеллеза, которую связывают с отозванной партией куриных яиц, наивысший уровень угрозы. В конце июля птицеводческая компания Midwest Poultry Services отозвала 1,5 миллиона дюжин яиц из-за возможного заражения. FDA определяет угрозу как ситуацию, при которой есть реальная вероятность, что использование отозванной пищевой продукции может привести к серьезным последствиям для здоровья или летальному исходу. Сальмонеллез может вызывать повышенную температуру, диарею, рвоту и боли в животе. Для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом инфекция может представлять серьезную опасность. Израиль ожидает с визитом в ближайшие дни спецпосланника президента Джареда Кушнера. В воскресенье Кушнер обсудил реализацию плана Трампа по Газе с президентом Египта на встрече в Эль-Аламейне. Луиджи Манджиони признал вину в убийстве топ-менеджера United Healthcare Брайана Томпсона. Говоря о том, что его толкнуло на убийство, он отметил, что годами страдал от боли в спине после перелома позвоночника. Он утверждает, что системы здравоохранения и медстрахования разрушили его жизнь. Подсудимому вынесут приговор на заседании 18 декабря. Ему может грозить пожизненное заключение. Дело Манджиони получило широкое освещение. Опросы показывали, что часть жителей страны в той или иной степени сочувствуют ему и разделяют его критическое отношение к системе здравоохранения. В Нью-Йорке внедрена официальная система русскоязычного оповещения. Русский теперь используется для информирования граждан в метро и местах массового отдыха. В частности, на пляже Брайтон-Бич правила техники безопасности на информационных стендах представлены в том числе на русском языке. Также функционирует система городских оповещений, которая информирует жителей о чрезвычайных ситуациях и изменениях в работе общественного транспорта. Популярный ресурс Fishing Booker назвал город Галвестон, штат Техас, лучшим местом для рыбалки. Эта часть побережья Мексиканского залива идеально подходит для ловли красного окуня, пятнистой форели и камбалы. На втором и третьем месте два флоридские города Дестин и Панама-Сити-Бич. Они также расположены на берегу Мексиканского залива. Любопытно, что популярность рыбалки растет на фоне снижения популярности охоты. Более того, молодежь предпочитает выпускать рыб после вылова обратно в воду.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
12: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
13: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
14: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
15: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
16: Я Элла Залкин.
14: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
15: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
17: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
18: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
19: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
18: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
20: Дэвидсон Радио. Радио.
21: Американское радио на русском языке.
20: Дэвидсон Радио.
21: Дэвидсон Радио.
22: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
23: Здравствуйте, господа. Вот мне тут буквально вот пришел имейл, который мне заявляет, что турки никогда христианами не были. Ну, окей. Но Турция, вот современная страна Турция, это была когда-то часть Византийской империи. И чтобы вы знали, самый главный христианский храм и самый большой по размеру в течение тысячи лет, с 5 века, был храм Божьей мудрости, Хая София, это Божья мудрость, в Константинополе. То есть тот самый город, который сейчас называется Истанбул. Почему он называется Истанбул? Потому что Византийская христианская империя была завоевана исламскими завоевателями из Турции, османами, турками-османами. Знаете, вот так между нами говоря. И все, кто, как говорится, жили на ее землях, включая какие-то тюркские племена, и так далее, были автоматически переведены в ислам. Понимаете, не все тюркские племена были с самого начала в исламе. Вот интересный такой факт, чтобы вы знали, который часто вот в русской, например, истории не упоминается. Когда была знаменитая битва Дмитрия Донского с Мамаем, то есть почему вокруг Мамая внезапно объединились... Олег Рязанский был такой князь, который предал, типа, вот, Москву и объединялся с Мамаем. Ему также помогал литовский князь Ольгерд. Знаете почему? Простая очень объяснение. Мамай был христианином. Вот этот Мамай монгол, монгольский завоеватель, хан Золотой Орды, он был христианин. Я не знаю, какой конкретно вариант, по-моему, он был несторианец. Но он был христианин, то есть один из вариантов ортодоксального, то есть один из вариантов православия, ну, так скажем. Поэтому с ним, понимаете, его не видели как инородца или инфидела, он считался своим человеком. Поэтому для них не было большой разницы, что объединяться с христианином Мамаем, понимаете, или с христианином Дмитрием Донским. Что, это Москва была счастьем, что ли? Это просто случайность, что Донской выиграл эту битву. И возвышение Москвы продолжилось. Вот так вот, чтобы вы знали. Так вот, еще один такой вот пример. Вот, значит, Чарли Кёрк, покойный вот на своих лекциях в одном университете, одна девочка, видимо, из исламских стран какая-то, и так далее. Она во что она одета? Она одета в джинсы, одета в кофточку с таким с декольте красивым. Там какие-то браслетики носят. Ну, красивая девка. Нет, ну, ради бога, пусть она будет из исламских каких-то стран. И он ее спрашивает, вы мусульман? Говорит, что вы у вас страдаете исламофобией. Она говорит, вы мусульманка? Она говорит, да, я мусульман. Он говорит, скажите, покажите мне лучшую модель исламского государства. Что вы можете, что вы там не можете делать на публике, что вы можете делать здесь? И он ей говорит, вот, например, вы не носите вот различные головные уборы, вот разные платки и так далее. Вы любите это делать на Западе? Он говорит, да. Она говорит, ну вот вам один из примеров. Вы можете владеть машину? Нет, не можете. Можете владеть property, то есть владеть какой-то какой-то недвижимостью в исламских странах? Нет. Вы считаетесь равными мужчинами? Нет. Ну так что мы обсуждаем тогда? Что мы тогда обсуждаем? Вот вам, пожалуйста, разница между мужчинами и женщинами, понимаете, в исламских странах. Видите, если девочек, даже самых маленьких, наряжают хиджаб для того, чтобы мужчины типа не хотели их, ну так извините, это значит, воспитано в обществе какое-то хулиганство. Что если мужчина хочет вот эту женщину, даже маленькую девочку, то есть он педофил, это считается нормальным. Как это может быть нормальным? Как нормальный взрослый человек без отклонений в голове может хотеть, допустим, там, я не знаю, девятилетнего ребенка? сексуально хотеть. Понимаете, на Западе это уже давно норма, что это не есть нормально. На Западе, вот смотрите, среди каких-то королей часто заключались браки. Допустим, ему там королю какому-нибудь там 4 года, или там принцу, а его будущей жене там, допустим, 3 года. И между ними заключался брак. Но этот брак не вступал в свою законную силу до истечения возраста, когда они становились половозрелыми. То есть брак заключался на бумаге, как договор. Но брак считался в западной традиции только это когда произошел секс между мужем и женой. До этого брак не считался, так называется, consummated, то, что называется. Это было обязательное условие. То есть первым делом заключалась вот эта вот, понимаете, религиозная церемония, подписывались какие-то бумаги, договоры, потом должна состояться была цереосексуальная. Причем сексуальная церемония между этими различными лордами и так далее, если это было очень что-то очень такое специально показное, должно было совершаться в присутствии свидетелей. То есть отделялась какой-то простынкой или там прозрачной какой-то и так далее, и молодой, как говорится, муж должен был овладеть своей молодой женой в присутствии целого ряда родственников и свидетелей, которые там молились или, как говорится, наблюдали за всем этим, потому что, почему, это, ну, то есть, я понимаю, что это было связано частью с любопытством подобной процедуры, но вторая часть была самое главное, то, что, понимаете, что теперь были свидетели, что они действительно переспали вместе, и из-за этого они теперь официальный муж с женой по законам Европы, которые в то время таким образом работали. Понимаете? В исламе этого нет. В исламе тебе это нормально, что взрослый мужчина может фактически сделать переспать с ребенком. Понимаете, но это прекратили делать. Я повторяю, есть разница между договором, брачным договором и на будущее, и конкретным браком. Вот в чем разница. Поэтому, понимаете, так вот если начать говорить, понимаете, Ливан был христианским, и Сирия была христианским. Ирак был христианский, Иордания была христианская, Турция была христианская, Египет был христианским, Ливия была христианская, Тунис был христианским, Алжир был христианским. Это все вот эти, это вся вот эта вот длинная череда стран, это все они вступили внезапно в ислам, потому что им было делать нечего. Значит, понимаете, господа, вам дают историю в том виде, в каком, знаете, в таком сладко обертанном виде, где вам фактически морочат голову. А вот если снять всю вот это, вот эту, всю эту, вот всю вот эту дополнительную обработку, то получается, что там совсем не такая лестная картина, как вам кажется. Ну, вообще, в принципе, идет миграция в обратную сторону, потому что все-таки, понимаете, вот в Америке, я не знаю, я так понимаю, что именно Америка должна возглавить этот новый крестовый поход, этот вот против вот этого сумасшествия. Потому что вот, например, я, кстати, говорил, что так это будет, но, в общем, как-то вот никто тогда меня не услышал, что Куома, которого выгнали из демократической партии, вот, но он убил Омара, он интересную вещь сказал, он говорит, что существует нехватка продуктов для каких-то людей, допустим, там какое-то не абсолютно сытое существование. Это, конечно, серьезная проблема. Но то, что Мамдани учредил на 100 миллионов попытку кормить людей за счет этих 5 продуктовых магазинов, это театрикс он называет. То есть это театральная постановка. 5. То есть он пишет, 5 магазинов для 8 миллионов человек. Ну, на самом деле, не 8 миллионов человек, а большой метрополитен Нью-Йорк с пригородами это 23 миллиона человек. И он дальше пишет, он говорит, все, что мог сделать Иисус Христос когда-то, это накормить 5000 человек 5 буханками хлеба и рыбой. Он говорит, если у вас есть проблема с голодными, он говорит, то нужно думать каким-то образом накормить их вне получения фудстемпов. То есть увеличить какие-то благотворительные кухни, возможно, говорить о массовом понижении цен на продукты, допустим, заключать какие-то договора с большими компаниями, что-то такое. Вот, понимаете, то есть тут разные варианты, можно думать, что нужно делать по этому поводу, если действительно голодные существуют. Я так понимаю, что мы должны все-таки говорить о том, что в стране такое количество бездомных и именно ментально больных людей на улицах, которые ничем не лечатся и так далее. Я считаю, что, конечно, вот этот вот момент, что в 87-м году взяли, закрыли сумасшедшие дома и всех выпустили на улицы, это была колоссальная ошибка. Я думаю, что мы должны обратно возрождать вот эту систему insane asylums, то, что были, где этих людей кормят, поят, моют, за ними ухаживают и так далее. Любая страна должна иметь возможность заботиться о своих ментально больных. Понимаете, потому что есть люди откровенно брошенные. И они не про... Понимаете, и это не вопрос чистой вот благотворительности, это вопрос нашей с вами безопасности тоже, потому что очень многие из этих брошенных людей, они ментально больны. Они шизофреники, вот как вот этот вот сумасшедший, который бросился на вот эту девочку Ирину и зарезал ее. Он был официальный шизофреник, который нигде толком не жил, не работал, не существовал и так далее. Его никто не лечил, никто им не занимался, далее его выпустили на улицу, вместо того, чтобы его держать где-то в каком-то заведении, лечить, кормить и так далее и тому подобное. Повторяю, господа, нам будет дешевле платить какие-то там копейки дополнительные вот со всей страны для того, чтобы этих людей держать в каких-то вот подобных заведениях, нежели держать их на улице и бояться за собственную жизнь. Это не социализм, это здравый смысл, еще раз повторяю. Вот, понимаете, вот это вот все мои ответы на вопросы сегодняшние, которые у нас есть. Я получаю миллион имейлов, я пытаюсь все-таки каким-то образом все это ответить. Ну, разумеется, не все получается. В общем, то, что вы получаете, то получается. Так, наш телефон 718-303-9090. Если у вас есть еще какие-то вопросы, понимаете, или споры по поводу так далее, то пожалуйста. Но я так вот... Знаете, все-таки считаю, что мы должны... защищать собственную страну и защищать собственные порядки. И не бояться, что нам говорят, что мы исламофобы, или что мы еще что-то и так далее и тому подобное. Мы не должны этого бояться, понимаете? Мы должны, не должны бояться изображать Эндрю Джексона или Гамильтона на наших купюрах, понимаете? Или, возможно, даже я бы лично вот считал, это была бы, наверное, хорошая идея, что 200-долларовые, допустим, выпустить 200-долларовые бумажки, и там каждый раз печатать фотографию нынешнего президента, допустим, или вообще президентов Соединенных Штатов, одного за другим. Это будут почти коллекционные купюры. Но, в принципе, они будут иметь хождение. И вот я считаю, что это должно быть сделано, что там должны показываться какие-то основные события, которые произошли в Америке исторически, основные какие-то деятели, в том числе президент Соединенных Штатов. Мы не должны стесняться собственной истории. Потому что из-за того, что мы вот так вот действуем, собственная история нас все время загоняет вот в это прокрустово ложе, что вот ваши, понимаете, все эти исторические личности, это все жуткие мерзавцы. Нет, господа. Американские исторические личности, это наиболее лучшее, что есть из всех исторических личностей в этом мире. Потому что есть намного больше в разы. Мерзавцы, которые, как говорится, почитаются и им поклоняются. Поэтому, вот я вам скажу такую вещь, что у меня есть вот один повод для радости. Вот республиканский кандидат, причем умеренный мужик на самом деле, Майк Роджерс, он лидирует в Мичигане против вот этого Абдуля Аль-Саеда. Слава яйцам, что там проснулись нормальные люди, нормальные головы, которые, понимаете, хотят нормального конгрессмена-сенатора для себя самого. Понимаете, они не хотят того сумасшедшего исламиста, который говорит, что Америка заработала 9-11. Мы имеем, понимаете, вы имеете право сказать, я не хочу такого человека близко даже в нашей стране. Его надо выгнать оттуда к чертям собачьим. Потому что человек, который говорит, что он что говорит, что мы заработали 9-11, в Америке жить не должен. Понимаете? Вот о чем я говорю. Добрый день, вы в эфире.
0: В куире нахуй, козел ты, ебаный, жидовская морда, блядь. Иди нахуй, пидорас, ёб твою мать, блядь.
23: Понятно.
0: Хуесоп.
23: Угу. Ясно. Ну, слушайте, идиотов хватает. Ну, что делать? Видите, какое? Прямо целая тирада. Ну-ну. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро. Знаете, я поражаюсь нашей стране. Мы можем кормить нелегалов, давать им бесплатное питание и кровь, и медобслуживание. А этих блаженных мы просто забываем. Мы помогаем стольким странам. А это же ничтожные деньги по сравнению с тем, что мы отдаем, чтобы содержать вот этих больных где-то.
23: Это же не вопрос содержания, вы понимаете? Это не вопрос содержания, это вопрос политической дилеммы с ними связаны.
1: Я вам сейчас они не пойдут голосовать.
23: Нет, дело не в этом. Дело не в этом, спасибо. Дело не в этом. Левая часть общества считает, что вот эти сумасшедшие на улицах, они не сумасшедшие. Они совершенно нормальные типа граждане, которые предпочитают жить на улице. Нормальный человек на улице предпочитать жить не может. Вы понимаете, начнем с этого. Ну вот, и поэтому мы их не можем прятать. Никакие сумасшедшие дома, это даже не вопрос голосования для них, а то, что мы не можем их туда прятать, потому что мы таким образом нарушаем их права. Более того, они даже считают, что люди вот с таким здоровьем имеют право покупать оружие или что-то подобное. Понимаете, вот каким-то вот образом, вот, потому что это тоже их право. Мы сталкиваемся совершенно и с правой стороны, и с левой стороны не хотят. С правой стороны хотят этим заниматься, потому что не хотят лишних людей на каком-то велфере. Ну, вы же поймите, их надо фактически посадить на какое-то пособие. Это будет с ваших и моих денег. Мы вынуждены это делать. Здесь-то это понятно почему. Но с другой стороны, слева они говорят, что если вы их создаете, вы нарушаете их права. У нас дилемма в государстве из-за этого. Поэтому вот о чем ведется речь. Так, еще раз. Добрый день, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Александр. Это Илья. Значит, если была моя воля, я бы вашу сегодняшнюю речь просто бы ставил в рамку и каждый день бы ее просматривал. Все,
23: с чем вы сегодня говорили. У вас радио выключите, у вас эхо.
2: Да. Все, о чем вы сегодня говорили, я поддерживаю и одобряю абсолютно. Я хотел маленькую деталь подчеркнуть. Значит, вот все эти двуногие, которые кричали, что черный цвет имеет значение, значит, они призывали отказываться от всего, кроме английского, американского языка. Вы понимаете? Я думаю, что прежде чем отвергать все, что принесла цивилизация, они должны были бы отказаться от языка колонизаторов и начать разговаривать на своих великих и могучих, грубо говоря, языках, так? Но они этого не сделали. Они продолжали и продолжают использовать английский язык. Вот в чем парадокс. Как вы считаете? Спасибо.
23: Ну, я думаю, что они просто не могут замахнуться на это, потому что, то есть, они понимают, что это не сработает. Ну, я так думаю, что это не вопрос, что они любят английский язык конкретно. Что иначе они... А что они скажут? Они начнут, вся вот эта вот братья левых, они что, сильно грамотные? Они начнут говорить на свахили? Или на языке мумба-юмба? На какой язык они перейдут? Коренных народов? Они не являются коренным народом, они не знают эти языки. Короче. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро. Я, во-первых, хочу сказать, что это потрясающе, что у нас будут такие сумасшедшие, которые там говорят всякие глупости, потому что это подтверждает, что ваше шоу реальное. Это настолько здорово, спасибо, что я бы даже им платил, наверное. Потому что это просто... Потому что многие американцы...
4: Подтверждает, что я существую.
3: Нет, подтверждает, что у вас нет сканера, который проверяет тех, кто звонит, как в американском
4: шоу. Нет, у меня нет сканера, к сожалению, эти... Товарищи все время меняют телефоны, поэтому их
3: следить сложно. Вы должны были бы им платить, потому что я подтверждаю, что ваше шоу реальное, это потрясающе. Это первое. Второе, я не согласен с вами насчет сумасшедших, потому что это было сделано, если помните, был фильм «Полет над гнездом кукушки», когда показывали сумасшедший
4: дом. Я знаю.
3: И если помните Советский Союз, сколько много людей сидело в сумасшедшем доме, и вспомните, сколько много людей получило штамп в паспорте, что он сумасшедший, не мог куда устроиться на работу. Это очень сильное в руках government оружие, которое нельзя ему давать. То есть я согласен с этим, что с этим относиться осторожно к тому, чтобы сказать, что все сумасшедшие разводить, а потом скажут, что вы сумасшедшие или я сумасшедший, и мы так и да, сумасшедшие. Потому что
4: каждый из нас по-своему, да.
3: принимает лекарства от всяких причин, там, от депрессии, того, что можно разделять сумасшедшего и сумасшедший дом. Родственники могут записывать, правительство может записывать. То есть я считаю, что это как раз хорошо, что этого нет пока сейчас. То есть я тут с вами не согласен. По поводу крестового похода, я думаю, что это тоже не совсем правильно. Мне больше нравится идея, которую вот Кушнер продвигает, это Авраамическое соглашение, потому что я считаю, что это правильный подход. То есть должно быть какое-то согласие между всякими религиями, не надо устраивать все драку. В исламе полно интересных вещей, в иудаизме, в христианстве супер полно идей, и людям нужно это. Когда в Советском Союзе не было иудаизма, многие мои друзья перешли в христианство, потому что нужно было какой-то
4: спасибо, духовный... Спасибо, я должен уходить на перерыв. Я вам только отвечу просто. Значит, вы поймите, сосуществование, то, что вот вы говорите между религиями, ну вот скажите, оно работает, это сосуществование? Вот мы имеем сосуществование ислама и христианства, они вообще это работают? Нет. Я считаю, что эти аккорды Абрамовы, это относительно временное состояние. Временное. Просто вопрос заключается в том, что на сегодняшний день исламские страны имеют целый ряд противоречий внутри себя, поэтому они пытаются воспользоваться мощью Израиля как дополнительным рычагом в свою пользу. Вот что такое Авраамическое соглашение. Это не соглашение людей, которые пришли к пониманию, что лучше жить в мир. То же самое Египет со временем Кэмп Дэвид подписал с Израилем, потому что он не мог победить Израиль. А хотел земли свои обратно. И вот они решили пойти на компромисс. Что нам с этим Израилем связываться? Черт с ним. Может быть, придет время когда-нибудь. Пока нет. То есть именно вот ударение на слово «пока». Что касается сумасшедших домов, вы понимаете, ситуация такая. Что я понимаю вашу боязнь по этому поводу. И там были, конечно, злоупотребления и в России, и в Советском Союзе, и в Америке. Но, к сожалению, понимаете, злоупотребления могут быть везде. Злоупотребления есть в домах престарелых. Мы что, разгоним дома престарелых? Вот я видел знаменитое видео, где какой-то черный санитар просто бьет кулаками старика какого-то в доме престарелых. Но вы же не отменяете дома престарелых. Есть злоупотребления в домах вот этих juveniles, где вот это содержат детей беспризорных. Мы же не разгоняем эти заведения. Значит, то же самое с сумасшедшим домом. Эти заведения нужны, потому что очень большое количество людей на улицах является больными. Больными и опасными. И это защита наших с вами прав. Понимаете, что нас не прирежет какой-то сумасшедший. Так, перерыв и продолжим.

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
0: Дэвидзон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидзон Радио.
1: Дэвидзон Радио.
3: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
4: Доброе утро. Финансирование коммерческой недвижимости может быть очень трудно и очень много времени это занимает. Я уже не говорю по поводу того, что сколько времени забирает, чтобы собрать все документы. На той неделе мы закрыли одного девелопера лон. У него был билдинг, где был hard money loan. Он взял, когда этот билдинг он брал на foreclosure. И он поставил туда тенантов. Сейчас у него там все 18 юнитов occupied, плюс store работает. То есть билдинг полностью заселен жильцами и коммерческим тенантом. После того, как мандамент пришел в офис, как вы, наверное, знаете, те, кто занимается коммерческой недвижимостью, получить моргидж на те билдинги, которые считаются rent control или rent stabilized, практически невозможно, к сожалению. Но, тем не менее, эта задача была выполнена. Мы нашли банк. Actually, мы прошли через 3 банка, и 2 банка отказывали. После того, как мы им прислали все документы, но третий банк все-таки сделал этот лон, и действительно, это был практически 4 месяца процесс у нас, чтобы перефинансировать вот этот hard money loan. И еще раз, проблема в том, что у людей, которые владеют коммерческой недвижимостью, то есть это относится к тем property, где больше, то есть от 6 юнитов residential, 6 юнитов и выше. Если это билдинги считаются там либо rent control, либо rent stabilized, то еще раз хотел бы сказать, что финансирование найти очень и очень трудно. Еще дело в том, что из-за того, что вот этот вот ренты, они сейчас заморожены, то оценка недвижимости, то есть девелопер нам говорил, о, да этот билдинг стоит, допустим, там 6-8 миллионов долларов. И мы делали appraisal в 2 банках, value пришло где-то 4-4,5 миллиона. Почему? Потому что из-за вот этих законов, которые Мандами сейчас ввел. Поэтому мы уже пошли через вот эти вот все банки. Если вы владеете недвижимостью, коммерческой недвижимостью, или если вы хотите приобрести, купить новую недвижимость, может быть, сделать перефинансирование, позвоните нам, у нас большие связи с вот этими банками, с коммерческими банками, которые делают вот эти моргиджи. То есть это может быть mixed-use building, это может быть warehouse, это может быть office building, это может быть, у нас сейчас, по-моему, 3 или 4 лона, мы делаем SBA-лоны, это когда вы покупаете недвижимость, коммерческую недвижимость для своего бизнеса, где будет находиться ваш офис, где будут стоять ваши траки, где будет находиться ваш ресторан. То есть все, что связано с коммерческой недвижимостью по поводу mortgages. Звоните по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. Также у нас есть очень хорошая тоже программа для людей, которые покупают недвижимости на аукционах или покупают, допустим, от, может быть, там, когда цена очень низкая, но билдинг, допустим, пустой, да? То есть в этом случае, как правило, мы предоставляем hard money loan или какой-то, мы его называем bridge loan, потому что нормальные банки все равно вам там mortgage не дадут, или либо дадут, допустим, на очень маленький loan to value, то есть если билдинг стоит 4 миллиона, и там нету ни интернета, ничего нету, то, как правило, вы где-то получите 1,5, может быть, 2 миллиона максимум, то есть 50% от оценочной стоимости, опять же, если этот билдинг пустой. Если он занят, там есть жильцы, то можно получить до 80% финансирования. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
3: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
5: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
6: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
5: Счастливое детство начинается здесь.
7: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
9: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
11: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
12: Доброе утро. У сумасшедшего есть огромное преимущество перед нормальным. Он убьет и его даже не посадит. А вот если нормальчик убьет, его вход на смертной казни. Вот их преимущество. Конечно, право надо таких людей изолировать, чтобы они не угрожали обществу. Вы правы.
11: Спасибо. Алло.
12: Да, вот, да. А вы бы могли бы написать письмо этому младшему Кеннеди? Вы бы могли это сделать, но только компенсация снизу должна быть. Вы должны объяснить, а сказать, вот бы лучше бы изолировать. Дешевле обойдется, и меньше будет всяких нехороших дел. Вы это можете, пожалуйста, сделайте. Спасибо.
11: Спасибо. Спасибо. Так, что у нас здесь еще? Добрый день, вы в эфире.
13: Алло. Добрый день, Саш. Доброе утро, Саш. Вы знаете, я с вами полностью согласен, что выгнать этого негодяя надо из Америки, который сказал, что мы суду судили 11 сентября. По дороге с ним еще надо было бы выгнать этих студентов, которые в Колумбийском университете и в других университетах жгли наш американский
11: класс. Я понимаю, о чем вы говорите. Я с вами согласен, что это надо сделать. Для того, чтобы мы это сделали, мы должны подвести под это законодательную базу. Мы должны вот то, что я говорил в четверг и в пятницу. Должен быть новый мувмент с нашей с вами стороны и вообще здравых людей, которые объявят, что ислам в сегодняшнем виде не является религией, это является военизированным культом, антизападным культом, который занимается разрушением стран, куда они попадают. И они должны быть запрещены законодательно. Должен быть запрещен ислам в виде... Пусть они говорят о неоисламе. Вот если они начнут чистить свои какие-то священные тексты, тогда это другой вопрос. А так они не могут говорить о каком-то варианте моделированного ислама, если они принимают его целиком. Скажите, есть моделированный коммунизм? Тоже нету. Тоже нету. Значит, и коммунизм должен быть запрещен. Они должны это сделать законодательно. Когда они это сделают, тогда у нас появится инструмент серьезно начать чистить наше общество. А это надо делать, потому что или мы придем к гражданской войне. Понимаете, где начнется стрельба. Начнется стрельба между теми, кто хочет сохранить Америку такой, как она есть, и теми, кто хочет ее поменять в какое-то вот невообразимое что-то. Вот о чем я говорю. Я предпочитаю, чтобы были законы. Я предпочитаю, чтобы действовать законным порядком. Но это нужна пропаганда, это нужно делать очень серьезно для того, чтобы мы с вами, как говорится, получили эти инструменты в руки. Этих инструментов на сегодняшний день нет. Добрый день, вы в эфире.
14: Александр, доброе утро.
11: Я это все
14: вашу идею понимаю, так что это придется всем университетам, которые получали деньги и получают деньги от арабского мира. И все замазанные политики, им придется деньги отдавать, правильно?
11: Им не придется отдавать, они, хотя они могут не брать дальше, понимаете, мы можем...
14: Это же глупость, они же будут продолжать это все делать, вы знаете об этом.
11: Значит, нужно разработать возможность, слушайте, проследить потоки денег очень просто, это самое простое, поверьте, я работал в банке, мы все прекрасно знаем, как отмываются деньги, как они поступают.
14: Ну, конечно, так далее.
11: Это проще простого, если взять... запретить получение этих денег, то это очень просто проследить, чтобы этого получения не было. Вопрос в том, что у нас нет законодательства на сегодняшний день.
14: Правильно. Но вы же сами знаете, что Трамп пытался, его Харвард послал на три буквы и другое.
11: Потому что нету законодательства. Трамп пытается это делать, вы меня извините, безграмотно. Вот как он взялся за эту 14-ю поправку, ее никто не поменяет под него. Что дети рожденных иммигрантов здесь не должны получать гражданство. Это малограмотность, понимаете? Вот они малограмотно действуют. У него администрация, либо они сами дилетанты, либо они не понимают, насколько они по-дилетантски действуют. Они не могут, они должны создать новое законодательство, а не пытаться изменить под себя старое.
14: Это вы очень понимаете? Длинный процесс, вы знаете об этом.
11: Конечно,
14: это очень длинный,
11: конечно.
14: Это очень длинный процесс. Это не на год, не на два, это на десятилетия. А в это время, на десятилетия, сорняки растут.
11: Так, окей, я понял. Спасибо. Если мы сейчас вот делаем то, что делает Чарли Кирк, организовываем какой-то мувмент серьезный, который начинает провозглашать вот то, что провозглашал Кирк, что мы против вот этого воинственного ислама, мы против коммунизма, мы начинаем, говорится, учить этому детей, начинаем ходить по университетам, начинаем агитировать и так далее. Вот эту агитацию, то, что сейчас республиканцы не делают, а ее надо бы сделать. Вот на этом одном мы можем начать, вот понимаете, уже что-то строить. И таким образом появляется какая-то серьезная умственная теория, база, чего мы требуем, понимаете, а просто стоять на улицах, кричать, я не хочу того, я не хочу это, или действовать указами. Вы поймите, все, что сделал Трамп на сегодняшний день, можно и будет отменено за один день. Все, что он сделал. Почему? Потому что он действует указами. Все его указы отменят в первый же день, что придет к власти президент-демократ. За один день. И это не надо будет ничего для этого делать, никаких серьезных там движений. Потому что он действует указами. А нужно действовать законами. Значит, если мы хотим действовать законами, тогда мы должны готовиться к этому. Если мы хотим избрать нормального мэра в городе Нью-Йорке, мы должны готовиться к этому, готовить такого человека на мэра Нью-Йорка. Не просто взять, находить кого-то в шкафу, какого-то запыленного сливу, который продал все это с потрохами, а именно находить нормального человека. Вот в чем дело. Мы даже, конечно, нам нужно с чего-то начинать, это займет время. Вне всяких сомнений. Что вы думаете? Конечно. Но, тем не менее, факт остается фактом. Мы должны это делать, и мы должны к этому идти. Людям надо объяснять, с ними нужно проводить беседы, их надо образовывать. Это длительный процесс, разумеется. Но этот процесс надо хотеть хоть где-то когда-то начать. Если мы его начнем, то все, понимаете, начнет куда-то нормально образовываться. Появится хоть какая-то альтернатива. Проблема заключается в том, что когда Кирка убили, это его движение стало переходить чисто вот в какое-то христианское русло. Значит, получается так, что любой еврей туда вступать не будет, не захочет никак. А это должно быть единое течение. Понимаете? Может быть, множество разных каких-то там проповедников, которые это делают. Но это не должно быть религиозное, это должно быть именно построенное на том, что это соответствует всем в стране. Ты за западную цивилизацию, ты за то, чтобы защищать Запад и так далее. Вот, кстати говоря, вот это вот. Женщина, про которую я говорил, Али. Она вот организовала Defend the West, защищайте Запад. Это должно быть, это теория уже фактически существует. Ее чуть-чуть надо вот подчистить, и все, и она будет совершенно четко работать. Нам надо просто, понимаете, перестать действовать, что мы всего боимся. Республиканская партия в том виде, как она сегодняшний день, всего боится. Я не говорю, что нужно выступать сумасшедшими радикалами и кричать, что мы ненавидим мусульман на улицах. Это тоже делать не надо. Потому что таким образом мы сами себя делаем маргиналов. Сумасшедших маргиналов. Мы должны говорить, что мы ненавидим, что представляет из себя ислам на сегодняшний день. Что мы хотим что-то делать с этим. Что мы хотим, как говорится, проводить реформы. Что мы хотим себя защитить. То есть надо правильно калибрировать этот месседж. Если все это начать делать, повторяю, это все будет работать. Потому что и в Америке, и в Западной Европе полно людей, которые, как говорится, уже на сегодняшний день сыты по горло вот этим сумасшествием, которое у нас имеет место на улице. Сыты по горло эти. И мы прекрасно можем это раскрутить. Прекрасно. Разумеется, это займет время, разумеется. Это очень опасное дело, потому что, как вы видите, Кирка убили. Поэтому здесь надо ездить, надо оперировать с массами, это подставлять голову и так далее. Знаете, ничего просто так не бывает. когда мне сказал один израильтянин, он говорит, для того, чтобы что-то решать с Газой, нужно подставлять свою голову. Да? Хочешь что-то в этой жизни добиться, надо подставлять свою голову, к сожалению. Особенно, когда мы говорим о войне, а у нас идет война, господа. Мы просто не хотим это признать или не хотим это сказать в отку. Понимаете? У нас идет война, которую не мы начали, но которую с нами ведут. Ведут с нами почему? Потому что мы представляем все то, что они ненавидят. Они ненавидят белых, нас записали в белые, окей, понимаете, белые, причем не по цвету кожи, нас записали, потому что мы что-то имеем, потому что мы чего-то хотим-то добиться. Нас записали в белые, нас записали во враги рода человеческого, что мы за частную собственность, что мы за нормальное образование, не за левое образование, а за нормальное образование. Что мы не хотим быть, понимаете, чтобы было какое-то классовое общество, они фактически говорят, что должно быть общество привилегий. Привилегии по цвету кожи, привилегии по рождению, привилегии по угнетенным и так далее и тому подобное. Но привилегии. А мы хотим, чтобы было по заслугам.

0: и позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прахин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи, мнения экспертов.
15: И прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Америки 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Бустрицкая. Глава Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби заявил, что наибольшую угрозу для экономики представляет высокая инфляция, а не слабость рынка труда. Он отметил, что цены растут слишком быстро, охарактеризовав рынок труда как стабильный, но не идеальный. Напомню, на заседании 29 июля ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5%. По мнению экспертов, сохраняющееся инфляционное давление делает одинаково вероятным как повышение ставки, так и ее сохранение на прежнем уровне на сентябрьском заседании. Губернатор Кэти Хокул и генпрокурор Летиса Джеймс распорядились, чтобы 12 правоохранительных органов штата расторгли соглашение со службой миграционного и таможенного контроля. За 10 дней до вступления в силу нового закона лишь 5 ведомств согласились выполнить это требование, а 7 структур до сих пор не подтвердили расторжение контрактов. Среди неподтвердивших отмену остаются управление шерифа округа Нассау и полицейское управление на Лонг-Айленде. Новый законодательный запрет на сотрудничество с ICE официально вступает в силу 26 августа. Ведомства, не расторгнувшие соглашение к этой дате, столкнутся с юридическими последствиями. Глава администрации округа Нассау и кандидат на губернаторскую должность Брюс Блейкман раскритиковал данное решение, но защитники прав иммигрантов заявили, что отмена контрактов поможет защитить граждан в больницах, церквях и школах. Экстремальная жара в Италии этим летом негативно сказывается на производстве и хранении сыров, особенно пармезана. В жару коровы дают меньше молока, надои этим летом сократились примерно на 10%. Знойная погода также бьет по хранилищам и так называемым сырным банкам, местам, где пармезан выдерживается годами. Процесс хранения становится дороже из-за роста цен на электроэнергию и увеличения расходов на охлаждение. В возрасте 36 лет умерла актриса Хейден Панеттиер. Причины смерти неизвестны. Карьеру Панеттиер начала еще в детстве. Уже в 11 она получила премию за фильм «Воспоминания титанов». Известность ей принесла роль Клэр Беннет в сериале «Герои». Также она снималась в телесериале «Нэшвилл», который принес ей 2 номинации на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. В общей сложности на счету актрисы более 60 ролей. В 2013 году Хейден Панеттиер обручилась с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 у них родилась дочь Кая. В 2018 году пара рассталась, дочь осталась жить с отцом. Актриса рассказывала, что боролась с алкоголизмом и послеродовой депрессией. В феврале 23 года внезапно умер ее брат. Ему было 28 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.
3: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Местами пройдет кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до 84 градусов по Фаренгейту, плюс 28 по Цельсию. Влажность воздуха повышена.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 17 августа. Прошлая неделя для инвесторов была проблематичной. За прошлую неделю индекс Dow Jones упал больше, чем на 0,5%. Standard & Poor's 500 прибавил 0,3%. NASDAQ поднялся на 0,15%. Транспортный индекс прибавил 0,3%, а маленькие компании упали больше, чем на 0,8%. Сегодня нефть минус 12 центов, $82.28 стоит 1 баррель нефти. Золото плюс 12.90, $4,451.20 стоит унция золота. Унция серебра плюс 67 центов и стоит $65.78. 1 евро равен $1.16. 5-летний год бумаги дают 4,375%. За 10 лет можно получить 4,706%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,279%. Это значит, что интерес поднялся, а стоимость бумаг упала. За границей сегодня Англия минус 0,1%, Франция минус 0,3%, Германия незначительный минус и Швейцария минус 0,5%. В Азии японский Никей прибавил 0,75%, Шанхай плюс 1,4%, Гонконг плюс 0,3%. Из экономических новостей было объявлено о том, что в регионе Нью-Йорка развитие производства равно 20, индекс производства равен 26, ожидалось, что будет 12. То есть развитие экономики в регионе Нью-Йорка намного хуже, чем ожидалось. Наша биржа откроется сегодня в отрицательном направлении, и это связано не только с нефтью, это связано с геополитическими вариантами. Нефть, Dow Jones сейчас минус 191 пункт, Standard & Poor's 500 минус 2 пункта, и NASDAQ показывает плюс 59 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, один из главных банков считает, что следующие компании будут подниматься StubHub, Lore Holding, Mastec, Toast и Quanta Services. Банк считает, что эти компании будут вполне заслуженно будут подниматься. Также другой банк считает, что Apple может получить большой буст, когда они сделают складывающиеся телефоны. Даже JP Morgan станет, по всей видимости, первым банком, который станет банком-триллионером, то есть банк будет стоить 1 триллион долларов, после чего он дойдет до 2 триллионов очень быстро. Из компаний, которые сегодня, цена которых была сегодня изменена, надо отметить следующее. Alibaba поднялась, это китайская интернетская компания, она поднялась на 1.5%, а Micron прибавил 3%, Seagate Technology поднялся на 2.5%, Western Digital поднялся на 3%, SanDisk поднялся на 5%. Компании, которые занимаются памятью, продолжают подниматься. Intel прибавил 1.5%, руководитель компании Ли Бутан купил 105 тысяч акций за $95 за акцию, и поэтому инвесторы обратили на это внимание. Также Marvell Technology и ARM поднялись на 2%. ARML Applied Material плюс 1.5%. Broadcom Advanced Micro Devices прибавили 1%. SoFi Technologies поднялся на 20%. И Okta плюс 1%. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
3: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
1: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Доброе утро! Доброе утро! Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания, дорогие шипсхедбейцы, как говорится. У микрофона Наташа Пустрицкая. Это радио-реалити-шоу на волнах 620 AM, на волне 620 AM, американское радио на русском языке. Наташа Пустрицкая помогает мне за пультом, Акмаль Тахиров. Слава богу, в этом сумасшедшем мире есть константы. И одна из них – это наша встреча в прямом эфире с Аллой Качан, адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства – персональные или бизнес. Назначайте визит. У нас сейчас коротенькое интервью. Нам предстоит коротенькое провести интервью с Аллой Качан по телефону, но после смело набирайте номер 718-513-3145, 718-513-3145. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает, что называется, материально, помогает сохранить ваш капитал. К Карлу Марксу это никакого отношения, естественно, не имеет. Звоните по телефону 718-513-3145, 718-513-3145. Наша дорогая, во всех смыслах этого слова, Алла с нами на связи. Алла, доброе утро.
1: Наташа, доброе утро. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня хочу, ну, наверное, может быть, с какой-то стороны новости, с какой-то стороны продолжить былую тему. Считаю, что это важно. Мы часто говорим про темы, которые, вот я вижу, по клиентам касаются в данный момент большинства клиентов и очень часто встречающиеся проблемы. Мы с вами уже какое-то количество лет говорим про SBA-лоны, и тема эта такая довольно новая и, что называется, evolving, то есть она меняется, потому что это довольно новые такие долги, немножко отличающиеся от других. Мы говорили не раз, что SBA-лоны, которые давались во время пандемии, они отличались не только от большинства других лонов, как они давались, под какие условия, а также отличались от предыдущих SBA-лонов. Предыдущие SBA-лоны до ковида давались под дома, квартиры, бизнесы другие и так далее. То есть всегда был какой-то collateral вне бизнеса. Сегодня вот то, что давался SBA-лон, он давался только под то, что было в бизнесе, то есть бизнес-коллатерал, и с персональной гарантией на суммы более 200 тысяч. Исключение тому были Uber Lyft Drivers, когда это sole proprietorship, тогда на любую сумму лон давался только на личный Social Security number, не на EIN number. Этот такие вот вводники, то есть условия этих лонов. Значит, когда пандемия прошла, естественно, уже очень много, так сказать, воды утекло, много чего произошло. Кто-то говорил простят, кто-то потом был hardship, кто-то платил пониженные эти hardship payments. Многие люди продолжали платить, кто-то не смог, у кого-то очень большие суммы, у кого-то бизнес закрылся, кому-то посоветовали, к сожалению, бизнес закрыть. Я это очень часто слышу, это огромная ошибка, закрыть бизнес, не поняв, что дальше будет происходить с SBA-лоном, потому что, как я сказала вначале, эти лоны давались под collateral бизнеса, под то, что в бизнесе было. И какое-то время назад, где-то 2 года назад, начались collections, то есть сначала это был Treasury Department. Мы за этим всем, естественно, следим. Я это вижу по клиентам, я это вижу по тому, что происходит в кейсах. А потом начались коллекшн частных фирм. И вот в этот момент я уже стала говорить в передачах, что то, что я вижу, если это private collection, значит, есть уже private адвокаты, нанятые или работающие в этих collection agencies, которые будут делать, ну, естественно, то, что адвокаты делают, это судить. Да? То есть, если collection производит частная фирма, а Department of Treasury ее нанимает, и у этой частной фирмы есть адвокат, то, естественно, раньше, позже это произойдет. И вот это произошло, я начала видеть это, люди уже начали приходить ко мне с адвокатскими письмами по collection SBA-лонов. Это очень важно, это первое, это очень важно понять, что вот этот момент наступил. Поэтому, во-первых, если у вас это еще не сделано, ни в коем случае не закрывайте компанию, потому что на ней SBA-лон, неважно, бизнес работающий, и вы просто хотите переименовать, перевести, потому что вам кто-то посоветовал, это колоссальная ошибка, и действительно просто делать категорически нельзя. Если бизнес действительно закрылся, даже в этом случае есть определенные шаги, которые я советую. Посоветуйтесь с нами, потому что следующее, что пишется в письме, вот которое я читала совершенно недавно, человек мне принес, кроме того, что это уже адвокатская фирма, первое требование, которое делает эта адвокатская фирма, это покажите ваш collateral. Сделайте фотографии, отчитайтесь о местонахождении collateral вашего лона, покажите, где находится collateral SBA лона. И вот это то, о чем я переживала все эти годы, это то, что я знала, что, скорее всего, наступит, и оно наступило. Поэтому, если у вас эта ситуация в любом, неважно, на каком этапе, вы еще делаете hardship payment, вы еще делаете обычные payment, вы их вообще не делаете, никогда не делали, бизнес закрылся, бизнес закрывается, бизнес работающий, но вы не можете тянуть этот лон, обратитесь до того, что что-либо делать. К сожалению, большинство информации неправильная, которую я вижу, и сделает только хуже, потому что перед SBA уже явно, так как мы, в принципе, и предполагали, нужно отчитываться о том, что в бизнесе произошло, где все под то, что давался этот лон, и где деньги использованы из этого лона. И это уже адвокатская фирма, на что приходится отвечать. И тут нужно еще добавить, что если у вас при этом персональная гарантия, то следующее, что произойдет, когда эта адвокатская фирма начнет судить, она начнет судить и гаранторов лона, и компанию. И тогда будет абсолютно не важно, что компания закрылась, если персональной гарантии нет, тогда это другой вопрос. Все равно нужно отчитаться, и я объясню, как это сделать. Но если персональная гарантия есть, и при этом есть недвижимость, любое имущество, на которое могут положить judgment lien, вот на это нужно очень сильно обратить внимание сейчас, потому что если судят по лону, по которому есть персональная гарантия, это называется joint and several liability, не судят сначала компанию, а потом человека, который подписывался, судят обоих одновременно. И если у человека, который персональный гарантор, есть недвижимость, это то, почему я всегда говорю, что SBA вопрос нужно решать, и решать его желательно до того, что что-то произойдет, потому что персональная гарантия никуда не денется, и по персональной гарантии могут идти за персональным имуществом, соответственно, положить judgment lien на property. Поэтому, если у вас такая ситуация, я очень советую обратиться, поговорить с нами, потому что следующее, что произойдет, это начнутся вот эти судебные, они уже начались, как я объясняю, судебные разбирательства, и эти судебные разбирательства заканчиваются джаджментом и лином, как я тоже часто говорю, что, к сожалению, защититься от любого долга в штатном суде, вот просто на вас подали в суд, адвокат зафайл подал какой-то ответ, answer, невозможно. Если это ваш долг, если никто не подделал вашу подпись, это не stolen identity, то невозможно защититься от долга в штатном суде. Просто нету так называемых legal defenses. Поэтому тянуть время адвокат может. Защититься, выиграть адвокат не может. Только через долговое право, то есть только через какой-либо процесс банкротства. Опять же, если есть недвижимость, то есть другие, которую нельзя сохранить в ликвидационном банкротстве, которое, кстати, помогает с SBA-лонами. Также есть реорганизационный Chapter 11 банкротство, где мы, вот как говорим в начале передачи, сохраняем ваш капитал, сохраняем всю вашу недвижимость, вы ничего не теряете, мы делаем какой-либо... Это не deal, это скорее план, который мы предлагаем SBA, за который они не голосуют, но мы его подтверждаем через голос других кредиторов в основном. Это я все объясню, конечно, намного более детально в консультации. И таким образом подтверждаем такой вот deal с SBA, который иначе сделать через другой процесс невозможно. Вы уплачиваете маленькую часть, смотря по проценту стоимости имущества, и которая, кстати, обычно в бизнесах стоит очень мало по сравнению с суммой долга, и вот это то, что спасает и дает очень маленькую выплату, которую вы выплачиваете только после конца кейса, и то на 5 лет и без интереса. Это очень-очень вкратце, конечно, при консультации я это все объясню, но на сегодняшний день итог тот, что не то, что не стоит, а уже категорически нельзя игнорировать SBA-лоны, потому что на сегодняшний день уже судебные иски начались, и при этом есть требование отчитаться о имуществе бизнеса, и вот это нужно действительно очень-очень воспринимать всерьез. Ну, на сегодня я хочу попрощаться, не хочу так сгущать краски, просто нужно действительно обратить на это внимание. Есть выход, просто нужно обратиться, его найти. А я желаю всем успешной, прекрасной недели, не очень пасмурной, и до следующего раза.
0: Спасибо вам. Спасибо, как всегда. И подчеркнем, Алла, да, что обращаться нужно вовремя, а не тянуть кота за, так сказать, разные части тела. 718-513-3145, 718-513-3145. Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую, черт побери, жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально, помогает сохранить ваш капитал. 718-513-3145. Наше интервью коротенькое завершилось на 620 AM на Davidson Radio, поэтому смело можете набирать этот номер 718-513-3145. Вот скупила все книжки Александра Гениса, сейчас объясню, почему я вспомнила этого замечательного человека. Скупила все книжки Гениса и читаю «Довлатов и окрестности». Вот почему, спрашиваю себя, почему я так полюбила творчество Александра Александровича? Потому что все это про нас, это мы, наш портрет в его произведениях. Вот, например, он пишет, что Довлатов как-то ему пожаловался, дескать, я, говорит, весь в долгах. Ну вот у меня долг 8-7 тысяч, и чё, и живу дальше. Это действительно, ну вот это то, как мы все практически живем. Куда ответственнее долг перед прошлым, долг перед настоящими друзьями, долг перед близкими, родственниками. Ну, что хочу сказать, подытожить. Читайте хорошие книжки, общайтесь только с профессионалами, звоните Алле Качан по телефону 718-513-3145, 718-513-3145. Ну и, конечно же, слушайте ваше любимое радио Дэвидсон.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Глава Федерального резервного банка Чикаго Остон Гулсби заявил, что наибольшую угрозу для экономики представляет высокая инфляция, а не слабость рынка труда. Он отметил, что цены растут слишком быстро, охарактеризовав рынок труда как стабильный, но не идеальный. Напомню, на заседании 29 июля ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5%. По мнению экспертов, сохраняющееся инфляционное давление делает одинаково вероятным как повышение ставки, так и ее сохранение на прежнем уровне на сентябрьском заседании. Губернатор Кэти Хокул и генпрокурор Летиса Джеймс распорядились, чтобы 12 правоохранительных органов штата расторгли соглашение со службой миграционного и таможенного контроля. За 10 дней до вступления в силу нового закона лишь 5 ведомств согласились выполнить это требование, а 7 структур до сих пор не подтвердили расторжение контрактов. Среди неподтвердивших отмену остаются управление шерифа округа Нассау и полицейское управление на Лонг-Айленде. Новый законодательный запрет на сотрудничество с ICE официально вступает в силу 26 августа. Ведомства, не расторгнувшие соглашение к этой дате, столкнутся с юридическими последствиями. Глава администрации округа Нассау и кандидат на губернаторскую должность Брюс Блейкман раскритиковал данное решение, но защитники прав иммигрантов заявили, что отмена контрактов поможет защитить граждан в больницах, церквях и школах. Экстремальная жара в Италии этим летом негативно сказывается на производстве и хранении сыров, особенно пармезана. В жару коровы дают меньше молока, надои этим летом сократились примерно на 10%. Знойная погода также бьет по хранилищам и так называемым сырным банкам, местам, где пармезан выдерживается годами. Процесс хранения становится дороже из-за роста цен на электроэнергию и увеличения расходов на охлаждение. В возрасте 36 лет умерла актриса Хейден Панеттиер. Причины смерти неизвестны. Карьеру Панеттиер начала еще в детстве. Уже в 11 она получила премию за фильм «Воспоминания титанов». Известность ей принесла роль Клэр Беннет в сериале «Герои». Также она снималась в телесериале «Нэшвилл», который принес ей 2 номинации на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. В общей сложности на счету актрисы более 60 ролей. В 2013 году Хейден Панеттиер обручилась с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 у них родилась дочь Кая. В 2018 году пара рассталась. Дочь осталась жить с отцом. Актриса рассказывала, что боролась с алкоголизмом и послеродовой депрессией. В феврале 23 года внезапно умер ее брат. Ему было 28 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.
2: Погода на Дэвидсон Радио.
4: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Местами пройдет кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до 84 градусов по Фаренгейту, плюс 28 по Цельсию. Влажность воздуха повышена.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. Календарю сегодня 6-й лунный день. Луна растущая находится в знаке Скорпиона. Символ дня – птица. Это день уединения и смирения. Сегодня желательно спокойно заниматься своими обычными делами, но при этом ни в коем случае не роптать на жизнь, на близких. Любому недовольству собой или другими сейчас не время. Принимайте все таким, как есть, и не желайте другого. А еще сегодня у многих обострится интуиция. Например, вам может открыться истинный смысл ваших отношений с каким-то человеком. Овнов, звезды просят беречь здоровье. Примите все меры и займитесь профилактикой. Звезды предвидят перемены, но не нужно их бояться. Не держитесь за прошлое. А если необходимо, то смело сжигайте все мосты. Тельцам светило советует не экспериментировать сегодня с новыми проектами. Ваша импульсивность может вас сегодня подвести. Роль наблюдателя поможет выйти из сложных жизненных ситуаций. Рекомендуется релакс-упражнения и дыхательная гимнастика. Близнецам звезды рекомендуют быть поэкономнее, делая новые заказы. Представители противоположного пола сегодня будут проявлять вам слишком много знаков внимания. Возможны судьбоносные встречи, и вы даже рискуете влюбиться с первого взгляда. Ракам звезды рекомендуют набраться терпения и быть внимательнее к знакам судьбы. А еще вы сегодня падки на похвалу и лесть, так что не попадитесь на уловки хитрецов. А вот львам ждать не придется. Если у многих на любовном фронте без изменений, то в вопросах продвижения ваших креативных идей удача стремительно спешит к вам навстречу. Главное не упустить момент. Если у представителей знака Дев не очень продвигаются дела, не спешите падать духом. Просто вам нужно немного отдохнуть, а после, как говорится, снова в бой. А удача уже не за горами. Весам сегодня рекомендуется стать идеалистами. Помечтайте, детально представляя желаемый результат ваших мечтаний. И еще хватит думать о других. Побудьте немного эгоистами, хотя бы один день. Скорпионы сегодня очень чувствительны. Они могут даже почувствовать, что происходит сейчас с близким человеком, который находится далеко. А вот те, которые рядом, могут немного разочаровать. Но воздержитесь от высказываний, настаивают звезды. Стрельцы, похоже, совсем запутались в любовных отношениях. Все пытаются понять действия своих избранников. А ничего делать не нужно. Отпустите ситуацию, настроившись на правильный выбор и счастливую жизнь. У козерогов сегодня может проявиться жажда независимости, склонность к экспериментам. Ну что ж, говорят звезды, дерзайте, день вполне удачный, но берегите ноги. Многие водолеи сегодня почувствуют всплеск эмоций и желание что-то изменить в судьбе. Звезды не против, но наберитесь терпения, а пока уделите больше внимания младшим членам семьи. И, наконец, рыбы. Это день для любви и свиданий. Можно даже онлайн. Позитивные новости терапевтически подействуют на весь организм. Обильный ужин вам сегодня не повредит, так что кушайте на здоровье. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: Oceanfront views, great amenities.
1: Planning our next vacation?
0: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
1: Find anything good?
0: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
1: It has great rehab, right?
0: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
1: Perfect.
2: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: В 1994 году два студента Стэнфорда создали первый каталог интернет-ресурсов, и он мгновенно стал самым посещаемым сайтом в мире. О том, как он превратился в интернет-гиганта Yahoo и почему оказался неудачливой корпорацией, расскажем прямо сейчас. Осенью 1994 года системные администраторы Стэнфорда подали жалобу на двух студентов, тративших мощности университета на свои глупости. Эти молодые люди, Джерри Янг и Дэвид Филлоу, в самом деле потребляли много мощности. Они придумали сделать каталог сайтов в тогда еще крохотном интернете. Их учеба подходила к концу. Филлоу позже вспоминал, что к тому моменту учиться не хотелось, и он заразился характерным для студентов Стэнфорда тех лет увлечением – интернет-серфингом. Ему уделял намного больше времени, чем учебе. Эта страсть свела его с Янгом, который к тому моменту начал выписывать адреса сайтов практически всех подряд, пока даже не пытаясь их как-то систематизировать. Филлоу эта мысль показалась любопытной. Страничка, которая первоначально называлась «Путеводитель Джерри по всемирной паутине», становится путеводителем Джерри и Дэвида. И список заинтересовал многих. Во всяком случае, число его посетителей удваивалось каждый месяц. Да и сам ресурс рос довольно быстро. И к тому моменту, когда сисадмины университета забили тревогу, насчитывал чуть более 2000 записей. По современным меркам смешная цифра, конечно, но ничего подобного в мире тогда не существовало. Поэтому слава путеводителя, по сути, исключительно благодаря сарафанному радио быстро вышла далеко за пределы их личных знакомств и университета. Жалобы админов Стэнфорда на избыточную нагрузку на их сеть совпали с моментом, когда Янг и Филлоу поняли, что им нужны серверы большей мощности. Кроме того, они уже научились зарабатывать на своем хобби, брали $20 за 1000 кликов на баннер рекламодателя. Словом, университет они бросили и создали компанию, в которой придумали имя Yahoo. Есть несколько версий происхождения названия. Сами основатели говорят о путешествии Гулливера, где один из персонажей Yahoo стал нарицателем. Так называли грубых, неотесанных и невоспитанных людей. Название всем пришлось по душе. Правда, к тому времени слово уже было закреплено за печеньями Yahoo, поэтому Янгу и Филлоу пришлось добавить восклицательный знак. И название их компании отныне стало выглядеть так. Yahoo, восклицательный знак в конце. К моменту регистрации домена, январь 95-го, каталог насчитывал 10 тысяч записей и 100 тысяч ежедневных пользователей. На первых порах яркого новичка в интернет-бизнесе пробовали купить Netscape и America Online. Наперебой предлагали студентам стать миллионерами. Ставки, начавшиеся с 3 миллионов, быстро поднялись до 60 миллионов. И в тот момент Янг и Фил шутили, что уже представляют себе жизнь на купленном тропическом острове. Правда, быстро растущая цена убедила друзей, поначалу не особо веривших

чтобы пользователю не нужно было уходить с нее. Прямо на сайте теперь есть прогноз погоды, новости, афиша и много чего еще. Уже в 96-м году Yahoo провела IPO, которое принесло 33 миллиона долларов. Это был успех, который основатели не прогнозировали и который надо было развивать. Компания стремительно растет, начинается следующий этап ее жизни и следующий скачок роста, связанный с выходом Yahoo на зарубежные рынки, в первую очередь Канады и Великобритании. В какой-то момент появляется шанс купить за 1 миллион долларов компанию BackRub, будущий Google, но ее владельцы Ларри Пейдж и Сергей Брин отказываются от сделки. К 2000 году Yahoo приходит к выводу, что самостоятельная работа над поисковиком – затея пустая. Разработки прекращаются, зато заключаются 4-летние лицензионные соглашения с Google. Это важный шаг для Google. Непопулярный пока конкурент получает мощное финансирование от своего якорного клиента Yahoo. Эти деньги почти целиком вкладываются в совершенствование поисковой системы. Что же касается Yahoo, то, выиграв на спринтерской дистанции, они позже проиграют в марафоне. Кстати, Янг и Фила видели прекрасные перспективы роста в сегменте интернет-торговли и почти 2 года вели переговоры о сотрудничестве с Пьером Амидьяром и его eBay, но в итоге так ни к чему и не пришли. Что именно помешало этой коллаборации, неизвестно. К 2001 году Yahoo – самый крупный и дорогой интернет-ресурс в мире, но Crack.com не щадит компанию. Yahoo делает очередной рывок за счет телерекламы, вкладывая в нее десятки миллионов. Это оборачивается притоком миллиардов. Число пользователей, которых они забирают у традиционных СМИ, быстро растет. Но вот соглашение с Google заканчивается, и Yahoo снова пробует купить конкурента, который оценивается уже в 4 миллиарда. Пейдж и Брин категорически отказываются от предложенных денег. О срыве сделки позднее напишут как о стратегическом провале Yahoo. В итоге покупаются другие компании-разработчики, с помощью которых Yahoo намерена скопировать Google. Но время упущено, а ресурсы используются неразумно. Рекламная выручка Google в 2005 году уже составляет тот самый 1 миллиард. Теперь они лидеры рынка. Yahoo пробует использовать накопленный кэш, покупая новые компании и занимаясь инвестициями. Кстати, в 2006 году появляется возможность купить Facebook за 1 миллиард долларов. Все идет к сделке, но в последний момент Yahoo снижает предложение в 5 раз. Сделка сорвана. Впрочем, есть хорошие новости. В 2004 году Янг, тайванец по происхождению, отправляется знакомиться с континентальным Китаем. В поездке он знакомится с неким Джеком Ма, экскурсоводом, который показывает ему местные красоты и интересно рассуждает о бизнесе. Даже рассказывает о своих планах, к которым Янг относится с иронией. Через 4 месяца после их знакомства Ма открыл свой интернет-магазин, и дела сразу же пошли неплохо. Настолько неплохо, что год спустя Yahoo покупает 43% акций Alibaba, так назовет свою компанию Ма. К мировому кризису 2008 года Yahoo представляет собой огромную и все еще мощную корпорацию, в которой хаотично собрано большое количество никак не связанных друг с другом сервисов, многие из которых заброшены и не развиваются. Управляется компания хаотично, траты превышают прибыли. Google растет так, что вытесняет Yahoo в позиции, где первенство Янга и Фила казалось незыблемым. Yahoo падает до 14 миллиардов. Что касается отцов-основателей, то нищими они, конечно, не стали. Их вложения в Alibaba и Amazon приносят им немалый доход по сей день. Фил отошел от дел и, кажется, сосредоточен на семье. А Янг занимается инвестициями среди компаний, которым он как инвестор дал путевку в жизнь, такие как Wish и Zoom. Что касается разговоров о том, отчего Yahoo, как мощно стартовав, в итоге не взлетел, то, надеемся, каждый зритель сам найдет ответ на этот вопрос. Фомкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья,

0: позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Америки 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Крупнейшие мировые автопроизводители начали переходить на новые составы моторных масел из-за острого дефицита высококачественных базовых масел группы 3. Их поставки оказались нарушены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Автоконцерны начали искать других поставщиков и тестировать измененные рецептуры смазочных материалов. Это требует дополнительного согласования, поскольку новые масла должны соответствовать техническим требованиям. Несмотря на найденные альтернативы, представители отрасли предупреждают, что рынок остается крайне уязвимым. Замена масла для автомобилистов по всему миру может стать дороже, а сроки обслуживания увеличатся. В компании Сваровски заметили новый тренд. Все больше покупательниц не ждут подарков от кого-либо, они заходят в магазины, выбирают украшения и покупают со словами «я это заслужила». Одна из причин тренда – рост популярности лабораторных бриллиантов. Они выглядят как натуральные камни, но стоят намного дешевле. На сегодняшний день 60% бриллиантов в помолвочных кольцах выращены в пробирке. Через пару лет их доля может вырасти до 80%. Джонни Депп ведет переговоры о возвращении к роли капитана Джека Воробья в шестой части «Пиратов Карибского моря». Об этом продюсер франшизы Джерри Брукхаймер рассказал изданию «Дедлайн». Команда уже работает над сценарием. Центральной героиней нового фильма может стать персонаж Марго Робби. Деппу в таком случае отведут второстепенную роль, но подробности сюжета пока не раскрываются.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
3: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». Ну и, как всегда я говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанную мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И сегодня я возвращаюсь к теме, которую я давненько не затрагивал. Тема эта связана с жизнью великих людей, людей, которых мы все знаем, и людей, без которых трудно было бы представить историю и культуру нашу. Тема эта «Сложен человек». Я не раз обращался к этой теме и рассказывал о людях, о том, как противоречивы иногда люди. О том, что это от Джона Драйдена высказывание «высокий ум безумию сосед, границы твердой между ними нет». А Стендаль говорил, что известную долю биографии великих людей должны написать их врачи. Раньше я думал, что вообще-то не обязательно знать хорошо биографии этих людей, скажем так, не надо заглядывать в замочную скважину, и надо знать их творчество. Но сейчас я думаю, что, конечно, творчество надо знать и любить, но в то же время надо знать и творчество, так сказать, жизненное этих великих людей, какие они были. Я приводил цитату Сомерсета Моэма, известного английского писателя. «Я не согласен с мнением, что нужно закрывать глаза на пороки знаменитых людей. По-моему, лучше, чтобы мы о них знали, тогда помня, что мы не менее их имеем недостатки, мы все же можем верить, что и добродетели их для нас достижимы». И сегодня я хочу поговорить о Сомерсете Моэме и о его друге. Он дружил с одним человеком, у них была большая дружба, на уже, скажем так, на склоне лет. Они часто встречались, сохранилось их немало фотографий. И что самое удивительное, они родились в один год и ушли из жизни в один год. Можете представить такое совпадение? И оба они прожили 91 год. Родились в 1874 году и ушли из жизни в 1965 году. И другом моему был Черчилль, Уинстон Черчилль, которого вы все хорошо знаете, государственный политический деятель Великобритании, премьер-министр Великобритании, в общем-то, лауреат, кроме того, он был лауреатом Нобелевской премии по литературе, почетным гражданином Соединенных Штатов Америки. И сегодня я хочу вот начать рубрику «Сложен человек» именно с некоторых штрихов к биографии Уинстона Черчилля. Итак, наследственность. Это я цитирую, уважаемые радиослушатели, выписки из всех книг, которые я делал. Излишне отметить здесь, что в роду Черчиллей 5 из 7 последних герцогов Мальборо страдали тяжелой меланхолией. Наследственность существенно определяла подъемы и падения настроения этого величайшего английского политика. Отец Черчилля заразился сифилисом задолго до начала своей головокружительной карьеры. Позднее же при полном у него был паралич, у него начались эйфорические галлюцинации, не раз вызывающие замешательство и ужасы окружающих последние два года людей. Отец заболел прогрессивным у него явление прогрессивного паралича, который привел к его замешательству и смерти. Старшая дочь покончила жизнь самоубийством. Гипоманиакальная депрессия, по-видимому, не кончилась на Уинстоне Черчилле, а имела место у его сына Рандольфа. Общая характеристика личности. Все, чего я хотел, это согласие с моими желаниями после конструктивной дискуссии, так говорил Черчилль. Родился он за два месяца до положенного природой срока. У мальчика был крупный дефект речи. Он заикался и шепелявил. Вместе с тем он был страшный болтун и почти непрерывно разговаривал. Уинстон был самым последним учеником в школе. Его считали тупым и неспособным. Однако современники и биографы сходятся на том, что отставание Черчилля в школе объясняется лишь его безграничным упрямством. Обнаруживалось, что Уинстон унаследовал от отца превосходную память. Во время обучения в военном училище он получил тяжелую травму головы, после которой три дня не приходил в сознание. Для восстановления здоровья потребовался целый год, во время которого у Черчилля и появился интерес к политике. Необычайно многосторонний, даже универсальный, неутомимый, в своей деятельности непрерывно писавший письма, книги и произносивший речи, нетерпеливый, импульсивный и раздражительный, необычайно возбудимый, храбрый до неосторожности, беспредельно властный, он мог работать сутки напролет, даже лежа в постели. Чрезвычайно существенно, что по собственному признанию Черчилля, у него в молодости, когда был еще членом парламента, был 2-3-летний период депрессии с мыслями о самоубийстве. Второй период депрессии был в возрасте 31-32 года, а затем период очень сильной депрессии в 45 лет, когда он апатично воздерживался от чтения и от разговоров. Зато в период Второй мировой войны, совмещая должность премьер-министра и министра обороны, он проявлял фантастическую энергию и энтузиазм. Даже в возрасте 60-70 лет он работал большую часть ночи, доводя до истощения секретарей штата и советников, часто гораздо более молодых, чем он сам. Его депрессии были тяжелыми и длительными. И в периоды же повышенной энергичности он становился в очень такую позицию, которая требовала от него неустанного труда. Становился очень деятельным, сильным, неутомимым и удовлетворялся очень небольшим временем для сна. Страдал маниакально-депрессивным психозом. Он тоже страдал от синдрома навязчивых состояний, причем в классической тяжелой форме, его постоянно мучила мысль о самоубийстве. Он жаловался своему личному врачу, что вынужден отходить как можно дальше от края платформы, лучше встать за какой-нибудь колонной, чтобы не было искушения броситься под поезд. Черчилль терпеть не мог путешествовать на кораблях. Говорил, когда смотришь в воду, секундная слабость может привести к непоправимому. А также он предпочитал спать в комнатах без балкона. Говорил, минутное отчаяние и конец. Черчилль не испытывал ни малейшего желания покончить с собой. Как это часто бывает при синдроме навязчивых состояний, последнее, чего он желал, это податься своим навязчивым идеям. Как он объяснял это врачу? «В такие минуты мне вовсе не хочется покидать этот мир. Нет у меня желания смерти, но мысли, неотвязные отчаянные мысли, не выходят у меня из головы». Из некоторых цитат Черчилля. «Написание книги – целое приключение. Сначала это не более чем забава, однако затем книга становится любовницей, женой, хозяином и, наконец, тираном». Вот такие мысли были у Черчилля, уважаемые радиослушатели, человека, который, в общем, сыграл в истории политики немалую роль. Ну, я говорил, что он дружил с Сомерсетом Моэмом, известным английским писателем, и сохранилось очень много фотографий, и Черчилль часто вспоминал Моэма, и Моэм немало писал о Черчилле. Ну, Сомерсет Моэм, на мой взгляд, один из самых интересных писателей, и среди рассказчиков, писателей-рассказчиков, он на одном из самых видных мест. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, у каждого на это счет своя точка зрения, но я считаю, что самыми выдающимися рассказчиками были Мопассан, Чехов, Джек Лондон и Моэм. Ну, было много других замечательных, но этих я ставлю на первое место. Я повторяю, это мое личное мнение. Итак, из некоторых высказываний Моэма. «Мне думается, что самое интересное в искусстве – это личность художника. Если она оригинальна, то я готов простить ему тысячи ошибок». Так что, добавлю от себя, будем прощать тысячи ошибок великим людям, потому что это их ошибки были частью их жизни. Итак, о Моэме некоторые высказывания. «С раннего детства страдал тяжелым неврозным заиканием, из-за чего не мог общаться с людьми. Моэм все же поступил в медицинский колледж, успешно закончил его, но работать врачом не смог. При попытке начать разговор он начинал сильно заикаться и порой не мог выговорить ни одного слова. Еще подростком Моэм заметил, что если он напишет что-нибудь важное для него, то после этого чувствует себя спокойным и даже меньше заикается. Это чувство облегчения от письменной речи каждый раз возникало, когда будущий писатель изливал на бумагу свою душу. Вероятно, это и способствовало тому, что этот художественный одаренный человек все больше стал увлекаться литературой и скоро стал профессиональным писателем. Из высказывания Моэма. «Мне многого не доставало. Я был мал ростом, вынослив, но не силен физически, заикался, был застенчив и слаб здоровьем. Я инстинктивно сторонился людей, что мешало мне с ними сходиться. Кажется, ни разу в жизни я не заговаривал с незнакомыми людьми в вагоне или пароходе. Из-за плохого здоровья я не мог обращаться к себе подобными на почве алкоголя. Когда я заболел туберкулезом и надолго слег, это было приятным времяпровождением. Быстро, одно за другое, я написал целый ряд пьес, начиная с «Тех, кто выше нас» в 1915 году и до «Верной жены» в 1927 году. Еще одно высказывание Моэма. «Норма – это то, что встречается лишь изредка». Моэм был бисексуален. Первая сексуальная связь возникла у 16-летнего Моэма во время его учебы в Гейдельбергском университете. Его партнером стал 26-летний Эллингем Брукс, привлекательный и состоятельный выпускник Кембриджского университета. После возвращения в Лондон Моэм не решался встречаться с гомосексуалистами, поскольку гомосексуальная связь являлась в то время уголовным преступлением. Во время Первой мировой войны Моэм познакомился с человеком, любовь к которому писатель пронес потом через всю жизнь. В тот вечер, когда Моэм познакомился с Хекстоном, Моэму было 40 лет, а Хекстону 22 года. Но я при этом добавлю, уважаемые радиослушатели, что Моэм был женат, у него был ребенок, и, в общем-то, в принципе, ну, были и гомосексуальные связи, но в остальном он, в общем-то, вел вполне нормальный образ жизни. В то время, я повторяю, это в наше время гомосексуализм, такое понятие, которое, в общем, к которому многие относятся весьма нормально, а в то время это считалось, чуть ли не преступлением. Кстати, Моэм был первый человек, единственным, во всяком случае, я до этого не читал, который писал о том, что Черчилль имел, так сказать, гомосексуальные наклонности в молодом возрасте. Моэм широко переводился, вы знаете, на русский язык, и я уверен, что многие наши радиослушатели, поклонники творчества Сомерсета Моэма и его прекрасных книг. Ну, на мой взгляд, лучшая его книга в переводе на русский язык, она звучит как «Бремя страстей человеческих», а по-английски это «Human Bondage», то есть «Человеческое рабство». Да? По-моему, прекрасная книга. Кто ее не читал, найдите, почитайте. Я уверен, что вы получите много удовольствия от чтения этой книги. Кстати, по этой книге было несколько экранизаций. А теперь я, уважаемые радиослушатели, обращу, так сказать, свою передачу к одному из самых известных в истории человечества людей, человека, который вошел во все, скажем так, энциклопедии, и человек, имя которого очень часто упоминается. Это Наполеон. Наполеон Бонапарт, французский государственный деятель и полководец, император в 1804-1814 годах и марте-июне 15 года, уроженец Корсики. В 1799 году совершил государственный переворот. Последние годы жизни он провел на острове Святой Елены пленником англичан. Ну, Наполеон, напомню вам, родился в 1769 году и ушел из жизни в 1821 году. Из высказывания Наполеона: «Гениальные люди – это метеоры, призванные сгореть, чтобы озарить свой век». Из высказывания о нем, из написанного о нем: отец у него был алкоголиком, умер будто бы от рака в молодые годы. Рисуется в биографическом материале как человек, лишенный нравственных чувств, и как человек с патологической психикой. Наполеон унаследовал от своего отца не только ненасытное честолюбие, коварство и алчность, но также и расположение к роковому худосочию, беспокойную нервную горячность, которая, по-видимому, доходила во времена его молодости до того, что принимала почти эпилептическую форму. Общая характеристика личности из высказывания Наполеона: «Успех – вот что создает великих людей». Из высказывания о Наполеоне: «Внешность Наполеона изобиловала многими физическими признаками дегенерации. Он был мал ростом. Рост у него был всего-навсего 1 метр 51 сантиметр. То есть маленький рост очень. У него были несоразмерные, непропорциональные туловищу руки, короткие ноги, непропорциональные другие части тела. голова вздавленными височками также имела много аномалий, громадные челюсти, выдающиеся скулы и глубокие впадины глаз, редкая борода, асимметрия лица. Голова сидела глубоко между плечами. Спина несколько сгорблена. Странное явление гиперэстезии. Характер у Наполеона с раннего детства оказался нетерпимым и неспокойным. «Ничто мне не импонировало», — вспоминал он впоследствии. «Я был склонен к ссорам и дракам, никого не боялся. Одного я бил, другого царапал, и все меня боялись». Болезненный ребенок с детства был подвержен патологическим вспышкам гнева, доходившим до бешенства. Точно так же уже с детства начались у него судорожные припадки. Достоверно известно лишь то, что уже и в раннем возрасте он казался окружающим очень нервным и легко возбудимым. Сообщают, что даже в возрасте 2 лет он не мог прямо держать голову, которая была больше нормы. Сообщается также, что у него бывали судороги. Речь идет, скорее всего, о тех судорогах, которые в старые времена нередко наблюдались у детей, больных рахитом. Такие судорожные припадки могли продолжаться несколько минут и напоминали настоящие эпилептические припадки, что в старые времена часто приводило к постановке диагноза эпилепсия. Наличие у Наполеона в раннем детстве рахита можно признать достоверным фактом. Еще о нем высказывание. Наполеон с детских лет и до конца своих дней обладал почти абсолютной памятью. Без каких-либо особых усилий он запоминал и правила математики, и сухие юридические формулы, и длинные строфы стихов из Корнеля, Рассина или Вольтера. Позже в армии он безошибочно называл имена солдат и офицеров, которых лично знал, указывая годы места совместной службы, и нередко часть. Точное наименование полка, а иногда и батальона, в котором состоял его бывший сослуживец. Его работоспособность была поразительной. В годы юности Наполеон вставал не позднее 4 часов утра и сразу же принимался за работу. Он приучил себя мало спать. Быть может, одной из самых замечательных черт его интеллекта была способность к очень быстрой, почти мгновенной реакции на внешние события. В военном училище Наполеон отличался нелюдимостью и замкнутостью. Он любил проводить свободное время за книгами. Примерно в 1803 году в облике и поведении Бонапарта наметилась явная перемена. Это летаргия и, прежде всего, приступы болезненной сонливости, которую можно объяснить так называемым синдромом Пиквика, приводили к странным ситуациям, поскольку с годами такие случаи происходили даже на полях сражения. Наполеон владел собой почти всегда. Только с единственной страстью, с гневом, он не всегда умело справлялся. Эти порывы были резкими и ужасными для окружающих. Во время припадков гнева он бывал поистине страшен даже для самых твердых и мужественных. Но вместе с тем Наполеону случалось иногда с определенными целями и на основании зрело обдуманных соображений и совершенно независимо от природной настоящей вспыльчивости разыгрывать искусственные сцены ярости, причем он проделывал это с таким высоким театральным талантом, с такой поразительной тонкой стимуляцией, что только уже очень хорошо знавшие его зрители могли догадаться об этом комедианстве, да и то не всегда, часто они ошибались. В течение всей этой кампании 1813 году он часто подвергал себя опасности, главное, без всякой нужды, чего никогда до сих пор с ним не бывало, и что противоречило его мнению о месте главнокомандующего в бою. У Света даже сложилось впечатление, что он в 1813 году тайно искал смерти, но скрывал это. В 1814 году эти странные поступки стали учащаться, и ошибиться в их значении было уже невозможно. На самоубийство Наполеон всегда смотрел как на проявление слабости и малодушия. И, очевидно, он как бы хитрил самим собой. Он искал смерти, но смерти не от своей собственной руки, стремясь к замаскированному самоубийству. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я продолжу свой рассказ после...
4: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучше.
0: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
3: Итак, продолжаем передачу после рекламной паузы. Это передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанную мной как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Но я сегодня возвратился, давно к ней не возвращался, к своей старой теме «Сложен человек» и рассказываю о людях, о которых вы все знаете, и которые вошли в мировую историю. И вот рассказ, продолжаю рассказ об одном из самых знаменитых людей в истории человечества, о Наполеоне, о французском государственном деятеле и полководце, и императоре, человеке, который сыграл в истории Франции и мировую историю немалую роль. Итак, из написанного о нем. Ночь с 12 на 13 апреля 1814 года Наполеон, написав прощальное письмо жене, попытался отравиться, но смерть его не брала, не получилось у него отравление. 12 апреля он принял яд, цианистый калий. Со времени малоярославца он всегда имел его по себе. За 2 года яд, видимо, выдохся. Наполеон мучился всю ночь, и к утру сильный организм его взял вверх. Сексуальная его жизнь, его либидо, была ненормальна. Его сексу и его сексуальным импульсом способствовали разные вещи. Они поражали внезапностью своего проявления. Другая их особенность состояла в том, что эти импульсы, если они не удовлетворялись немедленно, так же быстро исчезали, как появлялись. В общем-то, ну, все женщины очень много значили для Наполеона. У него была, у Наполеона, гомосексуальная связь со своим братом Жозефом. Ходили слухи о запретной связи Наполеона с его сестрой Паулиной. Паулина была страстно влюблена в своего брата и в высшей степени ревновала его к жене. Из высказывания Наполеона: «Я создал мой век сам для себя, так же, как я был создан для него». Ну, из высказывания о нем. В 1913 году шотландский врач Гутерия предположил, что в период 1809-10 годов у Наполеона стала развиваться доброкачественная опухоль гипофиза, которая явилась причиной расстройства обменных процессов в его организме, в итоге приведшей к ожирению. На современном медицинском языке диагноз Гутерия можно обозначить как адипозогенитальная дистрофия. Основными признаками этой болезни, отчетливо развившейся у императора к 40 годам, были частое мочеиспускание небольшими порциями, резкая частота пульса, меньше она становилась, понижение температуры тела и снижение уровня обменных процессов, расстройство органа зрения, головные боли, приступы эпилептических припадков, увеличивающаяся скудность речи и мыслей, нарушение интеллекта, появление ожирения по женскому типу на бедрах и животе. Все эти признаки болезни сочетались с маленькими размерами наружных половых органов и резко сниженным чувством сексуального влечения, в дальнейшем исчезнувшим вообще. В течение первых лет XIX века у Наполеона отмечались нечастые эпилептические припадки, которые также можно объяснить ростом опухоли мозга. Бонапарт в молодости был подвержен мгновенно наступавшим приступам физической слабости. Он порой впадал в обморочное или полуобморочное состояние. С ним случались какие-то странности. Однажды во время приема в Тюильрийском дворце он вышел к присутствующим, окинул всех невидящим взглядом, остановился посередине зала и в течение нескольких минут, опустив голову вниз, разглядывал что-то одному ему, видимо, на паркете, пристально смотрел в одну точку. Это длилось так долго, что породило заметное замешательство среди гостей. На него находили неожиданные приступы непреодолимой сонливости. Во время битвы под Лейпцигом, в разгар сражения, он вдруг задремал. Необычайно тяжелая психопатия с неврозом и невротическими припадками психогенного происхождения. Для отдельных состояний его психики диагноз аффект эпилепсии был бы наиболее близким. Ну, это все из высказываний современных врачей. Из высказывания о нем. Таким образом, несомненно и бесспорно то, что Наполеон имел приступы. И эти приступы были эпилептическими, в одних случаях судорожные, и в других, в общем, автоматизм и так далее. Эта эпилепсия в последние годы его политической жизни усилилась и повлияла даже на его умственную деятельность, что, вероятно, не оставалось без влияния на проявление его мировой деятельности. Когда же его жизнь стала спокойнее, то припадки прекратились. Не эпилептические припадки, а примитивные реакции или невротические разрядки. Можно их назвать и истерическими припадками. В качестве наиболее известного исторического примера связи, существующей между половым актом и эпилептическими припадками, я хотел бы привести Наполеона I, который однажды ночью, находясь в замке в обществе актрисы-красавицы Жорж, был застигнут эпилептическим припадком перед совокуплением. Когда он открыл глаза, то критики тупики его о помощи его дамы, сердце привлекли адъютантов придворных и его супругу Жозефину. Вторично такая же участь постигла его маленце, но менее досадной обстановке, так как это случилось, как об этом повествует мадам де Ремезал в обществе его супруги. Толеран также наблюдал у Наполеона конвульсивный припадок часовой, впрочем, без предшествующего полового акта. Об этом писал современный психолог Роллидер. Биполярное заболевание Наполеона, более известное как маниакальная депрессия, стало одной из причин его быстрых действий. Большинство историков соглашаются, что Бонапарт никогда бы не добился таких огромных успехов, будь он хотя бы чуть нормальнее. Его энтузиазм был анормален. И именно эта анормальность принесла ему успех. А вот Пушкин Александр Сергеевич, что писал о Наполеоне после смерти Наполеона в 1821 году. «Чудесный жребий совершился, угас великий человек, в неволе мрачный закатился Наполеона грозный век». Так что вот так вот, уважаемые радиослушатели, Наполеон был одним из тех людей, о которых написано огромное количество книг. Итак, уважаемые радиослушатели, продолжаю эту рубрику. Ну, Наполеон – это очень далеко от нас. Ближе к нам человек, которого вы все знаете, человек, которого все знают, ну, сравнительно ближе, чем Наполеон. Он тоже далековато от нас, но сравнительно ближе. Это Альфред Бернхард Нобель. Выдающийся шведский изобретатель и промышленник, учредитель Нобелевской премии. В 1867 году изобрел динамит. Итак, годы жизни Нобеля. 1833 год. Пришел он в жизнь в этом году. Ушел из жизни в 1896 году. Судьба Альфреда с детства сложилась нестандартно. Начать с того, что он рос очень слабым, постоянно болел, страдал удушьями и в младенческие годы почти не вставал с постели. Болезненность не позволяла мальчику нормально общаться со сверстниками. И, видимо, поэтому он рано пристрастился к чтению. Постоянная работа с токсичным нитроглицерином инициировала сильные мигрени. Постепенно обострялась болезнь сердца. Все чаще ему приходилось соблюдать постельный режим. К меланхолии Альфред был предрасположен с детства. Болезненность вынуждала его с малых лет привыкать к одиночеству. Трагическое восприятие собственного одиночества постоянно преследовало Нобеля. И случалось, перерастало чуть ли не в ощущение отверженности и даже мизантропические, так сказать, настроения. В тех случаях, когда, по его выражению, его мучили злые духи, он становился капризным, вел себя беспокойно и, бывало, надолго исчезал. Не известив о месте своего пребывания даже ближайших сотрудников. Где-нибудь в уединении он искал спасения от тягостных мыслей, от пустоты личной жизни. Его каждодневная жизнь была спартанской. Альфред придерживался диеты, никогда не курил, не потреблял спиртного, не играл в карты и не азартные игры. Нобель не был женат, скорее всего, по причине своего непереносимого характера. Угрюмый и нелюдимый, странный и противоречивый, трагичный всей своей жизнью. В нем одинаково сочетались, казалось бы, несовместимые поступки и черты характера. Удивительная удачливость и поражающая беспомощность просто человека. Страсть к наживе и безразличие к наградам, миролюбие и воинственность, подавленность, меланхолия и страсть. Он был так увлечен исследованиями и производством, что часто забывал поесть, хотя всю жизнь страдал слабым здоровьем. Любой женщине практически никогда не посещала его. Он лишь безуспешно пытался найти секретаршу и экономку в одном лице, которая соответствовала бы его знаниям, интеллекту и владению языком. Его редко видели люди. Нобель прожил анахоретным затворником, избегая оживления публики. Даже на своей заводу он проникал, крадучись, в ночное время. И на каждом заводе у него была своя тайная лаборатория, в которой он неутомимо экспериментировал. К 60 годам Нобель, и без того болезненный, стал впадать в депрессию. Его пессимизм усилился. Вот такой вот был, уважаемые радиослушатели, Нобель с странными, скажем так, чертами характера. Ну и Нобелевская премия, вы знаете, одна из самых значительных премий в наше время. Меня Нобель лично еще чем удивил, что я как-то рассказывал, что я влюбился в портрет Беатриче Чинчи, и когда я просто, который жила несколько веков назад, и это время я видел этот портрет, и когда я приехал сюда домой, я посмотрел, на ней писали многие знаменитые люди, и очень многие знаменитые люди, в том числе и Дюма о ней писал. И я очень удивился, когда узнал, что Нобель написал о ней пьесу. Так что, уважаемые радиослушатели, у Нобеля еще вот была такая черта характера, которая позволяла ему широко раскрыть свои возможности, потому что в принципе, немногие ученые, насколько мне известно, писали пьесы. Ну что ж, я все по-разному вошедших в историю, а теперь о Джоаккино Россини, знаменитом итальянском композиторе. Вы все знаете его по его оперному творчеству. Пришел в свет в 1792 году, ушел из жизни в 1868 году. Наследственность. Двоюродный брат композитора был от рождения идиотом. Общая характеристика личности. В юности он был горячий, не сдержан. У него был удивительно веселый, неугомонный нрав. Жизненные силы били ключом. Их всегда хватало превозмочь неприятности. Ему всего 34 года, но он почему-то быстро состарился. Трудно сказать почему. Может, не такого уж он крепкого сложения, как кажется. Может, из-за чрезмерной работы за последние 16 лет, около 40 опер, из-за беспрестанных переездов и бесконечных репетиций, а также из-за любовных приключений. Он подростком имел столько связей, сколько другие не имеют, уже став зрелыми мужчинами. И за этот аванс приходилось теперь расплачиваться. 34 года он выглядел, по крайней мере, на 10 лет старше. И хотя смерть отца не была неожиданной, перед этим он тяжело болел, она потрясла Джоаккино до глубины души. Он буквально не находил в себе места. Каждая мелочь в доме напоминала отца. Россини стал жить в наемной квартире. Общая подавленность и мрачная меланхолия приняли угрожающий характер, и врачи посоветовали ему съездить на Неаполитанское побережье. В 1845 году опять наступил период черной меланхолии. Вследствие огорчения от невыгодной покупки для себя дворца в 1848 году он сделался липоманиаком. Это так, знаете, называется то, что связано с такими привычками. Он вообразил, что теперь его ожидает нищета, что ему даже придется просить милостыню, и что умеренные, скажем так, способности, в общем, оставили его. С 1850 года длительное нервное расстройство. Болезнь усиливалась, физическое и моральное состояние стало крайне тяжелым. Приходили мысли о самоубийстве. Теперь это были не одиночные приступы нервозности, а состояние постоянной, так сказать, взвинченности. Совсем пропал аппетит, господствовало ощущение подавленности. В 1856 году, заболев неврастенией, он неоднократно обращался к флорентийским врачам, но безуспешно. Болезнь прогрессировала и стала внушать серьезные опасения за психику знаменитого композитора. Особенности его творчества. Необыкновенным качеством Россини относится легкое сочинение. Один из первых музыкальных издателей Милани, извлекший колоссальные барыши из его опер, уверял меня во время своего пребывания во Флоренции, что Россини сочинил одну из своих самых красивых арий для «Сороки-воровки» за 1 час в его конторе для переписки среди криков 12 или 15 переписчиков, громко диктовавших копируемую музыку. Что же касается романсов, которые принесли столько славы разным маэстро, то для России было сущим пустяком сочинять их по дюжине в день и момента одоления перед выходом, одевания перед выходом из дома. Это из воспоминания Ригетти Джорджи. В 38-летнем возрасте он внезапно перестал писать оперы. После создания своего последнего шедевра «Вильгельм Телль» композитор прожил около 40 лет еще. Это 2 раза больше, чем тот срок, который он написал оперы. Загадка или драма человека, оказавшегося чужим в новом времени. По своей странной привычке Россини мог быстро писать музыку только в окружении друзей. У него в доме постоянно собиралась большая компания. Россини писал о себе. «У меня быстро возникали идеи, и мне не хватало только времени, чтобы записывать их. Я никогда не принадлежал к тем, кто потеет, когда сочиняет музыку». Так что вот такой вот, уважаемые радиослушатели, был человек Россини. Человек, который очень много такого написал, что навсегда оставили его имя среди выдающихся музыкантов. Еще один знаменитый человек – Донасьен Альфонс Франсуа Сад, французский писатель, известный под псевдонимом Маркиз де Сад. В произведениях Сада патологическая эротика неотделима от насилия и жестокости. С 1803 года неожиданно пожизненно он провел лечебницы для душевнобольных. Родился в 1740 году, ушел из жизни в 1714, то есть 11 последних лет провел в больнице для душевнобольных. Бог создал эту ситуацию, чтобы дать человеку возможность исполнять свободу воли и выбирать между добром и злом. Это одно из высказываний маркиза де Сада. «Да, вот что он говорил, да, я распутник и признаюсь в этом, пишет он своей жене. Я постиг все, что можно было постичь в этой области, но я, конечно, не сделал всего того, что постиг, и, конечно, не сделаю никогда. Я распутник, но я не преступник и не убийца». Женившись в мае 1763 года, Сад уже в октябре попадает в тюрьму за буйные скандалы со своей женой. Дебош не был случайностью. Еще в колледже, а затем при заездах в Париж из-за армии, за ним, за маркизом, наблюдалась склонность к весьма легкомысленному поведению. По приказу Людовика XV маркиз де Сад был выпущен на волю через месяц и отправился в Нормандию продолжать фривольную жизнь. В пасхальное воскресенье 1768 года вспыхнул первый скандал, непосредственно связанный с пророком, который именуется ученым словом «Алго Лагня». Маркиз заманился в дом молодую нищенку, некую Розу Келлер, посулил ей место служанки и выпорол ее плетками, громогласно при этом крича. Розе каким-то образом удалось выпрыгнуть нагишом из окна на улицу и донести на маркиза в полицию. Сад попал за решетку лишь после того, как он выплатил Розе Келлер весьма значительную сумму, он добился освобождения и отправился в свой родовой замок Лекос на юге страны. В 1772 году при участии своего лакея маркиз устроил новый дебош, на этот раз в Марселе, где были и плети, и садомии, и какие-то сомнительные средства для возбуждения полового чувства, которыми сад кормил девиц. Одна из них заявила в полицию, что ее собирались отравить и принудить к садомическому акту. Французские законы, однако, отличались чрезвычайной строгостью. Так любая форма садомии каралась смертной казнью. Марсельский суд постановил отрубить маркизу де Саду голову, а затем обезглавленное тело сжечь и пепел развеять по ветру. Сад бежал от приговора в Италию, захватив путешествие миловидную сестру своей жены. Вот. В 1777 году в результате новой серии скандалов по ходатайству тещи опять оказался в тюрьме. И он в тюрьме оказывался очень много раз. И на сегодняшний день, уважаемые радиослушатели, маркиз де Сад очень часто цитируется в сегодняшней, так сказать, сегодняшних средствах массовой информации. Вот такие некоторые штрихи из жизни людей, которые вошли в историю. Это была передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». Всего доброго и до новых встреч в эфире.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
11: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
12: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
14: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
15: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
16: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт.
20: Мудрость.
21: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
22: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Жительница Техаса, 71-летняя Робин Ериан, создала поселение «Птичье гнездо» для одиноких женщин. Проект открылся в 22-м году в городе Камби, близ Далласа. Сейчас на 2 гектарах живут 12 жительниц старше 52 лет. В сообщество входят разведенные женщины, вдовы и те, кто никогда не состоял в браке. Ериан купила участок за 35 тысяч долларов и потратила еще 150 тысяч на проведение электричества, воды и прочее. Об устройстве территории. Она построила под аренду 14 бетонных площадок для расположения мини-домов. Стоимость проживания составляет от 450 долларов в месяц. Этим летом Милан посетила на 18% больше людей, чем за тот же период годом раньше. И все из-за фильма «Дьявол носит Прада 2», говорится в исследовании. В столице моды Италии снимали несколько сцен, в том числе показ Дольче & Габбана на неделе моды, где присутствовали Миранда Присли и Найджел. Большинство туристов, чье желание посетить Милан было продиктовано фильмом, американцы. Самыми популярными местами стали площади Ларго Кайроли и Палаццо Клеричи, галерея Виктора Эммануила, Академия Брера и улица Монте Наполеоне. Криштиану Роналду может завершить профессиональную футбольную карьеру по окончании текущего сезона. Об этом португальский спортсмен рассказал в интервью Vogue. Профессиональный путь Роналду длится 25 лет. Свой первый взрослый матч футболист провел 14 августа 2002 года, когда выступал за лиссабонский «Спортинг» в игре против миланского «Интера». В июле этого года Роналду провел свой последний матч на чемпионате мира. Сборная Португалии проиграла Испании в 1/8 финала.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад встрече, Иван. Верховный суд увидел основания для удовлетворения искового заявления партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Госдумы партии «Яблоко». Так заявили в пресс-службе судебной инстанции. То есть Верховный суд принял большинство претензий «Родины». Ну, это кроме того, что призывы к миру – это экстремизм, а фото Хиросимы в 1945 году – нарушение прав армии США. Верховный суд очень печется по поводу того, как бы не нарушить права американской армии. Отсюда фото Хиросимы в 1945 году, это связано с «Яблоком», это, ну, тоже, наверное, не только нарушение прав, это еще и экстремизм. Давайте с этого начнем, Иван.
1: Да, ну, уточним, что это все-таки Верховный суд Российской Федерации,
0: да,
1: а не Соединенных Штатов, да. Ну, и то, о чем мы с вами говорили на прошлой неделе, ну, в общем, сбылось. Потому что как только началась вот эта последовательная кампания против партии «Яблоко», то было ясно, что это не на пустом месте и не просто так. И где-то в прошлый понедельник, вторник, 3-4 числа пошли эти атаки. Сразу же иск образовался и спешно организовали рассмотрение, и за один день все решили. Поэтому партию сняли с выборов, партия обещает, естественно, протестовать и обжаловать, но понятно, что ничего из этого не получится. Претензии, да, в основные перечислили, но еще подчеркивается, что кто-то там из-за границы перечислял деньги, то есть партия финансируется Западом, нашли и вроде бы какие-то компании, связанные с Ходорковским, которые как-то связаны тоже, в свою очередь, с финансированием партии. Но у любой российской партии можно найти людей, уверен, из-за границы, ну вот нашли с Яблоком. С Хиросимой здесь как бы вообще это шизофреническая позиция, потому что вроде бы мы обличаем использование атомной бомбы, и нас как бы не заботит то, что использование Америкой этой самой бомбы спасло огромное количество людей, в том числе и советских солдат в 1945 году. Но вот вдруг мы американцам решили посочувствовать, да, и в фотографиях увидели какую-то атаку на Соединенные Штаты. То есть вот полный набор российских глупостей и безумств, ну и в результате от партии избавились. Здесь тоже добавлю, что логика здравая, ну, здравая, хотя, может, с оттенком цинизма, и логика российского режима, они совершенно не совпадают и двигаются как параллельные прямые. Потому что, ну, по идее, с политической точки зрения, властям вроде бы выгодно участие партии «Яблоко». Потому что партия небольшая, партия, скорее всего, выборы бы проиграла. И можно было, то есть этот 5-процентный барьер вряд ли партия преодолела бы. И можно было вот на них показывать пальцем и говорить: посмотрите, антивоенная партия проиграла. Или даже если бы партия прошла в Думу, то ничего бы, так как была бы в меньшинстве полном, скорее всего, ничего бы сделать не смогла. И тоже можно было бы на нее указывать и говорить: посмотрите, вот на этих оппозиционеров ничего делать не умеют. Но так работает нормальная политика. А вот в российской политике надо, чтобы все были «за». И поэтому вот малейшее проявление оппозиционности приводит к тому, что от партии надо избавляться, снимать ее с выборов. Не дай бог, что-то пойдет не так. И поэтому вместо того, чтобы добиться победы над Яблоком, повторяю, это вполне реально, или добиться того, чтобы партия, пройдя в Думу, оказалась там изолированным меньшинством, власть даже этого испугалась и от партии просто-напросто предпочла избавиться.
0: А партия Яблоко, она позиционирует себя как антивоенная партия?
1: В общем и целом, да. Ну, там со своими поправками. Например, партия выступает против перемирия, потому что говорит, что Украина укрепит свои силы и станет более опасной. Такие вещи звучат. Но партия выступает за прекращение огня и за переговоры. Даже если они будут очень длительные, то есть они нажимают не на перемирие, а на прекращение огня вообще.
0: Но прекращение огня Кремлю тоже не нужно. Вполне вероятно, вот чтобы избежать этой дискуссии во время выборов, эту партию легче было просто аннулировать. Убрать ее из беллетов.
1: Вместо того, чтобы партию критиковать, даже при всем этом огромном, видите, пропагандистском аппарате, легко каждый день говорить, что партия плохая, не пускать ее лидеров, или просто участников на дебаты, или допускать их, всячески на них нападать, их демонизировать. Партия, власть даже этого побоялась. То есть просто трубить все возможности для дискуссии, чтобы даже никакой голос о прекращении огня, о переговорах, чтобы ни единого голоса не доносил.
0: Вообще это говорит о дикой закомплексованности и крайней неуверенности. То же самое мы ведь говорили на прошлой неделе, когда обсуждали с вами Надеждина. Он был в свое время кандидатом в президенты. Теперь он еле ноги унес во время вот этой вот кампании. Сейчас он находится за пределами Российской Федерации. Но та же самая история.
1: Совершенно верно. Кто-то серьезно думал, что Надеждина будет с Путиным соревноваться? Или хоть немного к нему приблизиться по результатам голосования? Нет, ни в коем случае. Но надо было даже подобие дискуссии, подобие позиции просто-напросто не подпустить к выборам. И от Надеждина избавились уже тоже окончательно, к счастью, не в физическом плане, а в политическом, ему пришлось уехать. И от партии то же самое. От одного человека избавиться, от партии подавно.
0: Мы сейчас упомянули атомный взрыв, 1945 год, Японию, Хиросиму. Путин сегодня посетил Курилы. Это тоже такая тема любопытная, поскольку президент Российской Федерации, он, оказывается, никогда не был в этом районе вообще, ни на Сахалине, ни на Курилах. Дмитрий Медведев несколько раз был, в свое время и президентом, и уже не президентом. А вот Путин, оказывается, вообще этот район не посещал. Теперь он посетил, у него такая долгая поездка. Он, по-моему, был во вторник в Улан-Удэ. Вчера он был в Новосибирске, сегодня он на Курилах. И он был на одном из островов. Япония выразила протест, поскольку Япония считает 4 Курильских острова своей территорией. Я напомню, что все это произошло после того, как Япония капитулировала во Второй мировой войне, и Советский Союз просто присоединил к себе эти острова, против чего Япония. Японцы были депортированы, сейчас там находится около 20 тысяч граждан Российской Федерации, я понимаю, не японцы, на этих островах. Жест российского президента нашел, конечно, время. Это все одна и та же, собственно говоря, линия поведения Советского Союза, России. То, что попадает под твою, даже не юрисдикцию, просто под твою пету, это становится твоей территорией. Курильские острова, Калининградская область с городом Калининградом, ведь это тоже временно Советский Союз себе оттяпал, Сталин себе забрал, но потом он уже не отдал это Германии. Кёнигсберг стал Калининградом. То же самое с Курильскими островами. То же самое сегодня с 4 областями в Украине. Там, где мы наступили ногой, там наше.
1: Да, в последнее время тоже и в российской пропаганде, и устами политиков усилилась антияпонская, в свою очередь, пропаганда. Да, вот была очередная дата, пусть и не круглая, атомной бомбардировки, и поэтому зазвучали обвинения, что не в том, что японцы совершили огромное количество преступлений во время Второй мировой войны, что правда, а вот то, что они почему-то с американцами дружат, как они вообще смеют после атомной бомбардировки с американцами дружить. И вот этот демонстративный жест Путина, поездка на остров Итуруп, если я правильно ударение ставлю, ну, это, конечно же, с одной стороны, демонстрация Китаю того, что мы вместе против Японии. Ну и да, с другой стороны, вот это то, о чем вы сказали, подчеркивание того момента, что да, то, что наше, уже наше навсегда. И мы никому не это не отдадим. В Японии, насколько я знаю, отношение к России вообще не очень хорошее в последнее время и подавно. Хотя в политике, в том числе и в правящей партии либерально-демократической, пророссийские персонажи присутствуют. И некоторое количество японских политиков, ну, пытается с Россией какие-то искать пути сближения. Тот же покойный Абе, наиболее выдающаяся личность в японской политике, с Путиным искал дружбы, но ничего хорошего из этого не вышло. И здесь опять в политическом плане это, конечно же, большая глупость. Потому что зачем отпугивать от себя какую-то часть японских политиков? А естественно, что сейчас в Японии, ну, этот жест Путина воспринимается негативно.
0: Как провокация воспринимается. Как режима... провокация воспринимается.
1: Ну да. А с другой стороны, это опять та самая внутренняя логика режима. Ну и что? Что там японцы на нас обидятся? Нам надо показать, что это наше. Поэтому это прежде всего, это главное, а уж как себя поведут японские политики, даже дружественные России, это нас абсолютно не волнует, это их проблема. Нам надо подчеркнуть, что то, что было ваше, стало наше. Что с воза упало, то пропало.
0: Причем в разных географических местах.
1: Ну да, про Кёнигсберг, Калининградскую область, мы тоже недавно с вами говорили. Ну вот, да, теперь Курилы.
0: Вчера мы только говорили по поводу Южной Осетии и Абхазии с нашим грузинским корреспондентом. Давайте, кстати, перейдем. Это тоже любопытная тема, тоже мы вчера обсуждали в среду. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе заявил, что страна не вернет дипломатические отношения с Россией до тех пор, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Наш корреспондент из Грузии сказал, что не нужно относиться к этому заявлению серьезно. Это такое напускание тумана. Грузия очень хочет, наоборот, наладить отношения с Российской Федерацией. Ну, это следует из ряда действий грузинского руководства, но Кабахидзе, тем не менее, заявил, все-таки это слова, которые они уже прозвучали, что признание Южной Осетии и Абхазии является оккупацией территории Грузии и, ни больше, ни меньше, это его слово, преступлением. Иван.
1: Да, это вообще любопытный действительно момент, потому что нынешние власти Грузии, они в России воспринимаются скорее как дружественные. И действительно ряд действий и высказываний нынешних грузинских властей, ну, вроде бы указывает на то, что там скорее заинтересованы в сближении с Россией. И целый ряд их законов тоже там и подтверждение. Но вот подобные заявления не кого-нибудь, а премьера, не последнего человека, они, конечно же, в России вызвали нервную реакцию. Тем более, что вот эти отношения, они разорваны были в 2008 году, напомню, когда шли боевые действия на территории Грузии. И потом вот было объявлено признание со стороны России признание независимости Абхазии и Осетии. И, когда лидер Грузии вот такое заявляет, то в России это не нравится. Мы с вами тоже не раз говорили, я еще раз напомню, что Россия продолжает видеть свои бывшие республики, ну, как такие колонии, если хотите, и к ним такое отношение достаточно российское. Либо они нас слушаются, либо они враги, предатели, изменники, у них не может быть своего независимого курса. Либо наши, либо враги. И вот то, что Кабахидзе это сказал, это еще и совпало с тем, что 8 августа, то есть тоже совсем недавно, Министерство иностранных дел, российское, естественно, заговорило о том, что готовятся провокации со стороны Запада именно где-то в Грузии, и что вот, враги, опять же, хотят что-то там в Грузии творить такое нехорошее.
0: Со стороны Запада, я добавлю, и Украины. Там Запад, Украина. Вот так. И грузинские радикальные, и грузинские радикальные политические силы. Вот так, все вместе. Запад, Украина и грузинские радикалы.
1: Да, вот такая вот занимательная троица, что вот они что-то там творят, и то, что вот это заявление со стороны российского МИДа и совпали с высказыванием Кабахидзе, ну, да, грузинскому, уважаемому грузинскому корреспонденту виднее, возможно, Кабахидзе играет на публику, я не могу ничего утверждать, но как-то это указывает, все-таки, когда два таких события происходят, что, видимо, какое-то охлаждение, пусть и минимальное, все-таки есть, и что, может быть, Грузия смотрит на Армению, где Армения тоже казалась полностью дружественной России, но при Пашиняне поиск независимости мы наблюдаем. Кто знает, что с Грузией будет происходить? Будет ли это эпизод категории «милые бронятся, только тешатся», или действительно Грузия попытается стать более независимой, более свободной в своих решениях? Ну, никто не может это сейчас сказать, но вот на данный момент в России Грузию критикуют.
0: Ну, там даже МИД предложил начать делимитацию грузино-абхазской и грузино-юго-осетинской границ с последующей демаркацией. Ну, а Грузия, она ранее отвергла возможность подписания отдельных договоров о неприменении силы с Сухумом и Цхинвалом. А вообще все это происходит, нужно напомнить нашим телезрителям, на фоне годовщины нападения России на Грузию. 8 августа 2008 года. То, что в то время бывший президентом Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал принуждением Грузии к миру. И, кстати, тот же самый Дмитрий Медведев, мы опять-таки вчера это обсуждали с нашим корреспондентом из Грузии, он как-то так, комментируя все эти события, он вспомнил и Армению. Он сказал, что Армении не поздоровится, если она будет идти не тем курсом. Ну, опять, видимо, будут принуждать Армению к миру.
1: Ну, видимо, да. Медведев у нас всем только и угрожает в последнее время. Хотя на в зоне боевых действий что-то его особенно не видно. Он угрожает всем с безопасного расстояния. Но да, и то, что случилось в 2008 году, это его сомнительное достижение. Тогда в Соединенных Штатах все были озабочены выборами, и так была, особой реакции не было. Но вот действия Российской Федерации, они во многом и развязали руки дальнейшим мероприятиям в Украине со стороны Путина. И теперь Медведеву, конечно же, очень удобно всем угрожать и обещать, что если кто-то себя плохо будет вести, то мы и до Армении доберемся, и до Грузии, и до кого угодно. Ну, у Медведева, как я уже сказал, имидж такой, бункерный Аника-воин.
0: А 2008 год, вы хотите сказать, то есть для того, чтобы пояснить, мы об этом тоже с вами неоднократно говорили, 2008 год, агрессия в Грузии привела к 2014 году в Украине, а 2014 год, безнаказанность 2008, я бы так сказал, для России, безнаказанность 2014 года при президенте Буше-младшем и при Бараке Обаме, при двух президентах, если мы говорим о реакции Соединенных Штатов, привели к 24 февраля 2022 года.
1: Да, совершенно верно. Ну, так же, как в свое время 56-й год в Венгрии, потом привел, и когда тоже был год выборов, и в Соединенных Штатах не особенно хотели участвовать ни в советских проблемах, ни в восточноевропейских. Тогда был Эйзенхауэр, напомню, президентом. И в результате тоже безнаказанность, она привела и к 68-му году, и к различным подавлениям в Восточной Европе и в других регионах. То же самое здесь, 2008-й, повлек за собой и 14-й, и 22-й.
0: Иван, 8 августа президент Зеленский прибыл с визитом в Белград, где его встретил глава Сербии Вучич. После этого между политиками состоялись переговоры, они прошли тет-а-тет и встречи делегаций двух стран. Давайте обсудим итоги саммита.
1: Ну, да, здесь, как всегда, даже, наверное, интересно, ну, с моей точки зрения, не столько сам саммит, сколько реакция в России. Потому что, ну, Вучич, он, вот мы говорили, что представители бывших советских республик считаются как свои, и не дай бог они от нас отвернутся. Но и восточноевропейские лидеры тоже должны быть своими. Но это, как знаете, Лев Колоковский, польский философ, в свое время писал, что советский режим, он настроен на то, что соседние государства должны быть обязательно дружественные, даже если их надо силой к этому принуждать, потому что они соседние. Но как только вы принуждаете силы их к дружбе, то потом надо уже следующих соседей и так далее. Этот процесс, он не прекращается. Ну вот с Восточной Европой то же самое. Где и Орбан должен был быть своим, но, видите, мы его потеряли, и Фицо в Словакии, ну и вот за Вучича у нас держится изо всех сил, но то, что Вучич политик, да, он очень сильно, конечно же, ориентирован на Россию, и у Сербии давние контакты с Российской Федерацией, хотя, кстати, тоже такой эпизод из истории. Голоман, замечательный немецкий историк еще 20 века, писал, что заявление России, ну и Советского Союза о нежной дружбе с братушками-сербами, они бы звучали примерно так же, по сути своей, по историческим выкладкам, как если бы немцы всем рассказывали, что норвежцы их вечные братья и постоянно пытались бы диктовать и искать дружбы насильственной с Норвегией. Это, повторяю, Голоман, сын Томаса Манна, кстати, писатель. Ну вот, и то же самое с Сербией. Они за нас, мы за них, мы всегда на их стороне. Но, естественно, что у сербов свои интересы тоже имеются, в том числе и заинтересованность в каких-то контактах с Европой и Соединенными Штатами. И с Израилем, кстати, тоже, потому что Сербия с Израилем, в общем-то, старается контакты налаживать. И поэтому Вучич, ну, как и Орбан, кстати говоря, понятно, что Орбан был больше на Кремль ориентирован, но старался как-то лавировать. Вот и Вучич, он вроде бы отказывается от прямого конфликта с Кремлем и от присоединения к каким-то антироссийским резолюциям и санкциям, но и постоянно подчеркивает, что мы за территориальную целостность Украины, мы поддерживаем Украину и все в таком духе. То есть на двух стульях сколько он еще собирается усиживаться, непонятно, но пока у Вучича это получается. В России этим очень недовольны, естественно.
0: Здесь любопытный еще момент. Зеленский выступил и сказал, что он против независимости Косово. Ну и здесь уже целый скандал. Там вмешалась и Албания, и Приштина. Они спустили украинский флаг. В общем, просто скандал такой. Наверное, все-таки очень он хотел Вучичу понравится Зеленский, поскольку, ну, речь идет о поставках оружия и так далее, но как-то получилось не совсем хорошо с точки зрения дипломатической.
1: Ну, честно говоря, да, это было не очень разумно, потому что, конечно, Сербия, она поближе и помощнее, но на самом деле, учитывая сильные проукраинские, произраильские, антироссийские настроения в Албании, а сейчас Албания, в общем, в этом плане достаточно разумная страна, с ней конфликтовать не стоило. Косово вообще самая проамериканская страна в Европе и в мире. Вне зависимости от американских президентов, там у Клинтона забыли рейтинги, и Трампа там любят, и Косово это очень дружественное Америке место, и конечно, Зеленскому настраивать против себя их не стоило. Но это вот проблема политика, страна которого находится в состоянии боевых действий. Всем угодить невозможно. И с дипломатической точки зрения, да, это была ошибка, конечно же, украинского президента. Но как бы, а что от него было делать в Белграде, с другой стороны, идти на конфликт с Вучичем? Ну, тут, увы, нет правильного выхода.
0: По поводу оружия, Вучич отметил, что он не говорил Зеленским о военном сотрудничестве, но он допустил, что этот вопрос может быть поднят после завершения конфликта в Украине. При этом Сербия, отмечается, строит совместный с Израилем завод по производству беспилотных летательных аппаратов и уже пригласила украинских представителей на его открытие. Но все это, естественно, не случайно. Сегодня многие заинтересованы в украинских технологиях, связанных с беспилотниками, с дронами.
1: Ну вот да, о чем речь. Во-первых, да, то, о чем я сказал, это сближение Сербии с Израилем. Кстати, благодаря Трампу еще в первый его срок это происходило, я даже это помню. Тогда усилиями Пенса и сенатора Теда Круза во многом это сближение было намечено. И тогда Россия тоже очень была этим недовольна. И сейчас, да, Вучичу как бы нужно и дальше отношения с Израилем укреплять, так как здесь он, то, ему это очень даже кстати. Ну и то, что Украина в военном плане, в плане военной промышленности развивается, конечно же, Вучичу очень хочется с ними тоже здесь помириться и подружиться, но, видите, только после окончания боевых действий. Хотя известно, что через там третьи лица, но сербский военно-промышленный комплекс, он Украине помогает. Хотя не напрямую, еще раз повторяю, но поставки идут.
0: Как-то так. Сербия хочет, видимо, пытаться усидеть на двух стульях и с Россией не поссориться, и как-то так понравится, и с Украиной подружиться.
1: Ну да, тем более все-таки премьер Орбана, которого, видите, граждане попросили со своего поста, ну он, наверное, Вучичу указал, что как бы не надо уж слишком все яйца класть в одну корзину. В Сербии там постоянные почти протесты, но сербы любят очень попротестовать, и это нормально, нормальные действия в демократической стране. Насколько Сербия демократическая, сейчас не будем углубляться, но все-таки демократическая. И Вучич, хотя тоже время от времени озвучивает свое желание уйти в отставку, но, естественно, он власть терять не хочет, и уходить, как ушел Орбан, ему неинтересно. Поэтому, да, вот сейчас ему выгоднее изобразить дружбу с Украиной и с Западом.
0: Но для России, уже подчеркнем это, этот визит все-таки очень и очень неприятен Зеленского в Сербию.
1: Ну, само собой, тем более, что это уже не первый подобный визит. Глава Думы, Рады, прошу прощения, украинской, если я правильно помню, недели 2-3 назад был в Белграде и высказывался там весьма откровенно по поводу происходящего с критикой российских властей, что вызвало просто припадок в российском МИДе. А теперь, видите, еще и сам Зеленский поехал. Ну, вот такая тенденция, она в России точно не приветствуется.
0: Иван, время в первой части программы подошло к концу. Я благодарю вас за информацию, за комментарий. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До встречи.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуй, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, давайте начнем с горячей темы. Израильские поселенцы заблокировали арабскую деревню Кусра в Самарии. При этом израильские войска, они идут на помощь палестинцам. Марк Хакаби, посол Соединенных Штатов в Израиле, говорит, что Соединенные Штаты активно участвуют тоже в этой ситуации, рассматривают, что там происходит и так далее. А с чего все стартовало? В чем там дело?
1: Знаете, это, Геннадий, вообще горячая точка. То есть, не помню, говорили мы с вами или нет, но где-то неделю назад или 10 дней назад там произошел тяжелый теракт, были убиты двое израильтян. Это вообще место на севере Самарии, где находится оплот, вот эти змеиные гнезда всех террористических группировок. И там постоянно и поселенцы там живут. Люди тоже далеко не простые. Надо сказать, что когда мы говорим о поселении, Геннадий, то есть разные совершенно поселения. Есть поселения, которые, по сути, стали уже такими израильскими городами или городами, как у нас говорили в Советском Союзе, да, сельского типа. Ну, спокойные места. А есть поселения, которые как на Диком Западе, которые или не признаны, или признаны нелегальными, все что угодно. Вот Дикий Запад. Это место, о котором мы говорим, вот вокруг этой деревни Кусра, которая называется, это то самое место, где происходят постоянно теракты, насилие, нападения. Арабы нападают на евреев, евреи пытаются утвердиться на холмах, взять под контроль больше территории земли и вообще контроль над окружающей местностью. И там постоянно происходит территория. После этого теракта, вскоре после, я не знаю, это связано было, не связано, точно не могу сказать, подозреваю, что да, связано, возле двух арабских домов на окраине вот той самой злополучной Кусры, израильские поселенцы, молодежь в основном, очень радикально такая агрессивная довольно молодежь, весьма непримиримая, склонная к разного рода там действиям, мягко говоря, не вполне законным, не вполне легальным. Они там установили временные какие-то сооружения, времянки какие-то, и заявили претензии вот на этот участок, то есть на определенную территорию. На территории, где находились вот два арабских дома. Причем семьи, которые жили арабов, опять-таки, они просто попались под руку, то, что называется, это ситуация, при которой и евреи, и арабы просто оказываются без вины виноватыми, то, что называется. Это обычная совершенно территория. Семьи как семьи, они оказались фактически заблокированы, говорят, что выйти из дома, войти в дом совершенно невозможно. После этого эта территория была объявлена военной зоной, и туда были отправлены военнослужащие для того, чтобы как-то сдержать поселенцев, которые начали уже устанавливать свои временки и заявили о своем контроле над этой местностью. Внимание к этому событию начало все больше и больше разрастаться. Уже и израильские СМИ, и израильская армия, и израильские генералы. И вот теперь и Соединенные Штаты в лице Майка Хакаби. Причем я должен сказать, что Майк Хакаби это человек, который верен Израилю, предан Израилю. Это христианский сионист. И если уже его это возмущает, ну, значит, мы должны понимать, насколько такие акции, насколько такие действия, они неприятны для любого человека Запада. Да, и, собственно говоря, многим израильтянам. То есть, конечно, это идет борьба за землю, это очевидно, но хулиганство, насилие, блокирование домов арабских, какие-то нападения, угрозы и так далее, это не только не самый лучший способ, это наоборот, Геннадий, наихудший способ, потому что Израиль опять выставляется в плохом, в скверном свете, и это просто играет на руку всем нашим ненавистникам. Если уже Майк Хакаби говорит и называет этих людей израильскими израильскими террористами, то вы можете представить себе, как описывает их «Нью-Йорк Таймс», там «CNN», «Демократическая партия» и прочее. Но вы знаете, на сегодняшний момент, насколько я знаю, вся ситуация уже находится под контролем, потому что все были привлечены, и начальник генштаба, и Шабак, и политики, естественно, кого только. Не уже не затронула вот эта вся история бумерангом. Там дислоцировано дополнительные формирования, в том числе и элитное подразделение бригады Галани, которые там будут обеспечивать безопасность, разблокируют территории. Но все это опять показывает, конечно, вы знаете, насколько все зыбко. То есть и поселенцы, хотя они многие страдают очень действительно от арабских террористов, но какая-то часть ведется себя. В основном это молодежь. В основном молодежь такая очень пассионарная, склонная к такому разного рода сумасбродным действиям. Они, конечно, наносят вред Израилю, его имиджу, который и так ниже плинтуса, что называется.
0: Нет, ну это известная вещь. Насилие, с одной стороны, оно влечет какую-то реакцию с другой. И всегда есть радикальные элементы, которые все это поднимают на другой уровень. Эскалация возникает и так далее.
1: Да. Но, к сожалению, понимаете, опять-таки, как правило, международные СМИ и правительство Запада, они не видят палестинского террора. Это тоже надо сказать. Нападения, теракты, насилие и так далее, поджоги. Но когда вот это происходит со стороны поселенцев тех же, хотя я их совершенно не оправдываю, вот эту вот кучку, группку радикалов молодежную, но тут это привлекает внимание, это уже становится в фокусе просто, в фокусе внимания всех. Вот пример Майка Хакоби это показал.
0: Еще одна тема – отец погибшей наблюдательницы Ияль Эшель. Он заявил, что 7 октября в Нахаль-Оз были боевики, говорившие на фарси. Иными словами, по его словам, это следует из свидетельств людей, находившихся на месте событий. На фарси, это значит, что там были иранцы.
1: Получается, да, Геннадий, нам трудно сказать. Первый раз получил, мы во всяком случае, я прочитал такого сообщения, нет, указывается, что никаких официальных данных об участии иранцев не было. Но эти люди вряд ли бы стали лгать, зачем им это. То есть они говорят, они слышали, они способны, многие очень знают у нас арабский язык, общаются с арабами, они могут отличить арабский язык от фарси, от иранского языка. И вполне вероятно, значит, там были иранские советники или какие-то иранские спецназовцы. Мы не знаем точно. Но то, что они говорили не по-арабски, но фарси, свидетельствует однозначно еще раз о том, что Иран самым непосредственным образом участвовал во всей этой бойне. Они в самом начале, если помните, говорили, что мы здесь ни при чем, мы не вообще не знали, не ухом, не рылом, что называется. Никак, нет, очень даже, судя по всему, как, и это было очевидно с самого начала, вот то, что это подтверждается словами Эйяля Эшеля, да, доказывает тот факт, что они принимали участие в этой бойне.
0: Александр, в этом есть своя логика. Мы знаем основное идеологическое направление Ирана – это уничтожение Израиля. Хамас является прокси Ирана. Хамас готовил эту операцию и знали об этом, мы с вами тоже об этом говорили, израильская разведка. Значит, иранская разведка тоже об этом знала. Хамас готовил эту операцию какое-то количество месяцев. Это не сразу получилось. 7 октября 2023 года.
1: На протяжении года.
0: Известно. Да, если все это сложить, но как Иран во всем этом мог не участвовать?
1: Разумеется, просто не мог. Но мы предполагали, возможно, что это будет какое-то участие извне, а возможно, там находились какие-то группы иранцев, которые туда проникли по этим туннелям из Египта, возможно, и непосредственно руководили, принимали, координировали, в общем, участвовали, в самом непосредственном образом участвовали.
0: Еще одна тема. Иран сеет раздор в Иордании. Это статья в Jerusalem Post. Там есть письмо, подписанное сотнями иорданских политических и юридических деятелей, которые требуют вывода американских войск. Вот это письмо было опубликовано после массированных обстрелов Иордании со стороны Ирана. Давайте немножко об этом. Что там в письме? О чем там говорится?
1: Совершенно верно, Геннадий. Совершенно верно. Понимаете, к чему стремится Иран? Иран стремится посеять хаос в регионе. Он стремится вбить клин между Соединенными Штатами и их арабскими союзниками. К сожалению, в известном степени ему это удается. Иордания сегодня, в общем-то, страна, несомненно, дружественная Соединенным Штатам. Там размещено где-то 4000 американских военнослужащих. Иордания получает значительную военную помощь. Причем, вы знаете, объем этой военной помощи, он утроился за последние 15 лет. Иордания – это страна, куда постоянно едут американские туристы, но вот из-за всех этих событий сейчас на Ближнем Востоке резко упал туристический бум. Резко. То есть на четверть туристический поток из Соединенных Штатов упал в Иордании. Так что, а это один из ведущих доходов. Там есть замечательные места, интересные и так далее. Якоба, курорт, все там есть. И это, конечно, для них очень тяжелый финансовый удар. То есть Ирану удалось как бы добиться своей цели. Часть иранского общества, в том числе там и мусульманские братья, и отдельные кланы бедуинские, и палестинцы, которых там очень много, они воспользовались этим, чтобы говорить: нам не нужна Америка, нам не нужны Соединенные Штаты, мы без них хорошо проживем, но вот убирайте свои войска отсюда, и нам будет тогда хорошо жить. Вот это к чему стремился Иран, когда запускал ракеты по Иордании. Так что это очень, конечно, неприятная новость, потому что Иордания сегодня одна из действительно более не менее стабильных, надежных стран и союзник Соединенных Штатов, да и с Израилем, противоречивые, но достаточно устойчивые отношения.
0: Ну да, в этом письме прямо утверждалось, что присутствие американских военнослужащих подвергает Иорданию рискам в сфере безопасности, политики и экономики, а это все не отвечает национальным интересам Иордании. Ну, вот такая понятная совершенно постановка вопроса.
1: То есть они переворачивают.
0: Разделяя властвуй, макиавеллевский принцип. Ну, да. Нужно...
1: Именно так. То есть они сначала бомбят Иорданию, сокращается резко туризм, доходы, а потом начинаются призывы к тому, чтобы вывести американские войска и прекратить все контакты с Соединенными Штатами. Вот результат этого. То есть Иран – это гигантский спрут, создавший свою империю, и, конечно, этого спрута надо, ну, кончать его надо. Помириться с ним невозможно. Это просто бесполезный номер.
0: Мы с вами неоднократно говорили уже по поводу избирательной кампании Абдуллы Эль-Саеда, который выиграл демократические праймерис на прошлой неделе и будет в ноябре выступать против республиканского представителя кандидата и баллотироваться в Сенат Соединенных Штатов Америки. Это не какие-то там локальные выборы. В данном случае речь идет об американском Сенате. Абдулла Эль-Саеда, вот этот 41-летний врач такой, мусульманин. Трамп, когда к нему обратились по поводу Абдуллы Эль-Саеда, как бы вы его охарактеризовали, он говорит, он и коммунист, и джихадист. После этого Трамп сделал еще такой дополнительный комментарий. Он говорит, мне посоветовал один мой знакомый, когда я буду говорить об Эль-Саеде и о подобных, надо говорить джихадист, не стесняться. Так вот, его избирательная кампания, по данным Fox News, собрала 115 тысяч долларов от лиц, связанных с Советом по американско-исламским отношениям. Это CAIR. Эта организация признана террористической организацией в Объединенных Арабских Эмиратах и считается таковой во Флориде и Техасе. Вообще, когда мы говорим об Эль-Саеде, почему мы говорим об этом с вами? Потому что в Израиле совершенно понятно, внимательно следят за тем, что происходит на вот этих праймерис, что происходит в демократической партии, естественно, и в республиканской партии, поскольку результаты выборов в ноябре, они обязательно затронут и американо-израильские отношения.
1: Безусловно, Геннадий. Вы знаете, есть еще момент, о котором мы с вами постоянно говорим. Действительно, что общего, казалось бы, между выборами и между ситуацией в Израиле? Но и та, и другая наши страны, они имеют дело с одним и тем же врагом. Враг это называется мусульманские братья. Хамас – это филиал мусульманских братьев в Палестине. Так они декларируют. А мусульманские братья в Соединенных Штатах, они там просто опутали всей свою сетью. Просто все опутано ими. В каждом штате, в большом городе существует филиал, существуют их мечети. Вот, например, упомянутое вами общество Совет по американо-исламским отношениям – это мусульманские братья, опять-таки, которые распространяют свою идеологию. И вот сообщается, вот Fox News, который вы процитировали, совершенно справедливо, они приняли пожертвование, вот этот вот Аль-Саид, который от 41 человека, которые связаны с Каир. И среди них есть, в частности, и некий Тайб, тесть Эль-Саида. Тут еще и семейные связи, клановые связи, тесть. Ну, то есть, ближайший родственничек. А кроме того, там его поддерживает исполнительный директор Каир Нихат Ават, который выступал после 7 октября, что он был счастлив видеть, как Хамас, это его слова, счастлив видеть, как Хамас вырывается из Газы и что с Израилем надо кончать. Вот такие вот друзья и вот таких предлагают, демократическая партия предлагает голосовать за таких людей. Люди, которые хотят уничтожить не только Израиль, люди, которые хотят уничтожить Соединенные Штаты, Конституцию, вообще все права и превратить его в такую теократию наподобие иранской. Это религиозная организация, мусульманские братья, это их цель. Так что прямая связь между тем, что происходит на выборах сегодня и прямая связь с тем, что в наших палестинах происходит, Геннадий.
0: Да, вы совершенно правильно сказали, демократическая партия. Здесь очень важно сегодня все-таки понимать, с одной стороны, демократические социалисты Америки, существует такая организация. Абдулла Эль-Саид, он говорит, что он к ней не принадлежит, но действительно, в отличие от нашего там Захрана Мамдани, который является мэром Нью-Йорка, Абдулла Эль-Саид не принадлежит демократическим социалистам Америки. Но мы правильно говорим о демократической партии, поскольку как только он выиграл во вторник на прошлой неделе, его тут же поддержал Чак Шумер. Чак Шумер – это как раз вот лицо демократической партии на сегодняшний день. И Хайкин, Джеффрис, и Чак Шумер, и прочие все вот эти вот деятели демократической партии, они тут же переобуваются, что называется, на месте, в воздухе, и поддержали Эль-Саеда. До этого они говорили, нет, не надо, все-таки он очень радикальный и так далее. Нет, тут же давайте теперь будем за него голосовать в ноябре. Так что, когда мы говорим, это как, когда мы говорим американские социалисты, демократы социалистические Соединенных Штатов Америки, мы подразумеваем демократическую партию. Говоря о демократической партии, мы подразумеваем социалистических демократов Америки. Нужно, наверное, вот такой сделать вывод.
1: Да, Геннадий, и буквально одну фразу я скажу.
0: У нас времени не осталось.
1: Я думаю, что отцы, основатели демократической партии, вы знаете, они бы перевернулись в гробу, если бы они узнали, что во главе этой партии сегодня уже становятся джихадисты, по сути дела, которые ею...
0: Так Трамп и говорит, надо называть их джихадистами. Александр, время подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
2: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных предприятий.

Корейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь.

0: Полдень.
1: Новости на Дэвидсон Радио.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Санитарные власти присвоили вспышке сальмонеллеза, которую связывают с отозванной партией куриных яиц, наивысший уровень угрозы. В конце июля птицеводческая компания Midwest Poultry Services отозвала 1,5 миллиона дюжин яиц из-за возможного заражения. FDA определяет угрозу как ситуацию, при которой есть реальная вероятность, что использование отозванной пищевой продукции может привести к серьезным последствиям для здоровья или летальному исходу. Сальмонеллез может вызывать повышенную температуру, диарею, рвоту и боли в животе. Для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом инфекция может представлять серьезную опасность. Израиль ожидает с визитом в ближайшие дни спецпосланника президента Джареда Кушнера. В воскресенье Кушнер обсудил реализацию плана Трампа по Газе с президентом Египта на встрече в Эль-Аламейне. Луиджи Манджиони признал вину в убийстве топ-менеджера United Healthcare Брайана Томпсона. Говоря о том, что его толкнуло на убийство, он отметил, что годами страдал от боли в спине после перелома позвоночника. Он утверждает, что системы здравоохранения и медстрахования разрушили его жизнь.

0: Подсудимому вынесут приговор на заседании 18 декабря. Ему может грозить пожизненное заключение. Дело Манджони получило широкое освещение. Опросы показывали, что часть жителей страны в той или иной степени сочувствует ему и разделяет его критическое отношение к системе здравоохранения. В Нью-Йорке внедрена официальная система русскоязычного оповещения. Русский теперь используется для информирования граждан в метро и местах массового отдыха. В частности, на пляже Брайтон-Бич правила техники безопасности на информационных стендах представлены в том числе на русском языке. Также функционирует система городских оповещений, которая информирует жителей о чрезвычайных ситуациях и изменениях в работе общественного транспорта. Популярный ресурс Fishing Booker назвал город Галвестон, штат Техас, лучшим местом для рыбалки. Эта часть побережья Мексиканского залива идеально подходит для ловли красного окуня, пятнистой форели и камбалы. На втором и третьем месте два флоридских города Дестин и Панама-Сити-Бич. Они также расположены на берегу Мексиканского залива. Любопытно, что популярность рыбалки растет на фоне снижения популярности охоты. Более того, молодежь предпочитает выпускать рыб после вылова обратно в воду.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

Добрый день, дорогие друзья! Начну с того, что продолжу рассказ о фестивале в Бард-колледже, в Анандейл-он-Хадсон, в Фишер-центре, где музыка звучит Моцарта. Моцарта, его современников, его предшественников, его последователей, музыка Баха, Гайдна, Бетховена и многих других. Я вам рассказывала о том, что будет в этот уикенд. Мы говорили о том, что в четверг было, но сегодня, завтра и в воскресенье продолжаются программы концертные, и в субботу очень интересный симпозиум. Как всегда, когда Бард-колледж устраивает фестиваль, то там всегда собираются выдающиеся специалисты со всего мира, связанные с героем фестиваля, в данном случае с Моцартом, и обсуждают интересные темы. Тема ближайшего обсуждения – это эпоха, в которую жил Моцарт. Но вопрос – эпоха чего? Абсолютизма и разума, рационализма, просвещения или революции и романтизма. Потому что, конечно, в конце XIX века уже все эти тенденции существовали. Одна эпоха существовала, вторая шла ей на смену. А кроме симпозиума, несколько очень интересных концертных программ. Одна из них называется «Моцарт и его воздействие», длительное воздействие. И действительно, воздействие было совершенно феноменальным с самого начала, потому что композиторы, даже современники Моцарта, начали писать музыку на темы его опер. И поэтому в этой программе будут бетховенские вариации на тему арии Папагено из «Волшебной флейты», вариации друга Бетховена Антона Рейши на темы и «Свадьбы Фигаро», вариации Листа знаменитые на темы из «Дон Жуана», вариации других композиторов и в конце Рихард Штраус «Интермеццо». Есть у него такая, вернее, не интермеццо, это вступление. Вступление к опере «Капричо». Потому что Рихард Штраус очень любил моцартовскую эпоху. В «Кавалере Розы», в «Капричо», в некоторых других произведениях он пытался воссоздать атмосферу моцартовской Вены. И поэтому вот этот секстет, это на самом деле такая камерная опера, он тоже включен в эту программу. Ну, давайте послушаем фрагмент из этой прекрасной музыки, которая, может быть, не очень близка по стилю к Моцарту, но все-таки в ней есть такая ясность и уравновешенность XVIII века.

что ж, друзья, от Штрауса вернемся к Моцарту. Самый последний концерт фестиваля – это, конечно, опера, потому что главное достижение Моцарта – это опера. И мы знаем, что Моцарт последние 10 лет своей жизни провел в Вене, куда он страстно стремился, потому что в Вене был двор императорский, двор означал заказы и интересную творческую жизнь. Там было много его прекрасных коллег. И Моцарт тут же получил заказ от императора написать оперу на немецком языке. Этой оперой стала опера «Похищение из Сераля». Надо сказать, что австрийский император заказал эту оперу не случайно. Тут была, что называется, политическая мотивация, потому что он думал, почему мы должны все время исполнять оперу по-итальянски, а в Австрии опера была только на итальянском языке, и Моцарт писал оперы на итальянском языке, и весь мир писал оперы на итальянском языке, потому что опера была итальянский жанр, она оттуда пришла. И только Франция потихонечку начинала писать, создавать уже там, в 17 веке, они начали писать, создавать свои лирические трагедии на французском языке. И император хотел всячески внедрить немецкую оперу, немецкоязычную оперу. Поэтому заказ был не просто оперу написать, а именно на немецком языке. И с опорой на традиционный немецкий жанр «Зингшпиль», то есть пьеса с пением, поющаяся пьеса. И Моцарт написал. Написал на сюжет, который был тоже очень актуален в то время, очень моден, потому что Габсбургская династия воевала с Отаманской империей, и тема турецкой Турции, Востока, была очень модной. И, кстати, один из учеников Моцарта, Зюс Майер, которого мы знаем, потому что он реквием Моцарта закончил, дописал. Так вот, Зюс Майер написал турецкую симфонию, а сам Моцарт написал знаменитое рондо а-ля турка. И вот «Похищение из Сераля» – это история о том, как Констанцию, прекрасную молодую невесту влюбленного в нее Бельмондо, аристократа, крадут пираты и продают в турецкий гарем или в Сераль. И турецкий паша теперь, значит, должен на ней, я не знаю, там, она в этом самом гареме. Бельмондо собирается ее вызволить, переодевается, проникает туда, заговор, но заговор раскрыт, и молодые пойманы. Бельмонт, Констанция, а вместе с ними и двое слуг, которые тоже оказались в плену и которые тоже влюблены друг в друга. И только добротой и мудростью паши, которого изображают с учетом вот эпохи просвещения, с уважением, без ненависти, а благодаря его милосердию все отправлены на волю. Все кончается хорошо. Так вот, эта опера, полная прелестных арий, дуэтов, оркестровых эпизодов и забавных ситуаций, в полуконцертном исполнении закроет фестиваль в Бард-колледже в воскресенье 16 числа. А мы с вами посмотрим маленький такой трейлер этой постановки, не этой же самой постановки, не той, которую вы увидите в Барде, а другой, как поставили это в Будапештской национальной опере. Давайте посмотрим и послушаем музыку увертюры. «Похищение из Сераля».

0: Вы знаете, при помощи технологий можно много интересного сделать, что мы и видели в этом коротком фрагменте. И уж поскольку речь пошла о технологии и об опере, то самое время нам отправиться в Байрейт. Байрейтский фестиваль в этом году отмечает 150-летие. Напомню, что он открылся в 1876 году постановкой всего кольца Нибелунга в специально построенном фестивальном театре. И когда отмечалось столетие фестиваля в 1976 году, то тогдашний директор фестиваля, внук Рихарда Вагнера Вольфганг, думал о том, что надо поставить снова кольцо Нибелунга, но поставить его как-то интересно, современно. И он пошел на риск. Он пригласил французского театрального режиссера Патриса Шеро, не имевшего никакого опыта в опере, чтобы тот поставил кольцо Нибелунга. Ну, правда, не просто так. Дело в том, что за 5 лет до этого в Байройте появился Пьер Булез, знаменитый в то время один из лидеров авангардной музыки, композитор, организатор, смелый, очень умный, парадоксально мыслящий человек и прекрасный дирижер. Он очень хорошо продирижировал Парсифалем в Байрейте. И Вольфганг Вагнер хотел, чтобы кольцо Нибелунга шло под его музыкальным руководством. И вот тогда Пьер Булез как раз и предложил Патриса Шеро. То, что они работали вместе, Патрис Шеро и Пьер Булез, очень пошло на пользу. Потому что Шеро, в отличие от многих сегодняшних режиссеров, не высокомерно отмахнулся от музыки, а шел за ней, вдумывался в нее, работал с Булезом бок о бок. А музыка там очень важна, важная, сложная, изменчивая, вся эта сеть лейтмотивов, настроений. Кроме того, напомню, что «Кольцо Нибелунга» создавалось в течение нескольких десятилетий, и концепция его менялась. А Вагнер сам менялся, атмосфера в Европе менялась, и Шеро это учел. Он поставил оперу во времена Вагнера, и это был первый опыт. До этого всегда ставили вполне традиционные постановки. Он поставил оперу в 19 веке. Оперу в то время, когда Европа переживала переход к индустриализации от фермерства к фабрикам, к созданию пролетариата. Вот это то, о чем все время думал Вагнер. И они, Патрис Шеро, это показал. Очень оригинальной, очень смелой интерпретацией. Спектакль сначала вызвал у одних отторжение, у других недоумение, у кого-то протесты, у кого-то восторги. Потом его повторяли несколько раз, и в конце концов уже были овации стоя, и спектакль признан шедевром. К сожалению, я не могу вам дать цитату из этого спектакля, потому что он доступен только на платных стримингах. Но сохранился телевизионный фильм, в котором есть комментарии к этому фильму про этот спектакль, из которого вы сможете понять примерно, как что там где выглядит. У нас есть небольшой фрагмент, не с самого начала, но мы покажем вам этот фрагмент, вот с той минуты, с которой я хотела. Я думаю, что вы все поймете. Это вот как раз комментарий английского критика, который говорит о том, что Широ поставил эту оперу во времена Вагнера, во времена индустриализации.
1: They set the four operas in a shifting time period, beginning in the 1840s when Wagner began work on the cycle, and ending in the
0: 1940s. Начало время, начало начинается опера, первые как бы картины идут 40-е годы, и постепенно вот двигаются к концу века.
1: The Rhine maidens are prostitutes frolicking on a hydroelectric
0: dam. Эти самые рейнские русалки, совсем не русалки, а обыкновенные городские проститутки.
1: Hunding, dressed in the period of the Ring's premiere, looks like a wealthy miner.
0: Братья Альберих и Мима – это промышленники, работающие на своих заводах.
1: And Siegfried forges his sword with a huge steam-driven drop. Those who objected to this staging did not accept the premise of Chéreau's production, the industrial revolution's corruption of mankind. Nor did they understand the displacement of time used as the framework for his approach. Yet the music and even the theater itself had caused hardly less of a stir a century earlier.

0: Поскольку Вагнер создавал Байрет фактически для того, чтобы показывать в нем кольцо Нибелунга, 150-летие фестиваля решили отметить тоже новой постановкой «Кольца Нибелунга» всех четырех частей. Проблема была в том, что денег особенно нету на какую-то совершенно феноменальную постановку. И в целях экономии решили использовать искусственный интеллект. И использовали, как бы сделали такой, заложили, вернее, в память этой программы, а все предыдущие постановки «Кольца Нибелунга» с тем, чтобы искусственный интеллект сделал из этого что-то новое. Но то, что он сделал, оказалось неудовлетворительным. Публика встретила этот спектакль буканьем, хотя музыкально он был очень хорош. Кристиан Тилеман дирижирует сейчас в Байрете всеми частями Нибелунгов. Отличные певцы. Ну вот, теперь будем ждать новых спектаклей искусственного интеллекта. Но в этом году в Байрете произошло еще одно очень-очень важное событие. Впервые за всю историю этого фестиваля открыто было признано, что да, не только Вагнер сам, но и его потомки, и фестиваль имел очень тесные связи с нацизмом и антисемитизмом. И поэтому это надо осудить. И фестиваль это категорически признал и осудил, чего раньше не было. И тут надо напомнить о событии, которое произошло еще в 1975 году. В 1975 году была жива еще Виннифрид Вагнер. Виннифрид Вагнер была англичанкой, которая вышла замуж в свое время за Зигфрида Вагнера, сына Рихарда. И когда жена, вдова Рихарда Вагнера, стала уже старой, она передала руководство фестиваля Зигфриду, а потом от Зигфрида оно перешло к Виннифрид. И дальше, уже в 70-е годы, возглавил этот фестиваль, там еще были другие братья, кузены, в 70-е годы возглавлял уже сын Виннифрид Вольфганг. Так вот, в 75-м году Виннифрид Вагнер дала интервью, которое тайно было записано. То есть осталось свидетельство на видеопленке. И потом вошло в документальный фильм. А фильм этот рассказывал о прямых связях с нацистами, с Гитлером и так далее. И в этом интервью Виннифрид Вагнер говорит, что Гитлер был такая душка, такой был милый, у него были прекрасные глаза, он так хорошо относился к нашим детям, он ни в чем не виноват, все виноваты его помощники. Ни Холокост, ни антисемитизм. Гитлер был чудесный человек. И если бы он появился сейчас, вошел в дверь, я приняла бы его с тем же радушием, с которым принимала его тогда, в 40-е годы и в 30-е, когда он регулярно появлялся в Байрете. А скандал был большой, но даже этот скандал не заставил Байретский фестиваль в то время открыто признать нацистские связи. Просто Вольфганг запретил своей мамаше появляться на территории фестиваля. И поэтому то, что произошло в этом году, это очень большое событие. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Фестиваль открывал канцлер Мерц, который очень в хорошей такой толковой речи говорил как раз вот на эту тему и говорил о том, что мы должны признать это мрачное наследие, мы должны от него отказаться. Это не значит, что мы должны отказаться от фестиваля. И он напомнил слова Томаса Манна. Вы можете наслаждаться музыкой Вагнера, но не без недоверия. То есть всегда помнить вот об этом факте жизни и истории. Кроме того, на этой же, во время этого же открытия с большим докладом об истории семьи Вагнеров выступила правнучка Ники Вагнер. Теперь правнучке этой уже тоже за 80 лет. Она известная драматург и писательница. Много написала, в частности, об истории семьи Вагнеров. И тоже в своем докладе, как говорится, поставила все точки над «и». Да, вот это было. Нам жалко, нам обидно, нам стыдно. Мы должны это изменить. И, наконец, был специальный вечер, который назывался «Голоса, которые заставили умолкнуть». Он был связан с музыкой композиторов, которых преследовали или убили нацисты. И там выступал Михаил Фридман. Он был потомком немецких евреев, которые чудом спаслись благодаря Шиндлеру. Помните фильм «Шиндлер-лист»? Вот их он спас среди многих других. И поэтому Фридман теперь жив, и он тоже выступил с очень интересной речью, связанной с Холокостом. Вот такое событие на Байрейтском фестивале. Рядом, как известно, в Германии, в Австрии, вернее, проходит Зальцбургский фестиваль. Можно сказать, через горы. С одной стороны Тироль, а с другой стороны Альпы. И вот в Альпах Зальцбургский фестиваль тоже не без проблем. Ну, проблемы начались, когда в мае внезапно уволили многолетнего директора, художественного руководителя этого фестиваля, Маркуса Хинтерхаузера. Маркус Хинтерхаузер – прекрасный пианист, очень хороший, умный музыкант, который довольно успешно руководил Зальцбургским фестивалем, довел его до столетия, провел его через ковид и так далее, и тому подобное. И все было хорошо, вдруг раз – поменяли руководство по каким-то политическим причинам. Все сильно возмутились, особенно те, кого Маркус приглашал, с которым он сотрудничал. А программа, кстати, была запланирована давно, еще при нем. И в частности, там должен был быть концерт, где он сам играл партию фортепиано в дуэте с певцом Матиусом Герном. И когда он вышел на сцену, была овация стоя, зал был переполнен, публика, ну, в общем, конечно, любила Маркуса и была удивлена внезапным его отстранением от работы. А среди тех людей, которые возмутились уходом внезапным Хинтерхаузера, был Ромео Костеллуччи. Ромео Костеллуччи последние годы несколько раз ставил в Зальцбурге очень интересные спектакли, которые вызывали не просто интерес, но толпы людей ломились, потому что Ромео Костеллуччи – легендарная фигура в европейском театре. И в этом году он поставил тоже легендарную оперу «Мессиана» под названием «Святой Франциск Ассизский». А «Святой Франциск Ассизский» – это большая, трудная для восприятия опера, а Костеллуччи поставил ее как цепь очень интересных, сложных символов, потому что жизнь самого Франциска была полна страданий, мучений, пыток, многих страданий, которые он сам на себя как бы возложил. И вот об этом и музыка, и постановка. Но об этом мы поговорим с вами уже во второй части нашей программы, потому что нам пора уходить на рекламную паузу. Друзья, не уходите, у нас есть несколько очень интересных материалов, связанных с Зальцбургским фестивалем, в том числе и видео с Чичили Бартоли. В общем, будет интересно. Поехали.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
16: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаю свой рассказ о Зальцбургском фестивале. Кстати говоря, о его неприятностях не могу не сказать, что некоторое время тому назад, буквально несколько дней тому назад, в Зальцбурге разразились страшные ливни. И эти ливни затопили, во-первых, река Зальцах, чуть ли не вышла из берегов. И кроме этого, поскольку Зальцбург находится в долине и довольно низко, то помещения главных фестивальных залов тоже оказались затоплены. Но ненадолго. Теперь все в порядке, спектакли продолжаются. Я вам обещала рассказать или показать, как выглядит святой Франциск Ассизский. Давайте посмотрим этот трейлер, который комментирует Ромео Костелуччи.
17: Сан-Франциск Ассизи – это
0: сорта антиопера,
17: сам, diciamo così,
0: который говорит о том, какая была эта интересная, сложная фигура, и что опера сама – это не типичная опера с последовательно развивающимся сюжетом, а это цепь таких картин, эпизодов, и он тоже так постарался это сделать и насытить все это символикой.
17: И персонажи ди Сан-Франческо, che nel momento in cui lo conosciamo è Francesco, non è ancora santo, ma è sulla via nel suo percorso, nella sua ricerca. È un personaggio di una radicalità estrema.
0: Хочу напомнить, что это происходит в большом фестивальном зале, и задник сцены – это каменная стена, это часть горы. И поэтому она здесь обнажена и создает очень интересные визуальные эффекты. Вот. Вот такой спектакль. К сожалению, Зальцбург иногда показывает свои спектакли на Арте, Арте ТВ. Потом усилиями, может быть, некоторых людей они появляются на Ютубе. В общем, если вам это интересно, следите за Ютубом. Пока там этого нет, есть только трейлер. Второй спектакль тоже очень интересный. Это Кристоф Лой, это классик уже оперных постановок. Он очень интересно ставит в таком минималистском ключе. И он поставил оперу Моцарта «Кози фан тутте» с прекрасным составом, где блистали Виктория Каркачева и Богдан Волков. Итак, так поступают все. Давайте посмотрим и послушаем.

братьев играет. А вообще Кристоф Лойл любит минимализм. У него и некоторые другие постановки вот так же в таких белых стенах с огромными дверьми, где люди кажутся маленькими. Но поскольку он очень любит музыку и хорошо слышит, то он психологически очень интересно интерпретирует характеры так, что они оказываются абсолютно живыми, узнаваемыми, понятными, современными. И это нам должно очень нравиться. Я видела несколько постановок Кристофера Лоя, когда бывала в Европе, и они мне очень всегда нравятся. А еще один очень забавный спектакль – это «Путешествие в Рейнс». Это опера России, которая предполагает большое количество действующих лиц и которая основана на истории о том, как большая группа граждан отправляется на коронацию французского короля в Реймс. И как они встречаются по дороге в отеле, и что из этого получается. И это забавная очень опера, которую в этом году поставил заново Барри Коски. Барри Коски – знаменитый австралийский режиссер еврейского происхождения, который много очень работает в Европе, и особенно много в Германии и Австрии. И он всегда отличался невероятным чувством юмора. Поэтому, что вполне понятно, он превратил эту постановку в забавнейший фарс. А надо сказать, что эта постановка увидела свет впервые несколько месяцев назад на июньском троечном фестивале, который возглавляет Чичилия Бартоли. И Чичилия Бартоли в этом спектакле играет одну из главных женских ролей – Каринны. Мы с вами посмотрим маленький, даже не трейлер, а маленький фрагментик из этого спектакля. Кто-то заснял на Фейсбуке, а мы полюбуемся, как это выглядит и как это звучит.

0: и даже фрагменты другой оперы Моцарта и «Зари и ночи» вложили в это. В общем, конечно, очень хочется посмотреть это все. Я надеюсь, рано или поздно мы увидим. Или, скорее всего, поскольку спектакль имел феноменальный успех у публики, его вернут на сцену и в следующем году. К этой опере мы сегодня еще вернемся. А сейчас еще о двух постановках. Очень разных, очень странных. Одна из них – опера Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе». Ну, мы знаем, что Рихард Штраус был одним из основателей Зальцбургского фестиваля, и поэтому его опера регулярно там ставится. В этом году «Ариадну на Наксосе» поставила какая-то, я даже не знаю этого режиссера, на Марсе. Не на острове Наксос, а на Марсе. Со с очень странными ассоциациями, превратив Зебринету в лесбиянку, превратив в лесбиянку, которая любит композитора. Ариадна вообще оказалась где-то туда заброшенной. А рецензии очень такие кислые. Никому эта реинтерпретация не понравилась. Другая интерпретация вызвала огромнейший интерес и, в общем, очень позитивные рецензии. Это «Кармен». Ну, вы скажете, сколько можно «Кармен» ставить? Я с вами горячо согласна, потому что «Кармен» очень популярная, и только не ленивый ставит «Кармен» в своей оперной компании или на своем фестивале. Но в данном случае поставить «Кармен» было несколько причин. Главная причина – это Асмик Григорян, которая регулярно выступает на Зальцбургском фестивале, которая вообще-то сопрано, но она хотела спеть партию «Кармен». И хотя у нее нету этих низких нот, которые нужны для некоторых моментов хабанеры, например, она очень хорошо справилась с этой партией. Потому что Асмик, конечно, профессионал высочайшего ранга. А что самое важное, она при этом прекрасная актриса. Другая причина – оркестр «Утопия» под управлением Теодора Курентиса. Он был музыкальным руководителем этого спектакля. Совершенно замечательный, почти идеальный, по мнению всех, Хозе, которого мы все хорошо знаем, это Джонатан Теттельман. И очень хорошая Микаэла, в общем, Кристина Мхитарян, между прочим. Прекрасный состав, постановку доверили. Постановку доверили испанской женщине-режиссеру, но она не столько режиссер, сколько она хореограф, которая возглавляет бельгийскую компанию. Видите, в Европе все перемешано, да? Бельгийскую компанию танцевальную называется «Пипинтом». И вот этот свой опыт хореографа и театрального режиссера она принесла в интерпретацию «Кармен». Зовут ее Габриэла Каризо. Она создала очень такую мрачную «Кармен», трагическую с самого начала. Вот мы сейчас посмотрим трейлер, в котором... Дело в том, что Зальцбург, он делает трейлеры не просто фрагменты из спектакля, но обязательно с комментариями своих режиссеров-постановщиков. Вот они рассказывают, что они хотели этим сказать. Вот она рассказывает.
1: We are inside a big landscape, a big organism, which is alive, and everybody is inserted in this thing. So already I try to put this opera in something much bigger than only the crime.
0: То есть явно такой символистический, сюрреалистический характер, не прямой реализм.
1: This contradiction of really a woman who wants to love.
0: И вот видите, очень много пластики, очень много хореографии.
1: To death, even deciding to die without giving away what she really, you know, wants and feel and believe and how love and life should be.
0: Вот такой спектакль. Тоже будем ждать, когда он появится на интернете или появится, может быть, в следующем году или через год опять на Зальцбургском фестивале. Я не уверена, или будет Асмик продолжать это петь. Но на Зальцбургском фестивале состоялось еще одно очень важное и интересное событие. Это 60-летие Чичили Бартоли. Надо сказать, что когда Маркуса Хитерхаузера уволили с его поста художественного руководителя Зальцбургского фестиваля, эту работу предложили Чичили Бартоли возглавить большой фестиваль. Но она отказалась и была совершенно права. Потому что, во-первых, она продолжает петь, во-вторых, она продолжает свои исследования неизвестных страниц итальянской музыки, в-третьих, ей достаточно ее маленького Троицкого фестиваля, где она царица, и не надо заниматься никакими политическими интригами. Большой Зальцбургский фестиваль, так же, как и Малый Троицкий фестиваль, отметили ее 60-летие программой Чичилия Бартоли и ее друзья. На большой фестиваль поздравить ее приехали специально, пришли на этот концерт Пласидо Доминго, Роландо Виезон, Ланг Ланг, который, кстати, записал с ней альбом и выступал с ней несколько раз как пианист, и многие другие знаменитые музыканты. А мы с вами посмотрим сначала фрагмент бис из концерта Чичили Бартоли и ее друзья, где как раз фрагмент из «Путешествия в Реймс», но немножко другая интерпретация, и она в центре внимания. Дайте нам посмотреть. Вечер назывался «Чао, Белло, Чао».

как видите, энергии у него больше, чем достаточно, чему мы все очень и очень рады. А прежде чем закончить нашу программу, а у меня есть еще один фрагмент с выступлением Чичилии Бартоли, потому что я не могу не дать вам возможность насладиться ее потрясающим голосом. Я хочу... Нет-нет-нет, оставьте этот вот фрагмент, мы как раз им и закончим. Я хочу рассказать вам о том начинании, которое тихо, но последовательно проводит в жизнь Еврейский музей Нью-Йорка. Дело в том, что в Еврейском музее Нью-Йорка есть совершенно феноменальная коллекция иудаики. Ритуальных предметов разных лет, разных эпох, созданных в разных странах, повсюду, где находились евреи в течение своей длинной, большой, прекрасной истории. Прекрасной, ужасной истории. Так вот, во многих других музеях иудаики очень мало или вообще нет. И после, особенно после 7 октября 2022 года, некоторые музеи хотели, ну, как бы выразить свое сочувствие, свою солидарность с Израилем, и оказалось, что у них нету нечего показывать. А у некоторых есть очень малые иудаики, у некоторых вообще нету, потому что иудаику собирали немногие еврейские музеи и многие частные коллекции. И тогда нынешний директор Еврейского музея Нью-Йорка Джеймс Снайдер, которого вы, конечно, знаете, вы с ним, мы встречались, он давал мне очень хорошее интервью, блестящий совершенно человек, сказал: мы вам будем одалживать по 10, 12, 20 экспонатов, но со своими комментариями. Одно условие. Вы не должны это запирать в одну комнату, и вы не должны это держать в хранилище. Эти произведения должны быть инкорпорированы в вашу постоянную коллекцию и должны быть связаны с теми, с той эпохой и с той страной, в которой они создавались. То есть мы вам дадим произведения, созданные во время итальянского Ренессанса, или произведения, созданные в Германии 15 века, или что-то, что было создано в Польше 18 века и так далее и тому подобное. И теперь, если вы придете, например, в знаменитый Кливлендский музей, то рядом с экспозицией корейского искусства можно найти произведения, созданные в еврейской комьюнити, оказавшейся в Корее в определенное время. И так далее. Но это один только пример. В Детройтском музее это в эпоху Ренессанса. В Пенсильвании, во многих музеях Америки. Причем эти экспонаты обычно сопровождаются приездом каких-то специалистов из Еврейского музея, которые исследуют коллекцию постоянную приглашающего музея, чтобы найти те произведения иудаики, которые впишутся в выставочные залы вот этого Кливлендского, Детройтского или Филадельфийского или других музеев. Прекрасное начинание, о котором все должны, я думаю, знать. И это еще один и правильно, потому что как бы не был большой, невелики были залы Еврейского музея в Нью-Йорке, туда, во-первых, приходят далеко не все, а во-вторых, там невозможно разместить все сокровища, которые есть в этой уникальной коллекции. Нам же с вами, особенно тем, кто живет в Нью-Йорке, просто грех туда не ходить.
Ну что ж, друзья, как я вам обещала, я думаю, что мы должны закончить музыкой в исполнении Чичили Бартоли. Что это за музыка? Запись эта прекрасной, знаменитой арии Генделя. Гендель написал, как известно, много опер и много ораторий. Одна из ораторий называется в переводе на английский «История» или как там «Легенда о жизни и разочаровании». И вот один из персонажей, это символическая такая тема,

многих лет на фирме Deutsche Grammophon. Спасибо за внимание. До новых встреч. Что-то там не получается опять со звуком, да?

0: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099.

0: 99. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: С вами Ахмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня истек 60-дневный срок, в течение которого США и Иран должны были попытаться превратить июньское соглашение о снижении напряженности в полноценную мирную договоренность. Но прорыва нет. По данным Associated Press, Тегеран по-прежнему требует снятия американской морской блокады, изменения режима контроля Ормузского пролива и компенсации за военные действия. Вашингтон эти условия не принимает. Нефть вновь дорожает. Brent поднялась примерно до $89 за баррель, американская WTI почти до $83. Трамп на прошлой неделе заявил, что американцам придется временно смириться с более высокой стоимостью бензина, пока продолжается противостояние с Ираном. Ормуз остается главным риском для мирового энергетического рынка. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Брюссель готовит наиболее широкий за все время пакет персональных санкций против российских физических лиц и организаций. Предложение планируется представить уже в сентябре, утвердить ориентировочно в октябре. По данным Reuters, санкционный список может увеличиться примерно на 1600 человек и организаций, примерно на треть. Чтобы новые меры вступили в силу, потребуется согласие всех государств Евросоюза. Трамп распорядился существенно сократить совместные военные учения США и Южной Кореи, начавшиеся сегодня. Он объяснил решение двумя причинами – высокой стоимостью учений и отказом Сеула участвовать в американских действиях против Ирана. Трамп также вновь подчеркнул свои хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и назвал масштабные учения излишне провокационными. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США решили сократить учения с Южной Кореей. Трамп заявил, что у него теперь хорошие отношения с лидером Северной Кореи. Зеленский не может найти посла Украины в США. Все кандидаты отказываются от назначения на эту должность. Луиджи Манджиони признал вину по делу об убийстве главы страховой компании United Healthcare Брайана Томпсона. Администрация Трампа готовит новые правила для программы SSI. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительно влажность воздуха 95%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Oceanfront views, great amenities.
1: Planning our next vacation?
0: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
1: Find anything good?
0: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
1: It has great rehab, right?
0: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
1: Perfect.
2: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Это экстракт, ну что? Над Кремлем густеют ароматы. И это неудивительно, там делают большую-большую шарлотку. Благо, яблоки сами себя почистили, нарезали и подали. Глупцов легко выманили на политический убой, и с ними очень легко расправились, показав миру вот всю эфемерность и всю профанность так называемого русского протеста. В общем, в очередной раз выяснилось, что не все в Кремле идиоты. Режим красиво опустил хороших русских и всю ту милую шушеру, что зовется оппозицией. Конечно, этот ажиотаж, русский ажиотаж по поводу этих бредовых выборов в Российской Федерации, он уморителен. Это архиничтожное, вообще ни на что не влияющее событие, которому вдруг опять придан какой-то статус вселенской драмы. Разумеется, совсем бессюжетный очередная вот эта политическая порнушка, в которую Кремль, кстати говоря, оппозицию сниматься точно не звал. Это их внутреннее личное дело. А вот совсем бессюжетная эта порнушка быть не может. Поэтому в нее вплетена слабенькая была вплетена. Слабенькая, но все же интрижка с каким-то этим яблоком. Ну, Кремль, он понимает необходимость выборных оперетт, как для интеллигенции, так и для быдла. И поэтому, в общем, не жалеет на все эти истории ни сил, ни рублей. Но, как предсказывалось, весь яблочный протест, все было всего лишь банальной тусовкой. И тест на серьезность русского антивоенного протеста был с треском провален. Сцена в суде у суда доказала, что русские, в общем, признают право кремлевских господ на любой произвол. И объявление о том, что финальное, да, объявление суда о том, что яблоко снято с выборов, не вызвало никаких осязаемых страстей. И это при том, что, снимая эту партию, суд оперировал откровенно издевательскими и анекдотическими аргументами. Ну, паре тысяч юных антивоенщиков сперва поплевали в глаза, затем, в общем, показали плети. Либералы прослезились, но послушно спустили портки и подставили ягодицы. Не случилось ни вил, ни Молотова, ни ржавых дробовичков, а только они являются единственным индикатором серьезности намерений. В здании суда целы все стекла. И какой-то мелкий полицейский чин велел разойтись, послушались. В общем, все в целом поведение было, ну, не больно-то и хотелось. Зря, конечно, яблоко опять позволило втянуть себя в это выборное дерьмо. Их заманили, утопили, их предупреждали. Не лезьте вы в эту выгребную яму. Встаньте вы в гордую позу. Ему нельзя было, этому яблоку, играть в эту игру. Нельзя было добровольно лезть в многоопытный и раскаленный кал Эллы, который как лава растекается с вершины избиркома. И, попадая в него, жарятся все, как в лаве Везувия или в лаве Эйяфлатлайокудля. Но случилось то, что случилось. Политически бездарные и безвредные, но неплохие. Вот клюнули на мормышку пиара и сейчас огребают позорище. Все простительно, все понятно. Захотелось поторговать мордашками в телевизоре, почирикать, что называется. Ну, а режиму оставалось только подсечь клюнувшее яблоко. Его легко втянули, заманили, а потом пару раз тюкнули по макушке. И теперь, как я понимаю, приступили к расчленению. Потому что вот яблоко, сегодня пришла эта информация, могут признать экстремистской организацией и запретить в России. Ну да, яблочная трагедия завершается. Конечно, партийцы что-то пищат, грозят каким-то судом, обещают каким-то абстрактным злодеям, душителям свободы страшные кары, но они попищали недолго, надо сказать, и быстро слились. И о чем-то загадочно, абсолютно невнятно, но очень почтительно и постоянно кланяясь Кремлю, прошевелил своими глазничными грыжами Гриша Явлинский. А вот если говорить серьезно, население Российской Федерации с этим решением суда выразило полнейшее согласие. И приговор Яблоку одобрили не только там какие-то глухие, ни разу не омытые лавандовым рафом полустанки и поселки, но и сама растленная Москва. Как только все это было оглашено, не было перевернуто ни одной машины, перевернуто и сожжено. Ни один росгвардеец не отправился в морг. Ну и, разумеется, не было никаких баррикад, не было никаких пылающих покрышек или хотя бы битых витрин. Ну, обитатели Российской Федерации посмотрели на это. Они поначалу возбудились, насторожились, но затем, увидев знакомые органы власти, вернулись к привычному, я бы сказал, орогенитальному труду. Да. Но вообще я подозреваю, что Элла и Кремль, сняв с выборов яблоко, спасло его от позора. Вот если бы это яблоковое миролюбие, на котором она хотела выехать, стали бы копать глубже, выяснилось бы, что в этом миролюбии нет ничего, кроме интеллигентского истеризма. А войну, да, она хочет прекратить, но на выгодных для России условиях, на путинских условиях, с отжиманием земель и городов. Но надо отдать должное яблочникам, они были аккуратны и нигде не проговорились, собственно. Как именно они эту войну хотят заканчивать и на чьих условиях. Ну, конечно, конечно, совсем вот так без современных Кракозовых, Жлябовых, Каляевых не обошлось. Но, правда, сегодняшние народовольцы, они кидают не бомбы, а видосики. Видосики в ТикТоке. Тем не менее, Россию пока, ну, рановато хранить. Ну, мало ли случаев, когда уже вздувшийся, вонючий, посинелый покойник взламывал крышку гроба, вставал и, например, защищал докторскую или играл в теннис. Таких случаев полно. Но, впрочем, образцовая покорность яблока – это не предел. Радикальный и, вот я бы сказал, полный адской решимости метод борьбы с диктатурой предложила российская партия «Весна». Она велела своим адептам нести ко всем посольствам и консульствам за границей яблоки. Яблоки можно подбрасывать не только к посольствам, но и к административным учреждениям, в том числе и внутри России. Кабачки нести нельзя, то есть дачники не смогут воспользоваться возможностью избавиться от своего урожая. Ну, а у эмиграции, разумеется, там все раззуделось. Яшин, повинуясь рефлексу заевшего граммофона, призвал почему-то там к умному голосованию, как будто бы есть какая-то разница между «Единой Россией», КПРФ, ЛДПР, ну и к какому-то там потешному часу протеста на всех избирательных участках. Конечно, самое разумное – просто не знать, да и не интересоваться этими всеми событиями, этими выборами, то есть не участвовать в жизни русского рейха и в его обрядах. А нет, все равно лезут. Ну вот тут начинаешь понимать Путина. Ну вот как можно не пользоваться таким откровенным кретинизмом врага?
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
3: Новости,
1: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Большинство экономистов считают, что Федеральная резервная система сохранит ключевую процентную ставку на нынешнем уровне как минимум до конца текущего года. Таков результат свежего опроса Рейтер, проведенного с 12 по 17 августа. Сейчас диапазон ставки составляет 3,5-3,75%. Рынок сейчас оценивает вероятность повышения ставки в сентябре примерно в 30%, тогда как еще неделю назад она была близка к 50%. На этой неделе Уолл-стрит будет особенно внимательно смотреть не на технологические компании, а на обычные магазины. Причина – неожиданный спад американских розничных продаж в июле, первый за 9 месяцев. Одновременно ухудшились потребительские настроения. На этой неделе квартальные результаты представят Home Depot, Target и Walmart. Именно эти компании дадут наиболее ясную картину того, что происходит с американским потребителем. Продолжается расследование трагедии в северной части Мичигана. В пятницу 14 августа были убиты 5 человек. Шестым погибшим стал предполагаемый стрелок, 39-летний Чад Хикман. Среди жертв 16-летний подросток, несколько взрослых и 29-летняя женщина. Особое внимание привлекла история 13-летней девочки, которая была ранена 4 выстрелами, но сумела сама позвонить в службу 911 и назвать имя предполагаемого стрелка. По последним данным, она находится в стабильном состоянии. Тела погибших нашли в нескольких разных местах, поэтому полиция считает произошедшее серией связанных убийств. Хикмана обнаружили мертвым в лесистой местности после масштабной поисковой операции. Следствие продолжает выяснять отношения подозреваемого с погибшими. Губернатор Мичигана выразила соболезнования семьям жертв.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности, Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
7: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
6: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
7: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
6: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
7: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
6: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
7: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
6: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
7: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
6: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
7: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
6: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
7: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
6: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
7: Спасибо вам большое.
8: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
9: Так, ну, так исторически сложилось, что без Трампа никак нельзя. И мы не собираемся сегодня обходиться без Трампа, при том, что он ничего особенного не натворил. Он, разумеется, отпинал больного Байдена ножками, обвинив Байдена в том, что тот отдал все американское оружие Украине. Он отдал все, сказал Трамп. А из-за этого вот сейчас в Соединенных Штатах нехватка. При этом Байден оговорился, что на самом деле все в порядке, но нехватка наблюдается. И опять начал городить какие-то фантазийные цифры. Но ему, тем не менее, не удается замести следы от своей потрясающей деятельности в Иране. И вообще вот этот большой иранский конфуз, он очень дорого обойдется красавцу Трампу. Трамп не сломает себе на нем шею, но лишится примерно от 15 до 20% адептов. Потому что, как ни крути, с какой стороны ни заходи, чем ни нюхай эту историю, но налицо такая вот типичная гадкая непобеда, которая с каждым новым витком непобедности становится все нелепее и нелепее. И дальнейшая долбежка высокотехнологичным американским лбом в иранскую пещерность, в общем, эту ситуацию уже не поменяет. И это уже не персональный позор личный Трампа, а это такая, в общем, новая дыра в звездно-полосатом стяге США. Любого другого президента такое фиаско могло сразить на повал. Но вот Дональд, он умеет позориться очень обаятельно и очень весело. Более того, не забывайте, что Трамп верный адепт русской школы, а русская школа учит, категорично учит называть победой любое поражение. Как ни странно, вообще это на массы срабатывает. И крах, умело приправленный ложью и балагурством, вообще воспринимается, надо сказать, не так трагично. Да. Тем не менее, все равно умники в США испытывают зримую, осязаемую боль. И эта боль, она неизбежно аукнется республиканцам всей партии Трампа. И все станет еще после выборов затеистей, трагичней и поворотистей. Единственное, что могло бы сейчас спасти Трампа, это скальп Путина. Но по неведомым причинам рука президента США, вождя США, дрожит. И плешь кремлевского вурдалака, она пока на месте. А Трампу, да, выдавать происходящее за победу становится все сложнее и сложнее, потому что мракобесный, дикарский Иран без всяких усилий смахивает с себя вот прямо так, всю военную машину США. И тысячи ракет, которые так нужны были бы в другом месте, поглощены совершенно безразличной иранской средой и не сыграли никакой роли. Но вообще действительно такие штуки бесследно не проходят. И долго дурить публику, рисуя фальшивую победу, не получится. И Трамп будет каким-то образом обречен, вероятно, уйти в область почти чистой лжи. Он, конечно, виртуозно умеет балагурить, но я подозреваю, что здесь балагурством он не спасется. Россия демонстрирует все. Все как бы идет. Вот тут можно не беспокоиться и не переживать. Все идет действительно по плану. все идет, безусловно, по плану. В Госдуме потребовали вернуть, от Польши потребовали вернуть советские земли. Ну, это сперва сделали какие-то депутаты, а потом подхватила девочка-верблюд Маша Захарова, которая стала кричать про кровь красноармейцев. Ну, я вам могу сказать, что действительно тут вот психиатры, они всегда радуются, когда видят яркие симптомы. Хуже, когда пациент догадывается, что с ним что-то не то, и начинает юлить, вот менжеваться и пудрит картину разными способами. То есть нельзя совершенно исключать вероятности того, что понятие русский уплывет из этнографии, геополитики в психиатрию и будет означать тяжелую стадию. Вот есть такой длинный, мало кому известный термин – гомицидомания. Это вот эта страсть к убийствам, страсть к устройству геноцидов. Но действительно велика вероятность, что в каком-то будущем это и произойдет. Ну вот мы видим на примере этой истории с требованием уже и от Польши, что русские хотят заварить историю еще, ну, примерно на пару миллионов трупов у них чешется. И у них этот зуд возрастает. При том, что у россиян вроде бы была возможность узнать цену воплощения своих национальных мечтаний. Вполне возможно. Вполне возможно. Ну и Путин, кстати говоря, тоже там он. Зачем-то ездит и зачем-то укрепляет орков в их злобе и в их беспощадности. Но тут нельзя Путину, ну он там что-то опять был где-то в Улан-Удэ и благодарил отличившихся орков. Путину нельзя отказать в правоте. Потому что каждая страна, она, конечно, хочет иметь какой-то свой выразительный, фирменный, национальный продукт, знаменитый на весь мир. У каких-то стран это коллайдеры, у каких-то самолеты, у каких-то сыры или Нобелевские премии, часы или шоколады. А единственное, что с грехом пополам умеет делать Россия, это кровавое месиво из семей, раздавленных танками. Ну, танки тоже средней паршивости и для войны непригодны, но всякий безоружный мирняк давить очень даже в состоянии и расстреливать. И отлично у России получаются тюрьмы, лагеря, пытки, но и то, и другое, и третье очень сложно делать ходовым международным товаром, поставлять на экспорт. Действительно, это нынче вещь не модная. А больше Россия ничего по большому счету не умеет. И никакого другого способа заявиться, кроме бандитизма, грабежа, у нее нет. И вот именно с этим тоже связано вот это одурелое упорство, одурелое упорство в войне. Ну и плюс к этому как бы всегда, но правда вот сейчас это становится понятно, потому что вечный друг России Вучич, сербский, он вдруг изменил всем своим представлениям, говорит, что мы стоим на пороге более крупной войны, и что всем придется выбирать свою сторону. Притом это он сделал при встрече с Зеленским. Ну, ничего удивительного. Тот, кто поближе вот к этой всей реальной информации, тот, кто может добраться к пониманию мрачных перспектив, потихоньку начинает присматривать себе окоп понадежнее и покомфортнее. Ибо видно, что болезнь Путина усугубляется. Маньяк все опаснее и опаснее. Каждый день войны в Украине делает шерсть русских пятикантропов еще гуще, а лбы еще ниже. У них прорезаются и хвосты. И самим россиянам эти метаморфозы действительно явно доставляют такой общенациональный оргазм. Патриоты прям вот хвастаются густотой своей православной шерсти и меряются длиной хвостов. То есть страна вот без шуток действительно нашла себя, и русская гитлеровщина, она впитала опыт гитлеровщины германской. И на данный момент, вот подытоживая все, что мы знаем, все, что мы узнали, простите, за годы войны, можно с уверенностью твердо и окончательно сказать, моральная смерть Российской Федерации – это свершившийся факт. И Россия вот в этом смысле, конечно, умерла безобразно, ибо не существует никаких порошков, которыми можно было бы отстирать от савана с ее историей, всяких Путинах, Володинах, Лавровых. Были гадкие персонажи, были страшные времена. Да, по сути, все персонажи были гадкими, и времена были страшными. Но не было интернета, который так безжалостно и поминутно фиксировал все. Но понятное дело, что теперь чем понятнее, порочнее, кровавее, абсурднее будут установки Кремля, тем охотнее население будет этим установкам следовать. И вот это золотое время, когда русский кошмар можно было гасить, ну, оно уже упущено. Ну, мы видим, что вся мировая политика – это такое кладбище изящных надежд. А Трамп явил шоу «50 оттенков бессилия США», то есть никаких других перспектив, кроме общей бойни, скорее всего, не рисуется. Конечно, возможно возникновение неких внезапных факторов, но пока нет никаких намеков даже на то, какими они могут быть. И вот Вучич, сербский президент, да, он взял и, хорошенько поразмыслив, кажется, выбрал сторону Запада. А вот отличной характеристикой Путина мало кто задумывается, и за этим никто не следит, но мне приходится послеживать, коль скоро я взялся вот отсчитывать последние секунды и наблюдать за агонией России. Вот тут все не понимают, то есть весь мир в недоумениях. Трудно сказать, вот что именно, что нашло на судей 4-го уголовного суда Дамаска. Но они проявили, эти судьи, какое-то немыслимое в наше время человеколюбие и милосердие. Бывший президент Сирии, закадычный друг Путина и Российской Федерации господин Башар Асад приговорен всего лишь к повешению. И гуманизм этого решения необъясним и иррационален. Мягкость этого приговора уже вогнала в ступор как саму Сирию, где президентствовал Асад, и всех абсолютно, кто хотя бы краем уха слышал о художествах этого Башарчика. Да? Ну, это приговор заочный. С момента свержения Асад проживает под крылышком Путина в Москве. Надо отдать должное. Они публикуют материалы дела. Доказательная база обвинения собрана на совесть. Вот как-то так, то, что называется. Не сирийская школа. Хотя, конечно, часть деяний этого доктора осталась навсегда неизвестной. И судя по материалам дела, конечно, Россия не ошиблась в подборе своего главного друга на Ближнем Востоке. Ибо мразь страшнее, чем Асад, придумать невозможно. Конкурентом ему в этом деле может быть только сам Путин. Впрочем, в отличие от кремлевского упыря, который часть преступления все-таки совершает за границами своей страны, Башарчик, он был сосредоточен только на внутренних делах. И является, вы не знали этого, автором многих пенитенциарных изобретений. Он ввел в обиход гидравлический пресс, которым можно было раздавливать жертву политзека в течение недели, постепенно сплющивая человека в нечто толщиной, не превышающее доску-сороковку. Этот же Асад изобрел ванны для варки заключенных в кипятке. Он любил не только отварить политического, но и заживо растворить его в кислоте. Ну и так далее, и тому подобное. То есть у меня вот там на канале, посмотрите видео, оно хоть оно формально, но в общих чертах недурственно описывает работу Асада на

750 тысяч человек. Ну, не лично, разумеется. То есть не только лично. Это не считая тех там окрестных вокруг Дамаска землепашцев, которых периодически на всякий случай насмерть протравливали газом с аэропланов. Ну, несмотря на то, что приговор смерть через повешение объявлен, Башар Асад, он вообще наслаждается жизнью на подмосковной Рублевке, у него там особняк, ну и апартаменты в Москва-Сити, и утром его видели в очереди за горячими круассанами в самой респектабельной пекарне Москва-Сити. Так, ну, я вам могу сказать, что это все основные новости. Там, разумеется, много бомбежек, много интриг. Безобразничает шоу-бизнес, который все как-то надеется расстаться с кровавым имиджем путинизма. Но понятно, что на пятый год войны уже это не получится. Напоминаю вам о английской школе, которая, ну, превратилась просто уже в такую насущную потребность. Напоминаю про возможность заказа книжки «Происхождение гениальности и фашизма». Говорю, слава Украине, живи Беларусь. И прощаюсь с вами до послезавтра.

0: четверки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Судоходство в Ормузском проливе остается практически заблокированным из-за продолжающегося конфликта США и Ирана. Цены на нефть марки Brent поднялись до $89 за баррель. Вашингтон и международные посредники пытаются форсировать план урегулирования в Газе, чтобы снизить риски эскалации. Трамп распорядился сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи. Он заявил о финансовой затратности учений и желании сохранить отличные личные отношения с Ким Чен Ыном. Минобороны Японии рассматривает внедрение американских систем искусственного интеллекта в командные пункты сил самообороны. В Пекине Си Цзиньпин выступил с речью в честь столетия со дня рождения Цзян Цзиминя, призвав к укреплению партийного единства. Американские рынки снизились на фоне данных о падении розничных продаж. Инвесторы опасаются замедления экономического роста при высокой инфляции. На этой неделе ключевые ритейлеры Home Depot, Target, Walmart опубликуют финансовую отчетность. Посольство США на Филиппинах объявило о досрочном закрытии из-за сильнейших ливней и наводнений. Япония и США направляют гуманитарную помощь в Колумбию после разрушительного землетрясения магнитудой 7,4 балла. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США решили сократить учения с Южной Кореей. Трамп заявил, что у него теперь хорошие отношения с лидером Северной Кореи. Зеленский не может найти посла Украины в США. Все кандидаты отказываются от назначения на эту должность. Луиджи Манджиони признал вину по делу об убийстве главы страховой компании United Healthcare Брайана Томпсона. Администрация Трампа готовит новые правила для программы SSI. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 95%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня мы продолжим разговор и знакомство с выдающимися еврейскими деятелями и культуры, и других разнообразных талантов. Я как бы продолжаю эту тему в большом объеме. Если мне попадается информация о каком-то выдающемся человеке еврейского происхождения, то неважно, чем он занимался. Главное, с ним познакомиться. И, как всегда, мы начинаем с благодарности нашим спонсорам.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Итак, наш первый герой. Родись он на 100 лет позже, его назвали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени все. Написал первый бестселлер, запустил производство электробатарей и электромобилей, создал американский подводный флот и сказочно разбогател на продаже субмарин всему миру. Мальчик с библейским именем появился на свет в немецком городке Вахейнам-дар-Вайнштрассе. И в 1850 году 6 лет спустя эмигрировал с родителями в Соединенные Штаты. Семья осела в Филадельфии, где Исаак окончил школу, а после вновь пересек Атлантику в обратном направлении. Юношу ждал Париж и учеба в Национальной консерватории. Параллельно Райс отправил статьи «Philadelphia Evening Bulletin». Был парижским корреспондентом этой одной из крупнейших американских газет. Спустя 2 года Райс переехал в Лондон, преподавал музыку и языки, играл в шахматы, даже выиграл один шахматный турнир в Манчестере. После решил вернуться в США. По приезде вновь зарекомендовал себя в Нью-Йорке как отличный педагог, а также издал в 1875 году книгу «Что такое музыка», которая стала бестселлером. Впрочем, через несколько лет Райс вновь сделал крутой поворот в карьере, поступил в юридический колледж Колумбийского университета, блестяще его окончил и остался здесь же преподавать, на этот раз уже политологию. В 1883 году Исаак Райс начал специализироваться на правовых вопросах в сфере железных дорог, самой перспективной на тот момент отрасли американской экономики. Райс начинал работать в Reading Company, крупнейшей на то время компании в мире по стоимости активов. Потом он консультировал Brooklyn Elevated Railroad Company, а в конце 1880-х возглавил синдикат, объединивший в огромную сеть десятки железных дорог местного значения. В 1885-м успешный юрист Райс женился на соплеменнице Джулии Барнетт из Нового Орлеана, умной и эмансипированной девушке, получившей медицинское образование в Нью-Йорке. Свадебный подарок невесте вполне соответствовал ее интересам. В ее честь Исаак основал журнал «Форум», просуществовавший, кстати, вплоть до 1950 года. В течение десятилетий «The Forum», где публиковались в том числе и сами Исаак и Джулия, считался одним из наиболее авторитетных изданий страны, в котором поднимались самые актуальные политические и социальные вопросы. Репутация журнальных авторов была столь высока, что статьи форума изучались в университетах. Там их использовали наряду с учебными пособиями. Исаака тем временем появилось новое увлечение – электротехника. И все, что с ней связано. В 1892 году Райс спас от банкротства Electro Dynamic Company, а в 1897 возглавил Electric Storage Battery, став основателем новой отрасли американской промышленности – производства электрических батарей. В том же году он приобрел компанию Holland Torpedo Boat Company и переименовал ее в Electric Boat Company. Вскоре Райс уже спустил со стапелей первую американскую субмарину USS Holland, снабдив ее двигателем собственного производства. Так было положено начало американскому подводному флоту. Вскоре лицензию на строительство подобных субмарин приобрели у Electric Boat Великобритания, Япония, Россия и Нидерланды. В годы Первой мировой войны Исаака Райса компания построила 85 подлодок и 722 катера-охотника за субмаринами. В середине 20 века верфь Electric Boat Submarine превратилась в корпорацию General Dynamics, основного поставщика субмарин для военно-морских сил Соединенных Штатов. Electric Storage Battery тоже не прогорела. Сегодня это Excited Technologies, один из двух крупнейших в мире производителей свинцовых аккумуляторов. Райс стал также и отцом электромобиля, основав Electric Vehicle Company, компанию, которая произвела и продала в конце XIX века около 2000 электромобилей, часть из которых планировалось использовать в качестве нью-йоркского такси. В общем, сегодня Исаака Райса назвали бы серийным стартапером. Количество и разнообразие, запущенным их бизнесом, поражало от электрической компании Car Lighting and Power Company до пищевой Milk Sugar Company. В 1903-м Райс построил серебряный особняк на Риверсайд-Драйв в Нью-Йорке. Роскошное здание по проекту известных архитекторов было названо «Виллой Джулия» в честь жены Исаака. До сих пор на одном из фасадов можно увидеть горельеф, изображающий верную подругу предпринимателя и их шестерых детей. Характер Джулии был под стать супругу. Ее социальная активность била ключом еще со времен публикации в форуме. Жизнь в богатом особняке омрачал постоянный шум буксиров, курсирующих по гудзону. И женщина основала первое в Соединенных Штатах общество по борьбе с шумом. Прежде всего, она наняла группу студентов Колумбийского университета, следивших за передвижением буксиров. Согласно этому мониторингу, каждую ночь корабли примерно 2-3 тысячи раз проплывали вдоль набережной, тревожа громкими свистками сон горожан. Джулия объявила войну шуму. Наносила постоянные визиты в полицейские участки, департамент здравоохранения и офисы судоходных компаний. Наконец она дошла до Конгресса и выиграла битву. Воодушевленная победой, она убедила Марка Твена возглавить кампанию по созданию бесшумных зон вокруг больниц. Супруг Джулии, между тем, все свободное время отдавал шахматам. Еще в 1895 он предложил новый вариант гамбита, впоследствии получившего имя Райса. Исаак основал 4 шахматных клуба, был судьей многих международных соревнований и учредил приз стоимостью в $1300 за победу в студенческих шахматных турнирах. Для сравнения, Форд Т, то есть машина, стоил в то время $850. Многие мастера побывали в святая святых, подземной шахматной комнате Райса, в которую из других залов особняка вел лифт. Здесь родилась ассоциация гамбита Райса, и возникла идея турниров, где каждая партия начиналась бы этим гамбитом. В одном из таких турниров по приглашению шахматного мецената приняли участие чемпион мира Эммануил Ласкер и чемпион России Михаил Чигорин. Финансовый кризис 1907 года практически разорил Райса. Семья была вынуждена продать особняк и перебраться в апартменты Анзония на Бродвее. Впрочем, последние годы жизни Исаак провел все-таки как богатый человек. В 1913 году Великобритания разместила крупный заказ в Electric Boat Company. Акции компании резко взлетели, и Райс продал их, заработав $2 миллиона. Огромные по тем временам деньги. Жить ему, к сожалению, оставалось после этого недолго. Исаак Райс скончался 2 ноября 1915 года в Нью-Йорке. На следующий день крупнейшие газеты вышли с пространными некрологами. Покойный был яркой личностью, членом множества ассоциаций и клубов. Даже состоял в совете директоров Национального художественного театра на идыше. В память о муже Джулия пожертвовала $1 миллион на обустройство детской площадки в одном из еврейских кварталов Бруклина и строительство стадиона имени Райса в Бронксе, поблизости от одной из фабрик, принадлежавших Исааку. Над обоими проектами работали архитекторы, возводившие семейный особняк на Риверсайд-драйв. Стадион простоял до 1990 года, а вилла Джулия была включена в Национальный реестр исторических памятников. Сегодня здесь располагается одна из манхэттеновских ешив. Дети этой гармоничной пары росли в атмосфере вседозволенности. Дороти Райс вспоминала, что когда в 12 лет бросила школу, отец даже не расстроился. И если у Сака был первый в Нью-Йорке автомобиль, то Дороти стала первой американкой, владевшей мотоциклом. Она изучала живопись и скульптуру в Париже, была профессиональным игроком в бридж. Первая из женщин получила лицензию пилота и стала довольно известной как журналист и писательница. Не менее интересно сложилась судьба ее сестры Марион, или Молли, как звали ее домашней. Она была первой американкой, изучившей химическое машиностроение в Массачусетском технологическом институте, а потом получившей степень магистра геологии Колумбийского университета. На своей яхте она совершила одиночное кругосветное путешествие, а в 54 году получила лицензию пилота и предприняла 7 одиночных перелетов через Атлантику. Причем последний полет она осуществила 83 года. В 1975 она удостоилась Харман Тропай престижной премии, ежегодно вручаемой выдающимся летчикам. Автор 3 книг и множество статей для спортивных изданий, Молли прожила 98 лет, скончавшись в 1990 году. Зная натуру Райса, можно предположить, что отец гордился бы успехами детей, ведь это был его стиль – всегда и везде быть первым. В каждой эпохе есть люди, неустанно приближающие будущее. Появись Исаак на свет лет на 100 позже, его звали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени – все, что мог.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» Симы Березанской. Продолжение следует.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: новости,
9: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвид Зон Радио.
11: Дэвид Зон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвид Зон Радио.
10: 620 АМ. Настройтесь.
12: Новости на
13: Дэвид Зон Радио.
12: Информация к этому часу.
14: У микрофона Лена Вишневецкая. МТА и Департамент транспорта расширяют систему камер автоматической фиксации нарушений на автобусных полосах в Бронксе и Бруклине. Департамент транспорта рассматривает проект превращения улиц Гранд-стрит и Метрополитен-авеню в Уильямсбурге в односторонние. Мэр Зоран Мамдани ушел в официальный летний отпуск. Отложенная инициатива по обязательной регистрации электровелосипедов на фоне юридических трудностей. Законодатели готовят ограничения против завышения цен велорикшами в туристических зонах. Полиция Нью-Йорка заблокировала район Дайкман-стрит для предотвращения нелегальных уличных гонок и массовых беспорядков. В центральной синагоге во время субботней службы мужчина совершил нападение на охранника и прихожанина. В июле 70% всех зарегистрированных преступлений на почве ненависти в Нью-Йорке были направлены против еврейской общины.
12: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
15: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
15: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Итак, друзья мои, продолжаем наш разговор а и знакомство с выдающимися евреями. В Праге в 2016 году в возрасте 99 лет скончался Адольф Бургер, легендарный фальшивомонетчик, заключенный Освенцима, Заксенхаузена и последний из участников немецкой операции Бернхард по массовому изготовлению поддельных банкнот стран союзников в годы Второй мировой войны. Мемуары заключенного номер 64-401 под названием «Мастерская дьявола» легли в основу картины «Фальшивомонетчики», получившей в 2007 году премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Адольф родился в еврейской семье в словацком городке Велка, Ломница, населенном преимущественно этническими немцами. Рано лишившись отца, в 14 лет поступил в учеником к гравёру, был активистом левого сионистского движения Ашомер Ацаир, которое, между прочим, помогло братьям и сестрам Бургера эмигрировать под мандатную Палестину, когда это еще было возможно. Адольф, однако, решил остаться и в 1937 был призван в Чехословацкую армию и даже поступил на офицерский курс, откуда его после провозглашения марионеточной пронацистской Словацкой республики изгнали как еврея. Времена были еще относительно вегетарианские. Юный гравер отделался 6 месяцами трудового лагеря, а затем был принят на работу в одну из типографий в Братиславе. С началом депортации в концлагеря Бургер получил статус полезного для экономики еврея. Он вступил в контакт с движением сопротивления и начал активно печатать фальшивые свидетельства о крещении для евреев. Такие свидетельства, подтверждавшие, что их обладатель является католиком с рождения или крестился до 1938 года, помогли многим избежать депортации. Гестапо тем временем не дремало. Сеть была раскрыта, а Бургер с женой Гизелой арестованы 11 августа 1942 года и депортированы в Освенцим. На вокзале женщин и мужчин разделили, и о том, что 20-летнюю Гизелу отправили в крематорий в первый же день войны, Адольф узнал только через год. Судьба самого Бургера могла сложиться еще ужаснее, ведь он попал в список доктора Менгеле, ставившего на узников свои бесчеловечные эксперименты. Молодому человеку ввели бациллу тифа, после чего 40 дней он пролежал при смерти. Однажды все изменилось. Высокий чин, ранее обращавшийся к Адольфу лишь по номеру, вдруг важно произнес: «Господин Бургер, Рейх доверяет вам ответственное задание». Вскоре Адольфа и троих его товарищей переправили в лагерь Заксенхаус, поселив в отдельном бараке со своей внутренней охраной. Когда особо важных узников водили в душ, то есть всех остальных запирали в бараках. Никто не должен был их видеть и знать, чем занимаются эти люди. Так гравер из крохотного словацкого городка стал частью операции «Бернхард», крупнейшей в истории акции по изготовлению фальшивых банкнот. В первый же день к новеньким пожаловал штурмбанфюрер СС Бернхард Крюгер. В 1930-м он занимал в Германии пост главного комиссара по борьбе с фальшивомонетчиками, возглавлявший операцию и подчинявшийся лично Гиммлеру. Он объяснил, что и как нужно делать, и пригрозил смертью за саботаж. Лучшим специалистом в команде заключенных евреев из 142 человек был младший сын Шохета Полтавской синагоги, профессиональный художник и фальшивомонетчик Соломон Смолянов, прототип главного героя фальшивомонетчиков, с которым вскоре сблизился Адольф Бургер. К концу 1943 года в Заксенхаузе производилось примерно по 1 000 000 фунтов в месяц. Качество фальшивых денег было потрясающим. Даже банковские специалисты трудом могли отличить их от оригинала. До сих пор эти фунты считаются одними из самых совершенных подделок, когда-либо созданных. Главная сложность состояла в изготовлении бумаги для денег, которая производилась из ткани. У фальшивомонетчиков не получалось ничего похожего на оригинал, пока один из них не взял обычную грязную тряпку. Оказалось, англичане делали бумагу из грязной ткани, а немцы везли для подделок чистую из Турции. Всего к концу войны было изготовлено 8 965 080 банкнот на астрономическую сумму почти 135 миллионов фунтов. Изначально планировалось разбрасывать фальшивые деньги над Британией из самолетов, но возможности Люфтваффе были уже не те. Поэтому фальшивые деньги используют главным образом для оплаты импорта из нейтральных стран и в качестве вознаграждения германским агентам. Центром по распространению фальшивых денег стал замок Лаберс возле итальянского озера Мирано. Отсюда в разные страны ужали агенты с чемоданами, полными фунтов, чтобы обменять их на местную валюту Швейцарии, Норвегии, Франции, Австралии, Африки, Южной Америки, Азии. Часть фальшивых банкнот все-таки попала в Британию и была изъята в течение 2 лет после войны, отчасти благодаря находчивости фальшивомонетчиков-евреев. Дело в том, что банкнота номиналом в 5 фунтов была очень большого размера – 13 на 23 сантиметра. И носили их не в бумажниках, а просто в карманах, скрепляя булавками. Узники специально прокалывали купюры на портрете английского монарха, зная, что англичан так делать не принято. Поэтому часть поддельных денег удалось обнаружить. «Мы делали практически все», – вспоминал много лет спустя Адольф Бургер в одном из интервью. «Помню случай, когда надо было изготовить 200 удостоверений сотрудников НКВД. Но оказалось, что красная кожа, которую нам привезли, не того цвета, а слишком яркая. Ничего не получалось. Пришел Крюгер и увел 10 человек из нашего барака, пригрозив расстрелять их, если удостоверения не будут готовы послезавтра». Знаете, что мы придумали? У нас в бараке стояли скамьи, обитые красным дермантином, как раз нужного цвета. Мы на нем выбивали букву НКВД СССР, а потом из него делали обложки удостоверений. Кроме денег, в Заксенхаузене подделывали английские почтовые марки, на которых вместо портрета короля красовались Сталин и звезда Давида. Этот идиотизм вписывался в рамки нацистской логики. Немецкие агенты в Англии наклеивали эти марки поверх настоящих на конверты. Работники почты не замечали подмены и отправляли адресатам. Расчет был прост. Фашисты думали, что, увидев Сталина и шестиконечную звезду, британцы возненавидят коммунистов и евреев. Но люди принимали это за идиотскую шутку. Несмотря на неплохие условия содержания, узникам даже было позволено носить гражданскую одежду, вся команда наборщиков, граверов и печатников, состоявшая из евреев разных стран, понимала, что обречена на смерть. Операция была сверхсекретной. Мы работали до 17 часов, затем играли в шахматы, карты, слушали радио и так далее. «Как покойники в отпуске», – вспоминал Бургер. В середине марта 1945 года работы были прекращены, станки демонтированы и вместе с узниками под усиленной охраной отправлены в Маутхаузен. Там заключенных снова разместили в полностью изолированном от остального лагеря блоке. Вскоре перевезли в Рейдельцип в Верхней Австрии, где производство было возобновлено. Узники даже успели изготовить партию фальшивых долларов. Этот момент они оттягивали на протяжении нескольких месяцев при помощи разных уловок, которые, однако, не поступили в обращение. 3 мая оборудование уничтожили и частично затопили в озере Топлиц, а заключенных отправили в концлагерь Эбензее, который 6 мая был освобожден солдатами 3-й армии США. В тот же день Адольф отправился в деревню и попросил у людей фотоаппарат. Сделал 10 снимков мертвых и полуживых узников, а также фотографии товарищей фальшивомонетчиков. Позже все эти фотодокументы вошли в первую книгу об истории этой именно. 20 мая 1945 года Адольф Бургер был уже в Праге. Здесь он узнал, что мать вместе со своим вторым мужем-христианином за 4 месяца до окончания войны была депортирована из города Попрат в Северную Словакию и убита. Берхарда Крюгера даже не осудили. 2 года он пробыл в британском плену, затем был переведен французом, а в 1948-м освобожден без предъявления обвинений. Оказавшись в советской зоне оккупации, бывший штармбанфюрер СС работал кладовщиком на текстильной фабрике «Карл Маркштадте». Когда в начале 1960 года против него были выдвинуты обвинения в убийстве 4 заключенных лагеря Заксенхаузен, он бежал в Западную Германию, где много лет проработал в компании, производившей в свое время специальную бумагу для нужд операции «Бернхард», и тихо умер в 1989 году в ФРГ. После войны историю попытались замять. Британцы опасались подорвать доверие к своей валюте. По разным оценкам, от 15% до 40% английских банкнот, находившихся в обращении, составляли фальшивки, выпущенные в Заксенхаузене. Часть фальшивых денег оказалась в руках еврейского подполья и была использована для отправки в Палестину иммигрантов из числа перемещенных лиц. В 1959 по 1963 год со дня озера Топлиц были подняты ящики с фальшивыми банкнотами, матрицы для печати и именной список заключенных. Что касается Бургера, то он подтвердил свое членство в коммунистической партии, в которую вступил еще в 1933 году. Был назначен директором типографии, женился 2 раз и стал отцом 3 детей. Первые его воспоминания об участии в операции «Бернхард» послужили основой книги Сильвии и Оскара Крейчи номер 64-401, говорит, вышедший в 1945 году. Адольф Бургер был вице-президентом Международного комитета узников Заксенхаузена, но много десятилетий после войны не возвращался к истории своего заключения, ведя образ жизни обычного госслужащего. Он успел поработать на верфи, возглавлял один из департаментов мэрии Праги и даже занимал должность директора таксопарка. Потребность подробно рассказать о перипетиях своего пребывания в Освенциме и Заксенхаузене возникло у Бургера в 1970-х на фоне набирающих популярность теорий, отрицающих сам факт Холокоста. В 1983-м выходит его ставшая знаменитой книга «Мастерская дьявола», которую вскоре переводят на многие языки. Параллельно он начинает посещать школы, гимназии, военные базы в Германии, где рассказывает о своей истории. Более 90 тысяч молодых немцев услышали о катастрофе из уст очевидца. В 2000 году канал CBS пригласил Адольфа Бургера проплыть на плоту по озеру Топлиц, на дне которого покоились плоды его рук. «Я вдруг увидел на мониторе водолаза, вытащившего какой-то пакет. Я его сразу узнал. Это был один из наших свертков. Мы вскрыли его. Там сразу же оказалось 500 фунтов стерлингов. Прошлое снова вошло в меня». В 2009 году Адольф Бургер по специальному приглашению посетил Банк Англии, где без труда опознал фальшивую купюру, выпущенную заключенными концлагеря. «За то, что по моей книге сняли фильм, я не взял ни одного евро», подчеркнул Бургер после выхода на экраны фальшивомонетчиков. «Но поставил условие. Я должен утвердить сценарий». Сценарий действительно переделали 3 раза, пока Бургер не дал добро на 4-ю версию. От чести стать главным героем картины он отказался. Тем более, что единственным профессиональным фальшивомонетчиком среди узников был Соломон Смолянов. До последнего дня Бургер вспоминал о нем как об очень талантливом человеке, который постоянно рисовал. И в конце войны дал Адольфу честное слово, что больше не будет подделывать деньги. Слово Соломон, кстати, не сдержал. Учитывая его арест в Риме в 1948 в связи с появлением наводнивших город фальшивых долларов. Уже на 7-м десятке в бразильском Порто-Алегро он занялся изготовлением и продажей детских игрушек. Впрочем, это была уже совсем другая история.
13: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон-радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Саппорт Дэвидсон-радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
15: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
13: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
16: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
17: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
18: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
19: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
20: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
21: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
22: Мой адвокат.
23: Мой адвокат.
24: Юрий Прохин.
25: Опыт. Мудрость.
26: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
27: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
28: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
29: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
30: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
29: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
30: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
29: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
30: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Яркие 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые выяснили, что простое повторение выбора меняет наши предпочтения. Привычный вариант начинает казаться лучше альтернатив, даже когда объективно есть более выгодные. Оказалось, что варианты, которые выбирали чаще, люди не только предпочитали, но и оценивали как объективно лучшие. По мнению авторов исследования, мозг экономит.

0: экономит усилия и вместо того, чтобы каждый раз заново взвешивать плюсы и минусы, опирается на память о прошлом опыте. Уже сделанный выбор работает как удобная подсказка, которая подменяет логическое сравнение вариантов. Это помогает объяснить множество, на первый взгляд, нерациональных привычек. От покупок одних и тех же товаров до устойчивых бытовых рутин, которые сохраняются, даже если есть варианты получше. Полученные данные важны для психологии, поведенческих наук и проектирования среды, в которой человек делает выбор. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzinradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidzin Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Davidzin Radio». Новости в реальном времени.

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
6: «Дэвидсон Радио». Радио.
5: Американское радио на русском языке.
6: «Дэвидсон Радио».
5: «Дэвидсон Радио».
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем передачу «Творческая гостиная». Ее создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и я, ее ведущий Александр Соколов. Любую нашу передачу вы сможете найти на моем YouTube-канале. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов». В скобочках написать «Кацо», на открывшейся странице нажать на надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу любую с любым творческим человеком, представленным там. Некоторое время тому назад мы знакомились с творчеством выдающегося исполнителя романса Валерия Агафонова, где в качестве автора строк и музыки некоторых песен упоминается друг Агафонова, его сокурсник по ремесленному училищу без среднего образования, а также учитель Агафонова игре на гитаре Юрий Борисов. И вот сегодня я хочу рассказать о нем, об этом удивительном человеке. Юрий Аркадьевич Борисов родился 4 ноября 1944 года в городе Уссурийске. А в Уссурийск его семья попала во время эвакуации, потому что уже шла война. Однако вскоре после окончания войны семья переехала в Ленинград, где он и прожил большую часть жизни. В ремесленном училище он познакомился с Валерием Агафоновым, ставшим его близким другом и исполнителем подавляющего большинства его песен. Училище Борисов не окончил, получив срок за мелкое хулиганство. Впоследствии он не раз попадал за решетку, в том числе за бродяжничество и тунеядство, так называемое тунеядство. Он сменил множество мест работы, в том числе давал уроки игры на классической гитаре, так как в юности был учеником гитарного виртуоза Александра Ковалева. К Кроме того, умея работать по дереву, он сам занимался изготовлением гитар. А уже в 1980 году окончил ПТУ, в котором учился с Агафоновым по специальности. С Агафоновым в другом учился. Он окончил ПТУ в 80-м по специальности столяр-мебельщик. Я сам работал много лет в Москве в вечерней школе с ПТУшниками. Немало ребят из ремесленных училищ, в основном выходцев из бедных и проблемных семей. Среди них, наряду с невежими и хулиганами, попадалось немало качественных, талантливых людей. Но таких, как Борисов и Агафонов, мне не доводилось увидеть. Во время войны семья Юрия жила в Уссурийске, как я уже сказал, Приморский край. Мать работала кассиршей, кондуктором трамвая. Отец был молотобойцем. В июне 46-го они вернулись в Ленинград. И там Юрия отдали в детский дом Ждановского района на Каменном острове. После школы с 14 лет в этом ремесленном училище он учился на револьверщика, токаря-револьверщика. И вот они познакомились с Валерием Агафоновым. Во время учебы он получил срок за мелкое хулиганство. И около 3 лет отбывал в подростковой колонии в Липецкой области. Позже еще раз попал в колонию за кражу. Освободившись, в 18-19 лет поступил в школу парикмахерского мастерства. По специальности почти не работал. Берег руки для игры на гитаре. А на семиструнной гитаре и аккордеоне играла его мама. И Юрий в подростковом возрасте начал играть на гитаре. В середине 60-х годов он познакомился с гитаристом Александром Ивановичем Ковалевым. До войны тот был лауреатом многих премий и конкурсов по классической гитаре. Ковалев учил Юрия играть, и Юрий занимался по 6-7 часов в день. Начал писать пьесы для гитары. Даже поступил на заочный факультет Московского института культуры. Изучал там нотную грамоту и композицию. Но институт не закончил. После год или два преподавал классическую шестиструнную гитару на разных платных курсах для взрослых по 2-3 часа в неделю. Преподавал поочередно в нескольких местах, в том числе и в Театре народного творчества. Давайте послушаем его «Белую песню». Это одна из главных песен легендарного его белогвардейского так называемого цикла в исполнении Валерия Агафонова. Я особенно попрошу вас вслушиваться в слова те песни. Акмаль, пожалуйста, поставьте номер 1. «Белая песня» называется.

места нам нет, пожалевшей от горя России. И Господь нас не слышит.

Радости нет, ни испуга, только скорби Божьей Матери в белом платье ночей. Все теперь

0: Даже места нам нет, в ошалевшей от горя России. И Господь нас не слышит. Зови, не зови.
1: Не знаю, как вам, уважаемые радиослушатели, но мне лично нелегко представить, что такую песню мог написать выпускник профтехучилища без среднего образования. Но это факт. Борисов и сам пел свои песни. Голос у него не был такой шикарный, как у Агафонова, но все же. Давайте послушаем песню «Мечта» из того же белогвардейского так называемого цикла, где и слова, и музыка, и исполнение самого Юрия Аркадьевича Борисова. Номер второй, пожалуйста, Акмаль. «Мечта».
2: Так, сейчас спою песню. Она так называется «Мечта». Мечта придаст меня надежде.

надежда, вера и любовь. Надежда, вера и любовь. Надежда, мне светлей с тобою.

скажешь, я к сердцу прижимаю нежно твою.

0: здесь я в ожидании чуда. Мне миг дороже, чем года. Мечта пришла из ниоткуда и снова сгинет в никуда. Неужто сгинет навсегда?
1: Вот, друзья мои, вот я в который раз слушаю эти песни и не могу себе взять в голову, как это могло прийти в голову выпускника профтехучилища. Человек, который воспитывался в простой среде. А вот еще одна песня из его белоэмигрантского цикла. Называется «Перед боем». Она написана в 80-х годах для фильма «Личной безопасности не гарантирую». И опять и слова, и музыка Юрия Борисова, а исполнение Валерия Агафонова. Номер 3 «Перед боем» называется. Романтизация белого...

просил, брат, пощады у Каина. Только нам не меня.

чтоб проститься с тобой до добра пожила. А на той стороне комиссарский редут только троня, ну, разорвет тишину пулеметная смерть.

прячет сабельный след. Да простит меня все, что я кровью своей испачкаю. И все те обо мне, чья память крепка, как скатится слеза на мою фотокарточку и закроет альбом.

0: Таким песням, хоть и замечательным, конечно же, не давали ходу в Советском Союзе. Но талант все равно иногда пробивался к людям. Я не знаю, каким путем несколько песен на стихи Юрия Борисова попали в советские кинофильмы, но они попали. И вот одна из них, новогодняя песня, оказалась в исполнении Валерия Агафонова в прекрасном фильме «Из жизни отдыхающих». Это фильм 80-го года режиссера Николая Губенко, который одно время был главным режиссером театра на Таганке, когда Любимов, Юрий Любимов ушел. Потом он был даже министром культуры Российской Федерации. А играют в этом фильме такие корифеи кинематографа, как Ролан Быков, Анатолий Солоницын, Георгий Бурков, Олег Янковский. Послушаем песню из этого кинофильма, называется «Новогодняя песня», и уходим на перерыв. Номер 4, Акмаль, пожалуйста.
1: Листки календаря не обрываю, о будущем загадывать боюсь.

Зачем себя смешной надеждой тешить, что Дед Мороз подарком из мешка? Мои досады как-нибудь умерить.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Пробуждение ночью ради еды чаще двух раз в неделю и потребление более 25% суточных калорий после ужина могут быть признаками нарушения обмена веществ и сна. По словам эндокринологов, одна из возможных причин ночного голода – инсулинорезистентность и преддиабет. При снижении чувствительности клеток к инсулину нарушается регуляция уровня глюкозы, что может сопровождаться приступами голода, в том числе в ночное время. Ночной аппетит также может быть связан с гипотиреозом, состоянием, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов. Еще одной причиной врачи называют синдром обструктивного апноэ сна. Отдельно врачи выделяют синдром ночного голода. О расстройстве может свидетельствовать ситуация, когда человек получает не менее четверти суточных калорий после ужина, регулярно просыпается ради еды, при этом утром практически не испытывает аппетита. Обратиться к эндокринологу врачи советуют, если пробуждение ради еды происходит два и более раза в неделю, утренний аппетит отсутствует, а вечером возникают эпизоды переедания. Поводом для обследования также могут стать набор веса, постоянная усталость, сухость кожи и нарушение менструального цикла. Ночной голод – это чаще сигнал, чем каприз. Гормоны управляют аппетитом строже, чем сила воли, заключили эндокринологи.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
3: «Дэвидсон Радио».
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: «Дэвидсон Радио».
2: 620 AM. Настройтесь.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
10: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
11: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
12: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
13: Какую промывку мозга?
12: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
14: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
15: Мы продолжаем передачу «Творческая гостиная» за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. У микрофона Соколов. Мы продолжаем знакомить вас с автором и исполнителем романсов, лирических песен, другом и учителем исполнителя романса Валерия Агафонова Юрием Борисовым. Юрий начал писать стихи в детстве и посылал некоторые в газету «Ленинские искры», но их не печатали. Песни он стал писать значительно позже. Он умел работать по дереву, изготавливал трубки, что пригодилось ему во время отсидки в колонии. С приятелем, художником Виталием Климовым, он изготавливал гитары, устроился на склад фабрики музыкальных инструментов. Изготовили 3 или 4 гитары, на одной из них по имени Джульетта играл Валерий Агафонов. За мелкое хулиганство и тунеядство несколько раз, особенно в юности, Юрий Борисов был арестован. В колонии в Боровичах Новгородской области, где он сидел за подделку больничного листа жене Любе, он там окончил профтехучилище и 30 июня 1984 года получил диплом столяра-мебельщика 4-го разряда. И вот какие песни писал Юрий Борисов. Послушаем песню, которая называется «Пасьянс», которую он сам написал слова, музыку и сам же исполнял. Это номер 5, Акмаль. «Пасьянс».
16: Спеть такой «Пасьянс». Романс называется «Пасьянс». Написал я его для Валерия Агафонова. Но так получилось, что Валера сейчас петь не может, а придется мне исполнить. Послушайте сами. Что сидишь допоздна, жжешь свечу над пасьянсом, сердцу хочется верить, что это

к обеде не опять. Ты спешишь деловито, где на паперти те же старухи стоят. В черном платье своем, что давно уже сшито, пряча в черной вуали отрешенный свой взгляд. Вновь ладаном дохнешь величье золотое, и рыжий бас попадет

песни белогвардейского цикла, который писал Юрий Борисов, ну так называемого белогвардейского цикла, каким-то образом через Финляндию попадали дальше на Запад. В разное время Юрий Борисов работал грузчиком в магазине и на киностудии «Ленфильм» дворником. Я думаю, что именно там он и познакомился с нужными людьми и сумел показать им свои песни. А жил он в основном в подвалах, на чердаках, вперемешку с отсидками с тунеядства творил свои шедевры. Я много думал о том, как мог парень, живший в бедности, с юности сидевший в тюрьмах, колониях, писать такие тексты, да еще на малознакомую ему по жизни белогвардейскую тематику. Возможно, он прочел какие-то книги или случились встречи с интересными людьми, повлиявшими на его мировоззрение, на его жизнь. И, несомненно, сыграл свою роль талант. То, что мы называем приходящим свыше. Послушайте, какие слова писал человек с очень непростой судьбой. Стихи ничуть не уступают есенинским. Песня называется «Бегут весенние ручьи». Номер 6. Поставьте, Акмаль, пожалуйста.

сегодня все спешим. Мы ж проклянем свои дороги. Ах ты, синее небо России, ухожу очарован тобой. И березки, как девки босые, прощаньем не машут листвой. Я нигде без тебя не утешусь, пропаду без тебя, моя Русь. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь. Другую буду обнимать, с другой, быть может, брошусь в омут, но никогда ей не понять чужую боль к родному дому. Ах ты, синий.

прощанья мне машут листовой. Я нигде без тебя не утешусь, пропаду без тебя, моя Русь. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня...

ведь ее, ведь тобою до самого края переполнено сердце мое. Ах ты, синее небо России, ухожу очарован тобой. И березки, как девки босые, на прощанье мне машут листвой. Я нигде без тебя не утешусь, пропаду без тебя, моя Русь. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня.

0: Когда смотришь представление программы «Шансон» с бездарными словами и певцами, с подтанцовками, светомузыкой, и что они там только не придумают, бэк-вокалом, и все-то они там нагружают и нагружают, а за сердце не берет. А здесь простые слова, сердечные, и забирают... Нужно только открыть свое сердце и слушать. Или вот такая лирическая песня под названием «Отлетела пора ожиданий». Номер 7, пожалуйста, Акмаль, поставьте. «Отлетела пора ожиданий».
1: Отлетела пора ожиданий, оборвалась осенним листком. Грусть глаз твоих встреч нежеланием мне сентябрь вдохнул холодком. Злая осень врасплох нас застала, остудила дождями сердца. Видно то, что имеет начало, не бывает, увы, без конца. На холодную пустошь рассвета выхожу, неизбежность кляня, теплом уходящего лета ты еще согреваешь меня. Но крадется непрошенной листью забытье на крепленном вине, чтобы я свою лучшую песню доиграл на фальшивой струне. Уж не думали мы, не гадали, что беда так близка и проста, будто нас обошли, обокрали, и теперь пустота, пустота. А когда-нибудь с кем-нибудь где-то допоем, что пришлось не допеть, ну тепло уходящего лета не заменит
0: синюю цвет. Слова простые, без изысков, идущие от сердца, и потому в стихах отсутствуют языковые ляпы, неточности, присущие авторам, которые пытаются поразить публику своим мастерством, ненаполненным чувствами. В 1978-79 годах Борисов сидел в колонии в Средней Азии, где подорвал здоровье. Умер он от туберкулеза в больнице на Поклонной горе в Санкт-Петербурге. Вот я жил на Поклонной горе в Москве, а, оказывается, в Петербурге тоже есть Поклонная гора. 17 июля он умер 1990 года. Но если вычесть 90-44, то останется... 46 где-то лет ему было. Похоронен он на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. В заключение я благодарю Юрия Аркадьевича Борисова за его талант и творчество и прощаюсь с радиослушателями его песней «Последний романс» из кинофильма «Таинственный монах» в исполнении артиста Александра Белявского. Последний романс. Номер 8, Акмаль, пожалуйста. Всего доброго всем.
2: Бегут без оглядки, унося мертвецов на рыси. Нас уже не хватает в шеренге.

Через час после смерти, а теперь не могу не зови. Похоронный сургуч на конверте, на моей замесили крови.

0: ты выше.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи. Мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
9: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
10: Какую промывку мозга?
9: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
11: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
12: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
13: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: Пятки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Руководство одного из пригородных аэродромов Великобритании решило отказаться от шумных газонокосилок и наняло отару из 20 овец для стрижки травы вокруг взлетно-посадочных полос. Животным выдали специальные светоотражающие жилеты, чтобы их было видно издалека. В Барселоне в преддверии отпусков флорист открыл гостиницу для домашних цветов. Владельцы, уезжая в путешествие, оставляют растения на полный пансион, где цветам обеспечивают индивидуальный полив, классическую музыку для роста и ежедневные фотоотчеты. Турист из Германии перепутал режимы в навигаторе и заехал на арендованном кроссовере на узкую пешеходно-велосипедную тропу вдоль скалы на территории Италии. Машина застряла так плотно, что вызволять ее пришлось спасателям с помощью специальных надувных подушек. В Закарпатье кулинарные энтузиасты сварили гигантскую порцию традиционного супа «Богрыч» прямо на свежем воздухе. Блюдо претендует на мировой рекорд благодаря своим масштабам. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio.

0: слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США решили сократить учения с Южной Кореей. Трамп заявил, что у него теперь хорошие отношения с лидером Северной Кореи. Зеленский не может найти посла Украины в США. Все кандидаты отказываются от назначения на эту должность. Луиджи Манджиони признал вину по делу об убийстве главы страховой компании United Healthcare Брайана Томпсона. Администрация Трампа готовит новые правила для программы SSI. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 95%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета. Вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
16: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
17: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, надеюсь, что с моей скромной помощью вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. Как всегда, за звукорежиссерским пультом Дмитрий Банников, поэт, композитор, музыкант. И наш продюсер Александр тоже нам сегодня помогает, за что ему огромное спасибо. Зеленого света всем водителям на всех дорогах города. И, друзья, всегда утверждаю, что Нью-Йорк – это не только достопримечательности, это пульс этого города, но это еще удивительные, талантливые люди, которые в нем живут. И вот сегодня, впрочем, не будем забегать вперед, сначала скажем спасибо спонсорам. Как всегда, нас поддерживает доктор Патин, 718-234-67-67. В этом офисе вы можете, например, создать себе новое лицо. Не бойтесь, доктор знает меру и лишнего не кольнет. Предлагает вам ботокс Доксифай, эффект от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил, который является постоянным. 7819 Бэй Парквей. Я лично доктору Патину доверяю, что советую сделать и вам. Кстати, если у вас еще нет личного друга-врача, друга-профессионала, вот он именно такой человек. Поэтому, если вы еще не определились со своим терапевтом, тоже вам рекомендую доктора Патина. 718-234-67-67. Будьте молоды, красивы, счастливы, а главное, здоровы с помощью доктора Патина и его команды 7819 Бэй Парквей.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Все лучшее детям. Многие моменты нашего детства остаются с нами на всю жизнь. Первый друг, первое слово и, конечно же, школа. Добро пожаловать в Big Apple Academy, где созданы все условия для обучения вашего ребенка. Здесь открывают таланты через творчество. Здесь каждый ребенок важен и каждый голос слышен. Big Apple Academy выпускает совершенно замечательных ребят, которые поступают в лучшие high school Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родители радуют, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и автоскул до 6 вечера. 2937 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: И, друзья, сегодня мне особенно приятно, можно сказать, за эти годы мы уже так подружились, представить человека мало того, что талантливого, который вот всегда на меня действует совершенно магнетически. Я думаю, если бы она не была певицей, актрисой, она была бы то, что у нас называют коуч. Вот мы иногда приходим со своими проблемами к каким-то людям, которые нашу головушку лечат и ставят на место. Я лишь скажу, что это замечательная Нуца. Нуца, привет.
4: Привет, моя дорогая.
3: А вот скажи, как по-грузински, как тебя мама называет, или как ласково, скажи, пожалуйста, твое имя звучит?
4: Нуца, но в детстве называли Нуци.
3: Нуци, о, как Нуци, красиво. Да. Нуци. Нуци. Ну, ты, конечно, Нуци, да, это такое классное, короткое имя, да. Так вот, дорогая Нуци, ты на самом деле у нас знаменитая певица. И какие только ты не покоряла сцены, и у тебя скоро концерт. Я тебе от души желаю, конечно же, удачи. Вот, потому что время бежит быстро. А скажи, как вот 15 ноября, по-моему, у нас будет концерт тебя?
4: Да, 15 ноября Ашиана театр. Это воскресенье, 6 вечера. Новые песни, новые хиты, вообще новый проект. Я обещаю тебе огромное удовольствие. Ты же будешь
3: обязательно?
4: Конечно.
3: Да. Как я могу пропустить? Скажи, пожалуйста, вот муж будет, который всегда и на интервью здесь рядом. А маленький Нуцик, я его так буду называть, Нуцик. Нуцик, сын будет что-то именно выступать?
4: А, нет, выступать. Ты знаешь, он выступал маленький, когда ты помнишь.
3: Да,
4: наверное,
3: да,
4: когда
3: да,
4: он... А сейчас я, у него такой период переходный, что возраст. Я не хочу его прессовать и третировать, и как-то заставлять чего-то делать, потому что все равно, чему быть, тому не миновать. И если ему суждено идти по пути актерской, хотя он этого хочет уже. Он хочет, он говорит, мама, я хочу быть артистом. Пусть он вот это детство пройдет как детство, без всяких лишних зажимов. Потому что экспириенс обычно такой, что все маленькие дети, которые становились звездами с малых лет,
3: да,
4: потом
3: да,
4: они,
3: да,
4: они перегорали. Поэтому пусть у него будет люфт, пусть сейчас как бы... И когда я спрашиваю, ты хочешь выступать, ты будешь выступать, ты не хочешь выступать, ты не будешь выступать.
3: Слушай, ну это абсолютно правильно, потому что, знаешь, я тут смотрела одного такого противоречивого блогера, который говорит, что вы хвастаетесь своими детьми, которые у вас там с 2 лет в шахматы играют, на английском разговаривают, на испанском. Вы вот к 30 годам, вот когда он к 30 годам всего добился, тогда вы можете хвастаться. А в 5 лет, в 7 лет, в 2 года, они все, да, талантливые, они все... То есть ты не такая мама, которая, знаешь, мне еще вот драм-кружок, мне еще и петь охота, мама, то есть он сам как бы выбирает, да?
4: Нет, или что? У нас такой активист Тимур дома, угу, потому что, муж, конечно, да-да-да, угу, благодаря ему, то есть у нас так палка и пряник. Угу. Я на стороне пряника, а Тимур на стороне типа палка, потому что он очень жесткий, он правильно заставляет его делать все. Он, благодаря ему, ходит на плавание, на кунг-фу, он уже 6 или 8 медалей золотых имеет в International Competitions, угу, где он стал виннером. И как бы он очень жестко воспитывается в плане того, что заставляем вот какие-то спортивные... И вообще и с учебой он очень строго относится. Я считаю, что это правильно. А я стараюсь более быть подругой ему. Я такая, какая есть. И, слава богу, иногда я и моя мать говорим, смотрим друг на друга. Слава богу, что дома есть ему, потому что ребенок, наверное...
3: Иначе был бы разбалован, да?
4: Не, ну не то, что разбалован. Как-то вот я... Ну, может, я тактику, не дай бог, поменяла бы. Может, я все равно жестче стала. Но пока у меня есть люфт быть слабой, мягкой для него подушкой, когда есть рядом Тимур, я выбираю вот эту быть мягкой подушкой для него.
3: Скажи, пожалуйста, а вот вдохновение, вот и мы перед передачей говорили с тобой о том, что ты говоришь, такие песни, вот так ко мне пришло вдохновение, такие красивые. Как оно вообще приходит во время спорта, во время, когда ты укладываешь сына? Когда?
4: Ты знаешь, время настолько сейчас поменялось, и у меня появилось такое, у меня появился такой шанс, не то, что сейчас, просто мне Господь подарил такую полосу, жизненная полоса идет, что они приходят песни в машине, когда я еду, просто могу сидеть и вдруг вот что-то читать вообще другое, вдруг в голове заходит какая-то информация, вот это я должна сейчас петь. Встаю, пишу быстро слова, записываю, останавливаю машину, записываю слова, музыку, прихожу, потом аранжирую, делаю. Как-то они очень спонтанно приходят, и потом я сразу же, я работаю с Сашей Бутовым, mm-hmm, я его обожаю как музыканта и как,
3: да,
4: слухача.
3: Привет ему большой.
4: Он обязательно,
3: да,
4: он, mm-hmm, просто one of the best. И я ему сразу посылаю, там мы там отшлифовываем, потом что надо, музыкантов приводим, дописываем, что-то. То есть что-то я отдельно делаю уже, готовый трек ему приношу, мне пересылают как аранжированный, сыгранный, например, в Грузии, в Тбилиси или в Израиле. А потом я прихожу к нему, и мы с ним работаем, мы выпускаем. Каждую неделю практически новая песня выходит. Ты представляешь, каждую неделю новая песня
3: вот
4: выходит.
3: Вот ты у меня сняла с языка. У нас сейчас будет звучать новая песня. Она называется «Расцветная». Я пыталась по-грузински произносить, но давай лучше,
4: да,
3: ты произнесешь.
4: Эта песня стала просто хитом и не только для грузин, для русскоязычных, а я просто Я в счастье, потому что на ТикТоке забрали испанцы, афроамериканцы, итальянцы. То есть разные вообще национальности. Вот это на грузинском языке, это песня композитор Софи Рафаэла. Очень талантливый человек, грузинка, очень талантливый композитор. Это ее слова и ее музыка. А аранжировку сделал Давид Алавидзе в Израиле. То есть мы работали на 3 города. Тбилиси, Ашдод и Нью-Йорк. И я здесь уже с Сашей ABC World Production в его студии записали эту песню и выпустили. Называется это «Рассвет» Матендеба. Естественно, а припев такой там «Витсиромом», я знаю, что ты меня найдешь, я знаю, что ты в сожалениях меня будешь искать, но ты меня найдешь. «Витсиромом» — очень красивая песня.
3: Давайте послушаем.
4: Давайте.

0: Матендеба. Боже, сразу же вот хочется в Грузию. Опять страна, где я оставила свое сердце. Конечно, хорошо бы туда поехать снуться, но кто знает, кто знает.
1: А хорошо, то что-то так.
0: Кто знает, может быть, еще, конечно же, мы там вместе и окажемся. Думаю, эта песня прозвучит на концерте у Нуцы. И я хочу тебя, знаешь, похвалить, что ты, как говорит молодежь, нынче в тренде. Я вот смотрю, люди меньше стали. Я думаю, из-за обстановки люди стали злые, все. Но ты как стойкий оловянный солдатик. У тебя выходят все время какие-то послания миру. Иногда на грузинском языке молодчина и песни. Кто, кстати, занимается? Ты сама все это выставляешь?
1: Да.
0: То есть у тебя нет менеджера или Тимур?
1: Нет, это как бы очень сложный алгоритм, с чем надо изучать и работать, и надо знать это все. И мне очень помог очень талантливая грузинская звезда, маленький мальчик Александр Зарашвили. Он Voice выиграл на Украине.
0: Да.
1: Ага, и вот он как бы мой коуч в обучении этого всего. Он мне объяснял, и я наконец-то выучила. Но, конечно, все равно, чтобы попало в тренд вещи, ты знаешь, этим надо очень серьезно заниматься. Это не просто так вот выставляешь песню, это очень многое чего, которое надо все время. Конечно, я была бы счастлива, если у меня отдельный тим был. В принципе, есть возможность собрать таких людей, которые будут заниматься конкретно моими песнями, моими этими волами, моими сайтами, моими вообще вот гаджетами, что это вот так. Грубо говоря, а потому что этим надо просто очень серьезно заниматься.
0: Ну, я хочу тебе сказать, что сегодня у нас вроде серьезный и несерьезный разговор. Мы в нашей уютной студии. Мы пьем кофе очень вкусный. Спасибо, Саша, большое.
1: Огромное спасибо,
0: без кофе,
1: Саша,
0: я жить не могу. А ты без чего жить не можешь? Ну, я понимаю, что без Тимура, который здесь присутствует. А вот именно из таких вещей. Вот кофе для меня, кофе, книги важны очень.
1: Я не могу жить без тренировки.
0: Ой.
1: Без джима.
0: Ну, почему я не могу сказать то же самое?
1: Я просто обожаю. И ты знаешь, самое странное, что недавно, я не знаю, это начинался вирус, начиналась простуда. У меня все заболело. И я поняла, что у меня дома, если я не ухожу в джим, у меня есть гири дома. Я смотрю 10-паундовый гирь, думаю, сейчас обязательно надо тренироваться. Я легла, я аж час вспотела, так тренировалась. Но, ты знаешь, у меня все прошло.
0: Спорт тебе дает еще, помимо этого, дисциплину какую-то, да, какой-то режим жизни, нет?
1: Спорт мне дает стимул, дисциплину, то, что я в форме, то, что я подтянута, и самое большое счастье. А знаешь, очень важно вот эта атмосфера, когда я захожу в джим, мне становится уже хорошо, потому что, в принципе, не зря же сказано, что окружение влияет на человека. Там все здоровые приходят. Ты представляешь, в джим такие больные и несчастливые не ходят. Они ходят все такие, стремящиеся жить и стремящиеся быть красивыми и здоровыми. И когда ты заходишь туда, тебе уже хорошо.
0: Скажи, ты же грузинка, а вино? Или только спорту? Спорт
1: ты знаешь, мир? Я очень люблю вкусное вино. Я обожаю пить, но я перестала пить, потому что время другое. Мне уже это не... Вообще, у меня характер такой. Когда я что-то из какой-то ситуации до конца забираю, чисто вот так, грубо говоря, как вампир. Вот что-то имею и до конца забираю. Вот бывает момент такой же, вот с едой. Вот такой у меня случился с алкоголем. Ну, я знаю очень хорошо алкоголь, я с ним дружу, и мы с ней вместе прожили большие, трагические, счастливые, неожиданные, сумасшедшие годы и минуты. Я очень люблю вот эту сущность алкогольную и алкоголь со мной. Я вообще перестала пить, потому что я не хочу обижать вино и виски, что мне стало неинтересно. Нет, просто я сейчас нахожусь на другой волне. Мне вот утяжеление... Ты знаешь, трансформация идет огромная в мире. Вообще все меняется. Вот немножко утяжелять с тела, и так тяжело, и так мы магнитики... Знаешь, душа стремится к небу, а тело как магнит к земле. Земля притягивает и любые болячки, и любые... Потому что не зря сказано, что все, что у тебя болит для этой земли, это здоровье, ты знаешь?
0: Да, все. Я сегодня не пью после разговора с Лусей. До следующей пятницы.
1: Даже много переедать. Я перестала вообще вот много есть, потому что я чувствую тяжесть, мне это не надо. Чем легче, тем лучше.
0: Вернемся на творческую волну, слушаем следующую песню, затем уходим на новости и рекламу. Какая это песня будет?
1: Следующая – это «Umbrella», «Зонтик». Это моя песня, мои слова, моя музыка. Она пришла с огромной любовью, когда на улице капал дождь, я смотрела из окна, и я понимала, что я должна выйти сейчас. Я обожаю, как мой отец любил дождь, под дождем просто ходить, да. И тем более летний вообще. И вот эта песня произошла. «Бегу под дождю, бегу без зонтика к тебе, потому что я люблю тебя, мокрые волосы касаются меня, но я бегу под дождем к тебе». Называется «Umbrella», по-грузински «Колга».
0: Отлично, друзья, внимаем, слушаем и оставайтесь с нами. Мы вернемся вновь буквально через несколько минут.

0: Парк с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В японском зоопарке рыжий кот по кличке Микан решил, что вольер с капибарами – лучшее место для жизни. Теперь он ежедневно спит на спинах гигантских грызунов, а сотрудники зоопарка сделали его официальным смотрителем вольера. В штате Огайо сбежавший из дома попугай Жако прилетел на террасу чужого дома. Хозяева вызвали службу контроля животных, и птица четко произнесла имя владельца и название улицы с номером дома, благодаря чему ее вернули домой за пару часов. В Австралии прошел фестиваль самого невкусного мороженого. Местные крафтовые кондитеры устроили гастрономический эксперимент и предложили гостям мороженое со вкусом жареного лука, острых маринованных огурцов и даже соуса для барбекю. Самым популярным неожиданно стал сорт со вкусом чесночного тоста. Китайский анимационный фильм неожиданно стал кассовым хитом из-за нарочито некачественной и комичной графики. Зрители массово идут в кинотеатры, чтобы просто посмеяться над нелепыми визуальными эффектами.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-886-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-886-9839.

0: хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
1: Она идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Davidson Radio.
2: И, друзья, как всегда, спасибо нашим спонсорам, которые поддерживают передачу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Прекрасный, великолепный, харизматичный мушкетер от медицины доктор Патин, который приглашает вас в свою семейную поликлинику. Здесь работают врачи различных специальностей. Например, есть отделение дерматологии, где опытные хирурги и дерматологи хирургическим или нехирургическим путем удалят вашу опухоль или нежелательное кожное образование, делают это быстро и абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Запомните его и вы. 718-234-67-67. Или сразу приходите по адресу 7819 Bay Parkway.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: И, друзья, нас поддерживают садики Бэмби. Сюда ходили мои девчонки по адресу 2114 Браун-стрит между Авеню и Ви. И теперь до сих пор, проходя мимо этого замечательного заведения, говорят: «Мам, мам, ты помнишь, как мы были в садике?» Помню, конечно. 718-368-1817, садик Бэмби на Браун-стрит между Авеню и Ви. Бесплатные программы при K3K, сертифицированные учителя, три больших площадки для прогулок, кружки вокала и танцев – великолепные утренники, удобные кондиционированные автобусы забирают из всех районов города. Принимаются ваучеры на продленный день. Звоните 718-368-1817, Бэмби 2114, Браун-стрит. Счастливое детство начинается здесь.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: И у нас продолжается, друзья, отличный кофейный разговор с Нуцией. Говорим обо всем. О спорте, о кофе, о вине. И, конечно, не могу не сказать о Грузии. Слушай, снится ли тебе Грузия? Сколько лет ты? Ты уже, по-моему, мы, наверное, одинаковое количество лет здесь. Что тебе снится грузинское такое?
3: А мне снится Грузия всегда. Это слова Тани Лебединской, музыка моя. И мне снится эти мои улицы красивые, моя мастерская отцовская, посвященная отцу, дом-музей, мой дом, все, все там часто как видение со мной вместе ходят. И я, причем вот вино называется такое чинури, чинури. И это потрясающе только в Грузии. И я безумно счастлива, что это вино я нашла у моих близких друзей. Ты знаешь ресторан у бани? Mm-hmm. Грузинский фонтан. Не была?
2: Нет.
3: Mm-mm. О, мы должны туда пойти. Mm-hmm. Это потрясающе. И вот у них вот это вино, которое я вот когда прихожу, у меня такое ощущение, когда я пью, что я как будто переключаюсь опять в Тбилиси. И еду тоже, когда скушаю, я вспоминаю. Ты знаешь, один кусочек в Убани хинкали стоит моих и долмы такой вкусный, стоит моих недельных воспоминаний, посвященных моему любимому городу.
2: Скажи, пожалуйста, ну, о еде мы с тобой можем говорить бесконечно, а этому посвятим обязательно передачу. Я, между прочим, когда-нибудь Тимура приглашу. Вот расскажет пусть он, как это жить с творческим человеком. На самом деле, при твоей такой, скажем, уютности и коммуникабельности, я думаю, что за всем все равно стоит жесткая дисциплина, и спорт – часть ее. Я бы хотела тебе задать такой вопрос. Мы уже говорили о том, что сейчас меняется обстановка, и тысячи людей остаются без крова. Сейчас очень многие люди разбросаны по миру. Это люди, конечно, из Украины, это люди из России, из Белоруссии, которые не поддержали режимы. Что бы ты посоветовала творческим людям? Потому что, мне кажется, всем тяжело на чужбине первое время, особенно когда эта эмиграция не была сознательной. Но, может быть, ты дашь какой-то совет, вот потому что, мне кажется, особенно творческим людям тяжело на новой земле.
3: Что бы ни происходило, я могу дать совет, исходя из себя. Потому что были времена, в Москве я пару раз спала в метро. Не было просто места, где я могла бы переночевать. Но в это время я написала одну из лучших моих произведений, которую я спою на концерте, которую стала моим лейтмотивом всей моей жизни. Это «Одинокая свеча». Я написала это в метро. Я к чему это говорю? Да, и не было даже вот 5 копеек на хлеб. Я просто думала, что делать на следующее утро. Бог что-то даст. Но я жила в творчестве. Это очень сложно сейчас. Кто-то слушает, наверное,
2: то есть,
3: у кого-то.
2: Художник должен быть голодным? Это
3: нет,
2: из той серии,
3: не обязательно голодным. Просто художник должен питаться в первую очередь творчеством. Что бы ни происходило, это если человек талантлив. Если человек просто имеет бизнес в творчестве, это другое дело. Тогда это проблема большая. Тогда тебе нечем питаться. Неоткуда сырс брать вот этой вот небесной силы. А если ты реально талантлив, если ты реально понимаешь, что ты не можешь жить по себе своего дела, что бы ни происходило, это та дверь и тот свет, который тебя всегда выведет на спасение. Всегда, потому что ты все время, что бы ни происходило, как будто поднимаешься над всеми проблемами и живешь в той невесомости, которая называется искусство. Это магическое слово, искусство. Это магический мир. Это пространство, где ты как в убежище заходишь. И ты чувствуешь себя защищенной. Я понимаю, кто-то послушает, скажет, ой, меня дети голодные, какие нахрен петь, ну и что, я певица, или я хочу сейчас зарабатывать. Это уже другая проблема. К сожалению, мы не до конца полноценные нормальные люди, творческие, по-настоящему творческие. Мы сумасшедшие, мы одержимые. И нам все равно, что бы ни происходило, мы творим. Потому что без этого жить невозможно.
2: Ну, хорошо, когда есть еще такая база. Вот здесь такой серьезный молодой человек, муж, снимает передачу, не улыбки, все полностью погружен. Это здорово, когда твое вот дело жизни, когда поддерживают. Скажи, а тебя, твой папа, творческий человек был, они поддерживали твой выбор? Они понимали, что ты хочешь петь? Как это вот с твоими родителями? Потому что сейчас ты сама мама. Поэтому...
3: Да, у нас немножко были такие отношения, свободная жизнь. Мать жила своим искусством, хотя она отдала всю свою жизнь и энергию мне, но все равно она продолжала гастролировать, играть в спектакли. Отец абсолютно гениальнейший художник и скульптор, грузинский Радаин, просто можно так сказать, который тоже жил, любя свое дело в первую очередь. И я сегодня на коленях стою и молю Бога, чтобы Господь послал моему сыну, да, красивую жену, детей, работу, все-все-все, но любимую профессию. Потому что, опять повторяю, это то пространство, которое тебе дает свободу и счастье.
2: Приписывают это Конфуцию, дескать, найди дело по душе, и ты можешь ни дня не работать в своей жизни. Не знаю, кто это сказал, Конфуция или нет, но это действительно, действительно очень такое изречение мудрое.
3: Не расстроим зрителей, слушателей, потому что подумаешь, что у меня нету таланта, значит, у меня все. Нет, в любой вещи можно найти счастье. Когда ты что-то делаешь, сфокусироваться и получить удовольствие от того, что ты делаешь.
2: Абсолютно согласна. Друзья, впереди у нас рубрика «Под обложкой». О талантливых книгах мы поговорим с Нуцией через минуту.
1: Блокбастеры, триллеры, драмы и кинокомедии. Все, что уже крутится на мировых экранах, и все, что с нетерпением ждут зрители, в рубрике «Кинодиван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: Друзья, спонсор рубрики «Под обложкой» SK Learning Center приглашает вас на свою лучшую продленку в городе 646-416-0060. Advanced математика, английский, robotics. В общем, здесь любой ребенок может и сделать домашнее задание, а еще заниматься чем-то интересным именно ему. 3360 Шор Парквей плюс горячие обеды, что важно. Так что сентябрь не за горами. Подумайте, куда он будет ходить. Забирают на автобусах из всех школ Шипс и Бэя. Записывайте телефон 646-416-0060. SK Learning Center. 3360 Шор Парквей.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: Друзья, так как Нуца обожает музыку, так и обожаю читать, и могу это делать бесконечно, было бы время. И, как всегда, я знаю, что я надоела вам уже с этой книгой. Мы вот только что с Нуцей говорили о том, что такое талант, и я по-прежнему рекомендую книгу Анны Старобенец, которая живет сейчас в Тбилиси, да, и много трудностей иногда пишет в Фейсбуке, но то, что вот иногда пишет, просто удивительно, что ты писатель, как-то заочно, знаешь, мне это так необычно. Необычно, что раз, и потом вот видишь такую книгу и понимаешь, что она захватила тебя полностью. «Лисьи броды», я уже об этом рассказывала, это моя рекомендация. Надеюсь, что что-то перебьет у меня до конца года, но пока эта книга возглавляет, она мой фаворит. Что скажешь ты, какую книгу порекомендуешь ты нашим радиослушателям?
3: Это не легкая книга, но если спрашивать меня, то, что я люблю, и то, что у меня прямо в кровати рядом с подушкой лежит, это книга «Бога избранность» Михаила Лайтмана, моего учителя, которого я обожаю, и который просто, я считаю, что эту книгу все должны прочитать.
2: А что она тебе дает?
3: Свободу, независимость, понятие о том, что в жизни самое главное – внутреннее духовное постижение, что главное – найти Бога и дорогу к Нему. Остальное все приложится.
2: Скажи, пожалуйста, если мы уже говорим про книги, сын на грузинском языке читает?
3: Он читает на грузинском, на русском, ну, на английском, естественно, это его язык, и он в усиленном классе китайском учится. Ну, китайский пока... Самое главное, у него произношение, когда он пару слов сказал по-китайски, я просто не поняла, это китаец или мой ребенок. Но когда я спрашиваю, он говорит, не знаю, я не... Ну, все равно. То есть вот этот алгоритм, языки – это же алгоритмы, языки – это же математика, это же информационные клетки, которые у нас... Мы же знаем все языки, на самом деле. Ну, просто у нас сокрыты все эти... вот эти четырехуглые...
2: Надо открыть.
3: Комнатки маленькие, закрыты. А когда есть возможность с детства дать ребенку возможность послушать ту одну из клеточек, которые связывают с китайской философией, с мудростью, а китайский язык – это по произношению, вот грузинский абсолютно вообще космос, русский вообще другой, а китайский вообще можно с ума сойти.
2: Между прочим, грузины очень быстро, вот я как по моим наблюдениям, очень быстро постигают английский язык,
3: да.
2: Легче, чем все остальные.
3: А я скажу там, в чем секрет. Вот все древние языки заходят, корни берут, даже кавказский, древнейший, из Индии, европейских языков. Грузинский язык, любимый, знаешь, куда уходит с корнями? К шумерам. То есть это вообще антропологически, если посмотреть, до междуречия, вот это вообще просто основы происшедшей нашей цивилизации на этой земле уходит грузинский язык. То есть оттуда берет корни. Поэтому, наверное, мне кажется, что вот эта информация дает легкость схватывать сразу другие языки.
2: Скажи мне, пожалуйста, вот у меня, например, дочка старшая, боже, я знаю все Евровидение наизусть, потому что она напевает бесконечно. И иногда я говорю, может быть, уже хватит. Ну, тогда она идет в душ и напевает там. Что ты напеваешь в душе?
3: Я сочиняю свои песни. Я сочиняю свои новые песни.
2: А бывает, что к тебе привязывается не твоя мелодия, а чья-то, и ты не можешь от нее избавиться? Или ты вот вся вот в своем творчестве, в своей индивидуальности?
3: Так, в своей.
2: То есть не бывает такого, чтобы
3: какая-то... Такого, чтобы привязалось, нет. Такого у меня пока не было. Потому что я все время что-то трансформирую. Я все время еду и... Все время я щупаю, импровизирую, что-то нахожу, и вдруг, опа, вот это мелодия, вот сейчас это, вот это, вот это. О, вот здесь пойдет песня. И быстро надо потом на телефоне записать эту фразу, потом прийти домой и уже развивать эту историю.
2: Мне очень понравилась расцветная, я опять не могу произнести
3: Матендеба.
2: Матендеба.
3: Матендеба.
2: Мы можем сейчас акапелла, небольшой акапелла, вот так спонтанно.
3: Ветерок.

0: Замечательно, просто замечательно. Так пахнуло Грузией, вот у нас страной.
1: Спасибо.
0: Замечательно, спасибо Нутце у меня в гостях. И я, между прочим, друзья, считаю, что когда интервью успешно, когда ты не смотришь на часы, я совершенно потеряла хронометраж и не помню, когда мы должны заканчивать, потому что с Нутцей мне всегда интересно говорить. Я надеюсь, что ты будешь приходить в эфир, потому что
1: спасибо.
0: Это здорово, что мы успеваем поговорить не только о творчестве, но и об английском языке, о детях, о проблемах сегодняшних, которые есть у человечества, о книгах. Спасибо тебе за это, потому что, как я не устаю повторять, в Америке мы можем купить абсолютно все. Здесь есть только одна роскошь. Роскошь настоящего человеческого общения. Я думаю, дорогие друзья, вы поняли, что сегодня мне было интересно, надеюсь, вам было интересно, и было интересно моей героине.
1: Браво, потрясающе. Ты финал просто сделала, аккорд на бешеные аплодисменты.
0: Нет, финал,
1: браво.
0: На финал все-таки выходишь ты. Какую песню мы будем слушать в конце? Обычно мы заканчиваем Синатрой, но я думаю, этот голубоглазый красавчик сегодня нас простит, и мы будем слушать твою песню, которую мы, наверное, можем уже назвать и своей.
1: Нет, уже слушать будем. Давайте послушаем один из хитов, который написал мне Максим Дунаевский, музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева «Иллюзия любви» из фильма «Карина Фолиант», где играет главную роль Амапола.
0: Спасибо большое. Ждем опять в гости, друзья. А я желаю вам читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, ходить на отличные концерты, такие как концерт Нутцы, и общаться с хорошими людьми. Это архиважно в наше неспокойное время. До встречи!

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Судоходство в Ормузском проливе остается практически заблокированным из-за продолжающегося конфликта США и Ирана. Цены на нефть марки Brent поднялись до $89 за баррель. Вашингтон и международные посредники пытаются форсировать план урегулирования в Газе, чтобы снизить риски эскалации. Трамп распорядился сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи. Он заявил о финансовой затратности учений и желании сохранить отличные личные отношения с Ким Чен Ыном. Минобороны Японии рассматривает внедрение американских систем искусственного интеллекта в командные пункты сил самообороны. В Пекине Си Цзиньпин выступил с речью в честь столетия со дня рождения Цзян Цзиминя, призвав к укреплению партийного единства. Американские рынки снизились на фоне данных о падении розничных продаж. Инвесторы опасаются замедления экономического роста при высокой инфляции. На этой неделе ключевые ритейлеры Home Depot, Target, Walmart опубликуют финансовую отчетность. Посольство США на Филиппинах объявило о досрочном закрытии из-за сильнейших ливней и наводнений. Япония и США направляют гуманитарную помощь в Колумбию после разрушительного землетрясения магнитудой 7,4 балла. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США решили сократить

0: Учения с Южной Кореей. Трамп заявил, что у него теперь хорошие отношения с лидером Северной Кореи. Зеленский не может найти посла Украины в США. Все кандидаты отказываются от назначения на эту должность. Луиджи Манджиони признал вину по делу об убийстве главы страховой компании United Healthcare Брайана Томпсона. Администрация Трампа готовит новые правила для программы SSI. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 95%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Рикошет.
2: Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. В первом часе вместе с нами политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
3: Приветствую вас и всех, кто нас видит и слышит.
2: Сегодня истек 60-дневный срок, отведенный меморандумом, который США и Иран подписали в июне. Прорыва нет, стороны разошлись по главным пунктам: Армузский пролив и иранская ядерная программа. Трамп написал в Truth Social, что цель номер один – не допустить у Ирана ядерного оружия в любом виде, а Тегеран через посредников требует, чтобы Вашингтон вернулся к промежуточному соглашению и назвал сроки выполнения обязательств. Одновременно с этим издание «Эль Арабия» говорит о продлении этого меморандума. Тегеран официально опровергает. Теперь Иран называет условия перехода к следующему этапу. Это прекращение огня в Ливане, свободу навигации в заливе и возможность продавать нефть. Юрий, давайте подведем некоторый итог этим 60 дням. Я имею в виду, вот если проанализировать с каждой стороны, как каждая из сторон подошла к своей цели. Ну вот насколько близко?
3: Соединенные Штаты показали, что они могут действовать, что они не всегда полностью бросают слова на ветер. То есть Соединенные Штаты приступили к очень серьезным шагам против Ирана и нанесли Ирану очень серьезный ущерб. Соединенные Штаты уничтожили руководителей Ирана и поставили Иран в очень трудное положение. Но основные цели не были достигнуты. Нет гарантий насчет ядерного оружия. Иранский режим продолжает действовать. И нет никаких свидетельств, намеков, что иранский режим может исчезнуть в ближайшее время. Нынешний иранский режим. Поэтому результаты очень неоднозначны для Соединенных Штатов. Что касается Ирана, то Иран получил очень серьезные удары. Но нынешний иранский режим справляется с ними и продолжает действовать. Кроме того, иранские власти сокрушают все, что они считают нужным у себя на родине, без всяких проблем. И они по-прежнему пользуются поддержкой Китая и России. И арабские страны, к сожалению, не проявляют необходимого единства в противодействии Ирану. Так что результаты очень смешанные и неоднозначные. И еще что очень важно, какие у нас перспективы, мы абсолютно не знаем. Что будет дальше? Это покрыто мраком тайны и абсолютной неизвестности.
2: В том, что вы сказали, иранский режим стойко продолжает держаться. Насколько в этом есть составляющая России и Китая, о которых вы сказали?
3: Это невозможно, так сказать, точно оценить. Просто невозможно. Но совершенно очевидно, что они имеют отношение к этому, безусловно. Но не такое большое отношение, не такое прямое отношение, как могло бы быть, если бы Иран с одной стороны, Россия или Китай с другой стороны были близкими союзниками. Они не являются близкими союзниками. Тем не менее, здесь вы поощряете меня сказать, что Соединенные Штаты могли легко, жестоко и навсегда расправиться с иранским режимом, если бы они проявили большую целеустремленность, больший талант дипломатии. Я в этом абсолютно уверен. Поскольку все же Иран очень изолирован, с моей точки зрения. У Ирана нет ни одного близкого союзника. Но Соединенные Штаты по-прежнему не пользуются теми огромными ресурсами и преимуществами, которые у них есть в наличии.
2: «Эль Арабия» говорит о продлении меморандума, хотя Тегеран сегодня утром сказал, что такого ничего нет. А кому, по-вашему, это может быть более выгодно?
3: Это совершенно неясно и очень расплывчато. Это все только разговоры. Нужно смотреть на реальную картину, которая выглядит очень-очень неясной, непонятной, и никаких четких перспектив никому не обещает. Так что на этот вопрос, я думаю, просто нет ответа.
2: С точки зрения требований каждой из сторон, ну вот Соединенные Штаты требуют уничтожить ядерную программу. Иран сейчас требует прекратить огонь в Ливане, свободу навигации в заливе, возможность продавать нефть. Насколько этот список заведомо, можно сказать, невыполнимый с обеих сторон? Как вы оцениваете?
3: Я думаю, он невыполним с обеих сторон. И кто может приблизить вообще какое-то соглашение, я тоже не знаю. Все посредники, они слишком слабы, чтобы убеждать Иран, а тем более Соединенные Штаты. Так что это состояние неопределенности может продлиться очень долго, пока у власти будет президент Дональд Трамп. Промежуточные выборы могут какую-то роль сыграть, но неизвестно какую. И еще до промежуточных выборов есть время. И нет, повторюсь, четкого плана у Соединенных Штатов, стратегии. Американцы и Израиль осуществили ликвидацию ряда руководителей врага. Это было сделано очень четко. Но что делать дальше? Как расшатать этот режим? Как привести там к власти силы, которые были бы приемлемы для Соединенных Штатов? Соединенные Штаты не имеют ни малейшего понятия об этом. А мы говорили в предыдущих программах, что американцы хотят использовать экономические рычаги, и это очень серьезный аргумент, но иранский режим пока не видно, чтобы сдавался под напором экономических санкций.
2: Что касается переговорщиков, Катар и Пакистан продолжают обмениваться сообщениями между сторонами. А почему именно они, по-вашему? Почему не европейцы? Почему не Оман, например?
3: Нет, Оман тоже участвует в разных там мероприятиях. Мы вообще точно не знаем, кто где как участвует. Вот как раз Оман – это тоже, можно сказать, важная часть всей этой картины. Но другие участники, они просто вроде бы приемлемы для обеих сторон. Поэтому они участвуют. Но я хочу сказать еще раз, очень важно, чтобы Израиль участвовал во всем этом. А американцы просто обязаны были настаивать на этом. Если Израиль не участвует, то тогда мы будем действовать иначе. Но Соединенные Штаты здесь ничего не делают. Или достаточно не прилагают усилий. Это очень-очень прискорбно.
2: Что касается Израиля, какую роль он сейчас, по-вашему, играет после 60 дней?
3: Израиль – это очень важный участник всего этого представления, трагикомичного и очень-очень обидного. И Израиль может включиться во все это. Так что Израиль – это очень важный козырь для США во всех отношениях, с моей точки зрения. Но, опять же, потенциал Израиля не используется в достаточной степени. Совершенно было необходимо использовать эту ситуацию, чтобы дальше налаживать отношения между Израилем и арабскими странами, чтобы арабские страны, как можно больше из них, поняли ценность Израиля и открыто вступили в союз с Израилем против Ирана, режим которого – это просто самый настоящий враг всех арабов.
2: Что касается пролива, давайте поговорим о нем. Пролив был открыт, я напомню, до 28 февраля, пока Соединенные Штаты не начали свою операцию. И после этого Иран фактически перекрыл Ормузский пролив. Трамп при этом говорит, что это Соединенные Штаты его перекрыли. Ну, неважно. Тут больше, наверное, про санкции экономические, в том числе для Ирана. И насколько можно технически разблокировать этот пролив? Ну, там конвои, эскорт ВМС, я не знаю. Это нереально, вы считаете?
3: Вот тут я не могу.
2: Почему до сих пор Соединенные Штаты, если, как Трамп говорит, мы контролируем пролив, почему мы тогда это не сделали?
3: Я думаю, что американцы не хотят нести потери. То есть Трамп не хочет запятнать себя жертвами. американских военнослужащих. Нужно применять силу тут. Просто применять силу совершенно ясным путем, открыто и четко. Но Соединенные Штаты при президенте Трампе, по крайней мере, не хотят крови американских солдат. Без этого ничего здесь не добиться, я думаю. Просто нужно либо внутри Ирана начинать соответствующие действия, мероприятия, чтобы иранский режим был потрясен и уничтожен. А вот всякая говорильня по этому поводу, она не помогает. Заявления громкие Трампа не помогают. Но это очень важный элемент кризиса. Вот пролив, проливы, вот морские пути — это очень-очень важно. Но американцы и Израиль здесь не могут сказать решающего слова.
2: Правильно ли я вас понимаю, что мы подошли к такой черте, при которой нужно принять уже какое-то более ясное решение, амбициозное, может быть, но которое одновременно повлечет за собой жертвы, чтобы изменить ситуацию и добиться цели, правильно?
3: Ну, можно так интерпретировать ситуацию. Ну, черта, о которой вы говорите, могла возникнуть еще раньше, гораздо раньше, и может возникнуть в будущем. Так что это зависит от вашей, от любого аналитика, интерпретации и соображений, которые будут предъявлены. Самое важное, с моей точки зрения, что американцы не применяют достаточно козырей своих огромных, чтобы сделать ситуацию для иранского режима абсолютно невыносимой, чтобы он просто треснул и исчез.
2: Например?
3: Например, задействовать коалицию мусульманских и арабских стран, провести жесткие переговоры и с Пакистаном, и с Катаром, и со всеми соседями практически, чтобы они участвовали в ликвидации иранского режима, который является угрозой по существу даже Афганистану. У них и с Афганистаном трудные отношения. Но ничего этого не делается по-настоящему. Очень важна роль Турции. Турция должна стать в соответствии с американским планом самым решительным противником иранского режима. Но Эрдоган следует своей игре. И у Трампа хорошие якобы или действительно отношения с Эрдоганом, но Турция не проявляет необходимых усилий, чтобы покончить с этим позорным иранским режимом. У Турции по-прежнему очень тяжелые отношения с Израилем. Это исключительно плохо. Но американцы абсолютно не делают достаточно, чтобы покончить с этим. Ну, тут и Грецию можно привести в пример, у которой тоже очень трудные отношения с Турции и у Кипра, и американцы никак не могут разрешить эту проблему. А у Соединенных Штатов, между тем, есть возможности. Очень важна позиция Китайской Народной Республики. Я не раз об этом говорил. Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты должны работать вместе на благо мира во всем мире, с моей точки зрения. И для этого нужно приемлемое разрешение тайваньской ситуации, которую я вижу очень четко. Но у американцев, у Госдепартамента не хватает воображения, чтобы покончить с этим. Китайская Народная Республика очень выгодный партнер. Она может подействовать на Россию так, что война прекратится очень быстро. Ничего этого не делается, к сожалению. Состояние заморожено с Китайской Народной Республикой. И это очень-очень серьезный барьер на пути к миру на Ближнем Востоке. Я имею в виду в данном случае ситуацию в Иране.
2: Что касается союзников Соединенных Штатов, сегодня The Washington Post со ссылкой на арабских и западных чиновников сообщила, что Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и Бахрейн едины в раздражении на Трампа. И один из чиновников залива заявил, цитата, «Трамп начал эту войну, а мы платим за нее». Более того, некоторые правительства региона начинают сомневаться в целесообразности дальнейшего размещения американских военных баз на своей территории. Насколько можно серьезно это воспринимать?
3: Это очень серьезный вопрос. Очень многоплановый, многосторонний. Здесь нет одного ответа. Понимаете, если они, так сказать, уберут все эти базы, то они окажутся еще более уязвимыми перед Ираном, перед всякими экстремистскими движениями. Их существование будет под вопросом.
2: Мы на прошлой неделе как раз-таки с вами разговаривали о так называемом мусульманском НАТО, когда Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали в начале августа соглашение о некой коалиции военной. Может ли она заменить, например, американские базы?
3: Нет, это декоративная коалиция, все это для галочки в основном. Я не думаю, что это очень серьезный шаг. То есть каждая из сторон стремится показать кому-то, что они делают в плане укрепления своей безопасности, но все это выглядит фиктивно. У них своих проблем полно. У Пакистана, с Индией, у арабских стран большие разногласия внутри Турции, но это вообще, мы уже говорили не раз об этом. Так что это крайне непрочный союз, неясный, и для чего он нужен, непонятно. Кстати, Хамас подверг сомнению важности этого союза, спрашивая, против кого он направлен, против Израиля, но тогда в нем не участвуют основные игроки, которые действуют против Израиля, пишет Хамас. Имеется в виду, скажем, Хизбалла, Иран и так далее. Если бы этот союз был направлен против Израиля, то Иран должен был бы быть участником. Так что эта группа вообще не ясно, для чего она приспособлена.
2: То есть Хамас пытается тоже проанализировать поведение Ближнего Востока.
3: Аналитики Хамаса, на сайте Хамаса есть разные, так сказать, оценки. Да, они тоже многое что анализируют, используют разные источники, безусловно.
2: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
1: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
4: Здравствуйте, это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время, но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
5: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
6: 718-223-2900. Травма на работе? Виноват, не виноват, неважно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Oceanfront views, great amenities.
9: Planning our next vacation?
8: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
9: Find anything good?
8: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
9: It has great rehab, right?
8: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
9: Perfect.
10: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
11: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
12: AM радио. Дэвидсон Радио.
2: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире Дэвидсон Радио и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог Юрий Польский. Юрий, чтобы подвести некоторый итог и закрыть тему Ирана, сообщение сегодня поступило о том, что Тегеран объявил награду за американских солдат. Тегеран готовится к наземной операции Соединенных Штатов на своей территории. Насколько вы оцениваете то, что она произойдет, и вообще дальнейшие шаги Соединенных Штатов?
3: Не берусь судить ничего по этому поводу. Абсолютно нет никаких прогнозов и представлений. Ну, абсолютно нет. На первый взгляд, Соединенные Штаты не пойдут ни на что похожее на то, о чем вы говорите. На первый взгляд. Ну, как это произойдет, что произойдет, я не знаю, как Трамп будет чувствовать, что ему будет представляться наиболее подходящим шагом. На сегодняшний день, ну, просто это кажется совершенно немыслимым, что американцы пойдут больше, чем на бомбардировку нужных объектов. То есть ни один американский солдат не будет рисковать жизнью на иранской территории. Вот как выглядит перспектива на сегодня, но я очень осторожен, говоря об этом, потому что все может измениться в один миг в результате каких-то случайных эпизодов, которые мы не можем даже во сне себе представить. Используя фантазию во сне, так сказать. Вот что мы видим на данном этапе.
2: Эпизодические переговоры, о которых рассказывает Дональд Трамп, тоже вызывают, конечно, вопросы. Мы до сих пор не знаем, с кем Соединенные Штаты ведут эти переговоры, но мы знаем, что внутри иранского режима есть раскол. То есть Пезешкиан и Зариф публично выступают за диалог. Зариф предлагает использовать пролив как козырь для торга. А вот переговорщики, с которыми Трамп ведет переговоры, вообще у них, по-вашему, есть какой-то мандат на эти самые переговоры?
3: Я не знаю, как Трамп располагает себя перед тем, как происходят переговоры. Я думаю, он непредсказуемый, он сам не знает, что произойдет. У меня такое впечатление. Он очень слабо разбирается в международных отношениях, у него есть жизненный опыт определенный. И он следует своему жизненному опыту, который не всегда может быть применен к таким переговорам. Он, конечно, не знает ничего об иранской истории, об иранском народе. Это очень-очень сказывается на переговорах. И то, что непрофессионалы ведут переговоры, это может повредить. Правда, вот у Байдена был потрясающий профессионал, который вел переговоры с Талибаном, но он провалился так, что просто хуже быть не может. Я просто поражен, насколько неудачно американцы вели переговоры с Талибаном. Так что это вопрос открытый, что где может быть полезным, кто может быть лучшим, так сказать, специалистом, дипломатом. Но американцы очень-очень неудачно часто проводят переговоры. Можно привести многие примеры после Второй мировой войны. А сейчас вот Кушнер и Витков, они, по-моему, ведут дела очень-очень слабо.
2: Идем дальше. Я предлагаю поговорить о Совете мира и план по Газе, который был отвергнут Израилем. В воскресенье МИДы Арабских Эмиратов, Катара, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии и Египта в совместном заявлении осудили отказ Израиля от 15-пунктной дорожной карты Совета мира по реализации плана Трампа. Нетаньяху отклонил план 9 августа на заседании кабинета и заявил, что армия не начнет отвод войск, пока Хамас реально не разоружится. 8 стран призвали Вашингтон обеспечить полное выполнение Израилем его обязательств и возложили на Израиль всю ответственность за последствия. Насколько серьезно стоит воспринимать это заявление? И, по-вашему, будет ли Трамп заставлять Израиль это сделать? Если нет, то какие дальнейшие шаги?
3: После 7 октября 2023 года Израилю уйти из Газа, мне кажется, с одной стороны, немыслимо, а с другой стороны, вообще это не может быть просто. Как можно уйти из Газа, чтобы Сдерот подвергался обстрелу? Ашкелон подвергался обстрелу. Все, что Хамас обещает, кто в это может поверить, чтобы они там не подписывали и не говорили? Хорошо бы, конечно, добиться мира, но как это сделать? Без того, чтобы Израиль все это контролировал, никакого мира никто не может гарантировать. Кроме того, вот последние, так сказать, часы стало ясно, что палестинская автономия очень недовольна, что американцы вели переговоры с Хамасом, как будто это равноправный партнер. Все эти планы, 15 пунктов или сколько угодно пунктов можно включить, они ни к чему, так сказать, вроде бы не могут привести, потому что Хамас не сложит оружие. Ну, Хамас, ну как он может о чем-то договориться с Израилем без того, чтобы он находился под контролем Израиля? Только Израиль. Потому что у кого есть сила, тот может контролировать Хамас. Теперь, если Израиль будет продолжать такую линию, то что можно сделать против него? Какие арабские страны что будут делать против Израиля в настоящее время? Вообще идея палестинского государства далека от своего осуществления, ну, совершенно невероятным образом. Потому что уже большая часть Газы в руках Израиля. Еще раз повторюсь, я просто не представляю себе, как любое правительство Израиля будет выводить войска из Газы, когда это единственный шанс продолжить мирную жизнь для большинства населения государства Израиль. А как разрешить это? Что делать? Я могу об этом рассказать, но вряд ли администрация, ООН и так далее, они будут готовы принять эти идеи. Я считаю, что все это можно разрешить. Вот этот вопрос можно разрешить. И тогда иранский вопрос будет разрешен. Если арабы-палестинцы выразят удовлетворение своим положением, то у Ирана не будет оснований продолжать вражду такую тотальную в отношении Израиля. Этого можно достичь, и я могу как-нибудь рассказать, как это попытаться можно сделать. Но все вот это, то, что Совет мира предлагает, это очень дипломатично выражаясь, не выглядит правдоподобным.
2: Ну, это парадокс недели просто. Арабские страны требуют от Соединенных Штатов давить на Израиль, чтобы защитить план Трампа. Как так вышло? Вот вопрос возникает.
3: Вот это нет. Тут это абсолютно естественно, имея в виду прошлую историю Ближнего Востока и арабских стран. Во всем виноват Израиль. Израиль должен отводить войска куда-то. Израиль должен на что-то соглашаться, ведь этим арабским странам безразлична судьба еврейского населения Сдерота и юга Израиля. Им это все совершенно безразлично. Поэтому они могут выражать благие пожелания. Здесь Турция играет ведущую роль, Индонезия, которая очень в кавычках близко расположена к Ближнему Востоку. Вместо того, чтобы нормализовать полностью отношения с Израилем, Индонезия занимает безобразную, с моей точки зрения, позицию, несмотря на то, что какие-то контакты между Израилем и Индонезией давно существуют, но это отдельная тема. Так что мы видим инерцию многих лет, совершенно безобразную ситуацию, и здесь как раз легче осуществить мощный перелом, но Соединенные Штаты, они ведут переговоры с Хамасом не так, как нужно, с моей точки зрения. Все это, конечно, легко осуждать, критиковать, осуществить это гораздо сложнее, но с моей точки зрения это возможно. И это ключевой момент для умиротворения всей ситуации. Прежде всего, хотя бы относительной нормализации отношений с Ираном.
2: Что означает поездка Кушнера и встреча с Хамас?
3: Это означает, что Трамп рвется к каким-то сенсационным достижениям. И когда ведутся переговоры с организацией «Хамас», то это выглядит как очень важный шаг на пути к миру, так сказать. Но просто немыслимо, чтобы «Хамас» пошел на такие уступки, которые минимальным образом удовлетворят Израиль. Они могут что-то там подписать, что-то говорить, но когда возникнет настоящий кризис, все вернется на те круги, которые были раньше. И опять же, самое отвратительное – это 7 октября 2023 года, но были совершенно другие чудовищные акты, преступные акты, совершенные Хамасом. Можно здесь перечислить их. Например, 2001 год – взрыв с бара, это убийство подростков. Женщина, которая участвовала в этом, она была приговорена многим пожизненным сроком. В 2011 году ее освободили по сделке Шалит. Это было совершенно безобразным шагом правительства Израиля. Просто чудовищно. Она провела 10 лет заключения, сейчас живет в Иордании. Вокруг этого какие-то предпринимаются шаги, чтобы ее иорданцы выдали США. Но это только один эпизод. А сколько еще зверств совершил Хамас? Пересказать, передать это невозможно. Сколько людей остались калеками? Это вообще просто невообразимо. И с ними вести переговоры, и с ними достичь мира очень трудно. Опять же, я не говорю о том, что не надо вести переговоров с Хамасом. Все это очень-очень серьезный вопрос. Но рассчитывать на то, что Хамас проявит добрую волю, очень-очень трудно.
2: Если план окончательно рухнет, как вы считаете, как мы поймем, что это произошло? И практически, что изменится на земле Газы в этот момент?
3: Вы логически мыслите и представляете какую-то картину, логически вытекающую из того, что сейчас происходит. В действительности поворот может быть самый разный здесь, непредсказуемый абсолютно. А эта ситуация, которую мы видим сейчас, может протекать очень-очень долго. Вот эти переговоры, болтовня, какие-то спекуляции, потом резкая критика в отношении Израиля. Но Израиль контролирует 70% Газа. Это очень важно. И в остальной части Газа действуют вооруженные группы, которые сотрудничают с Израилем. То есть власть Хамаса, она, я думаю, сильно подорвана, но не окончательно подорвана. И какие-то строить прогнозы невозможно. Еще очень важно, что Египет занимает определенную позицию или неопределенную позицию. Вот это тоже очень важно. Что Израиль отдал весь Синай, это просто было чудовищным шагом, как мы теперь видим. И вообще Египет представляет тоже очень большой источник проблем для Израиля. Египет очень важная страна, и с ней отношения очень холодные у Израиля, мягко говоря. И Соединенные Штаты могли бы попытаться и с Египтом разработать какую-то пьесу, так сказать, если можно так выразиться, в этих трагических условиях вообще трудно найти подходящие слова. Я говорю об этом, потому что Египет остается ведущей страной арабского мира. И здесь американцы могли бы больше проявить инициативу, поскольку Египет получает миллиарды от США каждый год после того, как Садат заключил мир с Израилем в самом конце 70-х годов, в начале 80-х, я не буду сейчас на подробностях останавливаться. Вот такая картина у нас.
2: Вопрос разоружения, он стоит не только в Газе, но и с Хезболлой. Вы помните, что в конце июня в Вашингтоне Израиль и Ливан подписали тоже соглашение о поэтапном процессе, но соглашение было подписано без участия Хезболлы, которая должна разоружиться, она отказывается разоружаться. И все это на фоне выборов, которые пройдут и в Соединенных Штатах, и в Израиле. И, как мне кажется, в Израиле к этому более сенситивно, что ли, относятся. Может быть, я ошибаюсь, может быть, вы меня поправите. Но как эта вся политика, по-вашему, Дональда Трампа влияет на выборы в Израиле сейчас?
3: Позиция Дональда Трампа очень неоднозначна. И сосредотачиваться на Трампе как на источнике всех проблем – это не совсем правильно, с моей точки зрения. И до Трампа тоже было очень трудно, и сейчас очень трудно. Как в Израиле смотрят на все это тоже грандиозный вопрос. В Израиле есть много разных партий, много разных мнений. Так что это очень расплывчатая тема, где нет никакого четкого ответа, ни при каких условиях. То есть вот с приходом Трампа мы увидели какие-то новые тенденции, но насколько они положительны? Что хорошего сделал Трамп? Можно отметить какие-то вещи за протяжении его двух администраций. Вот соглашение там Израиля с Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Марокко, Суданом. Но, так сказать, общая картина остается очень-очень болезненной, трудной и очень необещающей. И вот с Ираном проблемы остаются, еще стали более мучительными. Когда Обама заключил очень спорное соглашение, он подвергся резкой критике. Теперь Трамп вышел из этого ядерного соглашения, но проблемы остаются, они очень-очень опасны. И никто не знает, как с этим справиться. Очень важно, что американские союзники не поддерживают единогласно Соединенные Штаты, выражаясь очень осторожно, что даже в Европе у американцев большие проблемы. Так что речь идет о совершенной непредсказуемости международных отношений, о их полной хаотичности, о неопределенности будущего всего мира в связи с теми огромными проблемами, которые просто захлестнули весь глобус.
2: Как мы знаем, вероятность того, что Нетаньяху останется премьером в Израиле, невелика. И в связи с этим, насколько вы считаете, смена власти в Израиле может реально изменить ситуацию, ну, например, по той же Газе, когда страны региона требуют, чтобы Израиль вывел войска, Израиль говорит сейчас нет, и план Трампа буксует. Насколько это может помочь, я имею в виду, смена власти в том, чтобы реализовать план Трампа по Газе?
3: То, что Нетаньяху уйдет с поста премьер-министра, это не факт. Это совершенно не очевидно. Может быть, да, может быть, нет. С моей точки зрения, лучше Нетаньяху нет никого. Просто это очевидно. По многим причинам это тоже тема для отдельной беседы. Нетаньяху заслуживает самой суровой критики, с моей точки зрения. Но совершенно очевидно, как дважды два, что среди всех лиц, которые могли быть премьер-министром Израиля сегодня, Нетаньяху на три головы выше любого. Еще раз повторюсь, при его огромных упущениях, недостатках и так далее. Все же отвечу на ваш вопрос. Если кто-то другой придет к власти, и тут можно назвать некоторых политических деятелей, то для любого из них убрать войска из Газы, это я не знаю, как можно будет на это решиться. Вообще уступить 1 метр территории Газы просто немыслимо. Я не знаю, как это можно сделать. Ну, просто не знаю, не вижу причин. Другое дело, если бы ситуация была во всей Газе под контролем Израиля. Вот над этим должны работать Соединенные Штаты и их союзники. Но ведутся переговоры с Хамасом, скорее всего, вокруг каких-то очень-очень абстрактных схем, которые Хамас в случае, так сказать, прохождения этих условий сможет использовать для того, чтобы вооружиться опять и начать все сначала.
2: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. Сейчас большой перерыв в эфире, после которого мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
13: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
14: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
15: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
16: 718-635-3535. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
12: Слушай старое. Everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story. Слушай новое. Слушай лучше. Like a flower bending in the breeze. Bend with me. На Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 17 августа. Сегодня на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 273 пункта, 0,5%. 53 460 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 41 пункт, или тоже 0,5%. 7745 была конечная точка. NASDAQ минус 0,8%, 3%. 26 645 была конечная остановка. Транспортный индекс прибавил 0,25%. Зато Russell 2000 и индекс маленьких компаний упали на 0,3%. Нефть плюс $2.19. $84.59 стоит один баррель нефти. И это одна из главных причин, почему биржа сегодня упала. Золото плюс 36,50. $4,473.80 стоит унция золота. Унция серебра прибавила 86 центов. Одна унция стоит вот $65.97. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги дают 4,38%. За 10 лет госбумаг можно получить 4,728%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,314%. Обратите ваше внимание, интерес на госбумаги поднялся, а это значит, что цены на бонды упали. За границей сегодня Англия минус 0,3%, Франция минус 0,3%, Германия минус 0,4% и Швейцария минус 0,6%. В Азии японский Никей прибавил 0,75%, Шанхай плюс 1,4%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Сэндиск, он прибавил 8,9%, Кохи поднялся на 7,8%. Comfort Systems поднялся больше, чем на 6%. Teradyne и Applied Materials тоже были в плюсах. В минусе были Carvana, Charta Communication, Constellation, Align Technologies и Trade Desk тоже упал. На индексе на NASDAQ сегодня SanDisk, Teradyne, Applied Materials, Marvel Technologies и Western Digital были в плюсах. В минусе были Thomson Reuters, Rostores, Autodesk, Adobe и Workday. На Dow Caterpillar, Chevron, Goldman Sachs, Cisco Systems, Amgen поднялся, Nike, Walt Disney, Microsoft, McDonald's, Salesforce упал. Microsoft упал на 15,05, Oracle потерял 3,81, Meta потеряла $20.88, они проиграли дело в одном суде, и теперь они еще, у них проблема в калифорнийском суде. Amazon упал на

0: 4. Nvidia упала на 15 центов. Avaya, AeroVironment потерял 11.68, Dell минус $11, Marvel прибавил 12.31, Mercado Libre минус $57, и Visa минус 5.31, Google минус 2.09. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам. Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, доброго вечера, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
2: Рикошет.
3: Это Рикошет в эфире Дэвид Зен Радио, телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной в этом часе вместе с нами политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, я приветствую вас в эфире.
4: Приветствую вас и всех наших телезрителей.
3: На прошлой неделе скончался журналист и ведущий RTN Александр Грант. Прежде чем мы начнем, я знаю, Илья, что вы общались, и в воскресенье прошло прощание с Александром Грантом. Несколько слов попрошу вас.
4: Несколько слов. Да, с Александром я вспомнил, что мы начали нашу, так сказать, собеседование на радио, которое принадлежало когда-то Новому русскому слову. И вот тогда он, с тех пор он меня приглашал, а потом мы выступали в его двух программах на телевидении и общались. У нас была такая милая химия, что называется, и у нас мы были практически на той же волне, хотя, конечно, мы были люди разные. Он вырос в одной сфере, я в другой. Я вот сегодня случайно наткнулся на наше видео 15 лет тому назад, где там был автор Абель Раскас, который, он говорит, «Записки грешника». Очень интересная книга, где Саша сказал, что он прочитал это прямо в одну ночь. И потому что он нашел столько много общих пунктов, которые их связывали. И главный пункт это был тот, что отцы, значит... Отец Саши был большим юристом, и отец этого Абеля Раскаса был тоже ведущим юристом, но в Вильнюсе, хотя он окончил свою, так сказать, тематику в Бельгии. Здесь я вижу, вы показываете нашу съемку. Я даже не помню, где кто-то нас снял, и поэтому не могу сказать ни точное время, но тоже где-то лет 12-15 тому назад на каких-то встречах, которые бесконечные, и им конца и края нет. А Саша был такой, он был, вот эта фотография, она уникальная, она была для меня сюрпризом, хотя я стоял там и я снял ее. Это в зале, в предзале студии RTN в Нью-Джерси, в том здании. И там пришли хасиды, они, как видно, проходили, у них был свой сектор, они дошли к нам также. И они спросили, вот ты готов положить тфилин? И он сказал, да. С таким удовольствием, даже рьяностью, что я был удивлен. Хотя, как вы знаете, его настоящая фамилия – это не Грант, это Рабинович. А Грант у него попалась, потому что он сидел когда-то пред интервью кому-то. Кажется, в иммиграционном офисе, и там был холодильник, что-то, который назывался Грант. И он сказал, может быть, вы хотите поменять свое имя с Рабиновича на другое. И он смотрел, да, он говорит, я хочу быть Александром Грантом. И вот этот Александр Грант впервые в жизни принял это. Нормально отмахиваются от хасидим, чтобы они не... Надо сказать пару слов там, и да, они кладут эти тфилин. Поэтому я был как-то удивлен. И, конечно, не знал, что это будет его первый, если не последний раз, где он положил тфилин. Это специальная молитва короткая к этому. Но здесь что было еще добавочное, вот когда... И мало кто знает его настоящую фамилию. Но возвратимся к его родителям Гранта и этого Абеля Раска. Как я сказал, они были оба адвоката. Они вели ведущие суды и защищали... Тот защищал в Москве, отец Гранта, а этот защищал в Вильнюсе. И подобных таких, знаете, унтергероев, воров, различного рода людей, не только ведущих, хотя там были имена, я не хочу сейчас входить в мир, известные на весь Союз имена. Кажется, он даже отец Саши, он Бернеса. Кажется, он защищал Бернеса, там была какая-то проблема. Мы не вошли в эту тему как кратко. Но... Что произошло потом, это он был, Саша был таким денди, поэтому он вот всегда носил с собой фляжку Реми Мартен, пару каплей подпить, и одевался, и вел себя, потому что его английский был английским. И, как вы знаете, он сидел... Дважды в тюрьме, так не ахти длинные времена. Первый раз у него была авария, он сбил пожилую женщину, а вторая была за купи-продай все эти джинсы или монеты, или журналы из-за рубежа, которые им нравились, и он поэтому... И подохватили его, и он посидел, поэтому у него есть такая интимные личные знания из всей этой конторки. Единственное, что я вот вставил ему, потому что он был таким английским денди и гордился этим. Все его одежда, его очки всегда и все такое. Я выбрал 2-3 строчки из британского автора C.S. Lewis, который сказал следующее, которое самое такая точное, мне сказали после этого, характеризация его. А именно, в переводе с английского, «Дружба – величайшее из мирских благ. Для меня это, безусловно, главное счастье в жизни. Если бы мне пришлось дать совет молодому человеку, о месте для жизни, я думаю, не последовало бы сказать «пожертвуй почти всем, чтобы жить там, где ты можешь быть рядом со своими друзьями». И вот это его... Была такая группа, я не хочу входить более, они любили и баню, и как в том кинофильме, в четверг мы идем в баню. Они так и в четверг встречались в этой бане в Квинсе, выпивали. И это было... Я посетил несколько раз эту группу в этой сауне. Он был частью этого. Он не был, так сказать, не искал одиночества или жить на своем, на одном острове. Вот что я добавил бы к Саше. Конечно, есть больше. Вот я поставлю это интервью, которое я, так сказать, открыл для себя, где они сравнивают своих отцов. А между прочим, отец Саши был как-то ассистентом одного из главных, не то Руденко, не то кого-то другого, я проверю, в Нюрнбергском процессе. И вот смотрите, он знал это. И вот я не знаю, что мелькнуло у него, когда он надевал этот тфилин, но что-то очень-очень глубокое бурлило на всю эту тему у него. Хотя вот его дочь проживает уже много-много лет в Берлине, где я ее и встречал мимолетом моим в моих путешествиях. Вот и все. Был
3: Спасибо.
4: Интересный, образованный человек, который, еще одну точку я скажу, он выделялся тем, что он продолжал делать то, чему он учился в университете, а именно журналистика, и потом, конечно, был чрезвычайно начитанный человек. И вот это, я бы сказал, многие перескочили, они не начали журналистами, судьба их подбросила, они решили стать журналистами. Но вот он один из этих, который занимался этим с самого своей юности, и поэтому он был органически на своем месте.
3: Спасибо. Илья Левков, журналист и телеведущим RTN, Александре Гранте, умершим на прошлой неделе. Илья, ну после этого я, конечно, вас не отпускаю. Будем разговаривать о темах. В первую очередь я хочу поговорить о Ближнем Востоке. Тема, которая не уходит из главных новостей последних недель. И сегодня истек 60-дневный срок, отведенный меморандумом, который США и Иран подписали в июне. Но наблюдая все эти 60 дней, интересно, как страны включаются, разные страны, я имею в виду, в этот конфликт. Реакция ближневосточных стран, которые сейчас обвиняют Трампа в его нерешительности и пересматривают даже размещение американских баз на своих территориях. И Израиль, и, кстати, поведение самих Соединенных Штатов. Все это, наверное, и соперничество, и разделение Ближнего Востока. Как вы наблюдаете за всем тем, что происходит с Ираном и поведением всех стран в этом конфликте?
4: Ну, во-первых, никогда в истории не было, сотворился в течение месяца или полтора, два лагеря, политических, военных лагеря. Есть был, который первый был, это был Турция, Иран, Пакистан. И вот неделю-две тому назад создался еще один треугольник, а именно это Турция, Саудовская Аравия и Иран. Понимаете? Здесь и Пакистан, извините меня. Опять-таки, здесь есть как-то, они ищут в потемках, куда примкнуть, как примкнуть, быть на стороне прежних союзов. Ведь, слушайте, Турция – это член НАТО. А как член НАТО, например, Израиль никогда не позволит себе сделать превентивный удар против Турции. Понимаете? Потому что это вообще Европа встанет на дыбы. Я не говорю, что они желают этого. С другой стороны, Турция очень-очень интересуется африканским восточным побережьем, где есть Сомалия, именно, не Сомалиленд, Сомали, где в море там есть громадные запасы нефти и газа. То здесь вообще вся колода карт была выброшена, и она сейчас падает вниз, и мы увидим, как и что с этого произойдет. Но наяву, понятно, со стороны Ирана. Все-таки профессионалы тоже начинают соглашаться, что Иран никогда не подпишет. Его, и когда он подпишет, то он нарушит это, как это уже произошло несколько раз в последние полтора года. Понимаете, это понятно. Сейчас что можно делать, чтобы это предотвратить и сотворить с Ирана нормальное государство? Сейчас у Ирана есть проблема, такая уникальная проблема, потому что она представляет, конечно, себя, там 90 миллионов людей, с другой стороны, элемент мессианства, который мы затронули в прошлый раз. Она, если она сдается, то тогда весь шиитский мир, в котором она самая главная, понимаете, тоже как-то уходит в никуды. И поэтому здесь у нее двойная, так сказать, параллельные цели, которые предотвращают ее прийти к простому соглашению, когда еще в воздухе полно бензина о сменении режима. Понимаете? И вот здесь мы приходим к более практическому. Что же делать и как? Для этого иранцы, я думаю, должны понять. Они не могут требовать больше от Америки, значит, кроме ядерное оружие, нет вопроса, Соединенные Штаты склонены на эту тему, чтобы этого не было никогда. Также насчет свободы проливов. Между прочим, вы знаете, что во время Ирано-Иракской войны 80-88 год Иран заминировал Ормузские проливы в то время, чтобы просто не дать другим как-то поддерживать Ирак, входя в этот залив, и ведь были там и коммерческие, экономические интересы, не только нефтяные в то время. Но все-таки это интересно, что никто это не забыли про это. Конечно, знали. Но всего лишь смотрите, сколько память среди, кто выступает, а кто не выступает на всех каналах и газеты, и YouTube. Об этом никогда не сказали, что это практически повторение. Ну, потому что никто тогда не вторгся, хотя вторгались. Было интересное участие Израиля и Америки, и они были на стороне Ирана. Они предлагали Ирану тогда запасные покрышки, особенно для военных самолетов Америки, F-14 и F-15. И это, между прочим, была сложная схема через Центральную Америку. Есть очень интересная книга участника в этой афере. Хорошая, я должен ее перечитать вновь. Сейчас, что же происходит, когда сейчас нельзя, руки связаны у Израиля. У Трампа руки связаны, он не хочет ничего делать и, конечно, не посылать солдат. Вот вопрос идет. Boots on the ground, сапоги на почве, на земле, солдаты. И, конечно, будут жертвы, и это не самое, что хочет Трампу вообще, не говоря о том, что он думает, что он сможет их и укротить, с одной стороны, и заставить подписаться, и к тому еще. Но он не может гарантировать, что они не нарушат.
3: Илья, простите, пожалуйста, я вас прерву здесь. Вопрос. А вы считаете, что мы уже дошли до той самой точки, после которой только военная наземная операция? То есть другие...
4: Нет. Я не дошел до этого. И также, как я могу дойти, потому что я не знаю, что мыслит Трамп и его кабинет. Я знаю, что в конце прошлой недели были новые санкции, понимаете? Сколько еще подобных этапов санкций против Ирана, я не знаю и не могу решить. Но есть, кроме санкций, есть еще возможные вещи. Между прочим, вы знаете, это были Соединенные Штаты. Когда начался этот конфликт с Ираном 7-8 лет назад, то Соединенные Штаты разрешили, был бойкот экспорта иранской нефти, с исключением, и за это голосовали Соединенные Штаты, поставлять нефть Китаю. Это было, то это вообще-то было до конфликта. Это предконфликтная резолюция, которая разрешала экспортировать иранскую нефть, но только в Китай, не другим странам. Потому что они не хотели нарушать. Ну, вы понимаете, вся здесь цена нефти, она глобальная. Это не важно, например, в Америке они могли бы спустить на несколько долларов, но от этого ничего хорошего не станет. Они не могут представить такое количество нефти всем государствам, которые получают иранскую нефть. А это, как мы знаем, 20% от всего мирового производства нефти в мире. Поэтому я не знаю, я не могу сказать, но здесь вопрос, который можно поставить, насколько, если бы задали мне вопрос, Трамп изменит свой подход ко всему этому нарыву политическому, экономическому и военному, и мы сейчас расширим насчет военного, после выборов. Потому что выборы очень-очень интересные, мы подойдем к этой теме, и у меня есть несколько ключевых точек, которые показывают, что есть много неизвестного. И особенно вот один из вещей, который губернатор из Флориды не поддерживает конгрессмена, которого поддерживает Трамп. Понимаете? То здесь будет, вот так сказать, предбанник, а кто кого, хотя губернатор не будет участвовать в президентской гонке в 2028 году. Но есть вот такого рода внутри, где мы знаем, что будет несостыковка и будут трения, и это нормально в политике, слушайте, это нормально. И поэтому меня удивляет, что якобы Трамп командует. Некоторые его кандидаты, которых он поддерживал, проиграли. Он же не указывает, он может поддерживать. То почему говорят, что он диктатор? Это люди, у которых они не знают даже как...
3: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся в «Рикошет». Оставайтесь с нами.
1: Нью-Йорк слушает. Радио. Дэвид Зон Радио.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
6: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
7: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
8: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
9: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
11: Рикошет.
3: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков, у которого всегда много тем, чтобы обсудить. Во время рекламы, да, Илья поделился со мной темами. Если успеем, Илья, если успеем, то обсудим. Давайте сейчас поговорим о выборах в Соединенных Штатах. Вы уже начали об этом говорить. Партии меняются, это мое наблюдение, как демократическая, так и республиканская. Трамп недавно сказал, что поддерживает Джей Ди Венса. При этом сам Венс в недавнем интервью заявил, что хочет, чтобы доллар перестал быть национальной резервной валютой. Да? Это заявление буквально в шок повергло банкиров.
4: А шок тот, что он не понимает функцию доллара в мире.
3: Да, я хочу, чтобы вы проанализировали о партиях, как меняется Америка.
4: Скажу. Например, в Мичигане участвуют два которые баллотируются. Один, который до сегодняшнего был раньше, Майк Роджерс, который на нынешнем этапе набрал 51%, но его соперник, новый Абдуль Эль-Саид, радикал невероятный, отступает всего на 4 пункта от него. То это должно быть разрыв, нормально, так сказать, новичок, радикал, непопулярный. Понимаете? Ну, они все умеют говорить, и у них подвешен язык. Но вдруг он находится на таком близкой дистанции от ведущего, которого поддерживает Трамп. Именно, я вам сказал, это один Саида, другой Майк Роджерс. Он близко к Майк Роджерсу на 4 пункта. И вот увидим, что произойдет, что может сдвинуть. Другая картина представляется не вот точечная именно на этом месте. Вообще мотивация. Это такой, знаете, аморфный, трудно измерить мотивацию. Даже когда люди, хотя они говорят, вот, ну, да, есть было вот четыре параметра, которые про мотивацию. И спросили их, как вы думаете, ваши будете участвовать в этих выборах с каким и на уровне какого энтузиазма. Вот я говорю, есть четыре параметра. Экстремный, чрезвычайно, значит, потом очень, потом не очень и вообще нет. И сейчас идет по партиям. Значит, демократы extremely active, 68% из них голосовали то, что они обязательно пойдут и будут избирать. Республиканцы на 11% ниже, 57%. Вторая веры очень. Здесь это снижается немножко. Значит, демократы 20% говорят, что они пойдут, а республиканцы 29%. То вообще здесь ритм людей в этих политических баталиях, он само собой иной. Потом те, которые сказали не очень уверены, 10% демократов, 12% республиканцев. Это практически 2% разница. И вообще не думаем, что будем избирать, ответили 2% демократов и 3% республиканцев. То это дает нам какое-то давление крови, но рано утром. Мы еще не знаем, какое давление крови будет после обеда. Понимаете? Но ясно, что здесь будут баталии. Я хотел бы... Есть одно интересное слово здесь. Хаким Джеффри, мы его хорошо знаем, я его помню, когда он начинал свое баллотирование, у нас пришел на встречу. И он сказал, смотрите, одно предложение, что Хаким Джеффри говорит, что он хочет драматическую реформу, в кавычках, его прямая речь, драматическую реформу Верховного суда. И потом он добавляет, и что он, значит, или журналист, или он, хотя тут говорит, Джеффри поддерживает агрессивные изменения. Видите, всегда надо искать слово, которое ядро, и что скрывается под этим или внутри этого ядра. То здесь вот драматическая реформа и агрессивные изменения. Что это значит? Это значит две вещи. Что будут голосовать за принятие Пуэрто-Рико как 51-й штат, который дает 2 сенатора, они будут, как правило, демократы, понимаете? И то это вот поле боя первое. А второе, конечно, расширить членство в Верховном суде. Могу вам читать длинную лекцию, какие бои были у Рузвельта, когда он пришел к подобному выводу. И его отбили и демократы, и республиканцы. Им очень и очень не понравилось, что президент, как исполнительная власть, имеет право решать на независимый судебную часть политики, и хотя президент номинирует, и он должен иметь одобрение Сената и Конгресса. Поэтому вот что мы видим на этом этапе, какой барометр этих... Могу входить в внутренние вещи, но это не стоит входить в это. Могу затронуть то, вот эта тема, она сегодня тоже в новостях, что насколько Соединенные Штаты могут выигрывать бескровенноносную войну. Видите? Потому что здесь вот, как я вам говорил, измерение активного участия с одной стороны, а с другой нет. И, между прочим, есть на эту тему добавочные вещи, а именно насколько радикальные. Есть пять групп радикальных. Демократическая партия, я мог найти ее только, где-то записал и не вижу сейчас. Так это со мной. Но когда-нибудь я улучшусь. Я не нахожу. Но я помню, там были extremely radical, radical, левые, умеренные и еще что-то. Так, дайте, я найду. Вот, его. Умеренные, либералы, очень левые и радикалы. Вот это пять групп секторов в демократической партии. Интересно, как идет власть развиваться. Потому что OCR, конгрессменка из Куинса наша. Она, с одной стороны, она заигрывается, что она может быть готова к 28 году выстоять. Понимаете, сейчас будут измерения в этих выборах, насколько вот эти пять групп соединятся в две группы, может быть. Понимаете, мы увидим по результатам выборов. Мы увидим, насколько есть склонение сделать какой-то компромисс внутри демократической партии, потому что в нынешней ситуации они находятся в ситуации ПАД. Нет никто, нет ни вождя, и главное, нету своей ясной программы. И это жаль, потому что нормально должна быть программа, она должна быть антиреспубликанская, но чтобы за нею стояло ядро и большинство демократической партии. К сожалению, в этом стане еще очень-очень много дрожи. Есть некоторые вещи, говорят, эти совершенно нет. А именно и губернатор Калифорнии, и бывший вице-президент Камала Харрис. Они не пройдут никак. Но они участвуют в этой гонке уже, понимаете? Поэтому нам нужно только следить точно, что будет, что произойдет в этой партии больше, чем что произойдет в республиканской. Хотя там нету таких расколов, есть, может быть, более центристские и более правые. Но нету этой пяти групп, которые существуют активно в демократической партии.
3: Есть еще несколько минут, как и обещал Илья, даю вам слово на темы, которые вы сами подготовили, пожалуйста.
4: Да, ну а что, а то наш народ заснет. А именно, я прочитал, что, вот я вам прочту, это перевод с английского, который я слышал, у меня не было времени. Это перевод с Достоевского «Братья Карамазовы». То это мой перевод под давлением. Человек, который лжет себе и вслушивается в свою ложь, который не понимает и окружающую ложь, то поэтому он утопает в своей лжи. Сейчас подумайте, в эти дни, в Иране, кому вы? Аятоллы? Конечно, нет, понимаете? Кто, откуда додумался к такой вещи. Это пришло официально от высшего бюрократа в Министерстве иностранных дел Ирана. Но подумаем еще, а у них есть время для таких вещей, их там и бомбят, реал падает на 300% инфляции и все остальное вы знаете тоже. Откуда это могло быть? То мое чутье говорит, а почему бы это не было, вот так сказать, подброска из МИДа Москвы. Они-то знают Федора Михайловича вдоль да поперек. Конечно, я думаю, довольно уверен в этом, на 85%, скажем, что это подбросил им Лавров. И почему бы нет? Здесь обзывают, что лидер находится во лжи, а не в ржи, как в той книге. И понятно, что это бьет, и как-то нельзя обвинить в этом никого, потому что всего-навсего он высказывается строка о лжи. Что происходит с человеком, если он питается прямо через свои поры, а не просто плавает во лжи, но и питается этой ложью его и окружающих. Вот что я нашел интересное. Сейчас что остается? Кто еще предложит подобный вариант вашим и вообще американским? Интересно. Если вот я буду следить за ведущими комментаторами, я очень и очень сомневаюсь, что они найдут этот крючок, и они и поймут, в ожидании, что этот крючок, что от него ожидается.
3: Илья, спасибо большое вам за то, что нашли время присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Сейчас небольшой перерыв, да, в эфире, после которого мы вернемся в «Пульс дня» и продолжим на RTN. Оставайтесь с нами.
4: До свидания.
11: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
12: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
13: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Новости,
18: аналитические передачи,
17: репортажи, мнения экспертов
18: и прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
17: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: новостей с Генри Гринбергом. В 9:10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов «Новости Нью-Йорка». В 10:10 программа «Удивительный вопрос». В 11:10 «Пробежка» с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
1: 620 AM.
2: Здесь не остановимся.
1: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов городские новости, в 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
4: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася возлежит на столе, а Сева, это обслуживающий персонал, наша фамилия Каплан, и он живой. Это, если совсем, так сказать, загробный юмор, то я бы добавил, в отличие от некоторых. Но о проводах Александра Гранта и Михаила Гулько, потому что в этом порядке хронометражно они проходили, позже, после основных новостей. И начнем мы с заголовков. Украина впервые использовала британские беспилотные летательные аппараты для ударов вглубь территории России. Украина впервые, сделав это, навлекла на себя соответствующую реакцию со стороны Госдумы. Интересно, как это отрагнется в Великой Британии. Министерство обороны России заявило об ударах по терминалу в порту Измаила и о поражении резервуаров с топливом в порту Одессы. В Белгородской области сообщили о 152 атаках ВСУ по территории региона за минувшие сутки, 125 беспилотников были.

сбитым есть погибшие и раненые. А вообще в районе что-то 700 с чем-то беспилотников залетело на территорию России и сбили большинство, естественно, но это ведь, как понятно всем, я думаю, экономический удар, потому что сбить беспилотник гораздо дороже, чем его построить. Командующий, адмирал с самым большим количеством звезд, CENTCOM, это у нас называется центрального командования, вот он там главный, Брэд Купер, посетил USS Abraham Lincoln, авианосец, в субботу в связи с предположениями о плохих условиях на борту. Купер похвалил американских военнослужащих за их роль в войне и утверждает, что у этого корабля одна из самых низких статистик психических заболеваний среди американских авианосцев, то есть их персонала. А корабль начинает путь домой после рекордных, надо сказать, 250 дней без схода на берег. В последние дни появились сообщения о гниющей еде, засорах в сантехнике и плесени в душах. Также поступали сообщения о кризисах психического здоровья. Демократы в Сенате начали расследование физического и психического состояния членов экипажа после того, как американский чиновник подтвердил, что один из военнослужащих то ли упал, то ли прыгнул за борт несколько недель назад, но был спасен. А вообще 5000 человек, это моряки и морские пехотинцы, на борту Линкольна ожидали, что их развертывание на Ближнем Востоке закончится в мае, но сроки были продлены из-за войны в Иране. Авианосец ответственен за более чем 10 тысяч атак, и он будет заменен на USS George Washington. Ой, почему-то вспомнилась песня из детства. «Чайный домик, словно баваньерка, с палисадником цветущих роз, с палубы английской канонерки. Вечером зашел туда матрос». Понятно. Во-первых, авианосец, а во-вторых, у матроса было знакомство с японкой, а я вчера купил билеты на поездку в Японию. Это иллюстрация, как работают ассоциативные связи, если ваша башка натренирована на это. Это должно быть нормой. Военные самолеты НАТО сбили беспилотник, который вошел в румынское воздушное пространство и, по-видимому, был российского происхождения, причем это второй сбитый дрон в воздушном пространстве Альянса за 3 дня. Трамп заявил, что значительно сократит совместные военные учения с Южной Кореей, подчеркнув почему-то при этом, что у него очень хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. То есть, возможно, что это дипломатия с кулаком в кармане. Иран обвинил Катар в том, что тот держит в плену 3 иранских пилотов военно-воздушных сил. Команда строителей обнаружила золото на сумму в 10 миллионов долларов во время строительных работ на месте старой бельгийской пивоварни, предназначенной для использования в качестве приюта для бездомных. Кому интересно, большая статья сегодня в Wall Street Journal на этот счет. Теперь о бизнесе тоже заголовками, если... А есть вещи, которые на русский, если приведешь, то будет полный туман. Вот, скажем, stock picking funds. Вот как это перевести? Если переводить, не понимая ничего в финансах, то это получится что-то типа фонды по отбору акций. Но это полная фигня. Потому что существует 2 типа фондов. В основном одни, это которые привязаны к основным индексам, там, в частности, привязка к S&P 500. А есть такие, которые... не привязаны ни к чему, а создаются из группы отдельных акций, отдельных компаний. То есть спецы выбирают эти стаки, их акции, и создают из них фонды. Так вот, результаты, чрезвычайно важно, результаты работы вот таких фондов очень слабые. Причем это, в общем, это странно, потому что в эпоху искусственного интеллекта в такие фонды сбивают стаки, связанные с этим AI, но пока что эталонные, причем пассивные фонды показывают лучшие результаты. Приведу очень иллюстративный пример. Скажем, Fidelity, это финансовый гигант, который, в частности, занимается моим пенсионным портфелем и всякими фондами. У них есть 2 интересных очень момента. Один — это
прямая привязка к S&P 500, там, это как раз тот самый пассивный эталонный. И второе, это группа специалистов, трейдеров ежедневно торгует примерно тем же набором акций, но которые входят в состав S&P 500, но там идет манипуляция. Купил-продал, купил-продал. Так вот, результат у пассивного фонда пока что за 7 месяцев, не, за 9 уже месяцев существования обоих этих фондов у меня, там лучше. Незначительно, но лучше. Федеральные прокуроры, изучающие бизнесы Марка Уолтера, сосредоточенные на 4 организациях, которые выступали посредниками между страховыми компаниями, которыми он контролировал, которые и выдавал кредиты компаниям, которые он тоже контролировал. Финра. Я поясню, что это такое. Финра обнаружил, что люди, использующие социальные сети для инвестиционных консультаций, оценивают свои знания выше, чем те, кто этого не делает. Но эти люди показывают худшие результаты на объективном тесте. Главное – самочувствие или результат. Финра – это Financial Industry Regulatory Authority. Это нон-профитная организация, которая сама с собой управляет. И она занимается анализом сделок, которые совершаются с брокерами и зарегистрированными представителями разных брокеров. То есть Финра – это термин. Привыкайте, кто не знает. Гендиректор Booking.com Глен Фогл добавил свой голос к общественному недовольству условиями современных поездок. Многие компании, некоторые все еще страдающие от опоздания, так сказать, к буму искусственного интеллекта, то есть большая часть человечества только потом говорит, что вот я мог, при нас это было, но задним числом не только русский мужик крепок. Так вот, те, которые опоздали, когда надо было вкладываться в искусственный интеллект, еще, кстати, не поздно, сегодня вкладывают крупные средства в потенциал квантовых вычислений. Не потому что это альтернатива, а потому что они поняли, что они опоздали, и они не хотят опоздать к кванту. Я, кстати, время от времени осторожненько рассказываю о том, что происходит на этом рынке. Обычные автомобили, которые можно считать классическими, это такие, как Honda Civic и Toyota Corolla, определенного поколения стали настоящим преимуществом, так сказать, для страховщиков, которые оформляют на них больше всего полисов. Теперь более подробно о том, что составляет нашу сегодняшнюю жизнь и сферу интересов. Сильные штормы и наводнения в штате Индиана в субботу вызвали как минимум 7 смертей. Президент Трамп объявил чрезвычайное положение для предоставления ресурсов и оказания помощи. Части юго-восточной Индианы находятся под водой из-за того, что река Уайт поднимается до рекордных уровней, и в субботу она достигла высоты в 25 футов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в 1913 году, более чем на фут. Осадки свыше 11 дюймов за 2 дня на прошлой неделе залили районы Индианы к востоку от Индианаполиса, вызвав поток буквально воды в реку Уайт и ее притоки. Около 300 тысяч человек по всему штату столкнулись с отключением электроэнергии. Предупреждение остается в силе, но ожидается, что паводковые воды в некоторых районах отступят. Кстати, интересное наблюдение, которое не было подвергнуто никакой аналитике. В наших краях, в Большом Нью-Йорке, грибы сейчас везде, хоть жопой ешь, просто буквально иначе не скажешь. И в частности, я вот пошел просто погулять, без сумок, без всяких. Была сумочка там с завтраком, мы с женой любим иногда в красивом месте позавтракать. То есть сначала пройдем там 4 мили, и на берегу озера, на пляже, ни одного человека не видя, для этого надо рано туда приехать, сидим и наслаждаемся природой. Ну и завтраком, естественно. Грибов просто до черта. Но есть одно место в Хальмонт Стейт Парк, где мои любимые озера, они соединены, просто такая цепь из озер. Но в озере вода спокойная и тихая. В этих озерах никто не купается, потому что там замечены змеи, и люди, ну вообще большинство американцев не собирают грибов.
Я имею в виду урожденных, естественно. Змеи боятся так априори. Хотя у каждого есть телефон, и у каждого есть Google, если включить камеру на Google и навести на гриб, на цветок, на змею, то можно понять, ядовитая она или нет. Ну и я несколько дней назад переплыл это озеро, оно очень большое. То есть у меня занимает непрерывное плавание, ну, наверное, минут около 30 до другого берега, причем там довольно круто уходит берег в воду, там не встать. И там есть камень, да, скала такая, за которой можно зацепиться, если найти там щербиночку, потому что она тоже влажная такая. И это связано с грибами, между прочим. То есть доплываю я до другого берега, и вдруг начинаю понимать, что меня сносит со страшной силой. Ну, как будто я попал в горную реку. Там нечему сносить. И вывод только такой, что воды такое количество, это у нас почти в апстейте Нью-Йорка, что вода поднялась выше уровня озер, и реки, которые такие достаточно бурные притоки, которые входят в озера, они идут поверх берега, и озеро перестает быть в определенных местах, перестает быть озером, оно становится частью реки. Это очень опасно. То есть я шуганулся, потому что поплыл сильно так, гребя там, кролем, и чувствую, что на одном месте, и еще вбок меня уносит. Ну, там просто далеко могло бы унести, там утонуть я, наверное, не утонул бы. Но, короче, это поясняет, почему такое количество грибов. Следующая новость. Она из Великой Британии, но она ужасно показательная. Бывший профессор социологии Кембриджского университета Джейсон Ардей был найден мертвым в минувшую пятницу, что ознаменовало трагический конец одного из самых резонансных, не люблю это слово, академических скандалов Великобритании за последние годы. Его смерть последовала за растущими вопросами об обвинениях в том, что он копировал чужие работы и преувеличивал свои личные достижения. В 23-м году, в возрасте 37 лет, Ардей был назван самым молодым чернокожим профессором в истории Кембриджа. И, естественно, в лучах славы он рассказывал о себе, и в том числе, что до 11 лет он был невербальным, если пословно переводить. То есть он не разговаривал до 11 лет, а до 18 не мог полностью читать и писать. И будучи восходящей звездой, он привлекал все больше внимания к себе, что приводило к вопросам о его академической работе, включая обвинения в плагиате частей его докторской диссертации и последующих исследований. Он также столкнулся с вопросами о заявлениях, охватывающих его, так сказать, жизненную практику, начиная от прохождения 30 марафонов за 35 дней, до того, что он заявил, что он страдал от синдрома, я не уверен, что я по-русски это правильно говорю, от синдрома запертости. То есть у него была многомесячная кома, и он из нее не мог выйти, это вот синдром запертости. Он ушел в отставку со своей профессорской должности в Кембридже 5 августа, не полностью отрицая и не полностью признавая свою вину, ссылаясь на интенсивное внимание средств массовой информации. Что с ним стало, почему он умер, пока ничего не сообщается. Еще одна смерть, сегодня их много в этом шоу. Хейдер Панеттиер, это актриса, которая прославилась в роли неуязвимой чирлидер Клэр Беннет в сериале NBC «Heroes», а затем сыграла кантри-певицу Джульет Барнс в фильме, который назывался «Нэшвилл», скончалась, ей было 36, причина смерти или подробности об обстоятельствах не сообщаются. Смерть Панеттиер шокирующая, потому что она суперзвезда, и произошла она всего через 3 месяца после публикации ее глубоко откровенных мемуаров, которые по-русски, если называется «Это я», «Расплата». Reckoning. В мемуарах этих бывшая
детская звезда, она начала совсем рано звездить, откровенно рассказала о своих тяжких битвах с алкогольной и опиоидной зависимостью, послеродовой депрессией, домашним насилием и давлением взросления в Голливуде. Родом она из Палисейдс, это штат Нью-Йорк, работала с младенчества, буквально снимаясь в рекламе, когда ей было всего 11 месяцев от роду. Потом получила роли в мыльных операх «One Life to Live», «Guiding Light», и после средней школы ее обучали уже вместо high school, ее обучали дома, чтобы совмещать образование с изнурительным актерским графиком. Я почему так подробно все это привел, потому что будьте очень осторожны, если у вас симпатичное дитя, потому что это может кончиться так, как вот кончилось у этой несчастной актрисы. Это еще, можно сказать, что ее мучения на этом закончились, но... Есть люди, которые живут с этим синдромом всю свою жизнь. И у меня близкий, просто очень друг, он светило в психиатрии, у него много супермоделей. То есть он не преувеличивает. Это, в этом нет необходимости, но ни одна супермодель не может обойтись без помощи психиатра. Это касается... постоянной работы над совершенством своего тела. Здесь в кино то же самое. Вот кто не читал Джорджа Карлина «The Last Words», там просто страшно. Вот он долго работал над тем, чтобы стать популярным. Он дошел до того, что порой заменял Джонни Карсона на самом популярном шоу порядка 2 недель. То есть вообще он мог, в принципе, когда-нибудь стать на место Карсона, но он предпочитал свою сольную работу на сцене, а не в телевизоре, он не любил это делать сильно. Но и жена его стала алкоголичкой убойной совершенно, она опустилась до 90 фунтов весом, а он торчал на кокаине и на марихуане. Причем порой, когда нужно было сниматься, и у него это все было запланировано, и он понимал, что он не может подвести людей, то он предлагал монтаж, там короткий... Короче, звездность — штука весьма опасная. И последняя новость из числа срочных. 19-летний подозреваемый в массовой стрельбе, который имел место в субботу в университете штата Вирджиния, был найден в шкафу кампуса более чем через 14 часов после того, как полиция заявила, что он ранил 5. Кэмерон Харрис, который не является студентом университета, прятался в общежитии Сьюарт Холл, где и был арестован. Обвиняемый, проживающий в Хенрикс, это примерно в 30 милях от университета, якобы... еще суда не было, открыл огонь на территории университета незадолго до 2:30 ночи, ранив 20-летнего студента и еще 4 человек в возрасте от 17 до 23, которые не были зачислены в этот университет. Это все с новостями. Если у вас по поводу услышанного есть ассоциации, соображения, то вы можете сейчас набрать номер телефона студии 718-303-9090. Вчера, кстати, видел Карла на проводах Миши Гулько. Сейчас проверю, быстро работают ли у нас телефоны. Если работают, то я перехожу к этому вчерашнему страшному опыту. Да, все работает, звонков просто нет. Ой, значит, ну, скажешь, у меня такого в жизни никогда не было. А еле успел... Ну, там Пураша звонит. Пураша, я тебя отключаю, смотри. То есть приходилось чаще, чем хотелось бы, бывать на похоронах, на панихидах, но так, чтобы одна панихида за другой, в общем, еле успел к гранту. Это маленькое такое Sinai Chapels на Квинс-бульваре. Я-то не был в тех краях вообще больше 30 лет. Интересно, что архитектурно все осталось как было.
Там не знаю, кто там был, потому что когда я приехал, уже практически люди собирались уходить, кто-то уходил, но там была наша Лена Вишневецкая и много всякого другого знакомого мне люду, но что поразило Лену и меня тоже, это то, что не было ни одного человека с нашего телевидения. То есть с нашего Дэвидсон радио там были только двое, Лена и я. А с телевидения, на котором Саша Грант прослужил, ну, наверное, лет 30 с чем-то, никто не пришел. Второй момент. Гроб был открытый. И, ну, с Грантом у меня были такие неоднозначные, но скорее теплые отношения, которые были слегка, конечно, охлаждены тем, что он, в принципе, несмотря на свою сложнейшую жизнь, 12 лет в лагерях, причем на Колыме еще, отсидел, занимался криминальной хроникой, он при этом был сочетанием, с одной стороны, изысканного интеллигента с мечтой фарцовщика, я бы так сказал, потому что одевался он так, что если он вернулся бы в Москву, в которой его когда-то за фарцовку, ну и связанным с валютой делами, приговорили к первому сроку, то его бы там, безусловно, приняли за иностранца. Даже сегодня, хотя Россия уже совершенно другая, он одевался как денди и вел себя соответственно. Всегда уравновешенность его предопределялась, естественно, вот этим сумасшедшим жизненным опытом. То есть, с одной стороны, интеллигентный мальчик, а потом тюрьма. Кстати, наверное, кого-то из евреев, а в нашей аудитории они есть, может волновать факт, а как там с фамилией Рабинович на советской зоне? А там, на советской зоне, антисемитизма нету. То есть он может быть опосредован, то есть, скажем, если еврей трухлявый, но если он духовитый, то там антисемитизма нет. И я разговаривал с очень многими на эту тему, и получается, что для того, чтобы человека начали ценить по его внутренним качествам в условиях экстремальных сложностей в плане выживания, то весь этот национальная эта рознь, которая за пределами зоны, и опознание, какой национальности тот или иной человек, в лагерях отсутствует. Более того, если, например, вы хотите привить уважение к евреям, то самый лучший способ – это доказать, что ты настоящий мужик, сев в тюрьму. Кстати, я знаю таких людей, кто это доказывал, не сидя в тюрьме, хотя у них был печальный опыт в этом плане, как вот, скажем, Борис Найфельд, наш Биба, который одел Магендовит 20 лет от роду в Гомеле, где очень хорошо было с антисемитизмом. Что еще? Саша, у него были изумительно интимные отношения с компьютером. Вот есть немного таких людей, которые очень любят свое дело. Вот, скажем, программист, которому пришла в голову какая-то мысль, и он флиртует практически с монитором. Я замечал за Сашей Грантом то же самое. Во времена, когда газета «Новое русское слово», в которой он сотрудничал с 1987 года, когда газета стала партнером радио «Народная волна», с 97 по 2002, и я любил зайти в огромную залу, где сидело человек 12 журналистов, то есть это единственный случай, когда была настоящая в этом плане газета, только в этом плане, да, естественно, потому что иммигрантская газета, она не занимается, собственно, журналистскими расследованиями, ее читателям это ни к чему. В этом отличие. И Саша смотрел на экран с таким интересом, что если бы он смотрел с этим интересом на, скажем, востребованную тёлку, то она бы обратила на него внимание, потому что
одно дело, так сказать, примитивные стандарты, флирт, а другое – это искреннее восхищение. Он одевался так, можно подумать, что у него был стилист. Ну, исключительно совершенно. Какие-то невероятно изысканные сочетания цветов, там, в пиджаке, в рубашке и галстуке. Когда последние годы мы с ним виделись только, как вот скажем, в солдатском борделе, если вспомнить яму Куприна, когда, значит, одна проститутка лежит в постели, постель еще теплая от клиента, и заходит другой клиент в это время. И они сталкиваются в двери друг с другом, эти клиенты. Я про телевидение. Я приезжал несколько раз, там у меня были какие-то дела на телевидении, и Саша в это время заканчивал свою запись. И я должен был войти в студию, когда он заканчивал. И я его спрашивал, а что ты едешь сюда? Ну, ты все-таки в Квинсе живешь, это не очень удобно в Бруклин доезжать, сейчас такой трафик в Нью-Йорке. А да еще так надо приодеться. А он говорил, что, ну, в принципе, это нужно мне. Это, ну, он, не помню какими словами, но вроде того, что это нужно для удержания чувства собственного достоинства. Потому что если ты сидишь, так сказать, в трусах перед камерой и ниже пупка тебя не видно, и ты, значит, сверху в рубашке с галстуком, то это неуважение к себе. И вот гроб открытый. Я подхожу. И, в общем, я думал, что я уже закаленный. Но лучше бы я его не видел. Потому что это был корпус от того человека, который остался у меня в памяти. Вот все, что я описал, как он выглядел, всегда на улыбке. Он, например, из таких ярких моментов, когда проверяется на вшивость, что ты стоишь вообще, когда в 2002 году один украинский медийный магнат разинул пасть на газету «Новорусское слово» и радио «Народная волна», то есть приехал с тем, чтобы их покупать, и прислал своих корпоративных овчарок, которые вообще не понимали, что такое СМИ такого масштаба, старейшая газета и молодое, очень уже большое радио в тот момент. Они с Украины, у них свои представления. Он стал медийным магнатом, потому что он скупал средства массовой информации. Конечно, это был лакомый кусок. Ну и что за этим должно было последовать, это было понятно. Я-то, например, поспособствовал тому, чтобы это произошло, чтобы разорвать таким образом контракт, который был неразрываем. И меня интересовала кончина радио. Но Сашу вызвали первым, и я стоял за дверью, потому что меня тоже вызвали на беседу. И дверь была приоткрыта, и Саша вошел и сказал: вы знаете, сразу, чтобы не отрывать вас время, я скажу, что на снижение зарплаты за мой скорбный труд я не согласен. Если у вас есть что-то другое для меня, то давайте распрощаемся. Примерно так. И вышел. Ну, красиво, правда? Только в кино. Вот. Ну, остальное детали. Да, на Facebook, когда я постик разместил, что прощание с Грантом там-то, с Гулько там-то, 47 тысяч примерно человек отреагировали на это. Там было много перепостов. Обычно меня никогда вообще не перепостируют. Engagement тоже довольно интенсивный. Я просто посмотрел сегодня, перед началом шоу, потому что не знаю, сколько человек было на прощании у Гранта, но у Гулько в Лисовецком доме, кстати, название, столько ассоциаций. Тут и лиса, тут и сова, тут и советский. Изумительная фамилия у Аллы. И люди, которые пришли, их там было, наверное, человек 100, не знаю, это они тоже бывшие советские, все как один.
Гроб был закрытый. И я туда приехал достаточно вовремя, но, к сожалению, ко мне слишком много внимания было от людей, которые пришли, в принципе, проститься с Гулько. И я многих не видел давно, и особенно в этой обстановке вообще не видел никогда, и поэтому они одеты как-то по-другому. Знаете, так вот бывает, скажем, с человеком встречаешься только в парилке, когда вы голый, а потом однажды выясняется, что у него белый халат, и он доктор. Ну, и ты к нему пришел на прием, можешь не узнать. Вот, потому что мы обращаем внимание на антураж, а не на суть, как правило. И, в общем, ко мне подходило поочередно, то есть почти чуть не очередь было разных людей, кто хотел пообщаться. И я понял, что это преступно. То есть внимание забираю практически на себя. Просто одним своим присутствием. А вот. Ну и, собственно, про Мишу, что из замечательного. Там был один медийщик, который сказал, что ему только что прислали видео с Арбата, где люди, знающие о том, что ушел Миша Гулько, поют его песни на Арбате. Прямо сейчас, в тот момент, когда мы сидели в похоронном доме, и то, что осталось от Миши, лежало в закрытом гробу, и звучали его песни. На похороны Миши пришли наши лучшие местные певцы. Из всех не буду упоминать, но, скажем, Миша Боцман пришел. Я понимаю, что он не мог бы не прийти, но Миша ангажирован безумно. Он колесит по всей планете. Миша, который когда-то пел в Распутине. Кстати, Распутин сейчас уже реставрирован, и там какой-то другой ресторан будет. Ну вот, пожалуй, что и все. Многое узнал обоих, кстати, и о Гранте, и о Гулько, от людей, с которыми там разговаривал. Но это знание, которое вам ни к чему. И на этой теме у меня все. Если кто-то по поводу услышанного о чем-то подумал, появились ассоциации, вы можете набрать номер телефона студии, это не запрещается, 718-303-90-90. А мы пока послушаем наших местных рекламодателей. Чуть раньше, чем положено, потому что неохота переходить к жизни после репортажа о смерти.

0: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
7: Толковище. Прямо сейчас.
8: У нас есть пара звонков. Прошу вас. Пожалуйста.
9: Доброе утро.
8: Здрасте.
9: Меня зовут Анна. Я вчера с вами познакомилась ближе. И очень-очень...
8: А, я вас узнаю по голосу.
9: Да, вы знаете. Узнаю. Вы знаете, вы совершенно, совершенно другой какой-то даже человек. Не такой, какой по радио. Нам, какой-то намного моложе и такой милый-милый. Даже никогда не могла себе представить, что вот, вот такой вы. Понимаете, я... При всей обстановке совсем, может быть, неуместной, но мне было очень приятно, конечно, с вами познакомиться, поближе видеть вас.
8: Это взаимно.
9: К сожалению, да, к сожалению, я не видела Карла, я была там до конца и даже немножечко рассказала про себя, потому что я по приезду в Америку была знакома, познакомил меня мой племянник, он был его очень другом близким. И некоторые моменты меня связывают, но об одном, если можно, я расскажу быстренько.
8: Да.
9: Когда Рабинер, Борис Рабинер вел передачу на «Радио Надежда» о паленой войне или на всю оставшуюся жизнь, он меня пригласил озвучивать музыкально эту передачу. Я работала с ветеранами уже тогда. И... И я приглашала интересных людей, ветеранов, которые рассказывали свои истории. И Мишу пригласила, говорю, Миша, споешь что-то такое для ветеранов на радио? Тогда был мой супруг жив и возил на квартиру к Рабинеру. Он в своей квартире вел эту передачу. Миша, говорит, для ветеранов вопросов нет. И вот и мне посчастливилось, я даже там выступила и сказала об этом, что он аккомпанировал мне, я пела под его аккомпанемент, это значимое такое для меня явление. А потом в конце передачи мы все вместе пели Рабинер, еще там приглашенные люди под аккомпанемент Миши. И потом еще мы встречались в других местах. Вот ярмарка Брайтонская, когда на Брайтоне в конце августа происходит, вы, наверное, знаете, ярмарка. Съезжаются все штаты там. И последний раз мы с ним встречались на сцене года 4 назад, на ярмарке. Вот. И такие у меня воспоминания о Мише были. Конечно, я пожелала вот так встретиться с общиной очень приятно. Желательно в других только, в другом месте и при других
8: обстоятельствах. Да, вы совершенно правы. Анна, спасибо, дорогая. У меня времени не хватает. Вы совершенно правы, но мы, как община, давно по другую сторону холма. Мы не можем встречаться в других обстоятельствах. Мы теперь всегда будем встречаться, пока мы не кончимся, только в таких. Потому что произошла ассимиляция, нового притока эмигрантов нет. И все это абсолютно естественно. Может быть, это грустно, но во всем можно находить позитивное. Скажем, преклонный возраст сопряжен с такими страданиями, которые ни одно признание толпы, так сказать, не сведет на нет, и поэтому смерть — это избавление от болячек. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
10: Пошел ты нахуй, Бердута, блядь.
8: Да. Окей, я пошел. А теперь что скажете вы, прошу вас?
10: Да, привет, Сев, это Карл.
8: Карл, привет, дорогой.
10: Рад, да, слушай, да. Ой, слушай, я тоже.
8: При всех обстоятельствах.
10: Да, это действительно, это очень грустно. Многие люди об этом говорили, что вот так вот нас, что называется, лично нос к носу судьба сводит тогда, когда хотелось бы, собственно говоря, какими-то другими эмоциями делиться. Но что касается Миши, видишь, с другой стороны, легко было сидеть. Ты, наверное, обратил внимание, что я был там в самом дальнем углу, через день никому ни глаза не мозолить. Я ведь, в общем, как, я пришел в мае 98-го, ушел в феврале 2002-го, то есть работал-то я там недолго. Но я тебе скажу, это единственное, чем я был огорчен, что я, конечно, тоже очень надеялся там гораздо больше народу увидеть. А так получается, что, собственно говоря, из тех, с кем я так нормально, плотно общался, собственно говоря, это ты был и Олежка Фриш, и, собственно говоря, и все, понимаешь? Просто, да. Конечно, еще, по крайней мере, человек 15-18 должны были туда прийти, по моему мнению, понимаешь? Для которых, в общем, Миша даже больше значил, чем для меня. Просто я такой, я не знаю, может, я очень восприимчивый, может, я очень эмоциональный такой человек, но я тебе скажу, что по должности, а я ведь там был не так, как вы, люди творческие. И я там был, собственно, не с русской стороны, а я-то там, в общем, был с американской стороны. Я был часть администрации, часть менеджмента. То есть я командовал этим customer service-ом. И там люди ко мне приходили только по действительно какой-то там административной нужде, когда им нужно было какие-то проблемы прокачать. Ну, в общем, и Миша в том числе. Но для меня это было счастье. Я тебе скажу, что вот из тех людей таких, ну, которых знают все, меня, скажем так, по должности знакомили там с Крутым, с Дунаевским, с Журбиным, и там два человека, которые на самом деле мне запомнились еще рукопожатие, я до сих пор ценю, и я помню, это Александр Межеров, поэт, и Миша вообще был просто солнышко. Вот он был солнышко, куда бы он ни заходил, все время становилось лучше, светлее, ярче, веселее. Вот он такой был человек, он как целое такое облако кайфа, которое ходило и всем улыбалось. Всем улыбалось. Я уверен, что у него жизнь была не намного лучше твоей или моей, но я не могу так улыбаться, как он улыбался. Вот это был действительно талант, понимаешь?
8: Да, Карл, спасибо, дорогой. Ты совершенно прав. Кстати, и Грант, и Гулько владели Феней изысканно. И хотя Гулько не имел неприятностей, как выражаются интеллигентные люди, когда спрашивают, а вы не сидели, а вместо этого говорят, у вас были неприятности. Но один на один – да, а так – нет. На публике – нет, к сожалению. Потому что это было на самом деле... Очень интересно. Не у всех почему-то на публике это получается. У Гранта могло получиться все, что угодно. Он любил самопрезентацию. У него это получалось блестяще. Причем, естественно, а не потому, что у него были профессиональные навыки или какая-то школа. Наоборот, даже человек, который пишет, он обычно ведет себя скованно-казенно, когда появляется на камере или звучит по радио, страх есть определенный для того, чтобы остаться, стать самим собой на публике, потому что это разрушает создающийся практикой имидж. Но насчет того, что вот это сочетание, с одной стороны, 46 тысяч человек отреагировали на сообщение о том, что будет панихида, а народу пришло немного, это, во-первых, существует гигантский, так сказать, притягательный магнит соцсетей, потому что это очень удобно. Тебе не надо никуда идти, ты можешь иметь свой круг людей, единомышленников, у вас могут быть любимые темы, не выходя из дома. Если ты скрываешься за кличкой или там за образом каким-то тоже, то никто не знает, что ты старый пердун. Ну, к примеру, например. Вот, можешь даже пофлиртовать со старушкой, которая тоже скрывается за чем-то. И вообще, скорее всего, то, что, может быть, даже это и не старушка. То, что, в общем-то, если говорить о наших стариках, то не все умеют, так сказать, завести аккаунты, поэтому иногда они пишут от имени представителя другого пола, используя, видимо, аккаунт своих детей, которые уже не пользуются Facebook. То есть русский Facebook в Америке, он по демографии, наверное, самый старый. Но у этих людей утрачиваются социальные навыки и социальные потребности. Это, кстати, касается всего, не только способности оторвать свою задницу и пойти куда-то с людьми. Это у молодых людей из-за того, что нет навыков знакомства экспромтом, а все запрограммировано, или ты идешь на дейтинг-сайт, или ты идешь, я не знаю, в места, где собираются одиночки, и всем понятно, что если ты туда попал, то, значит, ты ищешь себе партнера. Но они утрачивают, потому что не хватает практики, утрачивают способность к общению. И это же самое происходит здесь. Утрата способности к общению. Это, так сказать, утрате все возрасты доступны. В общем, с этой темой все на сегодня. Как всегда, желательно, чтобы нас чему-то это научило. А ночью мне снились такие кошмары. То есть это трудно поверить. Но там с перерезанием горла, какие-то вовлеченность, какие-то страшные кровавые дела, причем там было довольно много уже давно мертвых людей из моего близкого окружения. Я проснулся в час ночи, то есть я вообще сплю всегда как убитый, а тут из-за того, что мертвые снились, наверное, это я был под влиянием, конечно, образа останков Александра Гранта. Наверное. Поэтому евреи что-то умное делают, когда не допускают посмотреть на покойника. За исключением родных, которые должны его опознать. А теперь история, которая касается живых, но у которых есть проблемы. И у меня была картинка под это. Сейчас я посмотрю, есть или нет. В «Нью-Йорк Таймс» очень интересная статья по поводу женщины из России. Вот сейчас вот она. Вот эта женщина в очках со своим мужем. Значит, почему я вам эту историю сейчас предлагаю, вы поймете по ходу ее изложения. Эту даму зовут Галина Бобренева, она родом из России. И ее дело находится на рассмотрении заявления по поводу грин-карты. И она была арестована в аэропорту Бёрбэнк в Калифорнии, куда она приехала со своим мужем для того, чтобы полететь куда-то попутешествовать неосторожно. Потому что я знаю людей, которые много лет живут в этой стране, но в связи с нововведениями администрации Трампа, они отлично понимают, что лучше никуда не летать, потому что в аэропорту сразу поймут, кто ты и что ты. И могут быть те неприятности, через которые прошла Галина Бобренева. Ее арестовали, она попала в холодную комнату с горсткой женщин. Это еще было до летней жары. Причем недосып, как она рассказывает, я это все узнал из газеты, естественно, был ее постоянным явлением. Почему? Потому что свет горел всегда, в камерах всегда горит свет. Ручные радиостанции, которые носили охранники, трещали днем и ночью в коридоре. Причем она вспомнила, что в интервью, которое она дала «Нью-Йорк Таймс», что когда у нее был день рождения, она как раз была за решеткой в это время, она поделилась шоколадом, который заказала из комиссариата, там есть лавка типа, поделилась с другими русскоязычными заключенными. И благодаря этому параграфу статьи я узнал, что там в одном помещении держали женщин из России, Украины, Белоруссии и Армении. 120 женщин в заключении, на 120 женщин 7 душевых. Из них работали только 4. Питьевой воды было мало. Больным отказывали в лечении до тех пор, пока им не понадобилась госпитализация. Были такие случаи. Одна мигрантка с диабетом, в ее 70 лет, умоляла об инсулине, но безуспешно. И после ареста ее заковали в кандалы на лодыжках, на талии, на запястьях. Связка такая. Погрузили в фургон, на котором не было написано «хлеб», но там не было также и кондиционера, который отвез их всех задержанных к центру содержания в Аделанта. И дело ее представляет собой новый фронт вообще, в принципе, в кампании президента Трампа по массовой депортации. И один из компонентов этой программы – это аресты в аэропортах людей, чьи визы истекли, но у которых есть активные миграционные дела и нет никакого криминального прошлого. И хотя заявители на грин-карту с просроченными визами могут задерживать, потому что это разрешает федеральное законодательство, предыдущие администрации не считали их пребывание в стране незаконным, но поскольку администрация Трампа стремится удвоить, то есть у них квота, хотят понравиться президенту, они стремятся удвоить количество ежедневных арестов до 2000 человек, то есть любой ценой их надо найти, то в результате происходят задержки и попытки депортировать 1000 людей, которые считали до задержания, что они соблюдают все правила. И вот эта иммиграционная программа Трампа, которая помогла, в принципе, попасть ему в Белый дом на второй срок, она была поддержана его избирателями. Интересно, что она теперь становится как бумеранг. Она прилетает обратно к тому, кто запустил ее. Она становится ахиллесовой пятой республиканской партии перед промежуточными выборами. Поскольку даже некоторые члены базы, так сказать, основной, то есть поклонников, начали осуждать жесткую тактику ICE. И вот это вот деликатный момент в таком грубом деле, как политика, где, казалось, вообще там три сосны, и каждый из нас считает себя за политтехнолога, но то, что работало только что на тебя, завтра может перестать и даже будет работать против тебя. И вот эта гибкость в понимании того, что происходит, она, конечно, манипулируема, потому что нами манипулируют сейчас. Чем нас больше, тем легче нас обработать. Поодиночке, если всех разбить, то это почти невозможно. Но все вместе толпу обработать очень легко. Я, в принципе, могу сейчас начать принимать звонки. Остались 5 минут до окончания сегодняшнего шоу. Туман, как в Лондоне. Манхэттен не виден из окна. А если есть желающие что-то сказать, телефон студии 718-303-90-90. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
11: Еблан хуиста.
8: Да, это наш красавец. Он всегда так этого отключил. Пока он набирает. Все телефонные линии свободны. Все телефонные линии свободны. Но звонков нема. А чат, наверное, там тоже, как всегда, глухариный толк. Да, там все совсем про то, что не имеет никакого отношения к нашей жизни и к нашей смерти, между прочим. Теперь слово вам, пожалуйста.
12: Да, доброе утро, Сева. И
8: Саша, всем здрасте.
12: Большой привет. Да, я считаю, что да, умершим наша память, живущим, то, что мы можем сказать. Я вот по последней вашей теме хочу сказать, что я очень горд тем, что я живу в штате Нью-Джерси, где есть такое положение, что наши мотовиклы не делятся информацией с полицией, например, как в некоторых других штатах, которые может прочитать по машине, по вашему лицензу на машину, кто хозяин и в каком статусе этот хозяин. Вот некоторые штаты передают это, наш штат. Я так думаю, что и Нью-Йорк не передает, и Коннектикут, и еще несколько других. И то есть и они по закону запрещено передавать эту информацию, поэтому Айфис не может вычислить по машине, по этому номерному знаку владельцам законного в стране. И незаконно, хотя по логике, если ты получаешь driver license, то мы не можем. У нас не может получить нелегальный человек driver license, там столько поинтов. Если я, который 100 лет уже давно гражданин, я все равно, когда я передаю driver license, я прихожу и с меня требуют все эти поинты, хотя если у них есть уже это картотеки, что я себя гражданин, какого черта они у меня опять это спрашивают. Так я горд за то, что в Нью-Джерси такие законы. Спасибо вам, хорошего дня, все благо.
8: Да, и вам спасибо, Саш, хорошего дня вам тоже. А теперь слово вам, прошу вас, пожалуйста.
13: Вот вы говорите, что нас всех можно легко обработать. И вот я когда приехал, когда я получал гражданство американское, мне никто никогда не говорил, что я должен поливать грязью Советский Союз или Россию там, или какую-то еще страну. То есть этого не было. Вот, а правду говорить на вашем радио вы просто не даете иногда. Вот не даете, просто не включаете меня демократично, говорите, что вот так-то и так-то. Вот это опять же...
8: Но, друг мой, у вас опасная болезнь. У вас наваждение. Вы четверть века стремитесь в эфир и ни разу не отреагировали ни на одну из тем, как и сегодня, впрочем. То есть судорожно человек пытается за что-то уцепиться,

0: из такого портала, он называется Wired, то есть те, которые в курсе Wired. Он запросил копию своих данных у сети McDonald's и получил файл объемом в 515 страниц о его привычках. И он оказался гораздо более подробным, чем узнал сам о себе. И об этом будет отдельный материал завтра. А на сегодня всем хорошего дня. И я прихожу к обслуживанию.
1: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
6: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. По традиции мы с вами сначала на бейсбольных полянах. Набрал уже давно скорость. Регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг пройдет не более месяца, чуть больше месяца, и будут кубковые матчи. Вчера Янки сыграли в Торонто и выиграли со счетом 4-3. Балтимор выиграл у Тампы. Тампа борется с Янки за первое место на востоке американской лиги. И в Питтсбурге Бостон Ред Сакс потерпели поражение на востоке национальной лиги. Метрополитенс, моя команда, выиграла в Вашингтоне. Атланта выиграла дома у Аризоны. Что происходит в турнирных таблицах? На востоке американской лиги у Тампы 74 победы, у Янки 69. У Бостона Ред Сакс 66 побед на востоке национальной лиги. Уверенно лидирует Атланта Брейвс. У смельчаков 74 победы. У Филадельфии 67. Моя команда Метрополитенс на пятом месте, 55 побед. Но уже 69 поражений. В субботу в бейсболе произошло нечто, чего не было ни разу за более чем 100-летнюю историю главных бейсбольных лиг. В субботу команда Сент-Луис Кардиналс вызвала из фарм-клуба 23-летнего нападающего Джошуа Бэса. Бэс 5 лет провел в фарм-клубах, никогда не играл в основной команде. И вот в субботу утром его вызвали в основную команду. Он выходит с битой и хоумран. Далее по ходу матча он еще 2 раза выходил с битой атаковать, и оба раза мяч летел за пределы стадиона. Таким образом, новичок в первом же матче в своей карьере, профессиональной карьере в основном клубе сделал 3 хоумрана. Ничего подобного в истории главных бейсбольных лиг ранее не было. Мы с вами на площадках женской НБА. Вчера состоялся принципиальный матч в Атланте. Встречались Атланта Дримс принимала команду Индиана. Они шагают почти что нога в ногу в турнирной таблице. И гости из Индианаполиса выиграли со счетом в дополнительное время со счетом 95-91. Наша подруга-красавица Кэтлин Кларк набрала 26 очков и выдала 9 голевых пасов. Днем ранее Миннесота, которая лидирует в турнире, играла в Лас-Вегасе с действующими чемпионками и победила со счетом 92-87 в турнирной таблице. Миннесота 29 побед, Голден Стейт 24, Вегас 24, Индиана 23, команда Нью-Йорк Либерти идет на 6-м месте, 22 победы, 14 поражений. Теннис набрал скорость в турнир. В Цинциннати сегодня будут матчи 2-го и 3-го.